0: населения в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Корпус стражи исламской революции Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР. Американские военные, в свою очередь, нанесли удары по наземному пункту управления на иранском острове Кешем. После перехвата ракет и беспилотников заявило Центральное командование вооруженных сил США. По их утверждению, Иран запустил 5 ракет, ни одна из которых не достигла цели. Помимо этого, американские военные якобы сбили 3 беспилотника. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что, само собой, ничего не выстраивается. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Глава государства сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время.
2: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины – история, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
3: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут госдеятели, политики из 75 стран мира. Тайфун Чанми, который сейчас движется вдоль территории Японии, может привести к разливу по крайней мере 3 рек в Токио. Об этом объявило Национальное метеорологическое управление страны. Для южной части префектуры Вакаяма жителям настоятельно рекомендуется переместиться в эвакуационные центры. Из-за удара стихии в среду было принято решение об отмене более 700 внутренних и более 90 международных авиарейсов. Движение скоростных поездов на данный момент продолжается, однако железнодорожные операторы предупреждают о возможности задержек в движении поездов и частичной отмены некоторых рейсов. Сейчас сообщается о нескольких пострадавших, получивших легкие травмы при падении из-за сильного ветра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник Спартака Эзекиэль Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендиенте», воспитанником которого и являются, сообщают о южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барка хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает «Легалбет». Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
1: Сегодня в Петропавловске-Камчатском до 11 тепла, небольшие дожди, в Южно-Сахалинске плюс 20 осадки, в Магадане пройдет дождь плюс 12, в Хабаровске до 21 небольшие дожди, во Владивостоке плюс 24 градуса. В Екатеринбурге до 22 осадки, в Челябинске плюс 18 кратковременный дождь, в Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске кратковременные дожди до 22 градусов, в Сургуте плюс 24 и дождь. В Омске до 27 градусов, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26, в Перми плюс 19 и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23, в Москве осадков не обещают, и в столице днем плюс 22, плюс 24.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести, бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Северный Кавказ на весь мир. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Салихат Гамзатову. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Салихата Расуловна, приветствую вас сердечно.
2: Здравствуйте.
1: Салихат Расуловна, мы с вами часто говорили о том, что современный Дагестан богат культурной жизнью своей республики, в которой из поколения в поколение художниками передаются древние традиции живописи. В музеях Дагестана, да и, конечно же, в вашем замечательном музее представлены не только классические художники, но и современные талантливые авторы со всех уголков республики. Есть великолепные работы художников, которые совсем рано ушли из жизни, но оставили значительный вклад в культурную жизнь не только Горской республики, но и всей нашей большой страны. И особое место среди них занимает Сраждан Батыров. С именем этого человека связана не одна страница в истории культуры ногайского народа. Я слышал, что в Дагестане Батырова называют первым профессиональным ногайским художником. За свою жизнь он написал более 200 картин, в которых нашли отражение народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. Да и вообще человек талантливый во многих творческих областях, этнографически точно он описал танцы и одежду ногайцев, проживающих вне Дагестана. Он ушел из жизни в 41 год, так и не успев провести собственную выставку. Салихат Расуловна, вам слово.
2: Действительно, Сыраждин Батыров – это очень яркое имя в нашей культуре. И его справедливо называют первым ногайским художником. И дело не в том, что он был первым, но в том, что он был еще и необычайно талантливым, глубоким и ярким художником. Если бы даже у него были бы предшественники, он бы все равно бы остался бы в дагестанской культуре, в ногайской культуре, потому что он был очень талантливый и художник, и необыкновенно одаренный человек. Он прекрасно танцевал, он писал стихи, он играл на музыкальных инструментах, он внес огромнейший, просто неизмеримый вклад вообще в сохранение ногайской культуры. Когда он после армии приехал, он сначала в Тыркли-Мектебе, их областном центре, вел сначала, значит, изо-кружок, потом хореографический, потом он уже уехал, состоялся как художник, а потом он вернулся, и он вот как художник ездил, и, во-первых, он в разных регионах записал эскизы, вот, ногайских костюмов, причем такие вот очень точные. У них не было танцевального коллектива как такового. И, кстати, он поставил целый репертуар танцевального ансамбля. Он сделал из них такие номера для выступления танцевального коллектива, то есть как хореограф. Он разработал костюмы, заказал их, проследил, как они будут сделаны, и эти костюмы, и тканные, и вот украшения купе, чтобы были сделаны так, как надо. И рассказывали, что когда этот Айланай, «Кружись луна» называется, это ансамбль, он сейчас, значит, действует, когда он выступал, старики плакали, что вообще они думали, что эта культура, она вся забыта, он вообще этот с нуля им сделал. Но это человек, действительно, который себе при жизни поставил памятник. Он писал стихи, ну и, конечно, как художник, как очень хороший художник. И вот о нем писала известная дагестанская искусствовед Татьяна Павловна Петенина. Она там отметила такое, вот, как бы необычно, на его картинах только нагайцы, только нагайская жизнь. У него вот каких-то других портретов, хотя у нас вот традиционно в Дагестане ездили и в другие селения, и в другие аулы, и там какие-то разные работы, не ограниченные только вот своим селением. Но у Сиражиддина это только именно нагайцы, и вот Татьяна Павловна рассказывала, что сам Сиражиддин говорил, вот мне тоже там друзья говорили, поедем в горы, и мне тоже это было интересно. Но я, говорит, сам себе говорил, Сиражиддин, тебя ждет твоя степь. Вот. Но он работал в разных жанрах, у него есть и портреты, и натюрморты. Но главным образом у него сюжетные картины. И вы знаете, вот что значит действительно талантливый художник, они как-то так написано, в них совершенно нет красивости, что вот его герои приукрашены. И обычно это какие-то сцены из такой совершенно обыденной жизни. Но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты вот это вот нагайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое, очень такое вызывающее симпатию вот это начинаешь воспринимать. И у нас в музее довольно большая коллекция его работ, 21 работа, и где-то 14 работ было в Национальном музее. Но после смерти Сиражиддина Батырова его сестра передала оставшиеся его работы, многие из которых были в очень плохом состоянии, вот этой школе Тлемектебе. Ну, сейчас это в Тлемектебе создается на базе Национального музея, создается еще большая экспозиция Сиражиддина Батырова, и из школы передается нашему Национальному музею эта коллекция, и она будет там выставлена. Ну, действительно, он с такой теплотой это описывает, и, ну, как бы нагайцы к нам часто вот обращались, что вот, вот сделайте выставки Сиражиддина Батырова, мы их делали, и вот наша коллекция мне была уже очень хорошо знакома. Ну вот я помню, когда мы делали 5 лет назад буклет по Батырову, и еще до этого я увидела его работы, которые в семье были, и которые вот в других музеях России по госкаталогу. Вы знаете, это вот такое просто какое-то откровение, как будто ты портал открываешь или вот так вот занавеску и видишь вот какую-то жизнь семьи и проникнуты огромной теплотой и любовью. Наверное, это надо увидеть просто, как это сделано. Хотя там все очень просто. Вот в Сахалинском музее такая прелестная работа есть из детства там на земле, там ну, видимо, что-то положено. И женщина делает лепешки, стоит ребенок, чуть подальше теленок тоже. И как бы такая вот совершенно небольшая сценка, но до того это тепло, и до того это как-то и обычно, и в то же время как будто бы ты вот думаешь, вот так эти женщины в таких вот почти таких очень старых, без современной техники, так сказать, без современного комфорта, условиях, почти вот на там каком-то камне делает эта лепешка. И вот так вот эта вот жизнь создается, что вот этот ребенок рядом стоит, смотрит, этот теленок тоже, за которым она ухаживает. И все эти как бы три существа, они какими-то такими незримыми связями и любовью, как бы их отношения пронизаны. Но удивительно, какой-то такой человек был, который вот эту любовь передал в своих картинах. Но надо сказать, я вот тоже делала буклет к этой выставке. Я когда посмотрела, действительно, там основополагающая у него была, конечно, это нагайская тема, но, как всякий человек, он все-таки что-то хотел рассказать и о своих чувствах, и у него вот в этом плане есть очень интересные автопортреты. На одном из них он, да, вот я тоже говорю, что он очень интересовался культурой Востока, философией, и тогда вот в Тлемектебе он выступил, сам сделал, значит, индийский костюм себе из жестянок сделал, вот эти вот украшения, покрасил их, и, как это говорят, он это делал из этих металлических банок, но все, из чего он делал, как бы в его руках превращалось в золото, и это было очень красиво, и вот станцевал индийский танец, и у него есть 2 автопортрета в индийском костюме, один из которых мы как раз представляли в музее Востока у нас. Я вот думала, что Сиражиддин, который такую трудную жизнь прожил, как-то он в Махачкале долго не имел своей квартиры, эти вот вещи перевозились, он только уже незадолго до смерти получил квартиру, да, и вот где он и скончался. Он думал, что его автопортрет будет как раз заканчивается зал индийского искусства, потом идет вот наши два зала, где мы выставляемся, а потом кабинет Рерихов. Вот. И другой очень интересный автопортрет, который мне очень нравится, это такие два, ну, пейзаж такой в серебристой гамме, такой, ну, можно сказать, нагайский, а можно немножко абстрактный. Два таких домика с тростниковыми крышами, которые нагайские. И называется она «Доброе утро, Басё-сан». Басё-сан – это японский поэт 17 века. И он вот у одного домика сидит Сираждин, а рядом Басё-сан. И вот как бы в его мечтах вот так они всю ночь провели в разговорах, и вот наступило утро. То есть вот какие-то были такие излюбленные темы. Ну, не тем, по крайней мере, то, что его привлекало. Что вот этот японский поэт, там, индийский танец.
1: Ну,
2: вот,
1: разносторонних ну, интересов, да, что, он что, был
2: что
1: человек, да,
2: ну, не
1: да.
2: мог, он так, что только-только. Mm-hmm. Ну, вот такие вот две эти вещи нашли отражение. Потом, ну, очень интересно, у него вообще часто такие какие-то уже в зрелом возрасте какие-то такие, ну, горестные темы. И вообще у него главная тема была вот... Это как бы вот потеря вот традиционных таких нагайских ценностей, традиционного уклада. И у него даже одна из ранних картин 1972 года называется «Уходящая». Там девушка в традиционном нагайском костюме, кувшин, колючки, как бы вот, вот эта вот культура, которая исчезает. И еще тоже такое интересное явление, вот как бы нагайская природа, она такая, ну, довольно как бы скудная, вот эти пустыни, эти колючки. Uh-huh. И вот я посмотрела, у него там есть какие натюрморты, там тыквы, там очень хорошие натюрморты, вот «Пекут хлеб», он назвал это песня, там «Нагайский чай». Вот. Но у него есть очень забавная одна работа, там кактусы. Я все время думала, почему вот это кактусы, думаю, это же как бы...
1: Все-таки Мексика, условно говоря, это где-то не у нас.
2: Это самое. Ну вот потому что такой как бы необычной формы, и вот такие яркие цветы вдруг, что вот в чем-то аскетизм, такой скудость, и раз вот такое вот что-то такое вот яркое, которое потрясает. И, видимо, поэтому его вот это кактусы так привлекли. У него таких вот каких-то цветочков красивых даже, так сказать, ради заработка ничего такого нет. У него именно вот, потому что он финансово довольно сложно жил, вот у него никаких вот таких работ на заказ нету. У него вот такие вот прямо очень прочувствованные работы. И, ну, вот очень рекомендую, потому что он именно вот такой художник глубокий, который говорит о том, что его дорого. У него вот такого этнографического нету. У него даже вот многие работы, они как бы и об обычном, и в то же время о чем-то большем вот в этом запечатлевать. У него, например, есть такой портрет пожилой женщины. Она как бы и старушка, и сидит одна. И в то же время, вот как ее выписал, вот так вот как бы точно, что вот как бы читаешь, и жизнь она прожила, и вот как бы со стороны. Но есть очень такие милые работы. Вот в Воронежском музее такая вот, по-моему, чаепитие, я не помню название, но необычная для него работа, такая умиротворение. Там просто вот такая круглолицая нагайка, видимо, после бани, вот она пьет чай, и рядом пялочка с такими конфетами, ее вот эти вот подушки сзади, эти матрасы, значит, с тумками, как это было в домах. И у него вот такое вот довольство, такое вот удовлетворение жизни, умиротворение. Ну, знаете, бывают художники, которые посмотришь и думаешь, ну да, вот хорошо выходишь, но как-то вот быстро все как бы выветривается. А у Сираждина есть такие образы, которые как бы вспоминаешь, и они радуют тебя. Вот в этом, мне кажется, вообще свойство большого художника.
1: А мы с вами несколько минут назад сказали о том, что, в принципе, все творчество Батырова посвящено и связано с родным ногайским народом. Но однажды его спросили, а не бывает ли у него желание написать картину из жизни какого-нибудь другого дагестанского народа? На это Батыров ответил: «Бывает, да еще какое, когда я бываю в горах, я всегда думаю, какой же здесь клад зарыт под ногами, куда смотрят наши художники. но вовремя останавливаю себя. «Нет, Сражнин, тебя ждет твоя степь». И он спешил домой, в эту выжженную беспощадным солнцем, пропитанную запахами полыни и чабреца степь, чтобы бесконечно воспевать ее на своих полотнах. Что скажете, Салихат Расуловна, куда смотрят наши художники? Или с тех самых времен все-таки художники увидели в красоте Дагестана настоящий клад и стали его воспевать?
2: Нет, художники, безусловно, видели и писали, и очень много картин, и очень много... Просто, знаете, наверное, он что-то увидел, что как он увидел, увидел только он. Вот в этом же свойство художника, что все ходит, ну, кто-то вот нарисует вот так вот, как-то прочувствовано, как ему кажется. Наверное, батыровские работы в Горном Дагестане, они были, ну, в чем-то совершенно другие. Ну, когда он это сказал, уже очень много, так сказать, Дагестан был нарисован, разнообразный, горный, красивый, такие просто зарисовки, такие величественные. Ну, вот... Батырову казалось, что можно еще было как-то иначе. Но так как он сказал, что его ждала степь, то мы не увидели бы, как он увидел. Ну вот в этом и есть как бы специфика, особенность художников, что они как-то то, что мы видим, вот они так рассказывают, что это остается в памяти, что ты то, что видел, как бы по-новому видишь. Но тут же Лансере писал, что он в Дагестане вообще впервые стал писать на открытом воздухе, на пленэре. И у Дагестана вот в горах такая особенность, что когда вот стоишь на одном и том же месте, то в течение 15 минут, ну, солнце как-то по-другому светит, и весь пейзаж меняется, и он совершенно другой. Вот то же место, но оно уже по-другому.
1: Салихат Асланович, на Кавказе вообще все по-другому. И воздух, и солнце, и облака, и вода. Слушайте, ну вот вспомним даже наших великих классиков Лермонтова, Пушкина, вдохновленные Кавказом, они создавали гениальные произведения. Ведь так? Это Кавказ их вдохновлял, да.
2: Даже такой удивительный пример, что хотя Россия воевала с Кавказом, с Дагестаном в частности, а вот кавказский костюм многие русские офицеры стали носить. Это же очень редкий случай, чтобы, так сказать, одежда противника люди стали бы носить. А там было как бы модно.
1: Модно? И, во-первых, почему? Это было практично. Действительно, тогда многие офицеры императорской армии ходили именно вот в черкесках на кавказский манер. Эти мягкие сапоги из мягкой кожи. И тогда это все просто было очень практично и удобно. И это вынашивалось веками. То есть горцы постепенно вот ко всему этому пришли. И это действительно было удобно и практично. А вернемся к Батырову. Я в одном материале вычитал, что у Батырова вроде бы была договоренность с руководством Государственного музея этнографии народов СССР, ну, в тогдашнем Ленинграде, в экспозицию должны были войти произведения декоративно-прикладного искусства нагайцев, затем эта выставка должна была демонстрироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств. Но вот этот проект он не осуществил, он скончался, ему был 41 год.
2: Да, 41 год.
1: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно. Напомню, что у меня в гостях была заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимата Гамзатова Салихат Гамзатова. Салихат Расуловна, спасибо большое и заходите к нам почаще.
2: Спасибо.
0: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: А теперь, друзья мои, давайте из Дагестана перенесемся в соседнюю Адыгею, в мастерскую Ахмеда Тлищева. Он известный в республике мастер по дереву и прославился тем, что делает замечательные адыгейские трещотки. Но не только. Он мастерит матрешки, скажем так, на адыгейский манер, и делает удивительные по своей красоте адыгейские люльки с родовыми и обереговыми символами. Впрочем, не буду забегать вперед, послушаем материал моей коллеги Татьяны Беловой.
3: В доме известного мастера Адыгея Ахмеда Тлишева все вещи с историей, и практически все вокруг он сделал своими руками, наполняя каждый экспонат домашнего музея собственной легендой. Сегодня мастер по дереву старается сочетать искусство с современностью. Его уникальные адыгейские трещотки знают многие, но даже их он пытается делать по-новому.
4: 21 век все-таки, и трещотка делаю уже современная, новое слово в хачатурстроении. Это называется аристократ, я так назвал, горкпхачич.
3: И вот из черного ореха звучит по-другому, из каждого дерева по-другому,
4: да,
3: звучит?
4: Да, каждая порода свой звук имеет. Орех – это тоже твердое, благородное дерево, поэтому звук тоже очень интересный. Хочу показать, как звучит пара. Даже вот в руках держа, удовольствие получаешь от вида. Я не хвастаюсь, но приятно.

0: Недавно Ахмед Тлишев сделал необычную адыгейскую матрешку и собрал 1000 лайков в соцсетях. Перед нами он раскрыл одну из них, а в ней, как в матрешке, оказалось еще несколько.
1: У русских есть, у китайцев, японцев есть, а у адыгов нету, несправедливо. И сделал адыгейскую матрешку. Если это взять как бабушку матрешки, то получается у бабушки дочка должна быть. А у дочки должен быть и дочка дальше, да? Вот, следующая дочка.
2: Матрешка в матрешке.
1: Не матрешка, это там матрешки, да. Думаю, если у дочки есть дочка, внучка, бабушки, а почему не должно быть и правнучка?
2: Еще маленькая есть там.
1: Еще маленькая, да.
2: Ух ты. Но это была ваша идея, это эксклюзив, Ахмед.
1: Эксклюзив, как выложил в социальных сетях, за 2 дня 25 тысяч просмотров.
2: Когда такую необычную идею реализуете, что чувствуете?
1: Чувствую даже радость тех людей, которые это увидят. От этой радости мы тоже питаемся, как вампиры, наверное. Я всегда говорю, мастеру не надо денег, мастеру нужны аплодисменты. Когда на выставках ездим по выставкам, все мастера удивляются, я ничего не продаю. Я рассказываю, показываю, вот это удовольствие, радость, что они получают, мне тоже вдохновляет.
0: Культура и история адыгов в каждом уголке его дома. Рассказывая о мифах и легендах, Ахмед Тлишев все иллюстрирует своим творчеством.
1: В Нарских сказаниях тоже 3 стрелы 2 раза встречаются. В законе об охоте у адыгов 3 стрелы встречаются. И все они связаны с 3 стихиями – земля, воздух и вода. Они объединились на древней философии 3 стрел. Равенство, братство, созидание или баланс, равновесие и гармония.
2: Тоже вы сделали все?
1: Да. Очень популярно стало.
0: Тут же он снимает со стены еще одну пару трещоток и объясняет нам, почему они так называются.
1: Это трещотка «Кавказский орел» называется.
2: Другие.
1: Это, да, это уже с орлиной головой, бриллианты, алмазы. Это когда спрашивают, а почему «Кавказский орел»? Ну, когда туристы там все спрашивают. Потому что вот, смотрите, говорю, вот играешь, и куда руки идут? Прямо как крылья раскрываются, прямо хочется взлететь.
0: Все свои работы Ахмед Тлишев делает в мастерской. Здесь он мечтает со временем сделать ремонт, организовать музей и проводить мастер-классы, рассказывая свои необычные истории детям. Из крупных работ сегодня очень востребованы адыгейские люльки, и интерес к ним последние годы только растет. Их часто заказывают с родовыми и обереговыми символами.
1: У нас несколько мастеров люльки делают, но я стараюсь опять же не повторять, собственный стиль выработал. У меня около 7-8 разновидностей люлек. Одна называется музыкальная, другая королевская. Почему королевская? Потому что в каком-то году, не помню, принц Али, когда должен родить, мою люльку отвезли ему.
0: Такие коммерческие заказы позволяют жить, но отвлекают от настоящего творчества, признается Ахмед Тлишев. Сегодня он предпочитает работать с твердыми породами древесины и всегда старается даже на заказ делать что-то особенное, нестандартное.
1: Мастера все работают с ценными породами древесины. Бук, ясен, граб, груша, яблоко. Самый лучший материал, конечно, это бук. Не колется, режется хорошо, обрабатывается хорошо.
0: Задумок и планов у деревянных дел мастера много. Всех секретов он нам, конечно, не рассказал, но показал еще одну необычную вещь – трещотку великана.
1: Попался мне про нартов рассказ, как один нарт Патарец, по-моему, как рассказал нартовед один. Он этим трещоткам, говорит, шумел и пугал ворон, чтобы не пачкались снежные вершины Эльбруса. Вот тогда мне в голову пришла идея сделать трещотку великанов, нартов.
0: Вес гигантской матрешки 43 килограмма, размер 175 сантиметров. Она ровно в 7 раз больше обычной стандартной. Сейчас музыкального великана нужно реставрировать. Он изрядно поизносился, участвуя в разных районных мероприятиях. Так, превращая дерево в искусство и наоборот, черпая идеи из своих работ в искусстве, Ахмед Тлишев создает что-то свое, подкрепляя все хорошей историей.
3: Что ж, мне остается лишь повторить слова уважаемого мастера Ахмеда о том, что настоящему мастеру не надо денег, нужны аплодисменты. А посему мои аплодисменты Ахмеду Тлишеву и моей коллеге Татьяне Беловой за интересный репортаж. И, конечно же, традиционные слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой и режиссеру Елене Рыжиковой. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
4: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир. Но твой ангел растер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары твоего промысла явлены с первого дня и до ныне. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Сегодня я хотел бы поговорить об авторе этих строк, авторе акафиста «Слава Богу за все», о митрополите Трифоне Туркестанове. Родился наш герой в миру Борис Петрович Туркестанов 11 декабря, 29 ноября по старому стилю, 1861 года в Москве. Он принадлежал к грузинскому княжескому роду, восходящему к 15-16 векам. Его предок, Прангистан Туркестанишвили, был казначеем царя Кахети Вахтанга VI и сопровождал своего государя во время его путешествия в Россию к императору Петру I. Сын Прангистана, Баадур или Борис, в итоге перешел на русскую службу и остался в России. Отцом будущего митрополита Трифона был князь Петр Николаевич Туркестанов, матерью Варвара Александровна, урожденная Нарышкина. Мальчик с детства отличался слабым здоровьем, часто и сильно болел. Врачи опасались, причем серьезно опасались,

Известная история паломничества Варвары Александровны и маленького Бориса в Оптину пустынь. Когда они шли к келье преподобного Амвросия Оптинского, старец вышел, велел толпившимся у его дверей паломникам расступиться со словами: «Дайте дорогу, архиерей идет». Речь шла о маленьком Борисе. Позднее, на протяжении первых лет своей монастырской жизни, Трифон будет служить под руководством преподобного Амвросия, помогая ему устраивать Шамардинскую, ныне Казанскую Амвросиеву, пустынь. В 1884 году, вопреки протестам и непониманию своих сверстников, родственников и семьи, молодой князь Борис уходит в качестве послушника в монастырь. В этом решении его поддерживала только мать. Он уходит в Оптину пустынь. Спустя 5 лет из Оптины он был направлен в качестве учителя на Кавказ, в Осетинское духовное училище. Там же, на Кавказе, только не во Владикавказе, а в Тифлисе, в семинарской церкви, князь Борис Петрович Туркестанов принимает монашеский постриг с именем Трифон в честь мученика Трифона во исполнение моленного обета матери. На следующий день, в первый день нового 1890 года, монах Трифон был рукоположен в иеродиакона, а спустя 5 дней, 6 января, в иеромонахи. В 1891 году заканчивается пребывание иеромонаха Трифона на Кавказе. Он возвращается в родную ему, Первопрестольную, и поступает в Московскую духовную академию. Примечательно, что в годы академической учебы князь иеромонах принял на себя послушание в качестве тюремного священника. В 1895 году, после окончания академии и получения степени кандидата богословия, иеромонаха Трифона направляют на Дон в качестве смотрителя Донского духовного училища. Спустя 2 года он возвращается в Сергиев Посад, где его назначают ректором Вифанской духовной семинарии при Спасо-Вифанском монастыре Троицсергиевой Лавры. Спустя еще 2 года архимандрит Трифон становится ректором Московской духовной семинарии. Июля 1901 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена архиерейская хиротония Трифона Туркестанова, ставшего епископом Дмитровским, первым викарием Московской епархии. С этого же момента он становится управляющим Богоявленским монастырем, известным своим великолепным розовым нарышкинским барочным храмом, который и поныне возвышается за торговыми рядами и хорошо виден как с Красной, так и с Театральной площади. На протяжении 13 лет епископ Трифон помогал управлять Московской епархией, пережив со своей паствой и Первую русскую революцию, и начало Первой мировой войны. С началом войны епископ Трифон, несмотря на свой сан, оставляет свое служение в Первопрестольной и уходит на фронт в качестве простого полкового священника. Свое служение на фронте в составе 168-го Миргородского полка он написал в дошедшем до нас дневнике. Он совершил 2 продолжительные поездки на фронт. В 1914-15 годах на Северо-Западном и Западном фронте, в 1916-м на Румынском. Эти поездки окончательно подорвали его и без того слабое здоровье. В 16 году епископ Трифон подал прошение об уходе на покой. Местом его пребывания стал некогда основанный патриархом Никоном Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. С восстановлением патриаршества осенью 1917 года епископ Трифон входит в ближний круг патриарха Тихона. Святитель Тихон возводит его в сан архиепископа и переводит в Донской монастырь, который станет местом пребывания, а затем и заточения для самого патриарха. Мая 1918 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена последняя в советской истории этого храма литургия. И возглавил это пасхальное богослужение именно архиепископ Трифон Туркестанов. Именно так, словно бы в момент этой пасхальной литургии, валом, праздничном облачении его изображение

0: изобразил на своей картине «Русь уходящая», неоднократно видевший его художник Павел Корин. Примечательно, что, несмотря на то, что он носил сан митрополита, Трифон Туркестанов никогда не был правящим архиереем. Всю свою жизнь и служение он был викарным архиереем, епископом-помощником в Москве. Это был тихий и скромный ангел московских и подмосковных храмов. Приставился митрополит Трифон 14 июня 1934 года. Погребен он на 23-м участке Введенского кладбища. Тело святителя в разгар атеистического гонения на церковь, ничего словно бы не боясь, сопровождали буквально тысячи людей. Когда на землю сходит закат, когда воцаряются покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари, огонь и пурпур, золото и лазурь. Пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Торжественно зовут. Пойдем к Отцу. Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна.
1: Россия. Обстоятельства времени. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
2: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
1: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
0: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я многодетный отец Алексей Гвоздев, и сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Тема сегодняшней программы такая. Отец-ребенок. Ну, вы знаете, таких и наверняка встречали тоже, к которому все относятся как к ребенку. Жена, прям родители, родители жены. Вот мне интересно, какими глазами смотрят на него дети? Какой пример они возьмут? Ну, в общем, чему он их научит?
4: Да. Замечательную тему вы затронули, Алексей. Прежде всего, я хочу следующее отметить. Когда мы говорим об отце-ребенке, отец-ребенок, да, то есть вот взрослый дяденька, ну, ведет себя как маленький мальчик. Мы почему-то, наблюдая подобное, все время начинаем к этому относиться как к чему-то произошедшему вот вчера, случившемуся с этим человеком, или вообще сегодня вот он такой стал. А на самом деле нет. Вот этот папа-ребенок, который не вышел из детской своей позиции или подростковой, это продукт системы воспитания его родителей. Или родителя одного, часто это мама. Но я хочу сейчас уйти от этих клише о том, что вот, если мать-одиночка воспитывает, то вот он обязательно будет гиперопекаемый и расслабленный, и потом всю жизнь проживет как маленький мальчик, которому вот все нужно подносить, приносить и так далее. Да, бывают такие примеры, а бывает наоборот, когда мать сама воспитывала, а он на школьных обедах экономил, чтобы ее с 8 марта поздравить. Он машины пошел мыть в 11 лет для того, чтобы ей там на день рождения какой-то подарок подарить. Он сестру свою старшую защитил. защищал там во дворе от хулиганов, хотя его там и били, но он защищал. То есть в нем взращены вот эти вот все мужские качества, которым женщины так стремятся. Помочь женщине, поддержать ее, обеспечить комфорт и безопасность, защитить от вызовов и угроз. В нем это все есть, хотя воспитывала мать-одиночка. То есть от этих клише мы уходим. Но действительно все это проистекает из семьи. И если ребенок был гиперопекаемый, то потом из него вырастает вот этот вот маленький мальчик, который уже большой такой ходит дядька, двухметровый. Ну, он маленький мальчик в душе, ну, мы все в душе дети. Он психологически, поведенчески себя проявляет, как ребенок. Он и жену себе находит такую, которая как раз уже и транслирует его бессознательному психическому аппарату, а то непроизвольно транслирует еще на этапе знакомства, что да-да, я буду тебе все подносить, уносить и все за тебя делать. Да-да-да, я буду вот такой вот мамочкой рядом с тобой, я буду обеспечивать твой комфорт и безопасность, я буду тебя охранять, защищать, буду с тебя пылинки сдувать. Его бессознательный психический аппарат это все с нее считывает, дает ей одобрение, она входит в его жизнь, он в ее, вот они создали семью. И вот они в рамках этой семьи играют по этим некорректным, поломанным алгоритмам взаимодействия. В конечном счете у них появляются дети. И вот отвечая на ваш второй вопрос, Алексей, о том, что же видят дети? Они видят слабую, нестабильную, ненадежную, безответственную фигуру отца. И вот эта фигура, слабая такая фигура отца, становится фоном для становления и развития личности вот этого ребенка или этих детей, которые в такой семье воспитываются, понимаете? И в конечном счете, к чему это может привести? Варианта два. Либо ребенок, все будет зависеть, кстати, от того, насколько они будут эмоционально близки с таким отцом. Ну, допустим, один ребенок в семье, их может быть несколько, да, или, допустим, даже двое детей. Вот один ребенок эмоционально близок к родителю, вот к такому папе, который сам как ребенок себя ведет, да?
3: Ну, видно? Он играет в игрушки, и сын уже играет в игрушки. Вот подростки.
4: Это прекрасно, то, что, это прекрасно то, что они то вот как раз играть в игрушки. Я хочу, чтобы меня не поняли превратно сейчас. Хорошо. Играть в игрушки с детьми – это прекрасно. Когда папа играет со своим ребенком в игру, это потрясающе. Или в видеоигру – это прекрасно, это потрясающе. Но мы говорим о том, что этот папа, он проявляет себя как ребенок. Он отказывается принимать на себя ответственность. Он не обеспечивает комфорт и безопасность. Он требует часто капризно, претенциозно к себе повышенного внимания со стороны мамы. Он конкурирует за это внимание с ребенком. Вот это вот поломанные кривые косые алгоритмы проявления мужской психики. И вот когда вот это все происходит, и ребенок наблюдает за этим всем происходящим, если ребенок эмоционально близок к такому отцу, если отец его к себе приблизил, то да, очень высока вероятность, что когда этот ребенок, особенно если это мальчик, когда он вырастет, он в итоге потом будет точно так же себя проявлять в своей будущей семье. И искать себе будет такую же жену под стать своей матери, которая будет вот так как с ребенком с ним нянчиться. Если же это девочка, и она эмоционально приближена к отцу, она потом либо будет искать мужчину, который будет себя вот так же полностью с ней вести, обхаживать, и это прекрасно, если так, либо она будет бессознательно искать вот такого вот дяденьку, которого нужно будет обхаживать как ребеночка маленького, что уже гораздо хуже, как мы понимаем. А вот если этот ребенок, мальчик или девочка, наоборот, эмоционально дистанцирован от отца, отец к себе не приближает, вот он конкурирует, что часто бывает, с ребенком отталкивает его, конфликтует и так далее, то да, есть вероятность того, что этот ребенок примет другую совершенно модель и не будет себя так проявлять, даже если это мальчик. Он, наоборот, будет стремиться к большей самостоятельности, к большей ответственности, автономности, и фактически он будет на бессознательном уровне солидарен с позицией матери, и психологически он потом эту позицию будет реализовывать в своей семье.
1: Отцы и дети.
3: Про позицию матери вот хотел спросить, потому что по логике любая женщина ищет защиты, правильно?
4: Да.
3: Мужчины, да? Ну, я не знаю, в какой в процентном отношении, но некоторый процент женщин как раз-таки производит этих будущих отцов-мальчиков.
4: Совершенно верно, отцов... так и происходит. Но когда женщина ищет защиту, Алексей, это вот важный момент вы сейчас затронули, важнейший. Защита же, она по-разному может проявляться. Например, для того, чтобы вот я женщина, и мне для того, чтобы защититься от вашей агрессии, вот вы мой супруг, к примеру, достаточно вот потакать вашим капризам, детским желаниям. Вот я этому всему потакаю, и я себя уже защищаю таким образом. То есть я сама себя обеспечиваю определенным уровнем защиты. Моя психика видит для меня буферную зону безопасности в том, что я потакаю вашим детским моделям поведения, принимаю на себя всю ответственность, обеспечиваю комфорт и безопасность нашей семьи. И в конечном счете я в некой безопасности. Понимаете? То есть отец-ребенок, вот через дефис, то, что мы называем, да, он по большому счету опасен для женщины, конечно же. Потому что он взбалмошный, он капризный. капризный, он эгоистичный. И женщина, когда потакает тем или иным его прихотям, она в буквальном смысле себя вводит в состояние безопасности. Она обезопашивает себя от него же самого.
3: Знаете, о чем я подумал? Что современный мир сейчас дает много возможностей быть кем угодно и быть вне семьи, находясь в семье условно. Можно уйти в работу, да, можно уйти в компьютерные игры какие-нибудь, и вроде бы как выполняя все основные функции, там, зарабатывая и так далее. И это как мужчине, так и женщине. Мужчине больше,
4: да,
3: в нынешнем мире. Но, наверное, вот надо предоставить возможность и дать какой-то, может быть, совет или комплекс советов, как выйти из этого, повзрослеть и поменять парадигму, хотя бы, может быть, ради своих детей, чтобы мы не порождались подобные себе условно.
4: Алексей, вы очень правильные и оптимистичные задаете вопросы, но, к сожалению, да, оптимистичные, но, к сожалению, короткий ответ никак. Вот как бы это грубо ни прозвучало, но тем не менее, когда мы говорим уже о сформировавшейся мужской личности, это уже такая глубинная психологическая алгоритмика, которая, по большому счету, уже, можно сказать, что не корректируется. Здесь больше нужно работать на самом деле с ближайшим окружением. Получается. Да, безусловно, с ребенком, с супругой, конечно же, нужно работать, хотя она тоже находится вот в такой не вполне корректной позиции, на самом деле. И эта позиция, она ее во многом устраивает, потому что как раз часто вот такая гиперопекающая супруга, которая находится в союзе с супругом-ребенком, да, который как маленький мальчик себя ведет и проявляет, она таким образом очень сильно самоутверждается внутренне, глубинно за его счет. И несмотря на то, что она вроде бы занимает такую страдальческую позицию, когда вот все на ней и все остальное, какая-то часть ее личности упивается вот этой властью, этой ответственностью, этой организацией, этим контролем и всеми прочими моментами. Поэтому здесь в большей степени, да, в зоне риска находятся как раз-таки именно дети, подростки, которые за этим всем наблюдают. Вот с этим можно и нужно работать. Объяснять. Все зависит от возраста ребенка. Если он еще не понимает ничего, тогда через игру доносить корректные алгоритмы взаимодействия между мужчиной и женщиной. Ну, а само состояние вот этого мужчины, который находится вот в этой инфантильной детской позиции, ну, я убежден, что некорректируемо.
3: Ну, вот, кстати, если мы говорим про жену, да, или про семью, то нет. А если мы говорим только, что такое отношение может быть именно со стороны там родителей жены или родителей самого мужчины, так то родители мы можем дистанцироваться.
4: Ну. Да, ну так родители самого мужчины, они его и создали таким, понимаете? Да. Он продукт их системы воспитания. И ждать от них, что они сейчас пересмотрят свою линию поведения по отношению к нему, не приходится. Должны быть какие-то тяжелейшие психотравмирующие обстоятельства, которые могут поспособствовать смене вот этой линии поведения. А родители жены, они будут потакать отношению дочери, поскольку они стремятся к тому, чтобы был баланс и устойчивость в ее модели семьи. Либо они будут выступать с осуждением, тогда она очень быстро прекратит с ними общаться. Вот и все.
3: Согласен. Понял, на что нужно применять внимание. Надеюсь, это было интересно для многих из наших слушателей. Спасибо большое. У меня сегодня в гостях был Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Отцы и дети. Музыка большой страны. Группа «Чайф». Я рисую на окне. Владимир Шахрин.
5: На дворе был 94-й год. Мы летом писали альбом «Пусть все будет так, как ты захочешь». Были свободные дни. И мы уезжали на дачу к нашему новому другу Сереге Шкаликову. Это был замечательный актер. Я говорю «был», потому что, к сожалению, уже с нами нет достаточно давно. Веселый балагур, душа компании. И однажды Серега вдруг взял и подарил два листочка, тетрадных листочка, на которых были написаны рукой его шариковой ручкой тексты. Первый текст, вот он начинался со строчки «Я рисую на окне». У Сереги в тексте вот по структуре песни не хватало двух строчек. И я позволил себе дописать две строчки.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Жизнь в глубинах океана.
2: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
0: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с позы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В начале о главных темах. МИД России надеется, что Международный комитет Красного Креста детально расскажет о трагедии в Старобельске. Владимир Путин предложил открыть отдельные факультеты русского языка в вузах, и Росавиация снимает ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Подробности далее. МИД России надеется, что после визита делегации Международного комитета Красного Креста в Старобельск Луганской Народной Республики организация включит исчерпывающие данные о трагедии в свои доклады. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, делегация Красного Креста выразила соболезнования в связи с ударом украинского беспилотника по местному колледжу. Спецоперация может завершиться до конца суток. Для этого Зеленского нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили. Об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: Представитель Кремля также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана закрепления на бумаге уступок по ядерной программе, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Агентство поясняет, что иранская сторона ранее давала лишь устные заверения, что Тегеран согласится на определенные условия по своей ядерной программе. Однако президент США решил, что подобные обязательства недостаточно сильны. Русский язык в вузах будут изучать по-новому, изменятся и школьные учебники. Поменять учебный план решили на заседании Совета по поддержке русского языка. Его по видеосвязи провел президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
3: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
1: Преподавание русского языка и литературы в школах выйдет на качественно иной уровень. Уже готова тестовая партия единых учебников, где помимо традиционных разделов, проверенных временем, появятся и новые параграфы. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
4: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. Вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно.
1: Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели политики из 75 стран. Он также отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Росавиация до конца этой недели снимет ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». При этом три самолета-перевозчика не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. В марте этого года Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании «Азур Эйр» до конца июня после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали задержки рейсов, связанные в том числе с отказами двигателей. Два поезда «Таврия», которые следуют из Крыма, задерживаются из-за закрытия железнодорожной станции Джанкой, сообщает компания Grand Service Express. Утром 2 июня компания сообщила, что ЖД-станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Там обратили внимание на то, что в пути задерживаются 4 состава, один в направлении Крыма и 3 с полуострова. Позже поезд 007 Санкт-Петербург-Севастополь отправлением 31 мая прибыл на конечную станцию с опозданием на 1 час. С некоторым опозданием июнь в своем метеорологическом отношении сегодня вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, в Центральной России начнется масштабное потепление.
5: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял 4-е место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 17 года. Автомобилист заключил 2-летний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Екатеринбурге небольшие дожди, плюс 22, в Челябинске до 18 тепла, осадки, в Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске до 22 кратковременные дожди, в Сургуте также обещают осадки, здесь плюс 24 градуса, в Омске до 27, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26 градусов, в Перми плюс 19 и небольшие дожди. В Оренбурге временами осадки до 16 тепла, в Казани и в Самаре в среду плюс 21 пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде без осадков и 22 градуса тепла. Сегодня в Петербурге кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23. В Москве без осадков, в столице плюс 22, плюс 24.

0: Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к нашей беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение, комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. В последнем сообщении там идет прямая трансляция. Посмотрите на нас. Оставьте комментарий под ней на тему, которую мы обсуждаем. Ну и, как всегда, скачивайте в наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Об этом тоже напоминаю. Приложение удобное, интересное, все функции собраны в одном месте. Ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
6: Переходим к теме обсуждения. Событие это произошло 30 мая, но, тем не менее, естественно, обсуждаются последствия, обсуждаются вероятные повторы. Я напомню, украинский боевой дрон именно 30 мая поразил здание машинного зала 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Такие заявления сделали в Росатоме.
7: Да, действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отлично понимает, что удары по АЭС наносит Украина. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он сказал, что регулярно контактирует с Гросси по данному вопросу и настаивает на том, что МАГАТЭ назвала вещи своими именами. Что касается Росатома, то его глава в телефонном разговоре с тем же самым главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси потребовал, чтобы тот дал публичную, внятную оценку действиям ВСУ в отношении Запорожской АЭС и Энергодара. И в чем заключается эта оценка? Он потребовал, чтобы Гросси признал, что единственной реальной угрозой безопасности АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Но это не первый, в общем, уже случай. Первый, в смысле, атаки дрона именно на ядерный реактор, да, непосредственно.
6: На основное оборудование.
7: Да. А вообще, в целом, на станцию это совершались и раньше. И раньше позиция МАГАТЭ, она вызывала такое недоумение, потому что они никогда не говорили А чей это дрон был?
6: Угу.
7: Ну, то есть, вот атака дрона, а чей дрон, кто попал? Никогда МАГАТЭ об этом не заявляла. По некоторым причинам там называются и то, что они не хотели вмешиваться в конфликт, и то, что они хотели оставаться над конфликтом, как некий такой посредник, да, аполитичный. Но вот ситуацию довели до того, что сейчас ВСУ атакуют уже непосредственно основное оборудование станции. Несмотря на то, что меры безопасности предприняты, ядерное это топливо там все равно есть, хоть и в режиме холодного оснащения. Сейчас находятся все 6 энергоблоков. Тем не менее, ситуация складывается катастрофическая.
6: К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер. Добрый вечер.
6: Ну вот, мне кажется, так и не удалось достучаться до Рафаэля Гросси. Пока, во всяком случае, никаких заявлений со стороны МАГАТЭ не прозвучало, никаких призывов к ВСУ там одуматься, остановиться, ничего такого, даже оценок никаких нет.
8: Слушайте, ну Гросси, это же ведь на самом деле, а чем он, собственно, отличается от Рюты, главы НАТО, там, или Урсулы фон дер Ляйен, или Косты, главы Евросовета. Ну, ничем. Этот человек такой же представитель международных трансатлантических институций, хотя по факту это всемирная организация, да, и должна бы занимать нейтральную, взвешенную позицию. Но будем говорить прямо, что это организация, которая все-таки, ну, наверное, находится в русле политики в отношении России и западного мира, то есть вот Евроатлантики. Соответственно, конечно же, никогда они не признают о том, что это именно Украина. Прямые удары по Запорожской атомной электростанции. А для Украины это постоянная история, действительно, в данном конкретном случае. Ну, давайте так, надо понимать, что никакого дрона, урона непосредственно, который может привести к катастрофе, не нанесет. Но для чего это делается? Это делается для того, чтобы в медиаповестке поднимался в очередной раз вопрос ядерной безопасности и угрозы, связанные с чем? С полномасштабными военными действиями. Там нет никаких привязок к тому, что разгоняется на Западе. Есть просто Украина, так как они это преподносят нарратив, что неспровоцированная российская агрессия, и вот еще и угроза ядерной безопасности. При этом нужно понимать, почему это происходит. Потому что если не брать, к сожалению, сейчас вот большую войну, самую большую войну в Европе после завершения Второй мировой, да, и Великой Отечественной, соответственно, главная ассоциация у любого обывателя на земном шаре с Украиной – это Чернобыль и ядерная катастрофа. И любые сигналы, приходящие, скажем так, долетающие до этих мозгов в Европе или где-нибудь в Штатах или еще где-то, да, они, конечно же, мгновенно, скажем так, срабатывают по ассоциативному ряду, особенно с учетом того, что там несколько лет назад очень успешно прокатился сериал по всему миру «Чернобыль», да, как бы и тема была снова поднята. И в воспоминаниях, и в ассоциативных, скажем так, представлениях обывателя Евроатлантики. Соответственно, это делается только для того, чтобы нагнетать ситуацию. А нагнетается ситуация последовательно по самым разным направлениям и географически локализовано, это по части вопросов Приднестровья, по части белорусской границы Беларуси. Заявления от западных, скажем так, политиков звучат и в адрес Калининградской нашей области, и Прибалтики, и инциденты в Румынии. Все это звенья одной цепи. Цель одна. Создать представление о том, что ситуация разогревается, и вот самое время, что называется, финально, как они себе это понимают, по крайней мере, в Европе и Киеве, надавить на Россию. Mm-hmm. Вот как-то так. То есть это все звенья на цепи большой информационной, скажем так, эскалации.
7: Михаил Ярославович, вы знаете, я вот, да, действительно, вы хорошую параллель провели с ассоциацией Украины и Чернобылем, но у меня вот такой, казалось бы, логичный, с одной стороны, вопрос, с другой стороны, ну, вот сейчас вы его услышите и ответите мне. Ну вот, если когда-то совершили ошибку, последствия были катастрофическими, неужели сейчас стоит играться с атаками дронов каких-то, даже если они не нанесут серьезного ущерба? Казалось бы, вот это опасная история, которая может навредить не только непосредственно двум странам, а вообще всем вокруг. Ну, дай ты по рукам тем, кто дроны направляет. Но нет ведь, почему так не происходит?
8: Ну вот в том-то и дело, что они считают, что никакого экзистенциального урона не будет. Ну, они же даже додумались перед одним из раундов переговоров, если не изменяет память, это было в 25-м году, ударить по объекту укрытия в Чернобыле дроном. Да. Потом рассказывали, что Россия наносит удары по четвертому энергоблоку, да, объекту укрытия Чернобыльской АЭС.
9: По-моему, самому, по саркофагу, да.
8: Вот это вот все, да. То есть надо понимать, что такое Зеленский и его окружение. Они как были, так и остаются шоуменами, понимаете? Они были и остаются, и живут в этой парадигме. И мыслят в этой парадигме. Я прекрасно помню, там, когда они пришли к власти. Они вместо вот Порошенко, экстремиста-террориста, который был перед Зеленским президентом, у него была такая называемая ситуативная комната, по аналогии с американской. У этих же практически продюсерский центр они сразу организовали. И все, что делалось в госуправлении, ну, помимо коррупционной компоненты и взятия власти, да, контроля за правительством, силовиками, парламентом, вторая компонента была медийная. То есть творить непрерывное шоу, мылодрама. Вот они продолжают жить в этой парадигме. И поэтому доплевать они хотели даже на там, какие-то минимальные потенциальные риски. Тем более они убеждены, что никаких рисков нет. А вот в повесточку они готовы вкидывать эту историю, понимаете?
6: Михаил Ярославович, не могу не уточнить. Вы говорите, с одной стороны, что все понимают, никаких последствий серьезных не будет. С другой стороны, да, что Украина и Киев используют эти атаки как рычаги для воздействия на Европу, которая должна, по идее, да, тогда, да, ну, по логике, испугаться и что-то, да, что-то как-то... Ну, а как это между собой вяжется? То есть в Европе, да, понимают, что эти удары не помогут?
8: Знаете... Да, история ведь очень простая. Повторюсь, понимают, что ударом по Мосзалу ты не вызовешь детонацию топлива ядерного, да, заглушенного в реакторе. Но обыватель не узнает даже, никуда прилетело, никак. Обыватель европейский. А обывателю европейскому надо продолжать объяснять, а нафига вы, собственно, продолжаете тратить десятки миллиардов долларов на Украину? А вот потому что агрессивная Россия там угрожает ядерной безопасности. И новый Чернобыль хочет. Там же были заявления про то, что подорвут каскад, наши удары, каскад электростанций с экологическими и биологическими там, какими-то последствиями, чуть ли не ядерными последствиями, заражением из Киевского моря. То есть страшилки, которые доносят целенаправленно до обывателя, они как бы это как попкорн, понимаете, информационный. Обыватель не вникает. Понимаете? Mm-hmm. Обыватель не вникает. Совершенно точно. Конечно же, ну, давайте так, вообще против, после чудовищной катастрофы 86-го года и технологии поменялись, и сами реакторы наши были изменены и доработаны, да, и такая история в принципе невозможна. Но также Фукусима показала, что аварии возможны, аварии в принципе все еще возможны на ядерных станциях. И обыватели об этом знают, что невозможно. Ну и в данном случае удар по Мосзалу, но Мосзал — это Мосзал. Это даже не реакторный зал. И внутри себя, они, конечно же, прекрасно понимают. Но то, что это история, которая совершенно точно призвана дегуманизировать даже Россию, создать предпосылки для европейского обывателя продолжения поддержки войны агрессивной против России всей Европы, это совершенно точно. В этом смысле, конечно, это... преступления, вне всякого сомнения.
9: Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлюв был с нами на связи.
0: Наше время.
9: Переходим к следующей теме про взаимоотношения России и Армении. Сейчас поговорим. Значит, только что была новость о том, что Россельхознадзор временное ограничение на ввоз плодов косточковых культур вводит. Вишни, черешни, абрикосы, сливы, ну вот косточковые культуры. И буквально вслед за этим появилась новость о том, что и семечковые культуры, и сухофрукты из Армении также попали под ограничение со стороны Россельхознадзора. Все это происходит на фоне и заявлений, и действий властей Армении о евроинтеграции. Как неоднократно заявлялось Николом Пашиняном, премьер-министром Армении, движение в ЕС окончательно и бесповоротно, что называется. И встречные шаги тоже имеются. Недавно прошел саммит, да, евросоюзовский в Армении, который привлек к себе много внимания. Мы тоже про него говорили. И вот сейчас одна из последних новостей касается того, что Евросоюз предоставит Армении деньги на поддержку либерализации визового режима. Финансирование будет направлено на управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов. И в том числе на недавнем совещании ЕАЭС в Казахстане, да, где присутствовал наш президент Владимир Путин, заявлялось о том, чтобы Армения уже наконец определилась, с кем она, с Россией или с Евросоюзом, потому что усидеть на двух стульях не получится.
6: Но, тем не менее, Никол Пашинян изо всех сил старается все-таки на двух стульях усидеть и даже об этом открыто говорит. Вот, например, одно из недавних его заявлений. Пока выбор между ЕС и ЕАЭС не станет неизбежным, Армения останется в последнем, то есть в ЕАЭС. И также пообещал без нервов остаться в этой организации до референдума о Евросоюзе.
9: Обсудим, что происходит в отношениях с Арменией, с политологом-международником Георгом Мирзояном. Георг Валерьевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Объясните, пожалуйста, я понимаю, что скоро в Армении выборы, и наверняка это тоже как-то связанная история. Нарисуйте нам целую картину, что происходит?
6: Двухстульная вот эта эквилибристика, она как долго продлится?
10: Она будет продлеваться ровно столько, сколько нужно господину Пашиняну, и сколько ему будет позволять это делать. То есть сейчас армянская провластная пропаганда примерно следующая. Бояться российских угроз не нужно. Как только Пашинян переизберется, то Москва сразу все отменит, и все у нас будет замечательно. Для тех, кто все-таки боится, Пашинян выступает и обещает: я вам все компенсирую, все у вас будет хорошо, все, никаких потерь у вас не будет и так далее. Все делается для того, чтобы сейчас Пашинян переизбрался, а там уже дальше, как говорится, будем вешать потом. Говорил один известный Днепропетровский террорист. Вот. Достаточно простая логика. Пашинян исходит из того, что как только он переизберется, он сможет окончательно зачистить свое политическое пространство всех тех, кто выступает против его курса на разрыв отношений с Россией. Пашинян исходит из того, что по законодательству Евразийского союза страну нельзя пинком выгнать из Евразийского экономического союза. Она может только сама уйти. Ну, вот так у нас прописаны наши уставные документы. Поэтому, в общем-то, вот так вот по-наглому, по-хамски он себя ведет. Я думаю, что в этой ситуации необходимо более жесткие заявления российских властей, чем те, которые есть сейчас. Даже несмотря на то, что еще месяц назад противники Пашиняна были недовольны тем, что Москва вообще никак не реагирует на, в общем-то, русофобский курс армянского премьер-министра.
6: Георг Валерьевич, не могу не спросить, а простые граждане Армении как к этому ко всему относятся? Вот к этим заявлениям Пашиняна, к его двойной игре, причем в открытую, вот ко всем вот этим процессам?
10: Они к этому относятся к чему-то несерьезному, ну, в массе своей. Из того, что я читаю. То есть они, те люди, которые еще раз будут голосовать за Пашиняна, они считают, что ну а что такого, усидим, все будет нормально, будет мир с Азербайджаном, да, там сдадим Карабаху свое достоинство, но чем оно нам нужно, если хочется кушать много и хорошо. А что касается России, понимаете, Москва сама своими собственными действиями или отсутствием, скорее, действий не убедила в свое время и не научила армянское, да не только армянское население, еще и население среднеазиатских стран ценить Евразийский союз. Они стали воспринимать свои блага в рамках Евразийского союза, включая доступ на российский рынок, как нечто такое само собой разумеющееся. То, чего что у них есть, и чего они не лишатся ни при каких обстоятельствах. То, за что им не нужно ежедневно благодарить Россию и, соответственно, платить России сторицей в виде лояльности и тому подобных вещей. Ну вот мы пожинаем плоды вот этого подхода. Возможно, если сейчас мы найдем какую-то лазейку в рамках соглашения о Евразийском союзе и, не выкидывая Армению из Евразийского союза, лишим ее льгот в рамках Евразийского союза, в том числе доступа на российский рынок, и там все осознают, что это важно, что европейские подачки, они не компенсируют Армении потери от доступа на российский рынок. Вот тогда, возможно, другие страны на постсоветском пространстве будут больше ценить Евразийский союз и те блага, которые он дает.
9: Георг Валерьевич, не отключайтесь, пожалуйста, нам нужно техническую паузу сделать, и потом еще несколько вопросов вам дозададим.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь – капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Наше время.
7: Продолжаем разговор про взаимодействие России и Армении с Георгом Мирзояном, политологом и международником. Георг Валерьевич, еще такой вопрос касательно смысла вступления Армении в Евросоюз. Вот вы знаете, очень просто. А зачем?
8: Да, если мы посмотрим на страны, которые в свое время, вступив в Евросоюз, в том числе приняли правила торговли, да, в этом прекрасном объединении чудесном. Ну, например, Болгария практически полностью перестала экспортировать свою овощную продукцию, да, зато вынуждена почему-то завозить к себе товары из других европейских стран. Ну, это только вот один пример. А так, таких примеров очень много, ведь Армения на самом деле, если посмотрит внимательно на то, что происходит с странами в Евросоюзе, ну, должна как бы испугаться, мне кажется, нет?
9: Вы не совсем правильно все это дело оцениваете. Вы это начинаете оценивать
8: с точки зрения логики,
9: цифры.
8: Простите,
9: это не так работает. И, кстати, в этом прелесть Евросоюза, они сумели создать прекрасную обертку для их интеграции. Это не просто деньги, а это ценности, это демократия, это гражданское общество, права человека, верховенство закона, свободный номинально доступ на европейский рынок. То есть они вот чего нет в евразийской интеграции, где только сухие цифры, рынки и так далее. И что есть в европейской? Это вот та самая ценностная составляющая, понимаете? И до сих пор, несмотря на то, что от Евросоюза сейчас, ну, в ценностном плане мало что остается, несмотря на все вот эти вот внутренние пертурбации в ЕС, несмотря на утерю привлекательности со стороны Европы, вот эта обертка остается, и слова «вступление в Евросоюз» означают, в общем-то, направление к светлому будущему для своей страны. Ведь в свое время, например, на этом очень сильно выскочила Украина. То есть, когда в стране хронические проблемы с экономикой, с коррупцией, с неравенством, то, что есть на Украине, есть в Армении. А потом вам говорят, вы знаете, дорогие жители, мы не можем своими силами с этим справиться, но как только мы вступим в Евросоюз, придут большие европейские дяди и наведут у нас порядок, поставят к ногтю наших олигархов, принесут свободу, демократию. Людям станет хорошо, поэтому давайте вступать в Евросоюз для того, чтобы Европа решила наши проблемы.
8: Да, ну, но только, только после этого страна станет абсолютно экономически зависима, и в том числе и от дотаций, да, постоянных там и так далее. Она будет отчислять огромные суммы на всевозможные хотелки и потребности Европейского Союза, при этом не получать возможность свободно торговать, да, но зато...
9: Это не так. Это не так. Как только страна вступает в Евросоюз, она получает доступ на общий европейский рынок и свою квоту на нем. То, что у Болгарии эта квота оказалась не сильно большой, да, наверное, так. С другой стороны, давайте так.
8: То же самое у Греции, то же самое, на самом деле, у Голландии, иначе бы они свои тракторы не выкатывали в Амстердаме, на мосты эти, понимаете?
9: С другой стороны, Болгария и Восточная Европа получила такие огромные дотации от Европейского Союза, что на них они, в общем-то, подняли свою экономику. Поэтому говорить о том, что Евросоюз уничтожил страны Восточной Европы, нельзя. Да, он их трансформировал, он принес в них кое-что плохое, но он и принес кое-что хорошее. Другое дело, поймите, Восточная Европа – это одна история, Армения – совершенно другая. Восточная Европа вступила в Евросоюз и стала пользоваться благами Евросоюза. Ни Армении, ни Грузии, ни Украине, ни Молдавии в формате независимого государства вступление в Евросоюз не светит. То есть они берут на себя все обязательства в рамках Евросоюза, в том числе проводить общую внешнюю политику, но при этом не получают доступа на европейский рынок. Вместо этого они получают так называемые соглашения об ассоциации, которые дают им минимальный какой-то доступ, ну, для маленькой доли их товаров, а в ответ требуют полностью открыть их рынки для европейских товаров. То есть, еще раз, полноценное вступление в Евросоюз, оно выгодно, да. Но вот нахождение на поводке у Евросоюза с отказом от вступления, с суррогатом в виде соглашения об ассоциации, вот это невыгодно. И проблема в том, что Армении и всем странам постсоветского пространства предлагают именно суррогат. Ни одна страна Евросоюза сейчас, ну, из вменяемых, не согласится принимать в свои ряды Украину, Молдавию, Грузию, Армению, потому что это потребует выделения миллиардов евро на поднятие уровня этих стран до среднеевропейского. А
8: ну, мы можем посмотреть.
9: Платить, а бедные страны считают, что должно к ним эти деньги, а не какую-то там Армению.
8: Мы можем посмотреть на результаты взаимодействия с Европой наших прибалтийских соседей, да, полностью прекратившееся рыболовство, полностью вставшая экономика, практически там, стремящиеся постоянно уменьшаться народное население этих государств. Ну, в общем, не совсем я могу согласиться, что Евросоюз это выгодно. Ну, очень хочется, чтобы армянский народ принял правильное решение, действительно логично и на основе экономических, в том числе, размышлений, сделав выводы.
7: Благодарим нашего эксперта, политолога-международника Геворга Мирзояна, и переходим к следующей теме.
0: Наше время.
7: В России настоящий бум среднего профобразования и интереса школьников к колледжам. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С другой стороны, проведенное исследование говорит о том, что более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников среднего профессионального образования. Называются некоторые причины, о которых сейчас чуть позже мы поговорим, а цифры такие приводятся в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, который подготовило Агентство стратегических инициатив. Обсудим эту тему с кандидатом экономических наук, доцентом базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России, управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмилой Иванова-Швец. С нами на связи. Людмила, здравствуйте.
2: Добрый
8: здравствуйте,
2: день.
8: Здравствуйте, Людмила. Да.
7: Скажите, пожалуйста, во-первых, вот с одной стороны бум,

0: специалистов на среднеспециального выпускников СПО. Естественно, государство заинтересовано повышать контрольные цифры приема, разрабатывать различные программы. Но вот, на мой взгляд, работодатели не совсем готовы к этому. И плохое качество образования – это, конечно, отчасти может быть слабая материально-техническая база, слабый уровень подготовки, да, действительно, у нас очень многие
1: нехватка
0: навыки
1: преподавателей и устаревшие программы числятся, вот
0: конечно,
1: еще
0: конечно, конечно, у нас потерялись навыки, если раньше готовили, не знаю, там, да, тех же специалистов автосервиса или газоэлектросварщиков, когда была хорошая школа наставничества, когда были хорошие специалисты, которые готовили, а сейчас вот этот разрыв поколений, у нас даже нет тех специалистов, которые могли бы, наверное, вот полноценно, качественно подготовить. Это с одной стороны, а с другой стороны, работодатели хотят получить, но не хотят вкладываться. Вот я думаю, что только сейчас они доходят до того, чтобы более активно участвовать и готовить под себя кадры.
2: А вот хороший, Людмила Николаевна, вопрос, да? Ведь в вузах уже давно сложилась ситуация, когда предприятия, которые заинтересованы в выпускниках, подготовленных для их производства там, или добычи, да, полезных ископаемых, они создают там кафедры различные и финансируют существующие, и некоторые вот финансовые учреждения большие даже создают свои факультеты. А в среднем профессиональном образовании такого пока такой тенденции, как я понимаю, нет, да? И работодатели не готовы в такую историю вкладываться.
0: Да, вузы в этом были, ну, скажем, да, передовиками. Они раньше об этом стали говорить. Они раньше начался процесс сближения вот, да, высшего образования с запросами работодателей. Угу. Но я бы даже посчитала, что выпускники высших учебных заведений, они как раз могут не очень соответствует, ну или, может, не в такой степени соответствует запросам работодателей, как СПО. СПО – это все-таки, да, непосредственные навыки, которые требуются здесь сейчас на рабочих местах. Это должны быть готовые специалисты. Если выпускники вузов, это не совсем может быть, да, которых нужно доучивать, и все-таки, да, высшее образование преследует немножко другую цель, потому что там и научные направления какие-то, может быть, да, исследовательское направление. А СПО – это готовые рабочие кадры, готовые руки, которые должны быть вот здесь
2: и
0: сейчас.
2: И как исправить-то эту ситуацию?
1: Есть вот еще ведь какой момент, я прошу прощения, Людмила Николаевна, вот когда мы говорим об устаревших программах, вот ведь о чем речь идет. Предположим, даже найдутся работодатели, которые на базе своих предприятий будут создавать там какие-то колледжи, да, в которых будут обучать, ну, захотят обучать рабочих для себя. Но для того, чтобы их обучать, нужно принять программу. А чтобы принять программу, ее нужно сначала разработать, потом она должна пройти через одно ведомство, через другое, ее должны принять здесь, принять там. Год за годом программа устарела.
0: Да, да, это длительный процесс. Это
1: вот
0: длительный процесс.
1: То есть программа устаревает потому, что, может быть, там, если в 60-х, 70-х годах у нас прогресс не несся с такой бешеной скоростью, у нас не развивались технологии так, как они развиваются сейчас, то теперь полгода у нас уже искусственный интеллект фильмы снимает, понимаете? Еще полгода назад этого не было. А программу все еще принимают на первом этаже какого-то министерства.
0: Да, да, здесь должна быть очень высокая мобильность, и вот эта связка, и, может быть, да, упрощать даже какие-то вот такие формальные и бюрократические процессы для того, чтобы готовить. Но у нас с этого года запускается такой формат, он и был до этого как профессионалитет, это вот такой формат среднеспециального профессионального образования, где обучать будут непосредственно работодатели. И я думаю, что здесь вот с этого года, если до этого профессионалитет был как бы в виде такого эксперимента, то сейчас он будет более активным, и мне кажется, что здесь как раз будет больше участия работодателя, потому что там подготовка непосредственно на платформе работодателей, где работодатели будут участвовать как раз в разработке программ, как раз будут создавать управляющие советы, будут принимать экзамены, будут происходить

0: практические навыки приобретать на рабочих местах. И если раньше считали, что в СПО 80% теории, 20% практики, то в профессионалитете сейчас собираются делать наоборот. И это, я думаю, что все-таки будет очень хорошим толчком для повышения качества подготовки специалистов среднего образования.
1: Людмила Николаевна, 30 секунд остается по материально-техническому оснащению. Скажите, Москву мы примерно знаем, что здесь хорошо вкладываются, а в остальном по регионам как?
0: Вот в основном по регионах не так сильно вкладываются, насколько я вот осведомлена, очень слабая материально-техническая база в средних профессиональных образованиях в некоторых регионах, ну, нет возможности просто, да, там нет таких активных работодателей, нет возможности изменить эту материально-техническую базу.
1: И с этой ситуацией тоже есть. Придется поработать. Спасибо большое, Людмила Иванова-Швец была с нами на связи.
2: Торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
3: 16+.
4: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Обратили внимание на то, что из разных регионов и из разных учреждений приходят не очень приятные новости об отравлениях. О массовых, причем отравлениях. Тут даже не то, чтобы из разных учреждений, а в разных ситуациях находятся те, кто отравился, к сожалению. Вот смотрите. Уголовное дело возбуждено по факту заболевания 18 детей в психоневрологическом санатории в Барнауле. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю. Детям оказывается помощь. Некоторые из них были госпитализированы, некоторые амбулаторно проходят лечение. Все они несовершеннолетние. Количество пострадавших в результате массового отравления в одном из кафе Пятигорска увеличилось до 50 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ставропольского края. 41 человек проходит лечение в стационаре, еще 9 получают медицинскую помощь амбулаторно. Ну и в Чувашии 6 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления после употребления арбуза в гостях у родственников.
6: Ну, если в последнем случае там претензии, наверное, надо предъявлять к тем, кто продавал арбуз скорее, да, то вот в первых двух это общепит, ну, то, что называется общепитом, это столовые, да, это места, где готовят еду для большого количества людей, по идее, такие места должны как-то особо контролироваться.
1: Ну, сейчас вообще хочется, на самом деле, задаться вопросом, а как самому можно обезопасить себя от того, что кто-то не есть не дома где-то, что ли?
6: Ну да? Да, приехал ты на отдых, предположим, да, у тебя включен завтрак и ужин.
1: Казалось бы, ты
6: и
1: можешь
6: вот,
1: сам
6: и подумай,
1: приготовить что-то.
6: Как ты себя обезопасишь? Готовить самому на отдыхе?
1: Можно, но опять же, арбуз-то в магазине был куплен,
6: вот,
1: понимаешь?
6: Опять, да.
1: Купил, отравился.
6: Что делать?
1: Спросим
6: что
1: у эксперта. С нами на связи доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Елена Юрьевна, ну вот такой глобальный вопрос. В различных ситуациях диагноз один отравление. Можно ли как-то, ну, самому себя, что ли, обезопасить? Ну и что думаете по поводу вот этой, ну, тенденции, что ли? Слишком много новостей про отравление приходит. Неужели что-то так кардинально изменилось?
7: Ну, действительно, мы сегодня видим, что и дети подвержены вот этой вот инфекционной патология, которая называется отравление. Хотя, конечно, мы называем и пищевая токсикоинфекция под маркой, скажем так, этих названий могут проходить самые разнообразные возбудители. Это и вирусы, очень большой пул энтеровирусов, ротавирусов, норовирусов, ну и, конечно, бактерии. Сегодня, конечно, вызывает массу, наверное, вопросов, как так заболевают и дети, и взрослые такими инфекциями, как сальмонеллез. Вообще сальмонеллез – это опасная инфекция, которая при попадании в организм может вызвать тяжелую патологию, тяжелое состояние. У детей особенно это опасно, когда вызывает обезвоживание и так далее. Ну, сегодня, если говорить о профилактике, мы же сегодня этот вопрос, да, поднимаем. Да. Вот, поэтому сегодня про профилактику мы должны сами активно соблюдать санитарные меры, соблюдать меры предосторожности, какие-то. Элементарно. Мыть руки перед едой. И очень важно, что необходимо мыть руки после контакта с животными, потому что животные у нас тоже являются источником инфекции, они тоже могут болеть, они подвержены, несмотря на то, что люди, да, вот мы говорим, от людей могут заболеть. Но вот, например, я хочу вам сказать, что болеют такие животные, как рептилии, черепахи, лягушки. Вот.
6: Ну, и скажем честно, немногие трогают таких животных. Это вот,
7: а вот
6: наверное,
7: их содержат дома.
6: Ну тоже немногие.
7: Вот,
6: в общем,
7: Людмила,
6: таких экстравагантных персонажей
7: это
6: у нас,
7: попугаев,
6: мне кажется.
7: Птиц различных. И если такой питомец есть дома, то
6: руки надо мыть все время, и питомца тоже. Но вот такой вопрос. Вот если мы приехали на отдых, да, ну, это вот вообще классика жанра. Приехать на отдых, на третий день температуры со всеми неприятностями, два дня не можем выйти из номера, еще два дня вернулись домой. Да? Тут мой, не мой руки, море, оно на всех, пляж, он на всех. Там перекусить что-то, даже если салфетками все время дезинфицируешь себе руки, ну, булочку ты не продезинфицируешь никак. Ее купил и съел. Вот
7: но
6: здесь...
7: зато вот ты можешь руки продезинфицировать.
6: Ну да, продезинфицировала.
7: Скорее всего, вопрос не в булочке.
6: Но жевали булочка там, все ли с ней
7: хорошо. Булочка термически обработанная. Конечно.
6: Они известны.
7: А вот руки все-таки надо...
6: ну, хорошо, с руками разобрались. Но залезли в море, да, хлебнули воды случайно, а там, о боже мой, и начинается.
7: Ну, в морской воде, честно говоря, в соленой воде редко живут очень серьезные, скажем так, патогены. Чаще всего, конечно, могут быть энтеровирусы, но все же избегать употребления, во-первых, сырой воды, неизвестной воды. Что еще может нас, скажем так, удивить? Знаете что, когда мы приезжаем с вами в отеле, комплимент какой? Вы сюда приезжаете, и вам стоит вода со льдом, да, какой-то вкусный.
6: Да.
7: Напиток,
6: а какую водичку заморозили в виде льда?
7: А какой, да, водичка там, да, это, конечно, не бутилированная. Это мы должны четко понимать, что это не бутилированная вода. Поэтому никаких сорбентов, никаких, вернее, ой, извините,
6: щербетов,
7: никаких щербетов, да, морожен со льдом мы не
6: как
7: должны.
6: Как это нет, не мороженое на море,
7: ну,
6: но это невозможно.
7: Никак,
6: это не отдых.
7: Есть.
1: Елена Юрьевна, может
7: это
1: быть, есть какие-то препараты, которые стоит с собой положить и принимать, и тогда точно ничего не случится?
7: Но мы с вами понимаем, что, безусловно, аптечка должна быть. И эта аптечка должна в себе содержать препараты, которые действительно вот как раз адсорбируют какие-то токсины, если попали в наш организм. Безусловно, надо иметь лекарственные средства, которые помогут обезвредить какой-то все-таки, скажу, крамолу, но антибиотик все равно, я с собой все равно беру. Антибиотик, который предотвращает,
6: сейчас
7: антибиотики
6: только по рецепту.
7: Ну да, но мы во всяком случае нитрофурановые препараты, скажем так, можем купить и иметь в защите своей, сорбенты какие-то, адсорбирующие препараты. И ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства, которые останавливают стул или рвоту. Почему? Потому что именно это является защитной реакцией организма, и это может, наоборот, ухудшить и утяжелить ситуацию.
6: Ну, в общем, лучше всего обратиться к врачу, да. Хорошо, а как вот быть, если, например, ребенок поехал в пионерский лагерь, да, и там вот случается вот такое массовое отравление или заболевание энтеровирусной какой-то инфекцией? Вот это с чем может быть связано? Это что-то в лагере не досмотрели?
7: Да, скорее всего, где-то попала эта инфекция, либо на посуду. Ну, не обязательно то, что это связано с организацией питания. Иногда и сам ребенок может, еще раз повторяю, грязными руками.
6: Это понятно. Но если их 20 одновременно заболело, то вряд ли это один ребенок, да, там руки не помыл.
7: Да, ну еще раз повторяю, вот эти такие, самое главное у детей это обезопасить ребенка и не дожидаться, когда происходит обезвоживание. Поэтому восстановление водного баланса это самое главное. Ну, водно-солевые растворы, они помогают детям, во всяком случае, восстановиться. Ну и диета, естественно, щадящая. И в первые сутки вообще лучше отказаться от серьезной такой тяжелой пищи, а дальше добавлять в пищу различные, ну, такие продукты, которые содержат, например, в себе крахмальные вещи.
1: Елена Юрьевна, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо большое за советы, которые вы дали. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова была с нами на связи.
2: Наше время. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
9: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
3: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. К Международному дню сказок.
11: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
2: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева в программе «От пролога к эпилогу» в воскресенье в 14.35 по московскому времени.
5: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
14: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомят Руслан Букатаев. В начале о главных темах. Российские войска за сутки нанесли удары по инфраструктуре 6 военных аэродромов на Украине. Конфликт на Ближнем Востоке привел к удорожанию авиабилетов в мире на 10-15%, сообщает АТОР. И штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Подробности далее. Удары России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины направлены на ослабление снабжения Киева со стороны Запада, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что Россия переходит к регулярным ударам возмездия по предприятиям ВПК Украины, которые нацелены на ослабление военного потенциала Киева, передают «Известия». Мирошник добавил, что чем сильнее будет снижаться способность Украины вести боевые действия, тем больше шансов появится на предметное обсуждение спорных вопросов. Российские войска за сутки нанесли удары по инфраструктуре 6 военных аэродромов на Украине, были поражены места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильных бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Гулеева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155-мм самоходно-артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО за вторник сбили 185 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Министерство обороны. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень.
3: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам. Наибольшее вызывает Ил-114-300, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского экономического форума глава, входящий в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов в России.
4: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что и МС-21, и Суперджет, и Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракт.
1: Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации, индийские авиакомпании проявили интерес к поставкам от 100 до 200 российских самолетов Ил и Суперджет-100. Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в интервью РИА Новости. По ее словам, основное влияние конфликта связано не только с выпадением региона из туризма и транзита, но и с ростом цен на топливо в мире. В связи с этим повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений. Майя Ламидзе также сообщила, что крупные мировые перевозчики сейчас пересматривают полетные программы в связи с топливным кризисом. С некоторым опозданием июнь в своем метеорологическом отношении сегодня вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, в Центральной России начинается масштабное потепление.
5: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: Сильный дождь и ветер со скоростью до 24 метров в секунду прогнозируется в Приморском крае 5-6 июня. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Примгидромет. Днем 5 июня, а также ночью и утром 6 июня ожидаются сильные осадки с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее в западных и южных районах. Общее количество осадков может превысить норму за месяц. Возможны также грозы. На побережье порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник Спартака Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендиенте», воспитанником которого и являются, сообщают южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Перми и в Кирове до 20 градусов, в Перми кратковременные дожди, в Уфе плюс 21 осадки, в Оренбурге временами дожди до 16 градусов тепла, в Казани и в Самаре плюс 21 градус и небольшой дождь. В Нижнем Новгороде до 22, в Пензе, в Ярославле и во Владимире плюс 23 градуса, в Туле и в Воронеже до 25 тепла. Юг России, Ростов-на-Дону, здесь до 27 градусов, в Волгограде плюс 25 без осадков, в Краснодаре до 27 градусов, в Сочи плюс 25. В Ставрополе, в Нальчике и во Владикавказе до 24 градусов, во Владикавказе пройдет небольшой дождь, в Севастополе плюс 23 кратковременные дожди. В Петербурге также осадки, плюс 23 днем, в Москве без осадков, в столице плюс 22, плюс 24.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
9: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
10: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем.
10: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваше мнение по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет трансляция, под ней как раз можно свой комментарий оставить. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там много функций, все в одном месте, все очень удобно. Ну и напоминаю, что самые актуальные и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
11: Переходим к теме обсуждения. Тема эта актуальна для очень-очень многих сейчас, и для выпускников школ, и для их родителей, конечно же. Состоялся первый день единого государственного экзамена, и, как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, прошел он без организационных сбоев и утечек материалов.
12: Да, сдавали в первый день три предмета – история, литература и химия. 231 тысяча человек эти предметы всего сдала, и материалы, они, материалы в смысле результаты испытаний, я имею в виду, получат, начиная с 12 июня. То есть совсем скоро уже первые результаты будут школьникам приходить. Ну, как школьникам, это уже выпускники и потенциальные абитуриенты, студенты многих вузов. Как сейчас проходит кампания по сдаче ЕГЭ и приемная кампания, мы побеседуем со старшим научным сотрудником Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Борис Илюхин с нами на связи. Борис Валентинович, приветствуем вас.
13: Добрый вечер, Данил Петнов.
12: Борис Валентинович, а можно начать вот с такого вопроса? Обратили внимание на то, что особенно министр просвещения сказал по поводу утечек материалов, что в этом году их не было. И вы знаете, мы действительно помним, что в прошлом году ребята, ну, активно искали сливы, так называемые. То есть, когда кто-то уже выкладывал те самые материалы, которые попадаются на ЕГЭ, чтобы, ну, каким-то образом лучше подготовиться, а для кого-то конкретно списать. Как вообще удалось в этом году, как вы считаете, этого избежать?
13: Вы знаете, я думаю, что как и в прошлом, и в предпрошлом, и в предпредпрошлом, потому что, кстати, к этому руку приложил как раз Сергей Сергеевич Кравцов в 2013 году, когда стал главой Рособоронадзора. А вот ровно в этом году случился последний такой широко известный, ну, вы называете это сливом, я бы назвал опубликование экзаменационных материалов, да, и с тех пор значимых каких бы то ни было утечек уже больше 10 лет не было.
12: Я просто помню, что в прошлом году мы эту тему обсуждали, что школьники такие искали в интернетах, потому что это связано было, знаете, в прошлом году с мошенничествами, что очень много было мошенников, которые на этом хотели поживиться, я не знаю, может быть, данные какие-то забрать у ребят, а вот в этом году, видимо, все тихо и спокойно. Вот к чему я, понимаете?
13: Данил, не знаю. Вот насчет мошенников, наверное, я предлагаю подождать и посмотреть, да, ну, просто в прошлом году это было прям актуально, и от попыток продажи фейковых ответов, что само по себе деяние, конечно, криминальное, так сказать, и наказуемое, да, но кроме денег обычно человек в этой ситуации ничего не теряет. А вот в прошлом году активизировались как раз такие странные жулики, давайте их так назовем, которые пытались получить доступ к порталу госуслуг, получить персональные данные, и там это была очень серьезная такая действительно история. Вот, надеюсь, не знаю, так сказать, как с ними удалось побороться, но надеюсь, как-то удалось, потому что в этом году пока мы про это не очень слышим, значит, это не такой развитый сервис. Видимо, ребята стали внимательнее, умнее и больше, ну, в целом предмет, наверное, для спекуляций практически иссяк, потому что можно устать говорить о том, что в интернете больше ответов нет, и давно их там уже нет, это все фейк, но каждый год находятся желающие поэкспериментировать и проверить.
12: Ну, очень хорошо, что в этом году не было желающих, а может быть и сами мошенники поняли, что народ уже на это не клюет. Борис Валентинович, что касается непосредственно сдачи ЕГЭ, какие изменения в этом году в сдаче и, собственно говоря, в учете результатов ЕГЭ? Мы читали, что баллы изменились, которые позволяют зачесть экзамен для ребят.
13: Вы знаете, вот самое, наверное, главное изменение, да, нет, не так сказал, наверное, самая главная особенность этого года, как и нескольких предыдущих лет, это отсутствие каких-то вот кардинальных таких резких изменений. Да, действительно, вы абсолютно правы, немножко, совсем чуть-чуть там по 1-2 балла поднялись пороги, начиная с которых вузы имеют право принимать документы, но подчеркну, это имеют право, да, вузы могут и сами установить пороги выше, и, по правде сказать, в подавляющем большинстве вузов они и были выше, поэтому вот мы специальные исследования провели с коллегами, очень небольшое количество ребят вот после этой истории не сможет подавать документы в вуз, да, то есть количество так называемых там двоечников, ну, если их можно так назвать, оно увеличится буквально там, ну, не более чем на процент в сумме, да, и коснется это не более чем 1% выпускников этого года. Хотя процент вроде как цифра, ну, относительная, но если в абсолютных цифрах, это, конечно же, судьба ребят, вот, и хочется им пожелать, что на там тех или иных баллах ничего не заканчивается, жизнь эта штука очень лонгитюдная, и к любым баллам надо относиться спокойно, рассматривая их как ступеньку для дальнейшего развития.
11: Ну вот хорошо бы, если бы действительно психика справлялась именно с такой задачей, относиться к экзаменам, как там, к этапу, да, там, ну просто проверить свои знания. Но на самом деле это судьбоносная такая вещь, это вот ты дверь открыл или она не открылась. Это вот все-таки достаточно серьезно и важно. И действительно, люди по-разному справляются. Очень высокий порог стресса у нас, у школьников, к сожалению, это так. Но вот то, что вы сказали, что 1-2 балла, да, но тем не менее, по какой-то причине было же принято решение повысить этот порог. Для чего это было сделано? Для того, чтобы уменьшить количество бюджетных мест по каким-то направлениям?
13: Нет, количество бюджетных мест не изменяется. Более того, оно немножко увеличивается. Да, в этом году немножко больше ребятишек заканчивают школу, чем в прошлом году, а, так сказать, в расчете на количество бюджетных мест их, да, действительно станет немножко больше. Вот. Но здесь надо отметить, что по разным направлениям подготовки и по разным специальностям там все происходит очень по-разному. Например, если на естественно научных направлениях подготовки и специальностях количество ребят, ну, не очень намного превышает количество бюджетных мест, то на гуманитарных, для ребят, которые сдают обществознание, прежде всего, да, вот здесь, да, по-прежнему ожидается очень высокий конкурс. А говоря о небольшом повышении порога, вы абсолютно правы, Министерство науки и высшего образования постепенно начинает заниматься вопросами качества приема, да, это мера абсолютно направленная на повышение качества приема, чтобы в ВУЗ могли даже подать документы, ну, наиболее подготовленные ребята. Не зря министр Фальков сказал, что вот нас интересуют выпускники, набравшие 60 баллов в среднем на ЕГЭ, потому что они, вот по заявлению министра, ну, лучше будут осваивать образовательную программу.
12: Что касается расписания, Борис Валентинович, что дальше ждет выпускников? Какие экзамены еще им предстоят? И как вы оцениваете нынешний сезон сдачи? Ожидаете лучших, более лучших результатов, чем в прошлом году?
13: Конечно же, всегда ждем более высоких результатов. Это очевидно, однозначно. Я искренне желаю успеха ребятам. Я им желаю получить те баллы, на которые они готовились, и даже лучшие баллы. Вот. Если мы возвращаться к теме вот обсуждения, что их ждет еще, да, их ждет еще несколько экзаменационных дней. Совсем скоро, буквально в четверг, будет один из обязательных предметов. Потом на следующей неделе их ждут еще два экзаменационных дня. Это тоже второй обязательный предмет. Напомню, обязательный предмет у нас для выпускников – это математика, либо базовый, либо профильный, и русский язык, который обязательный вообще, в принципе, для всех. Вот. Ну и дальше экзамены по выбору. А потом закончится это все только в 9 июля, уже практически больше, чем через месяц, когда те ребята, которые будут недовольны результатами, это нововведение двух лет вот последних, когда ребята, которые недовольны своими результатами, смогут пересдать один из предметов в резервный, так называемый президентский день, потому что Владимир Владимирович Путин предложил такую инициативу, она была поддержана, и теперь ребята могут пересдать один из предметов. Ну, результаты они узнают позже. Ну, а дальше начнется пора приема документов вузы совсем скоро, с 20 июня, напоминаю, вузы обязаны начать прием документов. Делать это удобнее всего на портале госуслуг, он для этого полностью сейчас приспособлен, есть специальные сервисы. Но если кто-то хочет сходить ногами в приемную комиссию вуза, то, конечно же, это не только не возбраняется, но и приветствуется.
12: Спасибо большое, Борис Валентинович, за диалог. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Борис Ирюхин был с нами на связи.
0: Наше время.
11: Со вчерашнего дня в России вступили в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма. Распространяются они на все типы средств размещения, будь то гостиницы или отели, хостелы или апартаменты. Вообще любые туристические объекты, они должны будут теперь соответствовать ГОСТу. Туризм и сопутствующие услуги, средства размещения, общие требования.
12: Что он в себя включает? Во-первых, это требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий, инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Впрочем, нужно отметить, что соблюдение этого ГОСТа носит добровольный характер. Второй ГОСТ, или, вернее сказать, национальный стандарт, называется «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов». И, как пишут, он в основном заточен на тех, кто приезжает из других стран к нам в Россию, в основном из Китая. Нас, конечно, больше первый интересует, а вообще в целом интересует туристический сезон, который, в общем, уже начался. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
14: Добрый день.
11: Здравствуйте. Я прошу прощения, да, каждый раз, когда мы слышим «принят новый ГОСТ», сердце радуется, там птицы начинают петь в душе, но потом выясняется, что нет, это все это добровольно, это вот если гостиницы, там, отели, апартаменты сами захотят, вот тогда они могут себя вогнать вот в это прокрустово ложе некого ГОСТа. Для чего нужны тогда такие ГОСТы, если это все добровольно?
13: Ну, давайте разделим две вещи. Значит, на самом деле, если мы возьмем ГОСТ, именно первое, которое вы упомянули, средства размещения, там ничего нового нет. Это все повторяет в том или ином виде несколько документов. Это положение о классификации средств размещения, это СП-257, как строительство гостиниц, и правила предоставления гостиничных услуг. Вот эти три документа, которые я упомянул, они обязательные. Да? Без них ни построить, ни работать в гостинице будет нельзя. Ну, не будет, вернее, уже было давно нельзя. Соответственно, этот ГОСТ, ну, по сути, наверное, для тех, кто только выходит на рынок, читать там большие документы, особенно СП-257, довольно объемный документ, наверное, тяжело. Ну, ГОСТ дает какие-то минимальные требования для некой раньше, как было, сертификации, да, вот как бы для того, чтобы понимать, а чем нужно заниматься, чтобы ваши гости были довольны и вы выполняли те или иные нормативные требования. Да. Поэтому в данном случае для этого ГОСТа это просто некая дополнительная методичка, упрощенный вариант, скажем так, прямо, да, который позволяет чуть-чуть войти в профессию.
11: Ну, смотрите, вот хозяин гостиницы какой-нибудь скажет, да. Я и так санпинам соответствую, пожарная охрана, да, меня все время проверяет, ну, я уж не говорю там про налоговые и прочее, прочее. Отбиваюсь от жалоб на всевозможных сайтах и постояльцев недовольных. Я еще и ГОСТ какой-то буду тут, понимаете, читать, изучать и как-то ему пытаться соответствовать. Зачем мне это нужно, скажет хозяин гостиницы, чтобы мы ему ответили.
13: Ну, на самом деле, если бы я вам не сказал, зачем мне нужен этот ГОСТ, я сказал, да, он вам не... Вот откровенно сейчас вы меня вытягиваете эту фразу, я ее скажу. Он вам не нужен, потому что все, что в нем написано, ничего в нем дополнительного к тому, что есть в требованиях обязательных, вот как раз, которые дает Роспотребнадзор, и Минэкономразвития, положение классификации, пожарной охраны и так далее, там ничего дополнительного нет. Если вы выполняете все эти функции, то вы можете, гордо посмотрев на этот ГОСТ, сказать, а я его тоже выполняю.
15: Алексей Александрович, мы еще хотели с вами про туристический сезон, естественно, поговорить. Mm-hmm. Понятное дело, что тот, кто соответствует ГОСТу, наверняка и больше постояльцев, или как правильно, туристов к себе привлечет, да, потому что в последнее время достаточно большой выбор, и, конечно, выбирают очень тщательно место, где разместиться. Скажите, пожалуйста, как вообще мы этот сезон, ну, можем охарактеризовать? Он для нас чем-то уникальным отметится?
13: Ну, он отметится уникальным, в первую очередь, для южных регионов, потому что, если сравнивать с прошлым годом, в этом году все-таки у нас большая часть, ну, как бы тех основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты, да, там есть, осталось еще порядка там нескольких километров пляжей неоткрытых, но все-таки в основной части вот Пионерского проспекта, я не говорю сейчас даже о галечных пляжах, они были открыты, да, вот песчаные пляжи, которые всем очень нравятся в Анапе, вот они, соответственно, открылись, соответственно, в этом году и гости поехали туда, ну и ательеры чуть-чуть, я надеюсь, вдохнут и смогут уже обслуживать гостей, и мы видим уже по бронированиям, что количество бронирований на побережье Черного моря, оно вот как бы в этом плане увеличивается, вот, в этой части. В остальной части, значит, России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем там Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения с сезоном в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были, да, в части страны там с проливами этого... затоплениями и так далее, да, но тем не менее часть регионов все равно как бы осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Те регионы, которые уже давно известны и популярны, там Московский регион, Петербург и так далее, они вышли на стабилизацию определенную, и даже мы смотрим по некоторым отелям или по некоторым районам этих регионов, что даже идет снижение небольшое, правда, там оно не очень порадует, может быть, гостей, они его не заметят, но я вижу там 3-5% снижения стоимости номера, да, что уже показывает на то, что дальше расти особо этим регионам некуда. Это ничего страшного в этом нет, да, это как бы, ну, бурный рост предыдущих лет, если мы с вами посмотрим статистику, например, там 23-й год относительно 22-го рост на 30% по общей выручке, ну, туда входит загрузка и стоимость номера, да, потом следующий 24-й к 23-му, это примерно 20%, опять же, средняя температура по больнице, да, по всей стране.
15: Алексей Александрович, да. Время у нас, к сожалению, почти заканчивается. 30 секунд, да, остается. Вы лучше вместо цифр скажите, а куда съездить, чтобы изюминка, может быть, какая-то появилась у туристов?
13: Ну, я бы поехал сейчас на Алтай, на Дальний Восток, чуть подороже, ну и в тот же Калининград.
11: Угу. Спасибо.
15: Спасибо большое. Спасибо. Вице-президент большое Российского союза туриндустрии, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин был с нами на связи. Ну, Калининград распространенное в последнее время направление, Алтай, конечно, интересно, но всегда хочется найти изюминку. Может быть, это не так просто, но, по крайней мере, впечатления останутся надолго.
16: «Удачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
17: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
18: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
16: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
17: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
18: Да не может быть, Маша.
16: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
17: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
18: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
16: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
20: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
16: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
11: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Виктория Колосова. Вика, привет!
21: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, он действительно добрый, хотя бы потому, что давайте мы с вами начнем с новости, которую, ну, о которой мы просто с вами не можем не сказать, что все-таки Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов до турнира с флагом и гимном страны.
11: Ура!
21: Да, я безмерно этому рада. И вот следующий старт у наших ребят, это будет чемпионат мира, и там мы уже будем выступать с флагом и гимном. Не факт, как сказал главный тренер нашей сборной Ильгар Мамедов, не факт, что, ну, точнее, не то, что не факт, а точно наши, скорее всего, не будут выступать на чемпионате Европы с флагом и гимном 16 числа, потому что мы не входим в Европейскую конфедерацию, и там это будет такой долгий и нудный процесс, не все так быстро примется, как случилось с нашими гимнастками, но то, что с флагом и гимном, это будет здорово, потому что я помню, знаете, вот эта вот атмосфера, когда юниоров наших допустили, разрешили им флаг и гимн, ну, тех же самых фехтовальщиков. И вот, по-моему, Алексей Якименко рассказывал, тренер, наставник, он говорит, что ребята были настолько воодушевлены, и он говорит, что это придало им столько сил, что вот радости не было предела. Вот такое было. Mm-hmm. И он говорит, я единственное не мог понять свою роль. Почему я тренирую спортсменов из России, а сам я в нейтральном статусе? Вот, да. И он говорит, по счастью, говорит, вот это вот все будет решено. Второй момент, который очень приятный, у нас же сейчас проходит открытый чемпионат Франции по теннису, я вам кратенько просто расскажу, и там небывалая история, аж три наши теннисистки пробились в четвертьфинал, но Мира Андреева сегодня шагнула дальше, она уже в полуфинале открытого чемпионата Франции, правда, играть ей там придется с Мартой Костюк, это спортсменка из Украины, но я прям очень хочу, чтобы Мира именно в этом матче победила, тем более накануне, я не знаю, вы видели или нет, Маргарита Симонян на ее странице, значит, она выложила пресс-конференцию с участием, ну, как всегда, украинской теннисистки, они прям вот везде, значит, по фамилии Олейникова, и она на пресс-конференции, сидят журналисты со всего мира, и она телефоном трясет и говорит, вот, посмотрите, Диана Шнайдер ставит лайк российской пропагандистке, а Диана поставила лайк под постом Маргариты Симонян, а что, значит, Маргарита написала, что Диана огромное спасибо, мне от вас тоже лайк. Ну, что это такое происходит? Ну, как? Ну, ты же
11: хоть
21: пришла...
11: что-то, за что-то ухватиться, хайпануть.
21: Помните
11: немножечко
21: вот этого несчастного, который на Олимпиаде, то ли бобслист, то ли скелетонист, сейчас я уже не припомню, который надел эту каску,
11: да,
21: и, хотя ее нельзя было надевать, но вот перформанс устроил. И здесь, ну, что ты тычешь? Ты иди на корт, доказывай свою силу, а ты вот, собственно, так себя ведешь. Но, кстати, вот мы плавно с вами переходим на чемпионат Европы, да, по художественной гимнастике, который завершился в Варне.
15: Там и... просто тоже провокации
21: да,
15: были.
21: Да, но там, там
15: ну, как
21: вы знаете...
15: провокации? Я не знаю уже, как это назвать.
21: Это какая-то несусветная чушь, которая больше говорит о том, что они готовились, что в нашу честь будет играть гимн. И просто, вы знаете, у меня такой всегда большой знак вопроса к Ирине Дерюгиной. Человек некогда настолько обласканный в СССР. Ну, только я не знаю, кто не знал, кто такая великая Ирина Дерюгина, да? Это бесподобнейшая, красивейшая гимнастка, обласканная вся. Как вдруг она превратилась в человека нас ненавидящего, и как-то, ну, ты смотришь на нее и думаешь, ну, ты, ну, большой человек, ты так много сделала для советского спорта, ну, что с тобой случилось? И ты готовишь такой перформанс, для тех, кто не знает, дорогие друзья, рассказываю, что когда... Наша Соня Ильтерякова и Яна Заикина в юниорках, они завоевали золотые медали. И в нашу честь разрешили, значит, вот нас допустили с флагом, гимном. Начинает играть гимн. Что делает украинская спортсменка? Она вдруг засовывает руки в карман, достает оттуда беруши, наклоняет голову, засовывает эти беруши себе в уши и
15: они
21: закрывает
15: не
21: вот так.
15: Нет,
21: это не наушники, это просто какие-то, ну я не знаю, уже беруши. Угу. И закрывает вот так глаза. Ну что это? Ну зачем вы это готовили? Ну это же низко, подло. И, ну, это...
15: Она как раз воспитанница,
21: да,
15: этой Дерюгиной.
21: Да. Ну конечно, mm-hmm. ну конечно. И я так думаю, что, слушайте, ну вы настолько были не уверены в своих силах, что вы вот в этот дешевый водевиль подготовили. Ну что вы хотели этим доказать? Что вы не смогли обыграть россиянок на этих соревнованиях. Ну, правда, смешно. Второй факт, который меня тоже очень, знаете, так заставил подуматься, задуматься, ведь подавляющее число в мировой художественной гимнастике, ну, вот подавляющее количество специалистов, которые делают моду в нашем виде спорта, это специалисты из России. И когда? Из России и Белоруссии. Ну вот мы кого не возьмем. С итальянками работает Амина Зарипова. С Китаем работает Анастасия Близнюк. На Кипре наши представители. Я уж не говорю о спортсменках. Даша Варфоломеева, которая стала олимпийской чемпионкой. Она представительница нашей школы. Вера Туголукова, которая выступает за Кипр. Она тоже представительница нашей школы. Ну их сон. И тут берут интервью замечательнейшее. Красивейшая гимнастка была Юлия Раскина, которая выступала за Беларусь. И у нее берут интервью. Она нынче тренирует Дарью Варфоломееву, олимпийскую чемпионку из Германии. И у Юлии Раскиной наш же журналист берет интервью, и зачем-то она начинает говорить на английском языке. Зачем? Юля! Ну, зачем ты это делаешь? Я понимаю, наверное, требования, да, у федерации такое, чтобы их специалисты, вроде как представляющие Германию, не говорили на русском языке. Ну, зачем вы берете тогда специалистов, наших гимнасток вы берете, вы даете им разрешение, вы даете им паспорт, вы берете наших специалистов. К чему вот этот водевиль дешевый?
2: Это какой-то, я вот тоже пытаюсь все время понять. Ну, с одной стороны, вроде как хочется оправдать наших спортсменов, да, они хотят уровня, они хотят взаимодействовать, там, соревноваться, там, ну, что, все что угодно можно сейчас придумать, чтобы оправдать. Но с другой стороны, это все равно превращается в дешевый хайп.
21: Ну, в
2: на
21: общем,
2: 5 минут.
21: Мне это ужасно не понравилось. Теперь о наших девчонках. Конечно, мы в голову не могли, мы никогда не могли себе представить, что мы останемся без медали многоборья. Это самая главная медаль. И уж тем более на чемпионат Европы мы никогда не ехали с опаской, что мы там что-то у нас не получится. Но в этот раз вся ситуация была совсем другая. И наши девчонки, вчерашние юниорки, ну, послушайте, у нас там сборная 15-16-летних девчонок, и единственная Мария Борисова, которой 19. Они завоевали 9 медалей. Это действительно была чудовищно сложная подготовка. У нас перераспределились предметы, с которыми должны были выступать девчонки.

0: Россия. Вот там Соня выступала с обручем. Она выпускница «Синей птицы». Вот, так что вот кто за этим следит, вот такая история. Теперь, значит, 9 медалей девчонки наши завоевали. Они сегодня вернулись уже. Кто в Москву, кто в Сочи. Маленький штришок. У нас девчонка одна, которая Арина Лысенко, она стоит в групповых упражнениях. Родители ей преподнесли такой подарок — щенка мальтипу. Вот за то, что они там завоевали серебро, наши групповички. Вот такой вот момент. Но о чем я хотела поговорить, я надеюсь, у нас с вами хватит время. Ну, что еще такого интересного хотела вам сказать, что болельщики были наши на трибунах с флагами и гимнами, и, кстати, Алина Маратовна Кабаева и Небесная Грация помогли нашим болельщикам добраться до Варны, поэтому наши девчонки без поддержки болельщиков не остались. Теперь наш любимый разговор про судейство. Я, понятное дело, что во всех пабликах все посмотрела, что там происходит, кто чего говорят. Пишут о том, что, значит, да, со сложностью у нас все хорошо, вроде как, и оценивают нас хорошо. Ну вот с артистизмом мы подкачали. Что сделали в отсутствие сборной России? Во главу угла. Ну, когда ты не можешь человека победить на поле, ты начинаешь придумывать какие-то лихие ходы, да? И во главу угла мировая художественная гимнастика сейчас поставила артистизм. То есть, и когда я смотрю, в чем претензии, собственно, к нашим девочкам, и кто-то там, все же мнят себя сейчас специалистами, и кто-то пишет, ну вот во время элементов у нее было серьезное лицо. Я думаю, ну вы серьезно? Потом я задалась вопросом, ну, что это такое оценка за артистизм?
1: Критерий какой-то есть?
0: Что это такое?
1: Мерка там,
0: ну,
1: не знаю, что.
0: Ну, это же, это сродни артистам, правда? Нам либо он нравится, он передает нам образ, либо нет, но есть еще никакой артист. Ну, вот, ну, допустим, я улыбаюсь. Даниил скажет, ну, что это? Ну, что это за бабка скалится? А Люда, наоборот, скажет, ах, какая прекрасная улыбка. Как вы мне выставите оценки? Ну, такой... большой, да,
2: я
0: знаком?
2: Вообще должен сказать, что я всегда, когда к нам коллеги из спортивной редакции приходят, я всегда открываю то, о чем они говорят. И вот в данный момент у меня как раз София Летерякова открыта фотография с выступления вот на сайте спортивном. И я не знаю, в отсутствии артистизма вот этот эмоциональный ее взгляд вряд ли можно обвинить.
0: Да. И вот, это во мне, когда они пишут, российские гимнастки не добирают артистизма. Слушайте, одно дело я, но у нас есть, мы сегодня связались с Михаилом Грушевским, он у нас есть, да, давний друг нашей редакции. Я думаю, ну вот человек все-таки близкий к искусству, давайте послушаем его, что такое оценки за артистизм, как это можно измерить и что вообще происходит.
3: Конечно, субъективизм в оценке артистизма не только художественной гимнастики, еще и фигурном катании. Сейчас я вообще, скажем, в фигурном катании не знаю, как система выставления оценок, она стала более закрытой, более сложной. Мне уже тяжело в этом разбираться. В моей олдскульной системе координат были оценки в фигурном катании за технику исполнения и за артистизм. Всегда спорили. Не только зрители, дилетанты, но и профессионалы. Не очень понимали логику подобных оценок. Ну и в художественной гимнастике. Так, если смотреть, вот, как сейчас принято говорить, диванным экспертам, то практически все участницы соревнований такого высокого уровня, скажем, как чемпионат Европы по художественной гимнастике, они все артистичны. А все остальное, конечно, вкусовщина и очень субъективно. Мне кажется, это придумано для того, чтобы манипулировать баллами, манипулировать призовыми местами. Мне кажется, ну, слово «мафия», может быть, прозвучит так слишком одиозно, но, безусловно, это такой закрытый клан, очень сложный вид спорта, сложный для восприятия обывателем. И легко, мне кажется, манипулировать пьедесталом, прочими отборами на Олимпийские игры вот за счет подобных тяжело воспринимаемых баллов, как вы сказали, за артистизм. И таких видов спорта достаточно много, где оценивается сочетание профессионального мастерства и вот этого артистизма. Ну, скажем, в синхронном плавании тоже ведь комбинаторика такая же идет. Я не чувствую себя достаточно подкованным человеком, чтобы рассуждать о художественной гимнастике. Вот. Но мне кажется, это какая-то такая очень субъективная.

0: речь. Потому что наши девчонки абсолютные лидеры на протяжении там, десятилетий художественной гимнастики. В общем, манипулятивный моментик в этом, я думаю, имеется.
1: Ну, в общем, у меня осталось время только артистично с вами попрощаться. Я надеюсь, вы мне выставите положительные оценки.
2: 6-0.
1: И с возвращением флага и гимна. И я безумно рада и поздравляю наших девчонок-гимнасток.
3: Спасибо большое. Спасибо Виктория Колосова, наш спортивный обозреватель, была с нами в студии.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. В эфире программа «Люди.

Автор песни «Московские окна», композитор Тихон Хренников, считал ее безделицей, пустяком, случайностью и признавался, что ее популярность является для него загадкой. Летом 1962 года он отдыхал в санатории под Москвой, где встретил своего старого знакомого режиссера Григория Александрова, автора легендарных «Веселых ребят». Тот рассказал, что работает над фильмом «Русский сувенир», первым за многие годы. В главной роли, естественно, должна была выступать его супруга Любовь Орлова. И он попросил композитора, как он выразился, сочинить что-нибудь для Любочки. Хренников согласился, через пару дней набросал несколько нот, но Александров так и не перезвонил. Композитор вспомнил об этой мелодии, когда Леонид Утесов спросил, нет ли у него какой-либо новой песни. Певцу понравилось. Позвонили поэту Михаилу Матусовскому, и тот быстро сочинил текст о московских окнах.

Леонид Утесов начал исполнять песню на гастролях. Ее никто не заметил. Популярность к «Московским окнам» неожиданно пришла через 8 лет в исполнении Ирины Бржевской. Она впервые услышала ее на концерте Утесова, сделала новую аранжировку, и песня, как говорится, пошла.

0: Радио России. Москва, 101.5 FM.
1: С тех пор кто эту песню только не исполнял и где она только не звучала. Как-то Тихон Хренников и дирижер Евгений Светланов приехали на гастроли в Париж. Вечером зашли поужинать и услышали «Московские окна». Мелодию играл скрипач в ресторане. А я ее по какой-то русской радиостанции услышал, рассказал музыкант композитору и записал со слуха ноты. Сейчас, кстати, во многих парижских ресторанах под нее танцуют. Так что хорошая музыка не знает границ.
2: Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья и

люди и песни. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном в Киеве. В результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК Украины. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в нынешнем году. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавшей детали для ракет и дальнобойных беспилотников. ВСУ в ходе массированного удара применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты и беспилотники. Ударам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В числе целей министерство назвало и связанные с армией Украины объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Дмитрий Песков добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он также назвал замечательную инициативу президента Казахстана по созданию Международной ассоциации русского языка и призвал наполнить ее интересным содержанием.
3: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
1: На заседании Совета президент обратил внимание на то, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, что это сделать как это сделать удобоваримо для России, сказал Путин. Президент примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг он встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из 76 стран мира.
4: Мы посчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. В их числе президент Узбекистана Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзании, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэнь, а также президент Абхазии Бадрат Бульба. Кроме того, как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
1: Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Правительство России с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в нынешнем 2026 году. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах покупки долгосрочных товаров. Также Мантуров добавил, что Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных авто через ЕАЭС. С некоторым опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь вступит в свои законные права. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начинается масштабное потепление.
5: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее. Днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: Как отметил синоптик, июнь в Центральной России будет соответствовать температурной климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 10 небольшие дожди, в Южно-Сахалинске до 20 тепла, кратковременные осадки. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до 22 градусов, пройдут небольшие дожди, в Новосибирске уже до плюс 30, в Мурманске 17-19 тепла и без осадков, в Оренбурге прохладнее до плюс 14, временами дождь. В Нижнем Новгороде до 22 градусов, выше 0, а в Ростове-на-Дону до плюс 27, а в Сочи 23-25 со знаком плюс и без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет несколько ниже нормы. В столице переменная облачность, без осадков, плюс 22-24. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть третья.
1: Наконец, после трехдневных переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я увидел, что призрак летит точно на крыльях, вспенивая волны и распустив все паруса, кроме клеверов. О, изумительный пассат! Мы плыли день и плыли ночь, и следующий день, и еще следующий, и так день за днем. А ветер все время ровно и сильно дул нам с кормы. Меня и огорчала, и радовала та скорость, с которой мы удалялись от Сан-Франциско и неслись к тропикам. С каждым днем делалось заметно теплее. Как-то после обеда, подававшегося обыкновенно в 12 часов, когда я закончил уборку кают-компании, Волк Ларсен и Томас Магридж спустились по трапу. Хотя у Кока и был свой закоулок при кают-компании, но он не осмеливался бывать или даже показываться здесь. И только иной раз проскальзывал мимо, как робкое привидение.
2: Итак, значит, ты умеешь играть в Наполеон?
3: Конечно, умею, сэр. Я же англичанин.
2: Точно. Я и сам научился ей на английских кораблях. Хэмп, достаньте карты и принесите сигары и виски. Они у меня в каюте, в ящике.
3: Знаете, сэр, кто-то может сказать, что я вам не ровня, чтобы в картишки с вами играть. Но скажу по секрету, что родители мои люди благородные. Папаша мой настоящий джентльмен. В Англии он известное лицо. Вы, наверное, думаете, что я вру, но, поверьте, у меня веская причина скрывать свое происхождение. Папаша мой, видите ли, считает меня недостойным называться его именем. Он мне даже приплачивает, и немало, чтобы я в Англию и носа своего не сувал.
1: Я поставил рюмки для вина, но Волк Ларсен нахмурился и сделал мне знак, чтобы я принес стаканы. Потом я наполнил их на 2/3 неразбавленным виски и, чокнувшись в честь знаменитой игры «Наполеон», партнеры закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты. Играли на деньги. Ставки росли. Игроки непрестанно пили и скоро опорожнили бутылку. Я принес вторую. Не знаю, шулерничал ли Волк Ларсен, он был способен и на это, но во всяком случае он все время выигрывал. Магрич несколько раз ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он все более фанфаронил, но все-таки не приносил больше нескольких долларов за раз. Наконец он совершенно опьянел, стал фамильярничать и с трудом мог сидеть прямо и смотреть в карты. Волк Ларсен не пьянел, хоть и пил виски стаканами. В нем не произошло никакой перемены. Его, видимо, даже и не забавляли выходки собутыльника.
3: Да у меня есть деньги, говорю вам, я сын джентльмена.
2: Вот и неси их сюда, потому что сдается мне, что ты сейчас продуешь.
3: Ничего, сэр, я умею проигрывать, как истинный джентльмен. Но сейчас я чувствую, удача на моей стороне. Погодите. Как так? Не может быть! Мои деньги! У меня больше ничего не осталось!
2: Хэмп, пожалуйста, возьмите мистера Магриджа под руку и помогите ему выйти на палубу. Он неважно себя чувствует. И скажите Джонсону, чтобы он освежил его несколькими ведрами холодной воды.
1: Я покинул мистера Магриджа на палубе, передав его на руки двум ухмылявшимся матросам.
3: Вы не смеете так со мной обращаться! Я сын джентльмена!
4: Так мы для вас, сэр, стараемся. Вот сейчас сделаем вам водные процедуры.
5: Сын джентльмена, а грязнее труба чиста, это не дело.
1: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
2: 183, 184, 185 долларов. Так и думал. Этот плут явился сюда без гроша в кармане.
1: И то, что вы выиграли, сэр, принадлежит мне.
2: Хэмп, я в свое время изучал грамматику и думаю, что вы перепутали времена. Вы должны сказать, принадлежало мне, а не принадлежит.
1: Это вопрос не грамматики, а этики.
2: Знаете, я в первый раз слышу из уст человека слово «этика». Мы с вами здесь единственные люди, знающие его значение. Когда-то я мечтал, что научусь говорить с теми, для кого обычен такой язык, что поднимусь с того низа, где родился, и буду общаться с людьми, разговаривающими о таких вещах, как этика. Но вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а фактов.
1: Я понимаю, факт тот, что деньги у вас. Но вы удаляетесь от сущности вопроса, который относится к праву.
2: Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и бесправие.
1: А вы не верите?
2: Нисколько. Право в силе, вот и все. Слабый всегда виноват. Быть сильным хорошо, а слабым плохо. Или еще лучше, приятно быть сильным, потому что это выгодно. И отвратительно быть слабым, потому что от этого страдаешь.
1: Но вы несправедливы по отношению ко мне.
2: Ничуть. Человек не может быть несправедлив к другому. Он может быть несправедлив только к себе. По моим взглядам, я всегда не прав, когда считаюсь с интересами других. Поймите, как могут быть неправы друг к другу две молекулы дрожжи, стараясь поглотить одна другую? В них заложена потребность поглощать. Нарушая предписанное, они грешат. Они неправы.
1: Так значит, вы не верите в альтруизм?
2: Позвольте, это что-то вроде содействия другому, не так ли?
1: Альтруистический поступок тот, который совершается для блага других. Он бескорыстен, в противоположность поступку исключительно в своих интересах.
2: Да, я теперь припоминаю. Я читал что-то об этом у Спенсера.
1: Вы читали Спенсера?
2: Немного. Если сказать кратко, Спенсер рассуждает так. Во-первых, человек должен стремиться к собственной пользе. В этом мораль и добро. Затем он должен работать на пользу своих детей. И в-третьих, приносить пользу своей расе.
1: Высшее, самое прекрасное и правильное поведение, когда человек одновременно приносит пользу и себе, и детям, и расе.
2: Это все ерунда и сентиментальность. По крайней мере, для того, кто не верит в вечную жизнь. Каждая жертва, лишающая меня лишнего биения жизни, глупость и несправедливость к самому себе, следовательно, злое дело. И вечная тишина, которая надвигается на меня, не будет ни легче, ни тяжелее от того, приносил ли я себя в жертву или проявлял свой эгоизм, пока я ползал на земле.
1: Значит, вы индивидуалист и материалист? И кроме того, вы такой человек, которому даже в мелочах нельзя доверять, если к ним примешивается эгоистический интерес.
2: Наконец-то вы начинаете понимать.
1: Вы человек, совершенно лишенный того, что люди называют моралью?
2: Вот именно.
1: Человек, которого нужно всегда бояться?
2: Совершенно верно. Теперь вы знаете меня. И знаете таким, каким меня знают все. Меня потому и называют волком.
1: Вы чудовище. Калибан, ссылающийся на Сетибаса и действующий по своей прихоти и капризу. Он нахмурился при этом намеке. Видимо, он не понял, и я догадался, что он не читал поэмы про Калибана. Я тотчас же достал из его каюты книгу и прочел поэму вслух. Он был в восторге. Мы увлеклись спором о философии, науке, прогрессе и религии. Он выражался с угловатостью, свойственной самоучке, но с уверенностью и прямотой первобытного ума. Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал беспокоиться. И когда Магридж с хмурым злым лицом заглянул в каюту, я собрался идти исполнять свои обязанности.
2: Кок, тебе придется похлопотать сегодня одному. Хэмп занят. Обойдешься без него.
3: Хорошо, сэр.
1: 3 дня блаженного отдыха провел я с Волком Ларсоном. Я обедал за общим столом в кают-компании, ничего не делал, а только рассуждал с капитаном о жизни, литературе и законах Вселенной, в то время как Томас Магридж бесился, выполняя работу за нас двоих. Мы горячо спорили с капитаном, и я, чересчур расхрабрившись, начал резко говорить о самом Волке Ларсоне и его жизни. Его темно-бронзовое загорелое лицо почернело от гнева, глаза запылали. Он подскочил ко мне и схватил мою руку. Я попробовал вырваться, однако его громадная сила была чрезмерной для моего сопротивления. Ноги у меня подкосились. Я не мог стоять, не мог выдерживать эту пытку. Волк Ларсон, видимо, овладел собой. В его глазах блеснуло сознание, и он с коротким смехом, походившим на рычание, отпустил мою руку. Я от слабости упал на пол. Он сел, закурил сигару и стал следить за мной, как кошка следит за мышью. Затем я кое-как встал на ноги и поднялся по трапу. Ясная погода миновала, и мне оставалось вернуться в камбуз.
3: А, вернулся? Что такое? Капитану осточертело твое общество? Никчемный лодырь, сейчас я покажу тебя, как отлынивать от работы.
1: Только посмей. Мы точно 2 зверя, запертые вместе, скалили друг на друга зубы. Магридж был трусом, боявшимся ударить меня только потому, что я не робел перед ним. Поэтому он избрал новый способ запугать меня. В кухне был 1 сносный нож. Благодаря долгому употреблению лезвие его сделалось узким и тонким. Кок взял у Йоханссона брусок и принялся точить нож. Делал он это весьма хвастливо, бросая на меня многозначительные взгляды. Целый день он точил нож во всю его длину. Нож стал острым, как бритва.
5: Глядите, Кок точит нож на Хэмпа. Эй, Магридж, смотри, как бы твой ножик не превратился в зубочистку.
3: Смейтесь. Я посмеюсь потом.
1: Я мог поклясться, что видел теперь явное сумасшествие в глазах Магриджа. Признаюсь, мне было страшно. Очень страшно. Постоянное напряжение измучило меня. У меня появилась мысль просить заступничества у Волка Ларсона.
2: Так вы боитесь?
1: Да, мне страшно.
2: Все вы такие. Сентиментальничаете о своих бессмертных душах, а умирать боитесь. Вы же будете жить вечно. Чего же вам бояться? Кок не может повредить вам. Он может только толкнуть вас на тот путь, по которому вам суждено идти вечно. Но если вы не хотите, чтобы вас теперь же толкнули на ваш путь, то почему бы вам не толкнуть на него Кока? Садите в него нож, выпустите его дух на свободу. Сейчас дух этот томится в отвратительной тюрьме, и вы проявите любезность, взломав ее дверь.
1: От отчаяния я выработал план борьбы с Томасом Магриджем при помощи его собственного способа. Я достал у Йоханссона точильный брусок, а у Луиса выменил его кортик, такой же узкий и страшный на вид, как нож Магриджа. На следующее утро после завтрака Томас Магридж опять начал свое. Я спокойно уселся против него на угольный ящик, вынул из-за голенища кортик Луиса и тоже начал точить его на бруске. Я ожидал какой-нибудь выходки со стороны повара, но, к моему удивлению, он как будто даже и не заметил, что я делаю. Мы просидели так 2 часа лицом к лицу и точили, точили, точили. пока весть об этом не распространилась по всему судну, и половина команды не столпилась у дверей кухни поглядеть на это зрелище.
6: Ну как думаете, чья возьмет? Да поп прирежет хампа, точно вам говорю.
7: Стёк же, кишка тонка, он только с виду опасен.
8: Хэп, хэп, ты ему ножом не под ребра тыкай, а прям в живот. Вот так, вот
7: живот. Только сильно не усердствуй. Я тоже хочу поквитаться с коком за паршивую стряпню.
3: К чему служить посмешищем для этих уродов? Они нас не любят и были бы дьявольски рады, если бы мы перерезали друг другу глотки. Ты, Хэмп, неплохой парень. В тебе есть огонек, и ты мне даже нравишься. Ну иди, иди сюда, давай лапу. Хм. Ну ладно, не хочешь, не надо.
9: А вам чего здесь надо? Убирайтесь из моего камбуса, эй вы, мокрые швабры! А не то окачу кипятком.
10: Скоро нашему коку придет конец.
8: Верно. Хэмп теперь хозяин на камбузе. Коку придется прятать свои когти.
1: В следующие дни Кок держал себя со мной более подобострастно и рыболепно, чем даже с самим Волком Ларсоном. Я больше не называл его сэр и мистер, не чистил больше картофеля и не мыл посуды. Я исполнял только свою работу. Делал ее, как считал нужным и когда хотел. Я стал носить свой кортик по-матросски на ремне у бедра и обращался с Томасом Магриджем властно и презрительно. С Волком Ларсоном происходит что-то неладное. 3 дня назад, утром, когда я зашел к нему в каюту, я вдруг неожиданно натолкнулся на него. Он меня не видел. Он опустил голову на руки, и его плечи судорожно подергивались от рыданий.
2: Боже мой! Боже мой!
1: Вам плохо, сэр?
2: Кто здесь?
1: Я, сэр.
2: Ты, Хэмп? Да. Мне ужасно болит голова. Никогда в жизни я не болел. И головной боли у меня никогда не было. Кроме того раза, когда мне раскроила голову рукояткой от лебедки.
1: Эта страшная головная боль продолжалась 3 дня. И все это время он страдал безропотно и одиноко, как дикий зверь. Без жалобы, без сочувствия. Как, по-видимому, обычно страдают на судах. Однако сегодня утром, войдя в его каюту, чтобы прибрать постель, я нашел его здоровым и погруженным в работу. Его стол и койка были завалены чертежами и вычислениями. Он наносил с помощью циркуля и угольника на большой прозрачный лист кальки какой-то чертеж.
2: А, Хэмп, я как раз набрасываю последние штрихи. Хотите посмотреть?
1: А что это?
2: Изобретение, которое сбережет труд моряков и сделает мореплавание простым, как детская игра. Теперь даже ребенок сможет управлять судном. Все, что отныне понадобится в самую бурную ночь, это одна звезда, с помощью которой вы мгновенно сможете определить, где вы находитесь. Смотрите, я помещаю чертеж на прозрачной бумаге на эту карту звездного неба. И поворачиваю его к Северному полюсу. Я вычислил и перевел на чертеж широты и долготы. Достаточно положить его на звездную карту и поворачивать, пока данная точка не придется против цифр на нижней карте. И готово. Вот вам и точное местонахождение судна.
1: Вы, должно быть, хорошо знаете математику. А где вы учились?
2: К сожалению, я не ходил в школу. Приходилось самому добиваться всего. А как вы думаете, почему я сделал эту штуку? Или мыслю я ставить след в песках времен? Нисколько. Я просто хочу получить патент. Нажить денег и Свински прокутить их за одну ночь, пока другие люди будут работать в поте лица. Вот моя цель. А вместе с тем, мне было просто приятно работать над этой задачей.
1: Это называется радость творчества.
2: Это лишь другой способ выразить радость жизни. Победу движения над материей, живого над мертвым.
1: Почему вы не совершили ничего великого? С вашей мощью вы могли бы подняться до любой высоты. Не зная ни совести, ни морального инстинкта, вы могли бы властвовать над миром, сломить его мановением руки. А между тем, я вижу вас здесь, в зените вашей жизни, которая скоро пойдет на убыль. Вижу вас влачащим темное и грязное существование, охотящимся на каких-то морских зверей для удовлетворения женского тщеславия и кокетства. Почему при всей вашей изумительной силе вы ничего не сделали? Ничто не могло бы помешать или остановить вас. Ничто. В чем же дело?
2: Знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел сеять?
1: Да.
2: Вот, если вы помните, иное зерно упало на камень, где оказалось немного земли. И скоро...
1: Пустил росток, потому что земля была не глубока.
2: Когда же взошло солнце, зерно увяло и засохло.
1: Потому что у него не было корня. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Ну и что же?
2: Я был одним из этих зерен. В 12 лет я был кают-юнгой, 14 юнгой, 16 матросом. У меня были бесконечные планы и бесконечное одиночество. Я не получал ни поддержки, ни сочувствия. Я до всего дошел сам. До навигации, математики, естественных наук, литературы. А какая польза? Ни один человек не создает себе сам счастливого случая. Великие люди ловили этот случай, когда он им предоставлялся. Я узнал бы свой случай, но он никогда ко мне не приходил. Терния выросла и задушила меня. Но вот теперь вы знаете обо мне больше, чем кто-либо на свете, кроме, пожалуй, моего брата.
1: А где ваш брат?
2: Он владелец парохода «Македония». Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют «Смерть Ларсен».
1: Он похож на вас?
2: Не очень. Он безмозглая скотина. В нем, как и во мне, много...
1: Зверского?
2: Да. Благодарю вас за слово. Именно зверского. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.
1: И он никогда не философствует о жизни?
2: Нет. И в этом он счастливее меня. Он слишком занят самой жизнью, чтобы думать о ней. Я же сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.
11: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты. Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
12: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Прямо сейчас утренняя гимнастика. Сегодня будем тренироваться на степ-платформе. У кого ее нет, можно использовать обычную ступеньку или пару увесистых книжных томов. Степ-аэробика поможет вам увеличить выносливость и адаптироваться к переходу в осень. Автор комплекса – специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Он проведет с вами утреннюю гимнастику. Привет, Влад!
13: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились! Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим первые 6 упражнений. Первое упражнение начинаем с обычных шагов на платформу. Повторим 2-3 раза. Раз. Ставим правую ногу на ступеньку. Два. Ставим и левую ногу на платформу, поднимаясь на нее. Три. Опускаем правую ногу на пол. Четыре. Опускаем на пол левую ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре.

Следующее упражнение. Стоим лицом к степу, разводим руки в стороны до уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стоим лицом к степу. Поднимаем руки вперед, чуть выше уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь поднимите руки. Согните их в локтях, касаясь пальцами плечей. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз,

Возвращая руку в исходное положение, на счет 3 опустить правую ногу на пол. На счет 4 опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая левую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Белки – это вещества, состоящие из аминокислот, соединений, в состав которых входит азот. Всего аминокислот 150. В составе пищи содержится только 20. Большую часть из них организм человека может синтезировать сам, но образование некоторых невозможно. Они поступают к нам только в готовом виде из пищи. В связи с этим такие аминокислоты называют незаменимыми. Их 8. Валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан и фенилаланин. Если в пище этих аминокислот недостаточно, нормальное развитие и жизнедеятельность организма нарушаются. Заменимые аминокислоты могут вырабатываться внутри организма самостоятельно при достаточном поступлении из пищи других аминокислот. Белки строятся из различных комбинаций аминокислотных остатков. Аминокислоты используются для построения наших собственных, специфичных для человека белков. Из белков в дальнейшем строятся все клетки организма – ферменты, гормоны, гемоглобин и множество других необходимых нам веществ. Нужно сказать, что из белков состоит 20% всего человеческого тела. Не содержат белки у здорового человека только моча и желчь. Потребность взрослого человека в белках может быть разной и зависит от пола, возраста, физической активности, состояния здоровья, а также от физиологического состояния. В среднем суточная потребность в белках составляет около 1 грамма на килограмм нормального веса. Оптимальным вариантом белкового питания будет сочетание продуктов растительного и животного происхождения, ведь именно тогда получается максимально полноценная комбинация, удовлетворяющая потребности организма во всех аминокислотах. Кстати, одним из самых ценных растительных белков считается соевый. В нем содержится много незаменимых аминокислот, которые хорошо усваиваются. Введение их в рацион дает возможность снизить жировую нагрузку и уменьшить количество калорий. Среди животных белков самый легко усваиваемый содержится в яйцах, причем наиболее богата белком именно желтая их часть, а не белая. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На канале Радио России Иваново слушайте истории Ивана.

0: Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
3: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
3: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? Топоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
5: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
4: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
5: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
4: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
5: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
4: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
5: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
4: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
5: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
4: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
5: И как же это средство изобрели?
4: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
5: И как же работает пилорис?
4: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнайте, как это сделать.
5: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
4: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
5: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
4: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
5: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
4: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
1: Радио России. Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя великая Россия.
7: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Киевское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавшей детали для ракеты и дальнобойных беспилотников. Также сообщается, что 50 БПЛА сбиты над Ленинградской областью. О пострадавших информации нет. Сегодня открывается 29-й Петербургский международный экономический форум. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавший детали для ракеты и дальнобойных беспилотников ВСУ. Ударам подверглись также предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Как заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, Россия переходит к регулярным ударам возмездия по предприятиям ВПК Украины, которые нацелены на ослабление военного потенциала Киева, передают «Известия». Дипломат также рассказал, что МИД России передал данные подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске дипломатам и представителям России на ключевых международных платформах. В то же время посетившая Старобельск делегация Международного комитета Красного Креста уже получила доступ ко всем деталям трагедии, в том числе пообщалась с пострадавшими от удара вооруженных сил Украины студентами. Согласно последним данным, силы ПВО сбили 50 беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс» в аэропорту Пулково. Введены ограничения на полеты. Город Мичуринск в Тамбовской области минувшей ночью также был атакован беспилотными летательными аппаратами. По данным губернатора региона Евгения Первышова, в результате повреждения получили жилой дом и объекты инфраструктуры. Пострадали многоквартирный дом, библиотека, школа искусств, в которых выбиты стекла. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают представители оперативных служб. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам. Наибольший вызывает Ил-114-300, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Питерского экономического форума глава, входящий в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов в России.
2: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что МС-21 и Суперджет, Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракт.
1: Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации, индийские авиакомпании проявили интерес к поставкам от 100 до 200 российских самолетов Ил-114-300 и сухой Суперджет 100. 29-й Петербургский международный экономический форум открывается сегодня. Он пройдет до 6 июня. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран. В пятницу, 5 июня, президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
3: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. И вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно.
1: Как стало известно, во время традиционной встречи с руководителями международных информационных агентств будут затрагиваться ключевые аспекты внутренней и внешней политики России, основные события в мире. Пентагон сохраняет крупную группировку боевых кораблей у побережья Ирана, сообщает Интерфакс. Около 25 кораблей в Аравийском море боевое дежурство несут два авианосца «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш». На них базируются в общей сложности более сотни истребителей, в том числе в Оманском заливе к востоку от Ормузского пролива размещены 14 ракетных эсминцев, два боевых корабля, три больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. Помимо боевого патрулирования, корабли задействованы в обеспечении режима морской блокады иранских портов. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся. Тем временем корпус стражи Исламской революции Ирана заявил о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по торговому судну и объектам США на Ближнем Востоке. В ответ на американские атаки, совершенные накануне, передают телеканал Press TV. Также Соединенные Штаты отразили еще одну иранскую атаку на авиабазу в Кувейте. С некоторым опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь вступит в свои законные права. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начнется масштабное потепление.
4: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: Как отметил синоптик, июнь в Центральной России будет соответствовать температурной климатической норме. Тем временем штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за сильных ливней 5-6 июня. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано на один год, сообщает пресс-служба чемпиона России. Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Он перешел сюда из Ростова. Суммарно за эти сезоны у Александра набралось 273 матча, в которых он забил 46 мячей и отдал 16 голевых передач. Именно Ерохин отметился чемпионским голом в игре 29-го тура РПЛ против Сочи. Международная федерация хоккея не ждет бойкотов со стороны других стран в случае допуска сборной России до соревнований. Сообщается, что россиян могут вернуть на международную арену в сентябре. Накануне чемпионат мира выиграла команда Финляндии. В финале она обыграла сборную Швейцарии 1-0. Третье место заняли норвежцы. Им удалось отобрать бронзу у канадцев. Хоккеист Вегаса Иван Барбашов стал первым россиянином, забившим в финальной серии Кубка Стэнли. Его команда победила в стартовом матче серии 5-4. Следующая встреча состоится послезавтра. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал Ролан-Гаррос в парном разряде. В четвертьфинале они уступили канадке Габриэле Добровски и бразильянке Луизе Стефани 4-6, 5-7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Сегодня в одиночном разряде Анна Калинская проведет свой четвертьфинал против польки Майи Хвалински. А Диана Шнайдер попробует остановить первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Баскетбольный ЦСКА дома обыграл казанский «Уникс» в первом матче финальной серии «Единой лиги» 91-63 в пользу хозяев. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, во Владивостоке сегодня днем до 23 градусов со знаком плюс и без осадков. В Челябинске 16-18 тепла, кратковременные дожди. В Красноярске до плюс 25, в Архангельске плюс 12, в Петрозаводске чуть теплее до 14 градусов. В Казани плюс 20, небольшие дожди. В Воронеже и Волгограде до 25 тепла, в Ялте плюс 20-22. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге тоже небольшие осадки. И гроза, плюс 22 градуса днем. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса днем. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице уже плюс 17, осадков не наблюдается.

0: Вологде 7 часов 10 минут. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Мы рады приветствовать всех, кто с нами на волне Радио России в эти минуты. Встретим новый день вместе. Сегодня среда, 3 июня. Отмечается Всемирный день бега и Всемирный день велосипеда. У православных день Владимирской иконы Божьей Матери. В православном календаре 3 дня посвящены этой иконе и все связаны со спасением страны от врага. В мире также сегодня отмечают День парашюта. Что ж, праздники хорошие, и пусть наступивший день порадует нас не только праздниками, но и теплом и солнышком. Днем ожидается облачная, с прояснениями погода, кратковременный, правда, дождь с грозой, ветер западной четверти до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью была от 6 до 11 тепла по региону, днем по городам такая. В Великом Устюге сегодня плюс 16 днем, в Никольске до плюс 20, в Тотьме плюс 18, в Вытегре плюс 16. 16, в Кириллове 18 выше нуля, в Бабаеве до плюс 20, в Череповце и Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление около нормы. Теперь о наших планах на утро. Впереди встреча с настоятелем Зоаникиева и мужской пустыни игуменом Лавром и его рассказ о празднике, который отмечается сегодня в обители. Далее программа «Поэтическая страничка» с участием лакжанки и поэтессы Татьяны Мизгиревой. Завершит наш утренний эфир экскурсовод и краевед Елена Пологих. Елена Владимировна напомнит нам, какие нити связывают Вологодскую землю с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. 6 июня мы отмечаем Пушкинский день России и День русского языка. Но прямо сейчас слушаем новости на областном радио. У микрофона Владимир Юдин.
1: Доброе утро. В Череповце 85-летний юбилей отметила известный историк и краевед Эльвира Риммер. Более полувека она посвятила изучению и сохранению истории города, музейной работе и краеведческим исследованиям. Благодаря ее книгам и архивным изысканиям многие смогли глубже узнать историю родного края и открыли для себя имя Ивана Милютина. Позднее в его доме был создан музей, который сегодня является одним из самых популярных в городе. В Вологде завершается подготовка зоны отдыха в парке мира к летнему сезону. Специалисты уже привели в порядок территорию, покрасили малые архитектурные формы и спортивное оборудование, убрали мусор. В ближайшие дни на берег завезут около 300 кубометров песка, а также завершат оснащение спасательного поста. Кроме того, проведен отбор проб воды. Все подготовительные работы планируют закончить до открытия купального сезона. Вологодская область во второй раз примет Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда Фолк». Масштабное событие пройдет с 30 июля по 2 августа в Вологде и в музее Семенкова. Участниками форума станут молодые фольклористы, этнографы, мастера народных промыслов и представители творческих объединений со всей страны. В программе образовательные площадки, мастер-классы, дискуссии и встречи с экспертами, посвященные сохранению и популяризации традиционной культуры. Регистрация на форум открыта до 20 июня. 6 июня в Вологодской области пройдет акция бесплатной онкодиагностики «Онкослужба. Северная звезда России». Жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках по месту прикрепления. В зависимости от возраста и пола пациентам предложат маммографию, УЗИ, анализы крови, обследование шейки матки и диагностику новообразований кожи. Для участия необходимо заранее записаться через регистратуру или колл-центр своей поликлиники. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. На Вологодчине стартовала летняя оздоровительная кампания. Об этом заявила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова. По ее словам, этим летом в лагерях региона отдохнут около 38 тысяч детей. Основными темами смен станут патриотическое воспитание, традиции вологодской земли, здоровый образ жизни и год единства народов России. Особое внимание уделят доступности отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них организуют 60 инклюзивных смен. Кроме того, в рамках проекта «Лето русского севера» для школьников подготовлены культурные, спортивные и образовательные программы на весь период каникул. Вологодская область представит свой инвестиционный и туристический потенциал на Петербургском международном экономическом форуме, который открывается сегодня в Санкт-Петербурге. Регион подготовил стенд под названием «Вологодская область. Место силы русского мира», где будут представлены достижения в промышленности, социальной сфере и туризме. В рамках форума делегация области планирует подписать 16 соглашений на общую сумму более 25 миллиардов рублей. Для гостей также организуют дегустацию продукции вологодских производителей. В Вологде состоялась очередная встреча митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы с государственными служащими в рамках проекта «Добрый час». Темой беседы стали духовно-нравственные ориентиры в современном обществе. Владыка отметил важность личного примера, взаимопомощи и следования христианским ценностям как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Участниками встречи стали около 400 человек. В Череповце уличный кинотеатр в Милютинском парке будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям предложат познавательные программы и советское кино. По выходным покажут семейные фильмы и анимацию. Отдельные показы запланированы ко Дню России. Вход на все сеансы свободный. Кинопоказы проходят в рамках проекта «Лето русского севера». Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: Областное радио. Утренний гость.
0: Сегодня отмечается престольный праздник Владимирской иконы Божией Матери Заникиевой Богородицы Владимирской пустыни. Заникиева Богородица Владимирская пустынь была основана в 1588 году на месте явления Владимирской иконы Божией Матери крестьянину Илариону в монашестве Иосифу Заникиевскому. Мы в наших эфирах рассказывали эту историю, но все-таки напомним. По преданию Иларион потерял зрение, но после молитв ему явились святые бессребреники Косма и Дамиан, которые обещали исцеление. И придя на указанное ими место, Иларион внезапно увидел в необыкновенном свете икону Богоматери. Приложившись к ней, он прозрел и основал на этом месте обители. Икона Владимирской Богоматери прославилась многочисленными исцелениями, и на этом месте был построен храм. Был открыт монастырь, но после революции монастырь был закрыт, а святыни утрачены. Началось возрождение обители примерно в 2018 году, и сейчас идет активное ее возрождение. В нашей студии игумен Заникиевской Богородицы Владимирской пустыни. Отец Лавр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Продолжите, пожалуйста, мой рассказ. Может, если что не так, то поправите.
3: Образ Владимирской иконы Божией Матери является одним из самых почитаемых образов Пресвятой на территории Русской Православной Церкви. И связано это с тем, что Пресвятая Богородица является заступницей нашего Отечества. И это доказывается историей. Праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери в году торжественно исполняется трижды. Первый – 8 сентября. И вспоминается избавление наших предков от набега Тимура Тамерлана в 1395 году, когда этот грозный завоеватель шел на нашу столицу. Она только-только поднималась с колен, усиливалась, и уничтожение Москвы грозило уничтожением всего нашего Отечества, ибо вокруг княжества Московского стали объединяться другие княжества. Это был центр. И от набега Тимура Тамерлана невозможно было никак спастись. И помощи было ждать неоткуда. Единственной надеждой в безвыходной ситуации для человека является Бог. И вот наши предки обратились со всем чаянием и упованием на Божию Матерь и на Господа Иисуса Христа. Были отправлены гонцы в город Владимир, где хранилась чудотворная икона Божией Матери, именуемая Владимирская. И торжественно ее встретили недалеко от Московского Кремля. Слезно наши предки молились перед этим чудотворным образом. И по преданию, которое сохранено в летописи, Тимуру Тамерлану явилась сама Пречистая Богородица. и грозным голосом повелела оставить пределы Москвы и больше не продолжать свой поход на Стольный град. Тимур Тамерлан был очень боязливый, а в религиозном смысле этого слова, призвал к себе советников, своих доверительных лиц, которые уже прекрасно знали, что на территории Древней Руси исповедуется православная вера, христианская, и действительно посоветовали не трогать этот город, если такое грозное предупреждение было. И Тимур Тамерлан уходит на юг. Летописи сохранили это повествование. Сохранила память наших предков и церковь православная. Историки до сих пор спорят о таком резком уходе Тимура Тамерлана. Но верующие знают, что это заступничество Пресвятой Богородицы. Таким образом Москва уцелела. Таким образом и наше Отечество существует до сих пор. Следующий праздник установленный был 6 июня. И воспоминает избавление нашего Отечества от набега уже хана Ахмата в 1480 году. И опять же, молитвой наших предков перед образом Владимирской иконы Божией Матери была одержана победа во время знаменитого стояния на Угре. Войска хана Ахмата, не решившись на сражение, ушли, что положило конец монголо-татарскому игу. Все, наши предки освободились от этого страшного состояния подчиненности монголо-татарскому нашествию. Следующий праздник был установлен 3 июня и связан с историей об избавлении от хана Махмед-Гирея. В 1521 году чудотворный образ способствовал чудесному бегству крымского хана, когда его полчища уже были готовы к решающему штурму Москвы. Подытожим. У нас есть три праздника, чествующие Владимирский образ Божией Матери. 6 июля, 3 июня и 8 сентября. О Заникиевой Богородице Владимирской пустыни, связанной с чудотворным образом Владимирской иконы Божией Матери, три престольных праздника. 3 июня, 6 июля, 8 сентября. Но в большей степени главным из этих трех праздников является 6 июля. Именно в этот праздник был явлен чудотворный образ крестьянину Илариону, который при обретении этой великой святыни исцелился от слепоты и посвятил всю свою жизнь на служение Богу на месте, где сейчас находится наша пустынь. Образ явился письмом иконографическим, таким же, как пишется образ Владимирской иконы Божией Матери. И чудесный факт в том, что этот образ является самоявленным. Его никто не писал, нету иконописца. Этот дар был явлен самой Пресвятой Богородице для основателя нашей обители, который в последующее время принял монашество с именем Иосиф. В этот праздник всех приглашаю в Заникиеву пустынь. И с радостью мы пройдем путь преподобного Иосифа, который он прошел перед обретением иконы от храма святителя Василия на Едке до Заникиевой пустыни. Пройдем этот крестный ход с молитвенным пением и славою Божию. И в конце крестного хода послушаем божественную литургию, на которой все мы причастимся животворящих тайн Господних. Это будет 6 июля. Да, но так как я уже сказал, что праздник престольный, связанный с Владимирской иконой Божией Матери, чествуется за Никиевой пустыни три раза в год, также всех приглашаю на все праздники и 3 июня, вот ближайший, и 8 сентября. Главный храм обители посвящен обретенной святыне, Владимирской иконы Божией Матери. Но, к сожалению, сейчас он находится в тяжелом состоянии, в руинированном. Мы сейчас производим все необходимые подготовительные работы, готовим строительную документацию, визуализацию. Наш замечательный архитектор Комов Алексей Олегович готовит вместе со студентами нескольких вузов государственных. И мы очень надеемся, что этим летом приступим к восстановлению главного собора монастыря.
0: А что касается иконы или списка этой иконы? Где она и где основная икона?
3: К сожалению, самоявленная икона, этот дар Божией Матери нашей обители утрачен. В годы лихолетия, после революции, изучая архивные свидетельства, воспоминания, мемуары, пришел к выводу, что у обители было накануне революции три чудотворных иконы, почитаемых, особо почитаемых икон. В первую очередь, это самоявленная Владимирская икона Божией Матери, которая была дана преподобному Иосифу. Вторая икона – Казанская икона Божией Матери. И третья икона – Афонская икона Божией Матери. Все эти три иконы были конфискованы вместе со всем иконостасом, с драгоценными сосудами евхаристическими обители. То есть все самое ценное было вынесено из обители в 21 году 20-го столетия. Сейчас мы усиленно ищем имущество обители. Дай Бог, хоть хотя бы что-нибудь мы найдем.
0: А что касается мощей преподобного Иосифа?
3: Мощи основателя обители преподобного Иосифа Заникиевского и двух его учеников Антония и Аникия, которые тоже канонизированы своим учителем, были обретены 2 года назад. В данный момент находятся в Воскресенском соборе Вологодского Кремля. И очень надеемся, что после восстановления главного собора монастыря мощи святых основателей вернутся в свой родной обитель.
0: Отец Лавр, можно, подводя итог, еще раз вернуться к значению иконы Владимирской Божией Матери и праздника, самого праздника?
3: Значение почитания чудотворного образа Владимирской иконы Божией Матери заключается в первую очередь в том, что именно через этот образ Пресвятая Богородица проявляла свою милость и спасала наш народ неоднократно. Этот образ горячо любим среди нашего народа. Многие-многие поколения, многие века притекали к этому образу, получали утешение и помощь. Вот для меня Владимирский образ Божией Матери является самым почитаемым на Руси. Столько списков, сколько есть у Владимирской иконы Божией Матери, мне кажется, нет ни у какой другой иконы. В наше время очень важно осознать глубину истории нашего Отечества, которая не может быть без истории, связанной с Русской Православной Церковью. Ибо наш народ основан святыми в буквальном смысле этого слова. Княгиня Ольга – верующий православный, крещенный человек. Князь Владимир, при котором и создается наше государство, верующий, крещенный православный человек. Вся наша письменность, словесность древнерусская написана святыми. Вот у нас был недавно в гостях Александр Николаевич Ужанков, он как раз и говорил о смысле и об основании нашей литературы. Он приводил первые произведения древней словесности, такие как «Слово о законе благодати», «Повесть временных лет», «Сказания о Петре и Февронии Муромских». Ведь авторами этих произведений являются святые. Кто нам дал с вами, дорогие друзья, письменность? Кирилл и Мефодий. Мы торжествуем и чествуем их каждый год. Святые, дорогие друзья, такого основания, как у нашей страны, таких духовных корней, не побоюсь этого слова, нету ни у какого другого народа. Поэтому узнавайте веру своих отцов и храните ее. это доброе пожелание от Заникиевой пустыни.
0: Отец Лавр, большое вам спасибо. Как всегда, очень интересно, познавательно и полезно. Я напомню, что в нашей студии был настоятель Заникиевой Богородицы Владимирской пустыни игумен Лавр. Ну, еще напомню, что разговор сегодня шел о празднике почитания Владимирской иконы Божьей Матери.
1: Утренний гость.
2: Областное радио.
0: В эфире Радио России Вологодская область. Поэтическая страничка.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Мизгирева Татьяна Александровна. Цветкова Лина Альбертовна пригласила меня на радио, на поэтическую страницу. Спасибо за приглашение, я с удовольствием пришла. Когда меня приглашают на какие-то мероприятия, я всегда начинаю свой рассказ, может быть, со своего стихотворения, как визитная карточка, «Тихая деревня Чернышова». Я сама вологодская, чернышовская. Я родом из деревни Чернышова. Теперь она улица Чернышовская, недалеко от магазина «Лента», от «Возрождения». Приходите в гости, улица Чернышовская. Поэтому вот начну так. «Тихая деревня Чернышова, левый берег Содемки реки. Я в твоих лугах гуляю снова, собираю в поле васильки. Я иду по полю, как по детству, так же безмятежно и легко. Улыбаюсь дружному семейству, на меня смотрящих васильков. Пусть за годы много изменилось, обмелела Содемка река, только основное сохранилось, то, что манит нас издалека. Здесь пока еще не в дефиците, все еще в достатке доброта. И искать не надо, не ищите, вот она, людская простота. В каждом доме вас тепло встречают, угощают свежим молоком, двери на замки не запирают, слушают гармошку вечерком. И плывут бесхитростные звуки над деревней на исходе дня. Отдыхают тружеников руки, и деревня тихая моя. Я начала читать и писать в 5 лет. У меня старшая сестра Ольга, вот она приходила из школы, читала и писала. Я тоже училась читать и писать, и научилась в 5 лет. Я уже спокойно читала и писала. Ну вот, а потом пришла в гости двоюродная сестра, она была очень ведомщицей. Чего такого мы не переделали? Она говорит, давайте сочинять стихи. Я написала стихотворение такое легонько про снежинки, а потом так дальше больше и писать начала. И мне нравилось. Потом и взрослая. Ну, я, конечно, люблю природу. Я закончила 28-ю школу. В 28-й школе учиться было очень хорошо. Преподаватели все были добрые, хорошие. Учили хорошо, старательно. Потом поступила я в институт. На физмат. Там тоже было весело, хорошо, дружно. Да все равно я писала, когда для юбилеев, когда для свадеб, когда писала так просто, стихи, это как стихийное бедствие. Оно то пишется, то вообще не пишется. Шел по Волгам, где дождь лепестковый, осыпался с черемух снег, а на небе просвет васильковый мне надежду дарил на рассвет. Обещал завтра новое утро, обещал новый день без грозы, за рекою росу в незабудках, чистотою невинной слезы. И я верила в это, как в чудо, пусть твердят, не бывает чудес, только дождь лепестковый повсюду в руки сыпался прямо с небес, и светлело высокое небо, распускались на нем васильки, а с черемухи празднично белой мне летели в ладонь лепестки, все летели в ладонь лепестки. Считаю, что у меня стихи музыкальные. Но вот, понимаете, может быть, я настолько любила сцену, когда была маленькая, и когда мне мамочка моя сказала просто так, что Людмила Зыкина стареет. Как я плакала! Я 3 дня плакала, что как же это Людмила Зыкина стареет? И потом как-то у меня стали писаться стихи, вот именно музыкальные, и они стали петься. Они просились на музыку, они просили петься. Моим первым автором, который создали мы 5 нотных сборников, Эльвира Витан-Заутурова. Она пригласила, мы создали первый букет нежности. Это у нас там хорошо получилось. Потом еще мы написали с Светланой Дмитриевной, написали мы с ней проект «Вологда-Кружевница». Там тоже было много-много стихов. Я уже написала много стихов о Вологде, потому что это мой родной город. Здесь душевно. Это ведь сила русского мира. Здесь как-то я обретаю, может быть, силу, может, уверенность. Но она красивая. Вологда – это мое родное. Вот первая песня о Вологде была написана Эльвирой Витон-Заутуровой по «Вологодской осени». Вот. А потом написала еще много песен. И одна из них – Надежды Михайловны Берестовой, на стихи такие. «Для меня Россия – это Вологда, украшение северной земли. Город древний, но вторую молодость палисады будто обрели. Для меня Россия – это Вологда, храмы, колокольни, купола. В ярком блеске северного холода ты душой красива и светла. Улицы сплетаются соцветия Вологды, столицы кружевной. Будто не коснулись их столетия, в каждой сохранении хранился край родной. Незабыты промыслы народные, до сих пор традиции живут. Здесь душою песни хороводные под гармошку русскую поют». Еще одно стихотворение стало песней, и песня мне очень нравится. Ее исполняют даже студенты Вологодского строительного колледжа. Марина Алексеевна Маткеева сочинила тоже музыку и стала этой песней. А Вологда для нас звучит особо, в нее мы просто с детства влюблены. Из городов он самый лучший город, он украшение русской старины. Он предназначен нам судьбой, и древний он, и молодой. Наш славный город и любимый, наш город, он всего один такой. С красивой белокаменной Софией и северным сиянием куполов, с традициями добрыми России, и нам других не надо городов. А в Вологде живут такие люди, с открытым сердцем, доброй душой. И город наш еще красивее будет, ведь он основан на земле святой. Но я ездила раз в Верховажье, и меня поразили люди верховажские, природа верховажская. И я написала стихотворение «Верховажье», а потом она стала песней. Кто поехал в Брюссель, кто в Париж, кто в Мадрид, кто в Израиль, мне это не важно. Не жалею теперь, и душа не болит, что поехала я в Верховажье. Музыку для стихотворения «Верховажье» написала Татьяна Григорьевна Шимова, композитор с Верховажья.

На сегодняшний день у меня 5 нотных сборников и 2 книжицы стихов. Я не публикуюсь, но надо бы, конечно, надо бы. Но сейчас мне очень нравится ходить в Лупцовский центр. Вот там люди, вот именно с доброй душой, с открытым сердцем, такие все талантищи. Послушаешь, мне очень-очень нравится. В этом году была зима удивительная. Как много было снега, какой чистоты много-много. И я вот написала такое стихотворение. Посвящено Рубцову, 90 лет. «Какая в этот год стоит зима, и чистотою белый снег сверкает, и вновь слышна в природе тишина, и вновь душа от счастья замирает. Снежинки снова водят хоровод, и им легко справляться с этой ролью, ведь наступил Рубцовский Новый год. За всю любовь расплатимся любовью, за все добро расплатимся добром, а по-другому мы и не умеем. Мы на одной большой земле живем, все выдержим и все преодолеем. Для нас горит звезда его полей, и огонек стихов его не гаснет. Спасибо, что объединил людей поэзией души своей прекрасной». Это тоже песня теперь. Татьяна Шимова ее написала. Приближается юбилей нашего любимого родного города Вологды. Все готовимся. Видно, что город преобразуется.

0: Тематическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов Вологжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте 235.рф в разделе «Радио России. Подкасты».
1: Областное радио.
0: На этой неделе по всей стране проходят мероприятия, посвященные великому классику, к чему памятнику не зарастет народная тропа. Хотя бы пару строк из его стихотворений знает каждый. В эти дни звучат его строки на улицах, в музеях, библиотеках, театрах. Прозвучат и в нашем эфире. На областном радио 5 мая мы обещаем, что выйдет большая программа, посвященная дню рождения Пушкина и дню русского языка. А сегодня вашему вниманию мы предлагаем фрагмент этой программы. Пушкин и Вологда. Какие нити связывают Вологодскую землю с великим русским поэтом? Об этом в нашем эфире рассказывает экскурсовод, член Вологодского рубцовского центра, краевед Елена Пологих.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Александр Сергеевич Пушкин в Вологде не был, но существует огромное количество связующих нитей между нашей Вологодской землей и великим русским поэтом. Во-первых, это места, названные в честь Пушкина в Вологде. Начнем хронологически. Пушкинский детский парк. Рядом он с площадью Революции. Как раз недавно была реконструкция этого парка. Вот открыт он был к столетию Пушкина. В самом конце XIX века перед этим был перенесен оттуда сенной рынок. И вот на этом месте был открыт парк в честь Пушкина для детей. Там предполагалось проводить различные игры, беседы с детьми, культурные мероприятия. Но такое название «Пушкинский детский парк» он носил до 1925 года. А затем, когда вот был уже установлен там памятник Ленину, его переименовали просто в «Детский парк». Это столетие Пушкина, были грандиозные мероприятия по всей Вологодской губернии. Вот состоялось открытие этого Пушкинского детского парка, а также во время этих мероприятий возникла мысль открыть еще и Пушкинский народный дом. И он уже чуть позже был, через несколько лет,

0: открыт. Такие народные дома, они появлялись по всей России. Это были такие культурные центры, в которых проходили различные лекции, концерты, были библиотеки, чайные иногда. И Вологде он тоже открылся, но просуществовал совсем немного. В 1906 году он был сожжен, и уже после революции в этом здании был такой дом революции, а затем театр. Сейчас это ТЮЗ, известный нам. И в советское время перед этим зданием стоял бюст Пушкина. Также бюсты некоторое время находились в Пушкинском детском парке. Некоторое время Вологда была без бюста Пушкина, то есть они были везде убраны, и появился бюст уже в 1985 году в известном нам месте на улице Пушкинской. Да, и вот и сама улица Пушкинская, это название появилось в 1936 году. Также существует в Кадникове два бюста Пушкина в парке и в музее. И вообще кадниковские дворяне Зубовы были свойственниками Пушкина. Памятник Пушкину в полный рост находится в Череповецком районе, в деревне Домозерово, рядом со школой. И, конечно же, Вологда связана с Пушкиным через людей, его современников, друзей, знакомых, с которыми Пушкин в то время общался. Во-первых, это Константин Николаевич Батюшков, известный поэт, который родился и умер в Вологде. Они знали с Пушкиным друг друга и очень хорошо друг к другу относились. И молодой Пушкин очень любил, увлекался Батюшковым, подражал ему в своих стихах. И критик Белинский написал: «Батюшков много и много способствовал тому, чтобы Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобы имя его произносилось в истории русской литературы с любовью и уважением». Пушкин посвящал Батюшкову свои стихи. «Поэт, в твои предметы воли воззвучны струны, смело грянь, Жуковским пой кроваву брань и грозну смерть на ратном поле, и ты в строях ее встречал, и ты, постигнутый судьбою, как рос питомцем славы пал, ты пал и хладною косою едва скошенный не увял». Это из стихотворения «К Батюшкову». И оба они состояли в таком литературном обществе «Арзамас». И берем другого человека, это Михаил Никитич Муравьев, известный Муравьев, родственник Батюшковых, сенатор, общественный деятель, воспитатель царских детей. Пушкин был вхож в дом Муравьевых, муравейник, тогда называли его большую семью. И вот некоторое время Муравьевы как раз жили в Вологде. Петр Вяземский, большой друг Пушкина до конца дней его, и Пушкин посвящал ему стихи, например, известное «Язвительный поэт, остряк замысловатый, и блеском колких слов, и шутками богатый, счастливый Вяземский, завидую тебе, ты право получил благодаря судьбе смеяться весело над злобою ревнивой, невежество разить анафемой игривой». Так вот, Вяземский в 1812 году попал в Вологду во время эвакуации, его жене пришло время родить, она последовала в Вологду за врачом, который тоже отправился сюда в эвакуации. И здесь родился у них сын, первенец Андрей, которого крестили в нашей Вологодской Владимирской церкви. И Пушкин очень хорошо общался с Вяземским, и они переписывались. Еще один хорошо знакомый Пушкина – это губернский прокурор, он же литературный критик, поэт Николай Остолопов. Вместе с Пушкиным они были составителями словаря древней и новой поэзии. Он жил в Вологде какое-то время, вот, и в работе над словарем принимали участие Державин, и Крылов, и Жуковский, и Пушкин. Наш земляк, известный святитель Игнатий Брянчанинов, в юности он жил в Петербурге и был вхож в семью известного Оленина. И там он встречался вот как раз со своими современниками, известными поэтами Пушкиным, Гнедичем, Крыловым. И он очень хорошо декламировал стихи. И вот эти будущие известные поэты давали свои произведения почитать прилюдно на публике. И, кстати, вот для Игнатия Брянчанинова Пушкин был образцом в литературных трудах. Он это подчеркивал, и ему очень нравился метод Пушкина работать над своими произведениями, вот, вычитывать и что-то исправлять, и усердно работать. То есть он писал в своих письмах, подчеркивал, что Пушкин вот в этом для него является образцом. Более позднее время, уже после смерти Пушкина, вологодские поэты посвящали ему свои стихи. Это тоже одна нить, связывающая Пушкина с Вологодчиной. Какие это поэты? Например, Владимир Гиляровский, Игорь Северянин, Николай Рубцов. И хочется прочитать такое короткое четверостишее Рубцова, посвященное Пушкину. «Словно зеркало русской стихии, отслужив назначение свое, отразил он всю душу России и погиб, отражая ее». Здесь Рубцов сказал как будто бы не только о Пушкине, но и о самом себе. Еще интересные связи Вологжан и Пушкина через художественные произведения, через картины. Вот самое первое изображение Пушкина, где он буквально вот таким выглядит совсем младенцем, двухлетним ребенком, так изобразил его художник Ксавье де Местр. И этот портрет хранился у родителей Пушкина. Но интересно, что врачом родителей Пушкина был наш земляк Матвей Яковлевич Мудров. Он лечил Надежду Осиповну, Сергея Львовича. После смерти Мудрова Надежда Осиповна подарила его дочери портрет вот этого маленького Пушкина, и он хранился в семье Мудровых. Ну а потом правнучка Мудрова подарила известному артисту Якуту за хорошо исполненную им роль Пушкина, а Якут уже, в свою очередь, подарил в Пушкинский музей. Еще есть такая известная картина академика Андриана Волкова «Дуэль». Эта картина была написана по следам, прямо она такая документальная. Консультировал Волкова сам Данзас, секундант. И эта картина, так оказалось, что нашлась в одной простой вологодской семье. Она была куплена очень давно еще их предками где-то на рынке в другом городе. И вот однажды они поняли, прочитав статью в журнале «Нева», что какой ценностью они обладают. Они написали в этот журнал, и к ним приехали сотрудники музея Пушкинского на Мойке 12 и забрали эту картину. Сейчас она находится вот в музее в Петербурге. Художник Андриан Волков, он сам не вологжанин, но интересно то, что картина эта много лет находилась именно в вологодской семье. И еще один портрет существует, он тоже находится в Пушкинском музее в Петербурге. Пушкин там изображен очень необычно. Отличается от прочих портретов. Он неприукрашенный и такой как будто задумчивый мыслитель и немного грустный. И выяснилось, что автор этого портрета такой Иван Ленёв, и он был устюженским помещиком. Некоторое время он жил в Петербурге и писал вот этот портрет Пушкина уже вот в последние годы и даже месяцы жизни поэта. Ну и существует еще множество других связей между Пушкиным и вологжанами. То есть Пушкин знал большое количество людей, живших в Вологде. Например, вологодские губернаторы. Такой был Дмитрий Балаговский. Он с Пушкиным общался в Кишиневе. Потом он стал вологодским губернатором. Алексей Федотович Клокачев, тоже вологодский губернатор. В его доме в Петербурге в юношеские годы жил Пушкин. И там он даже написал Руслана и Людмилу. Вот такие интересные связи. Потом известная красавица Александра Алябьева, которая нравилась Пушкину, и такие строчки: «И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой». И она родилась именно в Вологде, была вот из вологодских дворян. Петр Иванович Рычков, уроженец Вологодской губернии, писатель, географ, историк. Книги Рычкова хорошо знал и широко использовал Пушкин. Например, вот его книгу «Описание осады Оренбурга в истории пугачевского бунта» он использовал. Ну, теперь возьмем родственников Пушкина. В 17 веке был воевода Никита Пушкин. Он происходил из одного рода с Пушкиным, то есть был дальним его родственником. Жил в Вологде. Губернатор, такие Мусины Пушкины жили в Вологде и более позднее времени. Они тоже приходились дальними родственниками Пушкину. Ну, известно, что Пушкин со стороны матери происходит из рода Ганнибалов. Известный вот араб Петра Великого. Из Африки, да, были Петру привезены два брата. Брата такие, африканцы, и вот один из них стал именно предком Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, потом его звали, и вот такой Павел Исаакович Ганнибал, двоюродный дядя Пушкина, находился в Вологодской губернии в ссылке, в Сольвычегодске, но это была тогда Вологодская губерния, но везли его тоже через Вологду, и есть сведения, что это место, место ссылки готовилось именно для Пушкина, но попал в ссылку вот его дядя Павел Исаакович Ганнибал, он был хорошо знаком со своим двоюродным племянником. В Череповце уже в советское время жили тоже потомки Ганнибалов. Такие Астаховы, Вальковы, они очень много сделали для культурной жизни, культурной и музыкальной жизни Череповца для развития. И их помнят в Череповце, рассказывают о них.
1: Елена Владимировна Пологих, экскурсовод, член Вологодского рубцовского центра, краевед, рассказала о том, какие нити связывают вологжан, вологодскую землю с великим русским поэтом. Но я добавлю, что Елена Пологих очень много делает для популяризации творчества и Александра Сергеевича Пушкина, и великого нашего русского поэта Николая Рубцова, а также других вологодских литераторов. И кроме исследовательской деятельности проводит и экскурсии. 5 июня 2026 года Елена Пологих проведет экскурсию, посвященную Александру Сергеевичу Пушкину.
0: Приглашаю всех на эту экскурсию. Запись в группе «Родные огоньки. Экскурсии по Вологде». Мы сначала кратко пройдемся по пушкинским местам. То есть это бюст Пушкина, улица Пушкинская, Пушкинский детский парк. А завершится экскурсия красиво, музыкально, в такой арт-галерее на Ленина 4. Там есть концертный зал с хорошей акустикой. И там гитарист Даниил Шишкин исполнит несколько песен на стихи Пушкина. Также хочу вспомнить такого интересного человека, Михаила Драгунова, артиста театра и кино. Он одновременно и вологжанин, и петербурженец. Он, кроме того, что является ведущим Рубцовской осени ежегодно, член Вологодского рубцовского центра, а также он проводит такие театрализованные экскурсии в Михайловском, в Пушкинском заповеднике. И он такой прямо знаток Пушкина, знает огромнейшее количество его стихов, поэм. Так что, если будет возможность, постарайтесь побывать в Михайловском на его экскурсиях. Поздравляю всех с наступающим Пушкинским днем, с днем русского языка. Советую читать и перечитывать Пушкина, вспоминать, находить что-то новое для себя. И, может быть, вы тоже найдете какие-то вот связующие нити между Пушкиным и Вологодчиной. И, может быть, даже с вашей семьей.
1: Экскурсовод и краевед Елена Пологих рассказала о нитях связи вологжан с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Напомню, большую программу, посвященную солнцу русской поэзии, слушайте 5 мая в пятницу в 18:10 на областном радио. Друзья, время нашей утренней программы подходит к концу, и мне осталось лишь напомнить, какую погоду обещают сегодня синоптики. По информации Вологодского гидромедцентра, днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, ветер западной четверти до 16 метров в секунду. Температура днем по городам. В Великом Устюге и Вытегре плюс 16. В Тотьме и Кириллове плюс 18. В Никольске и Бабаеве плюс 20. В Череповце и Вологде сегодня днем плюс 19 градусов. Атмосферное давление около нормы. Наш утренний эфир на этом завершен. В студии сегодня для вас работали Ирина Цветкова, Дмитрий Белов и Владимир Юдин. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Удачи, всего самого доброго, летнего настроения. Лето – это не только время года, это состояние души.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР. Предварительно погибли 7 человек, ранены еще 11. За ночь дежурными силами ПВО над 16 регионами было сбито 354 украинских беспилотника. ФСБ задержали волгоградца, который помогал обманывать родных бойцов вооруженных сил России. Азиатские страны проявляют интерес к российским гражданским самолетам. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР. Предварительно погибли 7 человек, еще 11 ранены, сообщил в своем канале на платформе МАКС глава региона Денис Пушилин. Атака совершена в Енакиево. Рейсовый автобус следовал по маршруту Москва-Симферополь. По факту обстрела Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщила ТАСС официальный представитель комитета Светлана Петренко. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили более 60 военных ВСУ, 11 пунктов управления беспилотниками и 12 бронемашин. В Харьковской и Сумской областях сообщили в Минобороны. Кроме того, расчеты противовоздушной обороны группировки войск за ночь уничтожили до 40 БПЛА ВСУ. Вооруженные силы группировки войск «Центр» нанесли высокоточный удар по пункту управления беспилотниками на Добропольском направлении, добавили в ведомстве. За ночь дежурными силами ПВО над 16 регионами России было сбито 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В Пулково более чем на 2 часа задерживаются 29 рейсов, еще 9 отправлены на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Отмечается, что после снятия ограничений сотрудники аэропорта начнут оперативно обслуживать рейсы, чтобы нормализировать расписание. Сегодня открывается 29-й Петербургский международный экономический форум. Он пройдет до 6 июня. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран. В пятницу, 5 июня, президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании форума, а в четверг глава государства проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, где будут затрагиваться ключевые аспекты внутренней и внешней политики России, а также основные события в мире. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам. Наибольшее вызывает Ил-114-300, сообщили в интервью ТАСС в преддверии питерского форума глава, входящий в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадих. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов в России.
2: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что МС-21, и Суперджет, Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракты.
1: Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации, российские пассажирские самолеты при выходе на большую серийность смогут конкурировать с западными по цене. У ряда поставщиков цены уже сейчас не выше. Они также не уступают зарубежным конкурентам по уровню технологической оснащенности и организации производства. В Красноярском крае двое подростков спасли из горящего дома женщину с двумя детьми. Об этом сообщает Главное управление МЧС по краю в городе Ужур. Пожар произошел в частном жилом доме, загорелась веранда, огонь и дым заметили соседи. В это время мама и двое ее малышей спали. Ребята их разбудили стуком в окно, когда веранда уже была вся в огне. Через разбитое окно женщина передала подросткам 6-месячного ребенка и старшего 2-летнего мальчика. Сама она выбралась из горящего дома позже, когда уже подъехали пожарные расчеты. Рассказали в ведомстве. Пожар ликвидирован. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки. Сеть не выдержала нагрузки. Комфортная и теплая погода сегодня в Москве. Днем плюс 21-23, что соответствует климатической норме начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: именно с сегодняшнего дня наконец-то наступает нормальное, умеренное русское лето. И должен сказать, что тот температурный фон, который прогнозируется, это самая лучшая температура в мире, ну, по крайней мере, для здоровья, ну и для настроения то же самое. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона, поэтому сохранится в Москве облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду и максимальная температура воздуха плюс 21-23. Это идеально, точь-в-точь соответствует климатической норме начала лета.
1: В Приморье тем временем объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, которые ожидаются 5-6 июня. В отдельных районах выпадет месячная норма осадков, сообщает Примгидромет. Прогнозируются грозы. На побережье ожидается усиление ветра с порывами до 15 и даже 25 метров в секунду. Синоптики отмечают, что на отдельных участках рек возможен выход воды на пойму, подтопление низин, дорог, придомовых участков и сельхозугодий. Жителям и гостям Приморья рекомендуется ограничить поездки на период непогоды. Стоимость зарубежных туров для россиян подешевела в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом в силу укрепления рубля, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она отметила, что снижение цен произошло на фоне подорожания топлива на 10%. К летнему сезону туриндустрия готова и предлагает широкий ассортимент. После недавних событий на Ближнем Востоке операторы перенаправили турпотоки на другие направления, добавила Ломидзе. По ее словам, резко вырос спрос на Вьетнам, при этом растет спрос на Египет, Китай и Таиланд. Турция пока не смогла реализовать свой потенциал в этом смысле, но продолжает оставаться самым массовым летним зарубежным направлением, заключила Ломидзе. Между тем, температура морской воды на российских курортах уже достигает 21 градуса, сообщают синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано на один год, сообщает пресс-служба чемпиона России. Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Он перешел сюда из Ростова. Всего Александр отыграл 273 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 16 голевых передач. Именно Ерохин отметился чемпионским голом в игре 29-го тура РПЛ против Сочи. Международная федерация хоккея не ждет бойкотов со стороны других стран в случае возвращения сборной России на мировую арену. Сообщается, что россиян могут допустить к турнирам в сентябре. Накануне чемпионат мира выиграла команда Финляндии. В финале она обыграла сборную Швейцарии 1-0. Третье место заняли норвежцы. Им удалось отобрать бронзу у канадцев. Хоккеист «Вегаса» Иван Барбашов стал первым россиянином, забившим в финальной серии нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Его команда победила в стартовом матче серии 5-4. Следующая встреча состоится послезавтра. Баскетбольный ЦСКА дома обыграл казанский «Уникс» в первом матче финальной серии «Единой лиги» 91-63 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Мэла Тримбл. На его счету 26 очков. Следующий матч пройдет 4 июня в Москве. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал Ролан-Гаррос в парном разряде. В четвертьфинале они уступили канадке Габриэле Добровски и бразильянке Луизе Стефани 4-6, 5-7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Сегодня в одиночном разряде Анна Калинская проведет свой четвертьфинал против польки Майи Хвалински, а Диана Шнайдер попробует остановить первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко. У меня на этом все, удачи!
1: По данным центров ОБС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 20 небольшие дожди. В Тюмени плюс 23-25 без осадков. В Иркутске до 18 градусов тепла. В Вологде до 20 и кратковременные дожди. В Самаре плюс 20 небольшие осадки. Во Владимире и Туле до 23-24 градусов без осадков. В Ставрополе плюс 22-24. В Симферополе до 25 тепла и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге днем кратковременные осадки. Гроза плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков плюс 22-24. Давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 18. Облачно с прояснениями, осадков пока не наблюдается.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
6: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
6: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
7: Подвиг этот очень опасен.
6: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 24 секунды точное московское время. Среда, 3 июня на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
10: Здравствуйте. Сегодня в Санкт-Петербурге открывается 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Ну и, разумеется, приковано внимание к этому событию. Форум объединяет экономики созидающих стран, как заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций. Разумеется, приедут политики, приедут бизнесмены, и одна из ключевых черт и особенностей – приедет полновесная, полноценная делегация из Соединенных Штатов. Впервые практически за 10 лет.
9: Называется главная тема этого года, это прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Достаточно конкретный, конкретизированный, я бы сказала, диалог возможен, потому что, по словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира, не только Соединенные Штаты. В рамках форума пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Собственно, помимо основной деловой программы, будет много международки, пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, собственно, региональный форум деловой двадцатки, форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий, лекарственная безопасность. Очень много самых разных тем, но, конечно, главным мероприятием МЭФ станет пленарное заседание традиционно. Владимир Путин выступит на нем с большой речью. Также в пленарном заседании, по крайней мере, нам обещают президента Танзании, лидера Узбекистана, председателя КНР, министра энергетики Саудовской Аравии. Кстати, они в этом году очень большой делегацией прилетают, так же, как и большая делегация Арабских Эмиратов будет на ПМЭФе. В общем, действительно, международное присутствие на форуме обеспечено в очень хорошем, солидном объеме.
10: Да, безусловно. 29-й все-таки Петербургский форум, сам себя поправлю, по-моему, 27-й сказал чуть ранее, но так или иначе, крупнейшее событие и ожидания экспертов и аналитиков мы сейчас как раз и обсудим. Директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Думаю, не ошибусь, если укажу, что в любом случае вокруг торговли, экономических барьеров, различных санкционных навесов будет идти история. И в том числе, разумеется, с представителями американской делегации, не так ли?
11: Да, безусловно, и представителями стран БРИКС. И мы говорим о том, что это даже не противодействие, а, наверное, формирование такой новой финансовой системы на основе цифровых платформ, которые на сегодняшний день для нас являются достаточно эффективным способом не только преодоления санкций, но и развития новых отношений с новыми странами, партнерами.
10: Угу. И со старыми партнерами тоже, потому что делегация из Германии тоже довольно заметная приедет договариваться о некой конфигурации ведения бизнеса, потому что, как мы и накануне отмечали, в Европе-то наверняка понимают, что СВО закончится, а торговать с Россией нужно будет и далее. Точнее, не нужно, а выгодно и далее.
11: Да и слава богу, наши центральные банки, Министерство финансов тоже задумываются именно о таких долгосрочных перспективах, поэтому цифровые активы, различного рода современные технологии, блокчейны, все это ложится в основу. И сегодня здесь очень важно преодолеть вот такой консервативный взгляд, подход. То есть современная финансовая система уже больше 100 лет в таком виде существует, в котором мы ее представляем и сегодня видим. И, конечно же, ее там революционно изменить невозможно. Но это необходимо. Это необходимо ровно для того, чтобы не было какой-то гегемонии, такого диктата со стороны отдельных стран. Мы видим Евросоюз, США, которые на сегодня получили вдруг неожиданно монопольную силу определения в рамках финансовых транзакций всех оплат. И то есть сегодня это история, которая может для нас стать такой очень важной вехой, и стать мы можем пионерами в развитии новой архитектуры финансовой, мировой финансовой системы.
9: Да, вы знаете, на форумах проходят самые разные дискуссии, в том числе и на ПМЭФе, да, о тех или иных проблемах в экономике, которые надо решать. Это и мировая экономика, и внутрироссийская история. И вот лично по моему опыту очень часто после ПМЭФ или во время ПМЭФ обсуждение приводит к тому, что меняются законы, например, да, или появляются какие-то очень крутые, новые, крупные проекты, которые так или иначе сказываются в дальнейшем на нашей с вами жизни. То есть, да, понятно, что все эти темы заранее прорабатываются в кабинетах, да, озвучиваются они как раз-таки на форумах. В этом году что может стать ключевой проблематикой этого форума, да, какие темы экономического характера будут подниматься в первую очередь?
11: Да, я бы даже сказал, наднациональная такая нормативная регуляторика, очень важна цена, она позволяет выстраивать не только двухсторонние, но и более сложные такие отношения международные. Мы сегодня все заинтересованы в том, чтобы, несмотря на то, что мы, может быть, ругали за глобализацию и относились настороженно, понимали, что это рост в целом эффективности мировой экономики. Сегодня, к сожалению, мы видим там Америка, Европа пошли по какому-то своему пути отделения от мира, скорее всего, и это как раз и вызывает у нас ощущение того, что дедоларизация проходит достаточно, может быть, не быстро, но очень уверенно. И для нас очень важно было бы создать для себя вот этот пул стран, которым мы можем доверять, которые с нами готовы взаимодействовать, которым мы можем поставлять в том числе и товары тяжелого машиностроения. Это мы для себя какую-то новую такой за последние 4 года веху открыли. Так что здесь, мне кажется, эти мероприятия как раз и нацелены на то, чтобы найти эти векторы дальнейшего развития, долгосрочного развития. И они, эти вектора-то, как раз в рамках сессий, которые заявлены на этом экономическом форуме, и отражаются. Так что здесь представительство достаточно значимое. Мы видим, что интерес к этому форуму сохраняется, несмотря на то, что 29-й еще какой-то раз. Это вся история, где бизнесмены и политики могут попробовать найти для себя вот эти точки взаимодействия и дальнейшего эффективного экономического развития.
10: Ну и особняком выглядит, да, так, знаете, чуть ли не полушпионская история. Визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Его заметили в Москве, говорят, что он может приехать и в Петербург, там на полях, в кулуарах пообщаться. А пообщаться с кем? С руководством России. Дело в том, что мы помним, что Владимир Путин ранее называл именно Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от ЕС с Россией. Да-да-да. То есть просматриваются ли вот такие переговоры с Европой? Да, ну, мы понимаем, да, на повестке СВО?
11: Безусловно. Мы продолжаем с вами испытывать, с одной стороны, затруднения с точки зрения санкций, с другой стороны, мы видим интерес самого европейского бизнеса, проявляющийся в импортозамещении. Это же история, которая говорит о том, что европейцы были всегда заинтересованы в нашем рынке, они получали гораздо более высокую доходность, чем на внутреннем своем европейском рынке. И в этом отношении они, конечно, с завистью смотрят на те страны и те компании, которые у нас новые дружественные приходят и понимают, что их долю рынка могут они занять уже окончательно и бесповоротно, и поэтому пытаются всячески сохранить. И мне кажется, что сегодня уже, конечно, давно настало время, когда, собственно, бизнес надо отделить от политики, и эти отношения, они, если позволяют и на новых уже условиях инвестиции дополнительные в Россию, создание рабочих мест, то есть это вся очень важная и для нас столь необходимая дискуссия, которая сегодня на этих полях проходит. Все средства хороши, пускай, да, Шрёдер тоже в этом отношении поможет открыть, может быть, какие-то дополнительные возможности. Ведь форум для этого и создан, чтобы можно было пообсуждать эти вектора, для себя определить, а в дальнейшем уже реализация, я надеюсь, будет на таком же высоком уровне.
10: Понятно, спасибо. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи.
9: Да, ну смотри, очень много экономических, в том числе, вопросов. В первую очередь, несмотря на большую политическую повестку, все-таки важны темы экономики, в том числе внутрироссийские, и ПМФ, наверное, самое богатое мероприятие на какие-то новости, на инициативы и заявления. И вот хотелось бы обсудить наш бизнес непосредственно, для кого, в принципе, в конечном итоге этот форум-то и придуман, и меры поддержки. Потому что сейчас не просто нашему бизнесу, и геополитическая ситуация давит, и общая инфляция в мире, и наша инфляция, и дорожающая рабочая сила, в том числе нехватка рабочих рук. И в том числе у нас вечная, наверное, уже проблема – это легкая промышленность, которая с уходом крупных брендов из России получила, ну, вторую жизнь. В том числе ее очень активно поддерживают не только для развития на российском рынке, ну и на зарубежных.
10: Именно так. И меры поддержки от Минпромторга довольно заметные, и субсидирование, в том числе лизинговое, и некоторые другие меры по продвижению продукции легкой промышленности в рамках работ, как сообщается, по креативным индустриям. Ну и плюс борьба с теневой экономикой. Доля нелегального оборота одежды и текстиля снизилась с 38 до 12%, сообщает в Минпромторге.
9: Да, но сейчас конкуренция российского производителя с тем же китайским, например, импортом не всегда происходит на равных. И поэтому, мне кажется, и на ПМЭФе будет активно это обсуждать. Собственно, необходимы дополнительные меры поддержки нашим производителям и внутри страны, и за ее пределами. Я имею в виду вывод российских товаров легкой промышленности на рынки других стран.
10: С нами на связи директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра Антон Цициновский. Антон, доброе утро.
11: Приветствую вас.
10: Как российской легкой промышленности конкурировать и занять достойное место, ну, не только, собственно, на российском рынке, но и на внешних контурах?
11: Ну, справедливо будет отметить, что конкуренция с азиатским импортом...
10: А поправьте, пожалуйста, трубочку, я прошу прощения, не все слышно.
11: Так получше?
10: Да-да.
11: Спасибо. Ну, абсолютно справедливо можно отметить, что конкуренция с азиатским импортом не всегда происходит на равных. Вот вы привели цифры уже по снижению доли нелегального оборота одежды и текстиля после введения, да, маркировки. Хорошие показатели также по обуви, кстати, стоит отметить. Это с 22 до 6% серая зона упала. И логичным результатом как раз выступает рост производства одежды в нашей стране почти на четверть, если быть точно на 23,5% по итогам 2025 года мы зафиксировали. Наша, Российского экспортного центра, задача, конечно же, в тесной кооперации с Минпромторгом в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — это не просто поддержать производство, но и обеспечить его сбытом, причем не только на внутреннем рынке, но и на экспортных поставках. По ряду направлений мы очень активно работаем. Первое, это мы обеспечиваем постоянную розничную сеть бытовую, причем я говорю и про онлайн, и про офлайн сегмент. Если мы говорим про Китай, например, у нас на сегодняшний день от постоянных точек присутствия бытовых, да, насчитывается уже более 300. И что характерно, это активная работа, она даже имеет такую встречную реакцию. Уже китайские производители начали мимикрировать под российские бренды.
10: Это очень приятно.
11: Да, это как, так сказать, самая яркая оценка, да, успешности нашей работы. Здесь не могу не отметить, что именно национальный бренд, сделанный в России, который продвигает Российский экспортный центр, наша птичка в судах Триколора и, конечно же, система добровольной сертификации, сделанной в России, которую мы администрируем, выступает тем гарантом качества уже для китайского потребителя, которое подтверждает ее оригинальность, уникальность, высочайшее качество. Конечно же, на Китае мы не останавливаемся. Это и рынки стран Ближнего Востока, это Вьетнам, это страны МЕНА, включая, естественно, такие якорные экономики, как Турция и Египет. Я вот уже вкратце упомянул про онлайн-торговлю. У нас на сегодняшний день на 8 ключевых рынках, которые я уже назвал, еще добавлю, пожалуй, Эмираты, у нас работает 44 онлайн-точки продажи, где у нас представлено более 3000 товаров от более чем 800 российских производителей. И причем это не просто полочка, это то, что действительно продает. Мы, естественно, это подкрепляем продвижением через лидеров общественного мнения.
9: Вот, кстати, а как происходит вообще поддержка со стороны Российского экспортного центра? Очень много об этом говорят. А хотелось бы понять, вот есть производитель, он хочет выходить на другие рынки. А что ему делать дальше? Собственно, где вы его подхватываете, куда ведете?
11: Наш ключевой подход – это работать с производителем на всех этапах жизненного цикла, экспортного жизненного цикла. Ну, во-первых, если экспортная готовность еще не совсем сформировалась, конечно, мы представляем такие услуги, как образование и акселерация. У нас есть школа экспорта РЭЦ, которая готова, например, работать по такому направлению, как экспортный форсаж. Это очень быстрый такой интенсив по обучению специалистов по ВЭД. Второй момент, это, конечно же, найти надежного поставщика. И здесь у нас через сервисы платформы «Мой экспорт» можно зарегистрироваться к участию в выставках. Мы отличные условия предоставляем по финансированию участия для МСП. Это 80% за наш счет. Это бизнес-миссии, это просто поиск покупателя за рубежом. Конечно же, это финансовая и страховая поддержка, что на сегодняшний день является крайне актуальным. Например, страхование авансовых платежей. Конечно же, у нас есть достаточно хороший набор тех финансовых инструментов, которые позволяют эффективно осуществлять взаиморасчеты в нынешних даже непростых условиях.
10: Понятно. И еще давайте подытожим. 29-й Питерский международный экономический форум, Петербургский международный экономический форум. С каким акцентом он пройдет для российского экспорта?
11: Поиск новых возможностей, расширение присутствия на тех рынках, где мы уже сейчас занимаем хорошие позиции. Ну и, конечно, выстраивание взаимовыгодных отношений, на которых мы всегда нацелены.
9: Хороший план. Спасибо, Антон. Антон Цициновский, директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра, был в нашем эфире. Напомню, что с сегодняшнего дня стартует крупнейшее экономическое мероприятие года – Петербургский международный экономический форум. Он пройдет с 3 по 6 июня в Петербург.
10: Ну и уже первых гостей приняла площадка, а также организована бесконтактная термометрия. Вот сейчас только что на ленту информагентства пришло сообщение.
0: Премьера на Радио России.
12: Знакома ли вам сила отлива?
13: Нет.
12: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
14: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
15: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
16: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
16: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени.
10: Продолжаем эфир. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Вместе с вами этим утром 8 часов 31 минута 12 секунд. Точная московская. Настало время поговорить о потребительской экспертизе. Дело в том, что продукты, материалы, изделия без сроков годности, либо с истекшим сроком годности, разрешат уничтожать без проведения экспертизы. Такие документы размещены на интернет-портале правовой информации, постановление правительства. Это не законопроект, это уже то, с чем работает рынку.
9: Ну, действие документа касается только юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в торговле и грузоперевозках продуктов и некоторых других товаров. Хранение и утилизация, например, некачественного зерна в этот перечень не вошли, так как в отношении этой категории действуют другие нормативные, например, акты.
10: Обсудим подробнее, как теперь работать бизнесу, контрагентам с этим документом и вообще, что делать с этими товарами. А может быть, их ранее признавать негодными, да, и как-то внятно убирать с полок. На эти вопросы попытаемся найти ответы. С нами на связи ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства России и СНГ, гендиректор компании Food Audit Наталья Колганова. Наталья, здравствуйте.
17: Доброе утро.
9: Доброе утро. А давайте начнем с того, какие продукты, материалы, о чем вообще идет речь, что утилизировалось раньше только после экспертизы, сейчас можно будет это сделать в упрощенном порядке.
17: На сегодняшний день вообще несколько видов отходов у производств, которые имеют отношение к продуктам питания, к их переработке, производству, изготовлению, транспортировке, хранению. Это крупногабаритные отходы, это может быть оборудование, это твердые бытовые либо твердые коммунальные, это упаковка. А если говорить про продукты питания, то это пищевые отходы, это готовая к употреблению продукция, да, с нарушениями органолептики. И биологические отходы – это продукция животного происхождения. Как правило, это могут быть какие-то обрези, да, сырой продукции животного происхождения. И в целом на предприятиях, которые имеют отношение к продуктам, установлен строгий регламент по обращению с отходами. То есть обозначается ответственное лицо, обозначается место, где эти отходы должны храниться. Обязательно прописывается, с кем заключен контракт на сбор, утилизацию этих отходов. То есть процесс фактически такой очень серьезный и строго регламентируется внутри любого производства.
10: Скажите, пожалуйста, а как это касается потребителей? Мы теперь станем меньше натыкаться на просрочку и товары с истекающим сроком? Хотя товары с истекающим сроком в ряде магазинов экспонируются именно так, да, там истекает срок годности и большая скидка на нем.
17: Вообще реализация продукции с истекшим сроком годности, она, конечно же, запрещена у нас законом, потому что продукт не отвечает показателям качества и безопасности. А вот реализация продукции со сроком, который вот-вот истечет, она допускается, и действительно торговые сети дают скидки. Все, что касается потребителя, я полагаю, здесь сильные роли и в целом потребитель на себе не ощутит. Здесь скорее легче будет самим предприятиям. Это пищевые производства, это торговые сети. Почему? Потому что наличие той же санитарно-эпидемиологической экспертизы – это трата денег для предприятий, это трата времени, это лишнее долгое хранение данной продукции к утилизации. Почему? Потому что экспертиза в целом заключается из нескольких этапов. То есть специалисты Роспотребнадзора в том числе сначала должны изучить документы на данный продукт, который требуется утилизировать. Затем проводились лабораторные инструментальные исследования, санитарно-химические исследования. Они могли приехать на предприятие, в торговую сеть, да, либо на заводы. И это гораздо усложняет. На сегодня данные изменения, они в отношении предприятий. То есть предприятие самостоятельно, без санитарно-эпид-экспертизы в отношении данных продуктов могут осуществить ее утилизацию. Это здорово, это сократит и финансовые траты, это сократит человеческий ресурс, ну и время, потому что время для заводов, да, для торговых сетей тоже немаловажно.
9: Да, при этом, помните, когда-то стало модным движение людей, которые забирали протухшие продукты, не очень безопасные, и в России даже всерьез обсуждали раздавать эти продукты всем подряд, а не утилизировать. Особенно это было, знаете, волной в 2015-2016, когда очень много санкционки пытались провести в Россию, и мы ее уничтожали и давили трактором.
17: Все верно, была такая ситуация, но на сегодня, я думаю, что мы очень сильно шагнули в этом вопросе. У нас очень здорово процветает именно утилизация отходов в разрезе производства кормов и удобрений. То есть это очень сильно помогает и тем предприятиям, которые содержат животных для того, чтобы их кормить. Здесь обязательно должен быть контроль, потому что просто раздать просрочку либо санкционную продукцию мы не можем. Мы же не понимаем, как среагирует организм человека, что в составе этого продукта. А вот если этим занимается организация, которая имеет на это опыт и обязательное оборудование, тогда да.
10: Это будет специальный оператор, правильно я понимаю, какой-то?
17: Да, да, у нас уже есть, как говорится, такие операторы, но пока что в рамках производства как раз кормов и удобрений для животных. Плюс у нас есть очень хорошее предприятие, которое занимается сгораживанием анаэробным, то есть, по сути, это производство биогаза, которое мы также используем. Ну и, безусловно, термическая обработка идет, это самый такой распространенный процесс утилизации отходов. И здесь, конечно, занимаются этим профессионалы. Пока что нет у нас в России такого опыта, как, впрочем, в странах Евразийского экономического союза, где бы организация собирала просроченные продукты, да, проводила какие-то технологические процессы и могла продлять срок жизни либо воскрешать этот продукт. Этого пока нет.
10: Правильно ли я понимаю, что сейчас вот мы обозначили нюансы по утилизации, а про переработку тоже ведь, наверное, есть что сказать, потому что не все продукты можно моментально сразу утилизировать.
17: Вот как раз я и сказала, что у нас очень сильно переработка.
10: Хлеб, я понимаю, что вот хлеб можно тоже, да, перерабатывать, да, в том числе. Как это выглядит, расскажите.
17: В том числе. У нас есть производство кормов и удобрений. То есть, по сути, это различные растительные остатки. Это может быть жмых, это может быть безопасный отход животного происхождения. Да? То есть это может быть производство смеси для кормов из хлеба. Здесь идет серьезная термическая обработка, сушка, которая позволяет всем биологическим рискам, допустим, с хлеба, который с одной стороны заплесневел, погибать. И дальше этот хлеб можно использовать в виде смеси, добавок к кормам животных абсолютно безопасно. И это помогает, на самом деле, отраслям, которые занимаются как раз-таки разведением у нас с вами животных.
9: Да, вы знаете, недавно в Совете Федерации разговаривали на тему таких продуктов, неоднократно и в Госдуме поднимали этот вопрос, и общественники обсуждали, надо ли усиливать ответственность за продажу просроченных продуктов и продуктов ненадлежащего качества для сетевиков, для магазинов. Что в этом контексте сделать? Много уже решили, но, тем не менее, вопрос остается актуальным. Магазины недобросовестные, по крайней мере, часто перепечатывают печатают наклейки и продают продукты с истекшим сроком годности. А там, где срок годности истекает, знаете, сразу появляется готовая кухня, где синяя курица, из которой сделали какое-нибудь уникальное блюдо.
17: Очень хорошая инициатива, абсолютно полностью ее поддерживаю. Почему это важно? Первое. Предприятия, торговые сети должны четко понимать ответственность, что если они реализуют просроченную продукцию под новой перебивной этикеткой, они не могут гарантировать ее качество и безопасность, так как завод обозначает сроки, да, и, соответственно, люди могут пострадать. И здесь очень важно проводить внешние и внутренние аудиты и, конечно, проводить внеплановые проверки со стороны контрольно-надзорных органов, чтобы проверять не только наличие такой продукции, но и знания персонала. То есть у нас фактически сотрудник должен понимать, почему нельзя перебивать этикетки, например, да, на печенье. То есть что у нас происходит, почему большое внимание, допустим, к фасованной продукции. Потому что основная этикетка на коробке, да, срок годности этого печенья истек, что делают магазин, торговые сети. Они фасуют его в свои мешки, да, и ставят свою этикетку, не гарантируя нам изначальную дату выработки, срок годности. И вот я считаю, что здесь помимо контроля со стороны контрольно-надзорных органов, нужно еще внутри предприятия обязательно ответственным за принципы пищевой безопасности доводить информацию до сотрудников, чтобы они понимали в целом, что они делают.
10: И ответственность, ну, и все, понимаете, ответственность. Да. А потом получается, что у нас, вы знаете, а у нас тут только товароведы,

0: потребителей. То есть помимо того, что потребитель должен быть грамотным, ни в коем случае не игнорировать, то есть если вам попался некачественный продукт, вы его купили, не постесняйтесь позвонить на горячую линию. На сегодня можно любым путем оставить жалобы на Роспотребнадзор на данное предприятие. И Роспотребнадзор присваивает номер и обязан выехать для проведения расследования. Вот, то есть потребитель тоже не должен замалчивать о том, что он купил.
1: Да, и должен сигнализировать в обязательном порядке. Спасибо,
0: конечно,
1: Наталья.
0: Конечно.
1: Наталья Колганова, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства России и СНГ, генеральный директор компании «Фуд Аудит» была с нами на связи. Обсуждали мы утилизацию без экспертизы просроченных продуктов.
2: Далее тоже пойдет.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Белки – это вещества, состоящие из аминокислот, соединений, в состав которых входит азот. Всего аминокислот 150. В составе пищи содержится только 20. Большую часть из них организм человека может синтезировать сам, но образование некоторых невозможно. Они поступают к нам только в готовом виде из пищи. В связи с этим такие аминокислоты называют незаменимыми. Их 8. Валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан и фенилаланин. Если в пище этих аминокислот недостаточно, нормальное развитие и жизнедеятельность организма нарушаются. Заменимые аминокислоты могут вырабатываться внутри организма самостоятельно при достаточном поступлении из пищи других аминокислот. Белки строятся из различных комбинаций аминокислотных остатков. Аминокислоты используются для построения наших собственных, специфичных для человека белков. Из белков в дальнейшем строятся все клетки организма – ферменты, гормоны, гемоглобин и множество других необходимых нам веществ. Нужно сказать, что из белков состоит 20% всего человеческого тела. Не содержат белки у здорового человека, только моча и желчь. Потребность взрослого человека в белках может быть разной и зависит от пола, возраста, физической активности, состояния здоровья, а также от физиологического состояния. В среднем суточная потребность в белках составляет около 1 грамма на килограмм нормального веса. Оптимальным вариантом белкового питания будет сочетание продуктов растительного и животного происхождения, ведь именно тогда получается максимально полноценная комбинация, удовлетворяющая потребности организма во всех аминокислотах. Кстати, одним из самых ценных растительных белков считается соевый. В нем содержится много незаменимых аминокислот, которые хорошо усваиваются. Введение их в рацион дает возможность снизить жировую нагрузку и уменьшить количество калорий. Среди животных белков самый легко усваиваемый содержится в яйцах. Причем наиболее богата белком именно желтая их часть, а не белая. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. Четверг. В 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
6: Это волшебство технологий.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты.

0: и расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информации о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
0: И каковы последствия?
1: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
0: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
1: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
0: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
1: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
0: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
1: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
0: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
1: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
0: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
1: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
0: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
1: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
1: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела погибли люди. В Волгоградской области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с ВСУ. Владимир Путин проведет сегодня переговоры с коллегой из Танзании, которая прибудет в Москву с официальным визитом. Она также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. Как сообщила ТАСС, официальный представитель комитета Светлана Петренко, следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. Напомню, что в результате атаки погибли 7 человек, как сообщил Минздрав, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Атака совершена в Енакиево. Рейсовый автобус следовал по маршруту Москва-Симферополь, уточнили местные власти. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Как заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник, Россия переходит к регулярным ударам возмездия по предприятиям ВПК Украины, которые нацелены на ослабление военного потенциала Киева. Также российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами страны 354 украинских беспилотника. Сообщили в Минобороны, БПЛА самолетного типа были сбиты над территориями, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Смоленской, областей Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. В Волгоградской области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с ВСУ. Задержанный помог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме порядка 300 миллионов рублей. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2: Предварительно было установлено, что мужчина начал работать на ВСУ за денежное вознаграждение. Злоумышленник осуществлял активацию сим-карт российского сегмента связи и регистрацию на них электронных кошельков. Также он занимался получением, хранением, администрированием и пересылкой специализированного оборудования. Впоследствии эти устройства использовались для массового распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма по всей стране, совершения мошенничеств и реализации различных подрывных акций в информационной сфере. По имеющейся информации, в ряде случаев в качестве жертв противоправных действий противник избирал близких родственников российских военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен при исполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Фигурант также подозревается в причастности к совершению мошенничеств в особо крупном размере, а также неправомерном доступе к охраняемой с законом компьютерной информации, которая содержится в личных кабинетах на едином портале государственных и муниципальных услуг. Преступления были совершены в различных субъектах Российской Федерации. Предварительная сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, составляет порядка 300 миллионов рублей.
1: По данным ФСБ, с 2023 года задержанный сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Следственным отделом ФСБ по Волгоградской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «государственная измена». Сегодня открывается 29-й Петербургский международный экономический форум. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран. Впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Как заявил журналистам, в рамках форума специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, страны Европы потеряли около 3 триллионов евро из-за отказа от российской энергетики и фактически приводят свою экономику к коллапсу.
3: И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около 3 триллионов евро и фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что тоже созидательные европейские силы политики будут присутствовать. И мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернативы для Германии», которая тоже выступает за восстановление северных потоков, которая выступает за восстановление партнерства с Россией.
1: Напомню еще раз, свое участие в форуме подтвердили более 130 государств. Комфортная и теплая погода ожидается сегодня в Москве. Начинается масштабное потепление. Завтра в столице на фоне потепления пройдут небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет, и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Завтра в четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Между тем, температура морской воды на российских курортах достигает уже 21 градуса, утверждают синоптики. Теплее всего в Ейске. До 17-18 градусов вода прогрелась в Геленджике и Анапе. Также за последние дни вода сильно прогрелась в районе Калининграда. Там уже 16 градусов. В Сочи 15, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Еще одно сообщение. Двое сотрудников МЧС погибли, еще двое ранены из-за атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области. Также пострадал один мирный житель, сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале в Максе. Согласно сообщениям, всего над Смоленской областью минувшей ночью был сбит и подавлен 31 вражеский беспилотник, уточнил глава региона. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольному тольяттинскому «Акрону» не хватило глубины состава в прошедшем сезоне РПЛ. Так считает экс-главный тренер «Волжан» Заур Тедеев. Цитата. «У нас никогда не набиралось заявки больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский – это те, кто должны были по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них вместе взятых. И как конкурировать только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте?» Конец цитаты. Международная федерация хоккея может опереться на рекомендации МОК и практику по допуску российских спортсменов при рассмотрении вопроса возвращения отечественных хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, далеко не факт, что наших вернут уже в сентябре, но прецеденты дают надежду, что на собрании руководящего органа решение может быть положительным. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтирикова примет участие в клубном чемпионате Испании. На чемпионате Европы, который проходил в Болгарии с 27 по 31 мая, она завоевала золотую и две бронзовые награды. Россиянка будет выступать за клуб «Ла Коридория» из Овьедо. Этап пройдет там же с 6 по 7 июня. Теннисистка Мира Андреева заявила после выхода в полуфинал Ролан-Гаррос, что для нее не имеет значения национальной следующей соперницы. В 1-2 ей будет противостоять украинка Марта Костюк. Цитата. «Я стараюсь играть против мяча, который летит в мою сторону. Я пытаюсь сосредоточиться на матче и на игровом плане, который нужно воплотить на корте», сказала первая ракетка России в интервью. У меня на этом все. Счастливо.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 3 июня в Сургуте до плюс 24 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Омске до 27 тепла и без осадков. В Калининграде плюс 23-25. В Уфе всего 20 тепла, пройдут небольшие дожди. В Пензе и Ярославле воздух прогреется до 23 градусов. В Ярославле прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 25-27. В Севастополе до 22 градусов тепла и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге также небольшие осадки, гроза, плюс 22 градуса днем. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве переменная облачность, без осадков, плюс 22-24 в дневные часы. Ветер юго-западный, 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. В данный момент в столице плюс 18 и без осадков.
6: Торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
7: 16+.
8: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
9: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
10: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
11: Ты в своем уме?
12: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
13: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
14: Загляни ему в голову.
13: Категория 16+.
6: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
15: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
16: 9:12, 18 секунд точное московское. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также обязательно заходите и подписывайтесь на наши каналы в Максе, в Телеграме. И самые свежие новости, комментарии, интервью читайте на вести.ру.
16: Мы сейчас будем говорить о недвижимости с точки зрения финансового состояния и здоровья компаний, которые строят нам многоквартирные и не очень жилые дома. Мы будем говорить о застройщиках.
2: Да, дело в том, что акции крупнейших застройщиков в России подешевели на 50%, а некоторые на 60% за последний год. А прежде всего это связывают с замедлением ввода жилья и высокой, кстати, долговой нагрузки основных крупных застройщиков. И при этом квартиры дорожают быстрее инфляции, что также не прибавляет клиентов застройщикам. Высокие ставки по ипотеке, я имею в виду не льготную ипотеку, тоже отпугивает. Ну, в общем, сложилась какая-то тупиковая ситуация, из которой застройщикам придется выбираться.
16: Давай сейчас несколько цифр без имен собственных. Отчетность за минувший год одной из крупнейших компаний, которая занимается строительством многоквартирных домов в России, она говорит о том, что общая долговая нагрузка компании выросла с 650 почти миллиардов за год до 820 миллиардов за один год. То есть плюс 170 миллиардов к нагрузке. Это, конечно, давит на акции, но так или иначе нас же интересует финансовое состояние этих компаний, раз уж мы об этом заговорили. А если финансовое состояние компании не очень, то тогда по логике и это должно как-то сказываться на темпах ввода жилья, на графике, который, в общем-то, является ключевым, при том, что люди покупают квартиры и рассчитывают въехать в них.
1: Ну, кстати, многие застройщики стали публично жаловаться на тяжелую ситуацию, на большие обязательства, на дорогие кредиты. Но давайте вспомним, а кто такие застройщики, да? Многие из них играют роль каких-то агентств недвижимости, потому что они уже давно сами ничего не строят. Они снимают себе подрядчиков, подрядчики нанимают субподрядчиков, в общем, там 10 тысяч посредников, которые устанавливают свои цены, и финальная цена квадратного метра формируется, по сути, из требований нескольких компаний, которые друг другу передают обязанности. И у этих компаний как раз дела-то не очень хорошо, потому что строить они должны сначала за свои деньги, денег у них этих нет, в общем, цены они иногда завышают. Ну, стоимость квадратного метра в России неприлично высокая, давайте откровенно.
16: Именно так. Продолжу твою мысль. То есть, действительно стали каким-то неким агрегатором, супермаркетом всех смежников, да, так скажем, и контрагентов. А раньше строили домостроительные комбинаты, когда полный цикл производства от проектирования до реализации и арматура, и бетонные заводы, и все вместе под единый цикл. Но сейчас далеко не все компании строят именно так, как я понимаю.
1: Ну и, кстати, ипотека немножко подорвала желание застройщиков, точнее, ужесточение и выдачи ипотеки. И вот это новое правило, что семейная ипотека льготная только один раз для семьи. Да? То есть
16: чудовищное
1: нельзя взять бесконечное количество ипотека, а можно взять только ту квартиру не для инвестиционных целей, а для того, чтобы семья жила здесь и сейчас. И только на эту квартиру будет льгота. Справедливо? Очень справедливо.
16: Безусловно.
1: С самого начала необходимо было это делать. Но, тем не менее, сделки с использованием второй семейной ипотеки могли формировать до 10% общего спроса на жилье за счет наших с вами налогов.
16: Именно так. Почему же падают акции застройщиков? Не придется ли их спасать Кабмину и, соответственно, бюджету? Николай Солобута, эксперт по финансовым рынкам, поможет нам разобраться. Николай, доброе утро.
7: Доброе.
16: Насколько критично снижение, чуть не сказал, обвальное, да, акции российских застройщиков? Если можно, давайте без имен собственных, чтобы не вводить в ступор.
7: Да, антирекламу не делаем.
16: Да.
7: Я с вами согласен полностью. Но я хочу сказать, что вы глубоко копнули в своей преамбуле к этой теме, но не докопали до самого главного. Дело в том, что у нас сейчас... Застройщики – это не застройщики, а, так сказать, вернее, недвижимость, которую они строят. Это не недвижимость, это финансовый продукт. То есть это все подчинено банкам. И банки должны получать прибыль. И им абсолютно наплевать, как себя чувствуют там покупатели, застройщики, еще такое прочее. Критично ли все это дело, то есть так страшно ли это все дело для застройщиков? Нет, конечно, не страшно. Да, с точки зрения бизнеса, если брать как бы, без преамбулы дело у застройщиков, у них все очень плохо. Да, если там помните, лет 7 тому назад один генеральный директор одного застройщика покончил жизнь самоубийством. И в предсмертной записке он написал, что на него тяготели долги компании, и он их очень сильно в душе принимал, и поэтому принял такое решение. И то есть ситуация АХВН, да, но надо понимать, что, опять же, это все финансовый продукт, это не имеет никакого отношения к стройке, сама стройка не имеет отношения к стройке, да, интересно такая история. Да, такая вот у нас сложилась ситуация. И банки, они не дадут умереть этим застройщикам, потому что банкам не надо будет продавать эти квартиры, достраивать эти дома, ничего им этого не хочется делать, им нужно просто получать переводы денежные. Да, поэтому они сделают льготы, отсрочки, еще чего-то, и все застройщики выживут. И будут дальше строить, и цены останутся на тех же самых уровнях, потому что это интересы банков. Они прописывают все это дело в договорах проектного финансирования, что каждый год застройщик должен повышать цены, но иначе они не расплатятся по кредитам. И вот получается такая вот замкнутый круг у нас, да, все возвращаемся к банкам. Имеет ли здесь главную роль играть здесь главную роль ставка? Нет. Ставка не очень сильно играет главную роль. Дело в том, что, да, вы упоминали субподрядные организации, во всех этих договорах, ну, начиная с проектного финансирования, да, идет такая цепочка, что подрядчики, субподрядчики строят за свой счет, а потом, когда по акту выполненных работ, им перечисляются денежные средства. Так вот, для того, чтобы проводить работы, эти субподрядные, подрядные субподрядные организации, они идут за кредитом в банк. и получают кредит под довольно-таки высокие проценты. И некоторые отказываются выполнять работы, брать кредиты по таким, поэтому идут задержки с вводом недвижимости в строй. Вот. Как это сильно влияет на цену конечную? Ну, влияет, но не так сильно. Да? Здесь больше влияет то, что застройщики должны каждый год повышать цены, потому что это все прописано, и банки говорят, а если вы не будете повышать, то вы должны одномоментно в один день вернуть всю сумму задолженности.
17: Так и это банки во всем виноваты. Кого обвинять-то? Кто виноват в таких дорогих новостройках, которые в Москве в два раза дороже обычной вторички?
7: Надо понимать, что когда все это дело зарождалось, и когда формировались вот эти договора в проектном финансировании, тип закладывался, или сейчас уже типовой получается, тогда, в общем, было все просто. Покупай на стадии котлована, продавай готовый, и ты получаешь разницу. То есть цены росли, люди все покупали, тогда был спрос, и этот спрос потом...
16: Эскроу-механизмы подкосили жизнь и доходы застройщиков, да?
7: Да, вот да, все правильно.
16: Ай-яй, как жутко, как печально. А вообще, знаете, вот к ситуации, наверное, есть еще одно соображение. Мы когда говорим об акциях, которые падают, да, а дальше вы уже сказали, что в один момент потребует вернуть сумму долга, это называется что, margin call, да, на языке биржевиков?
7: Да, это называется банкротство.
16: А дальше банкротство, да. Потом приходит компания и говорит, мы в списке системообразующих, дорогое правительство, дорогой Михаил Владимирович, спасите нас.
17: Дайте нам помощь в 50 миллиардов рублей.
16: 50 например. Миллиардов больших денег, да. А это так будет, да? Для чего нам их спасать, если они не распорядились грамотно своей финансовой, возможностью операционной деятельности?
7: На самом деле нет. Здесь говорить о том, что они, по большому счету, заложники ситуации, которая сложилась на момент формирования типового договора проектного финансирования. Когда именно действительно купил на стадии котлована, продал готовый и получил разницу, получил навар. То есть цены реально росли по мере возведения зданий. Сейчас этого нету. Да, но надо менять типовые договоры с банками, тогда делать и учитывать то, что цены не растут, и в договоре не надо прописывать. Как-то по-другому это все формировать.
17: В общем, пора менять механизм взаимодействия застройщиков с банками и приводить это все в порядок, стыкуя с экономическими реалиями. Спасибо, Николай Солобута, эксперт по финансовым рынкам, был с нами на связи.
16: Продолжаем эфир. Директор по развитию агентства «Эстет» Роман Родионцев присоединяется к разговору. Роман, здравствуйте.
18: Добрый день.
16: Очень интересная история, как нам представляется разобраться в финансовом состоянии застройщиков, как это сказывается на ценах, разумеется. А еще мы узнали, что застройщики продолжают накапливать долги перед агентствами недвижимости. То есть вот цепочка на рынке выглядит крайне неприглядно. Кризис неплатежей, да, это так, наверное? К чему он приведет в итоге?
18: Вы знаете, итог, конечно, в этой ситуации может быть неприятным, если компания не рассчитывается с партнерами, и здесь не только агентство недвижимости, здесь и рекламные агентства, и другие подрядчики, которые участвуют в реализации проекта, то рано или поздно кто-то обратится с требованием возместить долги. В случае, если застройщик не платит, значит, скорее всего, его финансовое состояние уже такое, что он просто не может позволить себе эти платежи. А единственным, фактически таким серьезным кредитором девелоперского проекта на сегодняшний день выступает банк, который дает ему проектное финансирование. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше в этой цепочке возможные негативные сценарии – это обращение за банкротством соответствующего застройщика. Если такая процедура вдруг запускается, то банк тоже в этой ситуации будет обращаться к застройщику с требованием погасить сформировавшуюся задолженность перед ним, так как мы понимаем, что в рамках проектного финансирования первый в очереди на требования любых финансовых компенсаций и гарантий является банк с проектным финансированием. То есть в любом случае, скажем так, негативный сценарий, он очень сильно неприятный. Из более мягких сценариев это все-таки поиск конструктивного решения, безусловно, здесь уже совместно с банком, по финансированию компенсации выплат вот этих вот долгов, то есть закрытия долгов. Ну и, собственно говоря, без продаж, без обеспечения блока коммерческого необходимой рекламой, субагентскими сделками. Проект дальше не сможет формировать нужную выручку на счетах эскроу. Соответственно, искать пути, как обеспечить все-таки финансирование этих статей.
17: Смотрите, а задолженность перед агентствами недвижимости на самих агентствах как-то скажется, или тем самым застройщики ухудшают свое положение? Ведь агентство будет уходить от сотрудничества с должниками. Где выше риски? Все-таки в комфорт-классе или в элитной недвижимости, может быть, в коммерческой недвижимости?
18: Знаете, ну, здесь, скажем так, ситуация, когда профессиональное сообщество объявляет некий бойкот определенным проектам и девелоперам, к сожалению, уже случалось. Как раз это было вызвано чрезмерной, скажем так, задержкой по выплатам или вообще какой-то там непонятной ситуацией с задолженностью. Для агентств недвижимости ситуация это тоже неприятная. Экономика агентства недвижимости, она достаточно скромная, и такие компании не могут себе позволить копить вот эту вот задолженность и ожидать ее там полгода, год. Нужно рассчитываться с сотрудниками, нужно платить арендную плату, совершать, собственно говоря, там, свои платежи своего бизнеса, а запас его прочности значительно меньше. У агентства недвижимости нету банка, палочки, выручалочки, которая там может как-то поддержать, посмотреть там финансовую модель, может быть, что-то дофинансировать. Здесь совершенно другая экономика, она сильно скромнее.
16: А еще ну, и вот. Покупатели приходят и требуют окаянные скидок. Уроните, пожалуйста, цену на 5%, на 7%. Как идет процесс сейчас? Каких скидок просят покупатели? И каких скидок они могут получить?
18: Вы знаете, на сегодняшний день покупатель на самом деле, скажем так, увеличил глубину понимания происходящего. Адекватная ситуация, когда, во-первых, на проекте уже есть определенные скидки, и есть скидки, которые мотивируют клиента к принятию решения здесь и сейчас. То есть некий дополнительный дисконт, чтобы человек не думал неделю, две, три, а вот как-то побуждало его к более активным действиям. Средний размер скидок на сегодняшний день по рынку достигает до 15% доходит, но это, скажем так, в ряде случаев. В основном в тех проектах, где все в порядке с точки зрения ценообразования, с точки зрения спроса, скидки держатся до 10%. Мы здесь не говорим про какие-то маркетинговые мероприятия, акции, небольшие пулы предложения, когда выставляется несколько квартир с громкой кричащей скидкой существенной, призванные, естественно, привлечь в первую очередь внимание клиента к проекту, а дальше уже с ним начинается работа по поиску того варианта, который подходит именно ему.
16: Про 15% было интересно.
18: Ну, вы знаете, здесь все пожелания разнятся. Да, пожелания здесь разнятся. Естественно, скажем так, размер скидки, реальной скидки, он ограничен в проектах возможностью застройщика с точки зрения финансовой модели, с учетом того периода, в котором он находится, какие показатели нужно выполнить по объему сделок, по средневзвешенной цене квадратного метра в этих сделках. Поэтому здесь это довольно, скажем так, щекотливая ситуация для застройщика. Даже при желании сделать определенную скидку и продать на 20% дешевле, чем было, допустим, вчера, застройщик просто, в принципе, этого не может сделать. Банк не пропустит ему такую сделку.
17: Вы знаете, а самое главное даже не скидка, самое главное качество строительства. Нас пугает тем, что сейчас стены будут не просто картонные, они будут бумажные уже.
18: Ну, вы знаете, в этой части, насколько я знаю, строительные нормативы у нас пока не поменялись. И, ну, по крайней мере, в московском регионе проекты, которые сейчас возводятся и планируются, во-первых, это архитектурно очень достойные проекты, и город и область следят за обликом будущих жилых комплексов и зданий. Вот. Ну и, собственно говоря, там внутреннее их наполнение, да, в зависимости от класса оно, конечно, существенно отличается. Ну вот, но, наверное, здесь есть моменты с каким-то удешевлением оптимизации в процессе реализации
17: проекта. Да, удешевлением материалов, отделки уж тем более. Про отделку это отдельная история. Не хватит нам эфирного времени сегодня, чтобы это обсудить, но жалоб в интернете очень много у тех, кто в этом году получал квартиры. Спасибо, Роман. Роман Родионцев, директор по развитию агентства «Эстатет», был с нами в эфире. Обсуждали мы историю с застройщиками. Они начали накапливать долги даже перед агентствами недвижимости, которые эти новостройки продают. Пока это точечная история, вроде серьезной угрозы нет, но надо быть, собственно, во внимании.
16: Но при этом, при всем, рыночная капитализация крупнейших застройщиков снижается, финансовые результаты далеко не очень, но цены на квадратный метр они упрямо и упорно почему-то не снижают. Может быть, они рассчитывают на поддержку правительства?
19: В центре внимания специальная военная операция.
20: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
19: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
21: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
19: Сигналы точного времени.
17: 9:31:08. Это сигналы точного времени. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
16: Продолжаем. Жара теперь, говорят, скоро вполне наведается в Москву. Пока довольно комфортные для начала июня 18 градусов. Прямо сейчас днем 24, завтра также 24 с небольшим дождиком. И тем не менее, все-таки хочется понять, как действовать в жару. Потому что, ну, установившаяся погода, а мы надеемся, что она с нами надолго, 25 плюс-минус градусов днем, в общем, как-то немножечко нас стабилизирует.
17: Да, ну, многие любят, кстати, жару. Некоторые не любят жару. Ну, комфортная температура в Москве, хотя хочется, конечно, ощущение лета, хотя бы на пару градусов потеплее бы. Мы бы радовались сильнее. Но во многих российских регионах действительно наступила июньская жара, в некоторых регионах еще и высокая влажность. И люди чаще болеют летом, собственно, определенными заболеваниями. Начнем с аллергии. Да, в Москве сейчас летает пух. У многих аллергия на пух, собственно, как будто снег идет, на самом деле, на городских улицах, в районах, есть где такое. Много деревьев, да, в зеленых районах Москвы. И аллергия обостряется. А кроме того, есть диагнозы, которые такие летние болезни. Это, кстати, простуда в том числе, потому что перепады температуры, ты приходишь с улицы, где 25, в помещение, где 18, и этот перепад температуры сказывается на заболеваниях тебя, кондиционеры, они и спасители, и враги наши, собственно, и сосуды наши страдают очень сильно от этого перепада температуры.
16: Действительно, продолжая тему здоровья и различных заболеваний, в том числе и аллергических каких-то историй, в зоне риска, как сообщают специалисты, люди с хроническим обструктивным бронхитом легких и другими пульмонологическими заболеваниями, обострение, которое требует визита к аллергологу, пульмонологу, иммунологу и даже терапевту. В общем, как выжить летом? Наверное, так будем формулировать этот вопрос. И не перегреться, опять же, там, где очень жарко. Главный врач клиники «Нувель», врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Светлана Артемова. У нас на прямой связи Светлана Александровна. Здравствуйте.
22: Доброе утро.
17: Доброе утро. Какие болезни у нас являются, ну, не исключительно летними, но чаще всего летом приходят и нам всем угрожают?
22: Но, как вы правильно заметили, климат у нас умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью. И среднегодовое количество солнечных дней составляет, ну, где-то 80-100 дней. И в предвкушении, конечно же, солнечной погоды и отдыха на свежем воздухе люди часто забывают о рисках, связанных с жарой. И от жары страдают все люди, вне зависимости от возраста. Как вы понимаете, что взрослые страдают чаще, потому что это связано с какими-то хроническими сопутствующими заболеваниями. И у младенцев, и у детей раннего возраста система терморегуляции тоже еще не полностью сформирована. Частые заболевания – это, конечно же, тепловые солнечные удары, которые возникают при длительном воздействии прямых солнечных лучей без защиты. Кишечные инфекции и пищевые отравления. Ну, потому что в теплой среде патогенные микроорганизмы размножаются быстрее, и риск заражения повышается. Еще очень актуальны укусы насекомых, которые могут вызвать аллергическую реакцию, либо же передать инфекцию, если это был, например, укус клеща. Сезонная аллергия на птицу, как вы правильно заметили. Ну, а также кожные инфекции, чесотка, грибковые заболевания, которые также обостряются в жаркую погоду. А вот вы знали, что самый большой орган у человека – это кожа?
17: Да, кстати.
22: Вот площадь... Да? Да. Вот площадь ее составляет, ну, где-то до 2 квадратных метра. И вот в жару наша кожа может столкнуться, ну, как бы с определенными проблемами. Это повышенная потливость, которая повышает риск кожных инфекций. Обостряются хронические заболевания, это дерматиты, экзема, псориаз, акне, грибковые заболевания. Также вот избыток ультрафиолетовых излучений приводит к пигментации и к раннему старению кожи и нарушению микроциркуляции. Вот перепады температуры, кстати, вот переход из жары, так скажем, в кондиционирование помещения, он может провоцировать обострение герпеса. Также плотные крема, масла, которые забивают наши поры, вот, в сочетании с потом и жаром, могут приводить к высыпанию.
17: Вот, кстати, вы про помещение сказали, а как снизить нагрузку на организм из-за перепада температур? Какой должна быть температура в помещении? Знаете, сейчас холодная война начинается во всех офисах, когда одним жарко, другим холодно. Какая комфортная температура должна быть в помещении?
22: Вы знаете, разница между температурой уличной и комнатной не должна быть больше, чем 4 градуса. И не нужно резко входить
16: в какую сторону? Вот смотрите, на улице 19, а в офисе какая должна быть? 23 или 15?
22: Ну, по всем нормам, наверное, комфортным, да, где-то, наверное, 23-24. И влажность должна быть соответствующая. Поэтому, когда вы заходите, например, из жары, да, в прохладное помещение, нужно обращать внимание на то, чтобы кондиционеры работали не на полную мощность, да, чтобы было это комфортно. Потому что действительно развитие ОРВИ, да, пневмонии в этот период повышается. Люди хотят быстро охладиться, да, но это, к сожалению, приводит к тому, что вот обостряются как раз заболевания, связанные с дыхательной системой.
16: Ох уж эти климатические офисные войны. Скажите, Светлана Александровна, а вот по поводу аллергии, да, ловишь себя на мысли, что вот этот пух, который летит в глаза, в нос, он каким-то образом провоцирует. Ну, я не то чтобы мнительный, но тем не менее. А как, при каких обстоятельствах у взрослых людей может возникнуть аллергия на пух? Объясните, пожалуйста.
22: А вы знаете что, ну, на пух, наверное, аллергия в меньшей степени, да, у людей. Скорее всего, аллергия на пыльцу растений, березы. Вот сейчас скоро будут сорные травы, да, цвести. И поэтому вот дожди, которые прошли, они, наверное, сбили немножко пыльцу и пух, и поэтому облегчили состояние, да, наше. Те, которые болеют, они уже знают, да, как себя обезопасить, как к этому подойти, потому что существуют, ну, определенные, так скажем, методы лечения. Это зимой программы, которые направлены на профилактику чтобы в период цветения обострения, как раз полинозы, да, легче справиться с этой инфекцией. Наверное, обращали внимание, что люди носят масочки, да, в погоду, как бы ковида нет, но они ходят. Важно прийти с улицы домой и умыться. Почему? Потому что пыльца, она на наших слизистых оседает, и нужно все это смыть. Использовать либо просто обычную воду, да, либо
16: да. Сальные. А чем нос, может быть, обрабатывать, подскажите?
22: Вы знаете, что неважно, чем его обрабатывать, главное смыть вот эту пыльцу, которая остается на слизистой, потому что как раз вот эта слизистая, которая впитывает, да, на себя вот эти все аллергены и становится входными воротами, запускает механизм аллергии. Поэтому как только вы пришли домой, нужно просто провести гигиену, помыть руки с мылом, умыть лицо и просто полость носа обработать обычной водой, либо морская вода, которая, да, продается в аптеках, в различных, так скажем, аквамарах и так далее.
17: Да, вы знаете, да, а летом есть еще один недуг, который часто накрывает россиян, особенно на юге, это отравление. Вот здесь какие меры безопасности есть для того, чтобы не свалиться случайно, знаете, поев на жаре не тот продукт, который нужно?
22: Ну, вы знаете, кишечные инфекции, да, пищевые отравления тоже стоят практически на втором месте заболеваний летом. Важно, что как раз вот эти микроорганизмы патогенные, они быстрее в теплой среде развиваются. Поэтому, опять же, продукты, которые скоро портящиеся, должны у нас находиться в холодильнике. Фрукты, которые тоже, клубника и так далее, и нужно хорошо обрабатывать, промывать в проточной воде. Употреблять только спелую ягоду, без признаков того, что она как бы, ну, начала портиться. Что еще? На море, конечно же, да, мы идем куда? В кафе, да, используем фастфуд и так далее. Вот к этому нужно отнестись, да, с настороженностью.
16: Что, собственно, и будем делать благодаря

0: мозга? Можно. Во всяком случае, для людей с ожирением такой алгоритм уже есть, и он зафиксирован в эксперименте. Исследователи из университета Бен-Гуриона в Негеве выполнили крупномасштабное долгосрочное клиническое исследование, которое длилось 18 месяцев и в котором участвовало 300 человек. И в этой группе было 102 человека с избыточным весом, которые соответствовали официальным критериям ожирения. Участникам детально сканировали мозг в начале и в конце программы через 18 месяцев. А попутно исследователи проводили и другие тесты измерения. Тут надо напомнить, что ученые сегодня умеют определять при сканировании мозга его реальный возраст, то есть биологический, независимо от хронологического. Так вот, в течение 18 месяцев участники эксперимента сидели на зеленой средиземноморской диете. Плюс к этому участники выпивали по 3-4 чашки зеленого чая в день и чашку зеленого коктейля из ряски. Каковы же итоги? Во-первых, участники эксперимента, конечно, похудели. А во-вторых, оказалось, что у человека с ожирением, потерявшего 1% массы тела за 18 месяцев, мозг помолодел на 9 месяцев. Произошли изменения в печени, в ней снизилось содержание жира и печеночных ферментов, а это важно для старения, поскольку и жир в печени, и выработка в ней специфических ферментов плохо влияют на здоровье мозга при болезни Альцгеймера. Как мы знаем, все в организме нашем взаимосвязано. Итак, еще одно исследование подтвердило – ожирение и несбалансированное питание – это факторы ускоренного старения, в том числе мозга. Надеюсь, что у моих слушателей нет никакого ожирения, однако мозг со временем все равно, увы, будет стареть, как и все остальные органы. А чтобы замедлить и отодвинуть этот процесс, давайте соблюдать совершенно понятные и логичные рекомендации неврологов, кардиологов, терапевтов и умных людей. Итак, что же нам нужно делать, чтобы замедлить старение мозга? Мы должны нагружать себя физическими упражнениями, спать не менее 7-8 часов, читать книги, писать стихи, учить иностранные языки, путешествовать, ходить в музей, на выставки, в театры, встречаться с друзьями, устраивать вечеринки и стараться правильно питаться. И старость будет отступать. Какой простой рецепт!
1: Научный подход. Радио России. Все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
2: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
1: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит.

0: происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей, ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
1: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
0: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
1: То есть так все просто?
0: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
1: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
0: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
1: Да.
0: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
1: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
0: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. Радуга прозрения. Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так — радуга прозрения. Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
1: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
0: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
0: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
0: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты, большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно,
0: Такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
4: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
5: Брось пистолет на землю. Бросай.
6: Маньяков ловить?
5: Ловлю.
6: И как? Много поймали?
7: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
8: У вас тоже есть свои секреты.
9: Это все маскировка, все ложный след.
10: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
11: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
12: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
13: Загляни ему в голову.
1: 16+.
2: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Власти ДНР назвали атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево циничной и бесчеловечной. Российские ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами России свыше 300 украинских беспилотников. Владимир Путин проведет сегодня переговоры со своей коллегой из Танзании, которая прибывает в Москву с государственным визитом высшего уровня. Воздушное пространство Кувейта закрыто на сутки после атаки на международный аэропорт столицы страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Власти Донецкой Народной Республики назвали атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево циничной и бесчеловечной. По предварительным данным, погибли 7 мирных жителей, еще 11 получили ранения, 10 раненых, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве России. В автобусе, атакованном ВСУ в ДНР, ехали пассажиры из разных регионов. Автобус следовал в Крым, сообщили в компании-перевозчике. Пока нет точной информации, из каких именно регионов были пассажиры и сколько их всего было в автобусе. Вся информация собирается силами МЧС на месте трагедии, уточнили в ведомстве. Салон и кабина водителя рейсового автобуса, атакованного ВСУ, полностью выгорели. Вокруг разбросаны обломки беспилотника. Его тип предстоит определить специалистам. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека ДНР заявила РИА Новости о подготовке обращения в ООН и Красный Крест после удара ВСУ по автобусу. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя РИА Новости, эти события назвала удар по автобусу охотой на людей. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, сообщают Минобороны. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами России 354 украинских беспилотника. Таковы данные Минобороны. В Смоленской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибли двое сотрудников МЧС, еще двое получили ранения. На территории Ленинградской области сбиты 59 дронов, 180 беспилотников ВСУ атаковали за сутки Белгородскую область. 9 человек получили ранения, сообщает оперштаб. Также в ночь на среду Запорожская АЭС в течение 20 минут оставалась без внешнего электроснабжения из-за обрыва единственной линии электропередачи, питающей станцию. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии. Отключение электроэнергии было вызвано ударом беспилотника по подстанции Никопольская, расположенной на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра. В МАГАТЭ уточнили, что до восстановления работы линии электропередачи электроснабжение станции обеспечивали аварийные дизельные генераторы. Этот инцидент вновь подчеркивает, что в условиях войны сохраняются риски для ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В Волгоградской области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с ВСУ. Задержанный помог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме порядка 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным ФСБ, с 23 года задержанный сотрудничал с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины. Следственным отделом УФСБ по Волгоградской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «государственная измена». Владимир Путин проведет сегодня переговоры с коллегой из Танзании, Самией Сулуху Хасан, которая прибудет в Москву с государственным визитом высшего уровня. Руководители двух стран встретятся в Кремле. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, темой переговоров станут перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также международные и региональные вопросы, в том числе подготовка к третьему саммиту «Россия-Африка». Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области высшего образования, науки, информационно-коммуникационных технологий и инвестиций. Президент Танзании также намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и выступить на его пленарном заседании. Состав участников форума показывает, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу. Об этом заявил в рамках ПМФ специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, на Петербургском экономическом форуме будут присутствовать представители более 130 стран.
2: Будут присутствовать представители более 130 стран. И он происходит в очень важное время, когда вот политика глобалистов полностью потерпела неудачу, и форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям. И это очень отличает Санкт-Петербургский экономический форум от глобалистских форумов, как форум Давоса и других, которые показали свою несостоятельность и свою неуспешность в той идеологии, которую они продвигают. А что мы видим? Мы видим, что страны глобального юга растят свою экономическую мощь, активно двигаются к партнерству с Россией и будут активно представлены. Но мы также видим, что будет много представителей из Европы. А что происходит в Европе? Это то, что Европа наконец видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, это результат отказа от российской энергетики. И российская энергетика – это было 55% всех поставок газа в Германии. И сейчас фактически происходит полностью деиндустриализация Германии, предприятия закрываются, канцлер Мерц имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю канцлеров Германии. И поэтому Германия и другие европейские страны будут присутствовать на форуме, в том числе представителями партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает гораздо более прагматический подход к России.
1: Напомню, что форум продлится с 3 по 6 июня. В Москве открыли новый выход к метро «Комсомольская» с цокольного этажа Ленинградского вокзала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что это самая близкая пересадка с поездов дальнего следования на метро без выхода на улицу. Путь до «Комсомольской» через новый выход займет около 2 минут, говорится в сообщении. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольному тольяттинскому «Акрону» не хватило глубины состава в прошедшем сезоне. Так считает экс-главный тренер «Волжан» Заур Тедеев. Цитата. «У нас никогда не набиралось заявки больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский. Это те, кто должны были по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте». Конец цитаты. Команда сумела сохранить прописку в элите, но перед стыковыми встречами попрощалась с наставником из-за неудачных результатов. Международная федерация хоккея может опереться на рекомендации МОК и практику по допуску российских спортсменов при рассмотрении вопроса возвращения отечественных хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, далеко не факт, что наших вернут уже в сентябре, но прецеденты дают надежду, что на собрании руководящего органа решение может быть положительным. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова примет участие в клубном чемпионате Испании. На чемпионате Европы, который проходил в Болгарии с 27 по 31 мая, она завоевала золотую и 2 бронзовые награды. Россиянка будет выступать за клуб «Ла Корредория» из Овьедо. Этап пройдет там же с 6 по 7 июня. Теннисистка Мира Андреева заявила, что после выхода в полуфинал Ролан-Гаррос для нее не имеет значения национальной следующей соперницы. В одной и второй ей будет противостоять украинка Марта Костюк. Цитата. «Я стараюсь играть против мяча, который летит в мою сторону. Я пытаюсь сосредоточиться на матче и на игровом плане, который нужно воплотить на корте», сказала первая ракетка России в интервью. У меня на этом все. Счастливо.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, сегодня 3 июня в Екатеринбурге днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди. В Иркутске без осадков до плюс 18, в Петрозаводске плюс 13. В Оренбурге 14-16 тепла, временами дождь. В Пензе до 22 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27, в Волгограде 25, в Ставрополе 24 градуса выше 0 и осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, гроза. гроза, плюс 22, атмосферное давление чуть ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков, плюс 22-24, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 19, осадков не наблюдается.
0: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Если бы он был актером, то смело мог бы претендовать на роль в будущем фильме про Джеймса Бонда. Невозмутим, элегантен и очень умен. Но выбрал другой путь. Я от всей души в нашей студии приветствую адвоката, телеведущего, писателя Павла Астахова. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Вадим. Мы очень давно знакомы, поэтому не будем скрывать.
1: Да, ну что, тогда перейдем на «ты» сразу.
2: Да, давайте.
1: Хорошо. Павел, ну начнем, наверное, наш разговор с нескольких вопросов уточняющих.
2: Моя профессия – отвечать на вопросы.
1: Да. Скажи, пожалуйста, это правда, что в детстве втайне от других ты рисовал, писал стихи и даже посещал кружок кройки и шитья?
2: На самом деле не втайне, я делал это открыто.
1: Так,
2: потому что это не было политическим кружком. Кружок кройки и шитья посещал во втором классе. Мне это дало определенное понимание. Все, что мне было интересно, я старался познать в своем детстве. Если запускать ракету, то значит, как сделать этот двигатель из мотка этой целлулоидной кинопленки или там даже с пороховым зарядом. Угу. Если вышивать или шить, значит, это все надо попробовать своими руками. То есть я вот очень любопытный был, такой любознательный, и делал все это. Стихи рисования тоже делал открыто. Первое стихотворение где-то в классе втором написал. Помню, что про воробушка я писал, про весну писал. Потом так стихи я иногда пишу, когда надо кого-то поздравить, например, угу. и хотят в стихах. Ну, я пишу, поздравляю. А что касается рисования, да. опять же, да, рисовал, люблю это дело иногда. Есть дома и кисти, и краски, иногда могу что-то нарисовать, но очень редко это
1: и получается.
2: Шаржи, да. Я в девятом классе, сидя на первой парте перед нашим завучем, который у нас математику вела, я нарисовал 41 лицо на парте карандашом. Я до сих пор жалею, что тут не было ни фотоаппарата, ничего. Карандашом прямо на белой парте нарисовал 41 лицо всех моих одноклассников.
1: Минуточка, а как тебя не наказали за это?
2: Не наказали, потому что карандашом это можно было все стереть. Девочки подходили, себя кто-то стирал, а кто-то нет. У кого комплиментарно получилось, тому понравилось, у кого правдиво нет.
1: Да, не было смены 8М под рукой.
2: Да,
1: и тем более мобильного телефона.
2: Жалею об этом.
1: Это правда, что во время прохождения службы в армии на советско-финской границе ты лично задержал двух нарушителей, один из которых оказал даже активное сопротивление?
2: Да, так оно и было. Действительно, оказал активное сопротивление.
1: Он в какую сторону шел? В нашу или хотел сбежать
2: Нет,
1: от нас?
2: Оба шли за границу. Это оба были наши люди. Вот, оба пытались уйти за границу в Финляндию, потому что мало кто бежал тогда в СССР.
1: Ну да. А что они хотели? Какой у них был, скажем так, повод для этого?
2: Ты знаешь, вот этот, которого я задерживал, он, конечно, какой-то такой был из местных, как оказалось. Еще там выпивший серьезно был, видимо, не знаю, там что у него в голове перемкнуло, что он решил сбежать. Может, просто по пьяни, что называется. А вот второй был очень серьезный. Второй готовился, и мы случайно обнаружили, это уже была весна, еще снег был, я помню, обнаружили следы, которые со стороны тыла от поселка шли в сторону границы. Он дошел до так называемых ворот, которые открываются специальным ключом, с паролем там и так далее. Осмотрел все, долго там топтался и стал возвращаться. И вот в этот момент мы его перехватили, подняли там, кого могли поднять. А это время такое, весна, это самое тяжелое время на границе. Начинает таять снег.
1: Распутится.
2: Постоянные сработки из-за капели, которая идет и так далее. И вот я его нашел, задержал, держал до приезда, там пока приехали, потом приехали.
1: Так он вооружен был?
2: Особист. Но мало того, что был вооружен, как казалось, он еще офицер был сам по себе. Да.
1: О как!
2: Последствия мне неизвестны, тут только в виде поощрения, которое получил, да, но его тут же забрали, приехали из отряда, потом вызвали территориальные органы КГБ, дальше нас уже не посвящали.
1: Ну, да.
2: Ну я-то кто, да.
1: Вот. Но ты справился.
2: Жив-здоров, сижу перед
1: да,
2: тобой.
1: Да, это хорошо. Ну и последнее, это правда, что твое самое любимое занятие по дому – это пылесосить.
2: Гладить.
1: Как? Ты уже поменял приоритеты?
2: Ну да, с пылесосами они такие мудрые стали, они иногда и сами пылесосят. Не, вообще, на самом деле, я люблю вот такую рутинную работу, которая требует долгой, монотонной какой-то деятельности. И к этому относятся, безусловно.
1: Ну, такая медитация.
2: Да, да, работа с пылесосом по уборке дома. И глажка. Я все свои вот костюмы, рубашки оглажу сам. Я никому это не доверяю. Да, это отнимает какое-то время, но я никому это не доверяю по той простой причине, что это то занятие, которое вот во время, как ты говоришь, медитации, многие решения ко мне приходят именно вот в этом процессе монотонной рутинной работы. Я на этом, когда себя поймал, а еще третье занятие я очень любил, но это давно уже не делаю, мыть машину. Вот решения, например, по очень сложным делам, которые я вел, вот всегда приходили во время такой монотонной работы.
1: Ну что же, мне кажется, что у нас будет действительно сегодня откровенный и честный разговор. Тогда перейдем к главному.
2: Давай.
1: Вот я по глазам вижу, что у тебя было такое беспокойное, дерзкое зеленоградское детство.
2: Угу, так и было.
1: Запуски ракет в космос, дымовухи. Сколько людей попалось на эту удочку? Сколько мы взорвали? И самое главное, за что ты заколотил школьную дверь в классе?
2: Мы ее разбили. 10 класс. У нас какие-то бесконечные карантины. Сидим мы в очередном
1: карантине. Как, и тогда были карантины?
2: Да, да. В основном там по детским корь, какая-нибудь ветрянка. Да. И вот мы сидим 40 дней в этом карантине, уже совершенно озверевшие. Ну, десятиклассники, представьте.
1: Ну, я представляю.
2: Да. У нас уже у некоторых моих ребят, уже друзей бороды росли, усы и все остальное. И вдруг, значит, а это уже какой там, 81-82 год, появились только первые видеомагнитофоны, еще такие, которые привозили.
1: Оттуда.
2: Да. И первые появились фильмы, конечно, нас интересовали фильмы, там, типа «Семь самураев», там,
1: Джеки про, Чан.
2: Да, Джеки Чан, да, этот самый Чак Норрис, карате, конечно, все вот это перепечатывали. У меня был сборник этого карате, всех этих приемов и так далее. Тогда я потом уже после школы начал как бы
1: я
2: заниматься, интересоваться.
1: Да.
2: Конечно. Ну, насмотревшись этого всего, давай, ну, на чем тренироваться? А давай-ка мы сейчас эту дверь, вот кто кулаком пробьет. И пробили. И пробили так.
1: Подожди,
2: с двух сторон.
1: Вот эту деревянную дверь.
2: Ну, она какая деревянная?
1: Ну, она из арголита.
2: Конечно, из арголита. Вот, расколотили. Дыра получилась, ну, такая достаточно серьезная, сантиметров 30 в диаметре. Что делать? А у нас какой-то свободный урок как раз был, дурака валяли. На следующий урок у нас литература русский, наша классная идет. Значит, я беру такой лист ватмана. И быстро за 5 минут разлиновываю и пишу.
1: Прекрати меня смешить.
2: График дежурства.
1: Так.
2: Быстро пишу, рисую какую-то диагональ, наклеиваю с этой стороны внутри, на скотч там, да, на кнопки, на скотч. А с другой стороны, такой же лист большой ватмана, пишу «Карантин, 10-й Г-класс». Значит, приходит наша классная, заходит, видит, а, вот молодцы, вывеску повесили,
1: да.
2: Карантин 10 Г. Садится, закрывает дверь, там смотрит журнал, поворачивает голову, видит график дежурства, а дальше выходит солнце в рекреации, и на просвет такая дыра зияет. И мы видим, как у нее челюсть отвисает, так говорит, кто это сделал? Что она делает? Она бежит напрямую к директору, приходит наша директор, Лидия Ефимовна. Молча заходит. А перед Лидией Ефимовной, в отличие от нашей класса, никто устоять не мог. Во-первых, она была очаровательная женщина, очень строгая, но очень справедливая.
1: Старая школа.
2: Да, и мы так встаем втроем. Я, мой друг Алексей, еще мой друг Андрей. И стоим молча. Она так, снимайте дверь и несите. Мы снимаем эту дверь с петель. Ну, она просто
1: Да.
2: И несем в подвал. Она говорит, вот идите в подвал, найдите там дверь и поменяйте. Мы приносим какую-то старенькую дверь, но целую, вешаем, на этом все заканчивается.
1: И что, никого не пороли?
2: Нет. И больше всех, по-моему, недовольна была наша классная, потому что она, конечно, хотела расправы над нами за то, что мы сделали. Ну вот, понимаете, вот так вот поняла наша директор, что нельзя закрывать подростков, бронеподростков в закрытом помещении на карантин, которые насмотрелись Брюса Ли.
1: Скажи мне, ты был папин ребенок или мамин?
2: Я, конечно, был мамин, потому что мама меня любила, нас трое детей, я средний.
1: Ну да.
2: И как это не удивительно.
1: Сестра еще, брат.
2: Да, я был средний, вроде младшего надо любить, а она все время меня. Я вырос, моя мамочка, ну я от нее... Самое строгое, что она могла мне сказать, Павел. Да, а так Павлуша, Павлушенька, всегда я так и вырос. Но при этом, конечно, я был и папин, потому что папа вкладывал все, что он знал в своей жизни, он попытался мне передать.
1: Слушай, а смотри, все. Ведь он тебя брал на охоту, да?
2: Да.
1: На кого только не охотились. А я думаю, для детской психики, я сейчас не про охоту даже, а про взрослую компанию людей, которые, сам понимаешь, выпивают, разговаривают, и тут пацан.
2: Не, ну для пацана это все тоже нужно пройти,
1: это, да.
2: Понимаешь, да, потому что здесь же не кровожадная добыча,
1: это...
2: а про другое. Отец настолько любил эту дикую природу, что мне это тоже передалось.
1: Ну, он же в деда перешел, как говорится.
2: Да, это идет, бог знает, с какого поколения у нас, но мне это тоже очень нравится. Я в лесу себя прекрасно чувствую, я ухожу в лес далеко, я слышу ежика, белочку, лисичку, волка, мне это так всегда здорово и интересно, я отдыхаю.
1: Слушай, я, конечно, не твоя мама, но почему ты закончил школу почти с одними пятерками, но не золотой медалью?
2: Ну, здесь очень просто. Во-первых, ну, конечно, золотую медаль надо было напрягаться. У нас только один был золотой медалист. И, безусловно, мы все отдавали ему приоритет. Вадик Королёв, как сейчас помню, вот он учился, переживал за все. Мы смотрели, поддерживали его, конечно, но ну, как-то вот не хотелось быть такими же. Все время все из-за учебника.
3: Ну, в принципе, да.
2: А потом, ну, что там, у меня четверка по русскому, и то незаслуженно, я считаю. Это вот этот комплекс мой на всю жизнь, который заставил меня стать писателем потом.
3: То есть засудили. Но... Да, надо было обратиться в адвокатскую контору. Но да, тогда, по-моему, этого не было.
2: Нет, адвокатские конторы уже были, конечно, в советские времена. Но нет, я решил другим отомстить.
3: И правильно сделал.

0: с Вадимом Тихомировым.
1: Несколько лет назад я жил здесь, около Белорусского вокзала, и совершенно недавно случайно узнал, что, оказывается, это один из лучших районов для шпионских игр слушателей Академии ФСБ. Они, оказывается, делают закладки, уходят от погони, следят. У тебя же тоже такие были занятия, правильно?
2: Да.
1: А тебе что лучше удавалось, уходить от хвоста или садиться на хвост?
2: Наверное, садиться, потому что я просто помню эти занятия. Да, у нас на 4-м курсе начинались эти все спецдисциплины. Вот. Нас этому учили профессионально. Учили люди, которые прошли эту школу. Это все отставные разведчики, контрразведчики, те, кто занимались наружным наблюдением. Это целое направление практической работы. Это очень интересно, потому что все, чему ты учился, ты здесь реализуешь. Плюс тебе дают задания, да, вот, например, там, сделать закладки, передать информацию и так далее, и так далее.
1: И что, прямо на улице, вот мы ходим, например, катаемся в автобусе, электробусе.
2: Да, да, транспорт у нас сложные были. Справа были элементарные да, занятия, там, просто последить до определенного момента, там, выяснить, где живет и так далее, и так далее. А потом начинается сложный, с несколькими видами транспорта. Человек садился на троллейбус, потом садился в трамвай, потом шел в метро. Очень сложное метро, потому что, как правило, вот в метро есть такие хитрости на пустынных станциях. Есть станции, которые, знаешь, вот, совсем пустынные. Ну, конечные или передконечные где-то. Ну, как, не знаю, там, Красные ворота. На таких станциях, как правило, хвосты проверяются. То есть человек выходит, и он видит весь перрон. И он стоит до момента, когда дверь начинает закрываться, да, он придерживает дверь, либо запрыгивает и уезжает, да, либо наоборот, делает вид, что он запрыгивает и видит, как еще два человека там где-то запрыгивают. Сегодня это не так, на самом деле, уже, потому что сегодня электронные средства заменили всю эту необходимость.
1: Бегать, ну да, теперь все под камерами.
2: Конечно.
1: А, кстати, ты азартный болельщик?
2: Нет, я вообще не болею.
1: А скажи мне, вот когда Ирина Слуцкая вот в Турине, 2006 год, по-моему, к сожалению, заняла третье место.
2: Слушай, кто тебе досье составлял? Просто всю мою жизнь разобрали.
1: Я сам все это делал.
2: До тебя это сделал только один известный оппозиционер, который вообще просто все собрал и сказал спасибо.
1: Я, кстати, его тоже
2: прочитал. Систематизировал.
1: Так вот, когда Ирина Слуцкая, к сожалению, не поднялась на пьедестал, на первое место, ты сильно переживал за нее?
2: Очень, потому что мы с Ирой дружим. Все ее тогда, я помню, успокаивали. Она, конечно, была очень расстроена. Она заслужила золотую медаль. Вот она реально заслужила. Если бы давали золотую медаль по совокупности заслуг, то ей надо было ее дать.
1: У нас дело в том, что на связи двукратная чемпионка мира, фигуристка Ирина Слуцкая.
3: Здравствуйте, я очень рада вас.
2: Привет, Ирочка, дорогая.
1: Ирина, вот этот вопрос я хотела задать Павлу, но задам вам. Почему Павел, он ведь был во власти, потом вернулся оттуда, и власть его не испортила?
3: Пожалуйста, закрой, пожалуйста, уши.
1: Да,
2: я ничего не слышу.
3: Потому что, когда человек чист изнутри, его не испортит ничего. А когда человек, ну, простите за такую грубость, гнилой внутри, его можно поманить и испортить тем, чем хочешь. Поэтому Паша очень светлый, очень чуткий, очень добрый, открытый, отзывчивый человек, который всегда тебе поможет, который всегда будет рядом. И кем бы он ни был, и что бы он из себя, как бы, его невозможно испортить, понимаете? Это настолько бесценно, это действительно дорогого стоит.
1: Ирина, спасибо тебе большое за эти слова. Спасибо вообще за тебя, за твой талант. И за твое настоящее чистое сердце.
3: Спасибо вам огромное, очень приятно.
1: Счастливо.
3: Спасибо, обнимайся.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым.
1: А вот, кстати, вот к вопросу о вере. Ты знаешь, я много спрашиваю, почему вы не верите в Бога? Мне говорят, старик, я хочу доказательств, дайте чудо. А я могу сказать только одно. Меня всю жизнь сопровождает чудо. У меня даже нет вопросов таких.
2: Вадим, Блёс Паскаль до сих пор, спустя уже там 400 лет, считается во Франции самым выдающимся физиком и одновременно философом. То есть вот сочетание, да, физик и лирик, оно невозможно в нашей жизни. Это при том, что он прожил 39 лет. И вот он, прожив физике какое-то время, доказав все эти, так сказать, свои теоремы, сказал, что нет, мне этого мало, мне надо постичь мир, мне надо постичь Бога. И он занялся философией. Он написал несколько замечательных трудов, в том числе «Спор с атеистом», в котором он очень простой привел тезис. Он сказал, если Бога нет, а я в него верю, я ничего не теряю. Вот если Бог есть, а я в него не верю, я теряю все. Это мог сказать только великий философ и физик одновременно.
1: Я, знаешь, о чем думаю? Вот хорошо это или плохо, что наше поколение нас учили одному, одним ценностям, скажем так, а мы попали в совершенно другой мир. Ну, после определенных событий.
2: Это счастье. Это большое счастье, что нам есть чем сравнивать, понимаешь? Мы увидели все стороны этой жизни.
1: Да.
2: Это разнообразие, которое дает укрепление в тех принципах, в той вере, которую мы исповедуем.
1: Меня все время мучает этот вопрос. Почему вдруг была большая страна, и она в одночасье развалилась? Ты видел это изнутри?
2: Ну, я-то понимаю ответ, да. Жили без Бога, потому что и знали Бога, пытались заменить его сперва Лениным, потом Сталином, потом все время Лениным. А это же невозможно.
1: Нет.
2: И вот это богоотступничество и привело к тому, что столько трагедий, столько гибелей, столько смертей, столько несчастий. Вот это богоотступничество. Кстати, когда я задавал себе вопрос, вот 23 года я пошел креститься, мне спрашивают, а почему, а зачем? Я говорю, слушайте, ну я-то подумал, у меня все мои предки были православными. Ну я-то почему не должен это? Ну да, был перерыв 70 лет. Но те-то поколения все, они смотрят на меня оттуда с небес и говорят, Павлик, а ты-то где? И для меня все вопрос решен оказался.
1: И напоследок, чтобы так немножко разрядить обстановку, а как вот ты умудряешься держать себя в струне?
2: Терпение. Знаешь, без терпения нет смирения, без смирения нет спасения. К этому прийти очень сложно. Я действительно импульсивный, действительно иногда могу быть взрывной, но я как-то с годами научился... бурю страстей перековывать в нечто позитивное, в нечто эффективное, что можно использовать во благо, а не разрушать. Если бы не моя жена, которая рядом со мной 35 лет почти, да, она как-то вот непроизвольно, ненавязчиво, она заставляет быть лучше. Я воспитываю в себе все это, и терпение, и смирение, и потребность только говорить правду, ну как-то вот быть лучше. Я когда ее увидел, мне Господь сверху сказал, это твоя женщина. Это фраза, которую я услышал. Это твоя женщина, было сказано.
1: А где ты ее увидел?
2: Где ты ее увидел? Ну вот на этом концерте, 16 ряд, 13 место, я вышел к сцене 11 сентября, это был день рождения Дзержинского, день нашей школы. Да.
1: Это ты в этом, в клубе КГБ, что ли?
2: Ну да. Я вышел и увидел эти глаза, она на 16 ряду, 13 ряд, я помню это, да. И вот я смотрю на нее, я вижу, взгляд нас встречается на таком расстоянии,
1: ага.
2: И мне голос говорит, это твоя женщина. Я испугался. Какая моя женщина, слушай, я
1: тут жизнь
2: откуда чего?
1: Да.
2: Почему сразу так?
1: Да.
2: И так и получилось. И расставались мы, и снова встретились. И, в общем, это сложно. Сложно об этом говорить, потому что я сейчас, вот, например, смотрю на людей, которые приходят ко мне в программу «Простые чудеса» и демонстрируют смирение. Я сейчас не говорю о святых отцах, которые были абсолютно смиренны.
1: Обычных простых людях.
2: Ну вот пришел ко мне митрополит Митрофан Мурманский. Когда он мне рассказал свою историю, в 47 лет, кадровый офицер морской приходит к Иоанну Крестьянкину, чтобы попросить благословения на венчание, а он на него смотрит и говорит, какое венчание, ты монах. И он разворачивается, капитан второго ранга, идет строевым шагом сразу в скит, не заезжая домой. 9 лет там в этом живет в скиту, монах, епископ, сейчас митрополит. Я говорю, владыка, откуда такое смирение? Он говорит, так как иначе? Мне святой человек сказал, делай так. Смирение знаешь, чем интересно? Чем? Обидеть, унизить, оскорбить, уничтожить смиренного человека невозможно.
1: Невозможно, это точно.
2: Это высшая степень защиты. Высшая. И вот здесь какая вспыльчивость, друг ты мой. Любовь моя, как говорил Серафим Саровский, понимаешь?
1: Я несколько раз видел Алексея Второго, и меня поразило, знаешь, чем? У него такая была глубинная внутренняя скорбь, понимание, и в то же время так абсолютно детская наивность. И вот тогда я подумал, что вера нужна каждому человеку, чтобы быть все время наивным, как ребенок, и в то же время мудрым, как философ.
2: Ты абсолютно прав.
1: Павел, я тебе очень благодарен. И прежде чем мы с тобой попрощаемся, у тебя есть микрофон, у тебя есть наши слушатели. Скажи мне то, что ты думаешь, то, что у тебя на сердце.
2: Уделяйте больше внимания вашим детям, потому что это самые дорогие, самые чистые люди, которые пришли в вашу жизнь. Господь так устроил, что эти люди уже появились в вашей жизни. Любой ребенок рождается абсолютно невинным. Он до определенного возраста не знает, что такое хитрость, ложь, обман. Не знает просто. И каждый человек таким рождается. Но мы постепенно приобретаем другие качества. Уделите внимание своим детям. Послушайте их. Как бы вам ни было сложно, как бы вам, так сказать, времени не хватало, терпения не хватало, послушайте, чем они живут. Я уверен, что они это запомнят. Внимание родителей. И вы их спасете тем самым. Может быть, от тех необдуманных шагов, которые они готовы вот-вот сделать. Даже когда вас ребенок не слышно, вам кажется, я уже много раз убеждался, и мне люди говорили про это. Вот буквально вчера батюшка рассказывал, что он сыну своему говорил одно, а тот делал другое, говорил одно. А потом, когда сын вдруг написал сочинение, он его прочитал, он увидел, что сын говорит его словами, То есть он, отрицая внешнее, внутренне все впитывает. Это губки, которые живут рядом с нами. Это наш образ и подобие. Поэтому любите своих детей. Два качества всегда вам помогут в воспитании ребенка. Терпение и любовь.
1: Друзья, это был Павел Астахов. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор от всей души. И могу сказать, что ты не бунт. Ты проповедник, воспитатель и защитник.
2: Спасибо, Вадим, большое тебе за этот эфир. Несколько раз я сам чуть не расплакался. Может, надо было и поплакать. И спасибо большое нашим слушателям, что слушаете нас. Спасибо.
1: Да. До встречи, друзья.

0: с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Слушатели постарше помнят такой анекдот. Что такое сиськи-масиськи? Это Леонид Ильич Брежнев пытается выговорить слово «систематически». Но мы тогда смеялись и не знали, что такая забавная речь генсека – это результат сильной контузии, ведь воевал-то он по-настоящему на передовой. Может быть, не знал этого и другой фронтовик – университетский профессор Михаил Викторович Панов, который как-то на лекции по фонетике гневно произнес: «И вообще, ни один политический деятель, тем более лидер, не имеет права выступать на народной трибуне, если он не обладает достаточно хорошей дикцией». Кажется, 1976 год тогда шел. И было это очень дерзкое высказывание. Тем более, что на лекциях Панова сидели и на ступеньках, и на подоконниках, и, что называется, пешком стояли.
2: Обо всем этом обстоятельно говорилось на пленумах Центрального комитета КПСС.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, с вами Александр Хабургаев и представляю гостю Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующий кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Анна Марковна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, наша тема безумно интересна. Сегодня руководители, люди у микрофона, юристы, учителя, экскурсоводы.
3: Это потрясающие люди, у которых речь является частью профессионального навыка. Многие из них, особенно, конечно, учителя и экскурсоводы, часто имеют голосовые проблемы, и у них садится голос, и болеет голос, просто перестает им служить.
1: А фониаторов на всех не хватает.
3: Фониаторов на всех не хватает, но дело в том, что существует же постановка голоса. Все знают эту фразу, а у меня всегда возникает вопрос: поставлен голос или не поставлен? На что? Люди часто отвечают на диафрагму, а это речь голосового аппарата, который находится в нижней части корпуса. Диафрагма, которая отделяет грудную клетку от пресса, это мышца вдоха, пресс, это мышца выдоха, косые мышцы живота и межреберные мышцы. Значит, вот я сейчас покажу, и радиослушатели обязательно это услышат. Если я говорю... Вот видите, я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. И поэтому у меня очень быстро голос устанет, потому что это нагрузка на него. Или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры.
1: На твердой опоре.
3: Да, на твердой опоре. И тогда большое количество текста – это как речевой фитнес. У меня не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
1: Ну да, то есть мы это делаем подсознательно, а ведь можно тренировать те инструменты, при помощи которых...
3: Конечно, но постановкой голоса занимаются ведь не только артисты. Любые люди, которые не имеют отношения к театру или к творчеству, они могут прийти в Дом русской речи и получить уроки по голосу, услышать свой настоящий звук. Потому что у меня тут недавно на открытом тренинге была дама, которая очень крупная, высокая, наверное, 1,85 м, 60-й размер одежды. И она разговаривала вот таким вот образом. И прям такая доброжелательная женщина, и все. Она говорит: я преподаю в высшей школе, я им про Канта, про Гегеля, а они ржут. Естественно, они ржут, потому что полное несоответствие между ее достаточно внушительными габаритами и таким странным голосом. Мы начали заниматься дыханием, и у нее голос постепенно опустился. А дальше случилось удивительное, но, к сожалению, очень типичное явление. Она нормальным голосом сказала: «Ой, это я говорю, но также очень грубо». Представляете, как интересно? То есть ее природный звук Ей кажется очень низким и грубым. А так она девочка.
1: Ну, а с другой стороны, вот смотрите, Анна Марковна, действительно, руководители, есть люди, которым часто приходится выступать. Но я не заметил, чтобы многие из них брали какие-то уроки. Хотя глава нашего государства, он, видимо, человек обучаемый, и я замечаю, что как только у него проскользнула какая-то ошибка, второй раз она уже не вылезает.
3: Это
1: То
3: правда.
1: Есть там есть команда, которая все это отслеживает и работает.
3: Да, с ним работают, и работают очень хорошо, и он действительно стал говорить иначе, и стал говорить очень хорошо. Я не могу сказать, что никто не обращается, потому что люди обращаются, наверное, они это просто не афишируют, но для того, чтобы была четкая артикуляция и дикция, можно пойти двумя путями. Первый путь чисто технический. То есть это развитие мышц, языка, губ, тех частей, которые двигаются и отвечают.
1: Аппарат.
3: Да, это речевой аппарат. Но у меня тут был очень интересный, как сейчас говорят, кейс. Ко мне пришел человек, юрист, который ведет эфиры, и у него очень вялая артикуляция. И я ему задала вопрос, какая у него сверхзадача. Он мне ее осознанно назвал. Она очень глобальная и масштабная. И я задала вопрос. Вот этот данный эфир, который мы сегодня смотрим, он встраивается в эту вертикаль сверхзадачи? Он подумал и сказал, когда я его записывал, точно не встраивался. Но если подумать, то он встраивается. Я говорю, и тогда, как вы будете говорить? Он говорит, иначе.
1: Угу.
3: Потому что у него все мышцы работают. Дело не в мышцах, а дело в том, что это было что-то второстепенное. А как только мы вырастили вертикаль и выстроили ее, представляете? То есть вообще речевые ошибки и речевые зоны роста, они очень часто не просто технические, а они психологического характера.
1: Угу. Вот, к сожалению, мы единственная радиостанция была, где-то очень долгое время была такая традиция рафаэпических обзоров,

0: купили на рынке, и показываю какую-то вещь. Или вот купили на рынке, и я немножко под шафе.
1: Ну, наверное, главное, вот ключевое, это то, что мысль должна опережать слово.
0: Конечно.
1: То есть человек сначала должен думать, что я хочу сказать, что я хочу донести, чтобы меня правильно поняли, а потом уже говорить.
0: Конечно. Но все равно у теле- и радиожурналистов есть хотя бы 5-7 минут, даже то время, пока он от своего стола, от компьютера идет в озвучку.
1: Да,
0: и
1: безусловно.
0: Он может с карандашом в руке отметить, что вот это слово нужно ударить, а вот здесь нужно сделать паузу.
1: Мне как-то довелось озвучивать, ну, начитывать закадровый текст на фильме вместе с Елдом Абдулом. И вот он взял ручку, и он где-то полчаса сидел с текстом и делал кучу каких-то совершенно загадочных пометок.
0: Конечно.
1: Мне совершенно непонятных. Я так подозреваю, что многие из них он сам для себя придумал. И только после того, как он проработал уже этот текст, как он его прочитал сходу, без запида, вот тогда, ну, теперь пойдемте к столу.
0: Да, а про руководителя я хочу сказать следующее, что человек, который поднялся на определенную высоту по карьерной лестнице, он очень быстро думает, как правило. И поэтому очень быстро говорит.
1: Угу.
0: И часто у меня запрос такой, что меня не понимают подчиненные. Я говорю, так им нужно объяснять, во-первых, с другой логикой,
1: конечно,
0: а во-вторых, с другим темпом.
1: Ну, тем не менее, Анна Марковна, это все безумно важно, потому что, ну, это же все сказывается на результатах. Если так вдуматься, если мы начнем все правильно говорить, и нас будут правильно понимать, то тогда и качество жизни будет совершенно
0: другое.
1: Друзья мои, с нами сегодня в студии была Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующий кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Ну, и я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, с вами прощаюсь ненадолго. Через неделю встретимся.
2: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
6: Здравствуйте.
5: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
6: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
5: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
6: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания и страдания.

0: страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
1: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
0: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок.
1: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
0: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
1: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
0: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявление нарушений зрительных функций становится признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
1: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
0: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. 50, и наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок. 8 800 200 ровно 3050.
1: А как правильно спать, на подушке или без подушки?
0: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
1: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема и ее не надо лечить.
0: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека, учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня.
1: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
0: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыканий, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
1: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 30 50. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
0: ООО «Фелисити», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1/1.
2: Радио России. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
3: 16+.
4: 11, 12 и 13 июня. Московский канал.

0: делегаций. Обсуждается возможное появление на форуме Герхарда Шрёдера. По некоторым данным, он сейчас находится в Москве, хотя официального подтверждения этой информации нет. И еще одна обсуждаемая фигура – Родни Мимс Кук-младший, представитель администрации Дональда Трампа. Его приезд уже называют первым за последние годы официальным визитом представителя США такого уровня на площадку форума. В общем, довольно много сюрпризов, довольно много интриги. Президент России выступит с большой речью на пленарном заседании и сообщил об этом накануне помощник главы государства Юрий Ушаков. Давайте обсудим открывающийся сегодня неофициально, а завтра официально Петербургский международный экономический форум и все его сюрпризы и интриги с Владимиром Климановым, директором Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, доктором экономических наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, не может не обращать на себя внимание приезд делегации из Германии, из Штатов. Что вдруг? Как отважились на такой шаг? Прагматизм или простое любопытство? Как считаете?
1: Мне кажется, что форум все равно выполняет всегда функцию таких международных контактов. И понятно, что деловое сообщество различных стран заинтересовано в том, чтобы сотрудничать с нашей страной. Да, мы понимаем, что вот таким флагманским гостем является Саудовская Аравия. Их павильон, кстати, достаточно большой здесь на форуме. Но помимо этого, понятно, есть большой интерес и от традиционных наших соседей. Свои павильоны, кстати, уже разместили и Узбекистан, и Таджикистан, по-моему. Кто-то из других вот ближних наших дружеских стран. Но иностранное участие делового сообщества самых разных стран традиционно заинтересовано в контактах с нашим бизнесом, а лучшие площадки для того, чтобы найти место встречи, чем вот ПМФ, по-моему, все-таки нельзя предложить сейчас. Поэтому все приезжают сюда.
0: А важно подчеркнуть, Владимир Викторович, нашим слушателям сказать и сообщить, что вы-то как раз сейчас находитесь в Петербурге на форуме. Как вообще, вот первое впечатление, чем отличается нынешний форум от предыдущих? Вообще, как ваши личные наблюдения и ощущения?
1: Вы знаете, в целом площадка ровно такая же, как и есть. Это Экспо в Петербурге, которое, ну, наверное, одно из самых больших вообще пространств замкнутых выставочных в нашей стране. И оно все занято соответствующими павильонами, залами для, собственно, каких-то сессионных заседаний, переговорными помещениями и так далее. Здесь уже сегодня, хотя формальное открытие завтра, но сегодня первый день, сегодня уже достаточно бойко и плотно, я бы так сказал. Ну, то есть форум, главное, что показывает, что это по-прежнему остается ведущей площадкой для взаимодействия представителей бизнеса с одной стороны и органов власти с другой. То есть самое активное участие и представителей федеральных структур, и традиционно участие активное со стороны региональных органов власти здесь обеспечено. Ну и, соответственно, наши крупнейшие бизнес-структуры, и промышленные, и транспортные, и финансовые, они все здесь, и поэтому здесь можно в формальной и неформальной обстановке продолжить тот диалог, который уже был, или начать новый. Это всегда очень важные вещи. Я уже видел, что на стойках заключаются новые соглашения. Мы знаем, что в прошлом году их количество было там каким-то рекордным, по-моему, больше 1000 соглашений было заключено. То есть это практически вот, ну, такой перманентный процесс, который здесь можно наблюдать, если бродить по павильонам форума.
0: Вообще интересно ситуация, да, в условиях санкций. У нас прекрасно работает, открывается экономический, подчеркну, форум. Приезжают делегации из тех самых стран, которые эти самые санкции поддерживают, и мы их встречаем, и все хорошо. А вот что будут обсуждать, какие самые яркие, интересные сессии, на ваш взгляд, должны пройти, на которые стремятся попасть гости в том числе?
1: Ну, вы знаете, мне интересны те сессии, которые вот лежат в круге моего интереса, и я традиционно хожу слушать главную такую макроэкономическую дискуссию, которая разворачивается традиционно между министром финансов, министром экономического развития, главой Центробанка, и модерирует эту сессию председатель комитета по бюджету Государственной Думы. Это традиционная такая площадка, которая вызывает вот именно интерес макроэкономических экспертов. Есть здесь площадки, которые посвящены развитию регионов. Здесь представляют результаты ежегодного национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. И традиционно в этом зале собирается, мне кажется, самая большая концентрация губернаторов, какую мы можем наблюдать, но если только это не Госсовет в Кремле, то именно здесь, вот, ну, там несколько десятков губернаторов на одной площадке обсуждают вопросы инвестразвития регионов. А есть аналогичные сессии, посвященные там пространственному развитию, развитию городов. Ну, у каждого, еще раз повторюсь, просто свой интерес. Такое количество мероприятий, которые здесь одновременно проходят, наверное, переварить просто невозможно.
0: Спасибо большое вам за рассказ. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, доктор экономических наук, находящийся сейчас как раз на полях Петербургского международного экономического форума, который сегодня открывается официально завтра, а сегодня день уже, когда подписываются соглашения. И ждем мы очень любопытно, ждем мы первых итогов сегодняшнего дня. Конечно же, будем об этом еще говорить. Завтра коллеги, я уверен, продолжат эту тему. Тем временем, да, продолжая все-таки одну из главных, наверное, экономических тем, нельзя не обратить внимание на тот факт, что правительство России готовит мораторий на экспорт топлива ради насыщения рынка. Пишет об этом агентство РБК. По поручению вице-премьера Александра Новака профильные ведомства прорабатывают механизмы, призванные экстренно насытить рынок бензином и дизелем, дефицит которых стал заметен в последние недели. Ключевым инструментом борьбы с нехваткой топлива станет полное эмбарго на экспорт. И власти намерены подготовить проекты постановления о запрете вывоза бензином сроком на 2 месяца. Причем ограничения могут коснуться даже тех стран, которые ранее имели исключения в рамках межправительственных соглашений. К чему все это приведет и какие прогнозы? Вот об этом давайте поговорим прямо сейчас с Александром.

0: следующие год три видим сообщения о том, что столько-то процентов перерабатывающих мощностей уничтожено, на такой-то объем сократилось производство бензина, дизельного топлива. Это мы все видим у международных крупных агентств. Опять же, подобного рода сообщения были и в прошлые разы. По итогам года 2024-2025 мы видели, что несколько ошиблись эти агентства, по какой-то необъяснимой причине завысив потери нашей нефтепереработки. Я даже не знаю, по какой причине они это сделали, но такого рода новости ввиду отсутствия транслируемой у нас информации о нашей статистике от наших источников, мы видим, как такого рода информация перепечатывается у нас, транслируется и вызывает ажиотажный спрос у населения. То есть есть ли проблема у нефтепереработки? Ну, очевидно, есть проблема у нефтепереработки. Масштаб этих проблем нам неизвестен. Понятно, что сейчас отгрузка с некоторых базисов прекратилась. Потом она восстанавливается, потом прекращается с других базисов. Ну, то есть у вас поставки топлива по некоторым географическим, если вы простите, точкам происходят. И вот если вдруг что-то происходит с нефтепереработкой или с грузом топлива, которое уже было подготовлено для отправки, то отгрузка с этого базиса, с этой географической точки прекращается временно, ну или приостанавливается. То есть проблемы, да, есть. Но при этом, когда говорится о том, что ключевое решение это эмбарго, ну, это вызывает некоторое сомнение. Именно характеристика как ключевое решение проблемы эмбарго на топливо, потому что, опять же, у населения может возникнуть впечатление, что все вывозят, вот надо им запретить все вывозить, и тогда топлива хватит. Ну, еще раз, для, например, полуострова Крым проблема заключается не в том, что топлива не хватает в целом по стране, а в том, что его тяжело доставить. По сухопутному коридору, по Крымскому мосту сейчас цистернам, насколько я понимаю, правила ныне действующие Минтранса нельзя транспортировать. Их можно транспортировать на паромах. Ну, а паромы, опять же, если вдруг у вас какая-нибудь угроза бэков возникает, ну, паромам, наверное, лучше подождать и не выходить. Вот. При этом ажиотажный спрос, который возникает, приводит к тому, что люди хватают канистры, бегут, и мало того, что полный бак раньше не заправляли, еще вот его заправляют, канистры наполняют, и хопа, действительно, локальные дефициты у вас могут возникать еще по этой причине. Это не попытка обвинить население во всех проблемах, это лишь призыв к тому, чтобы люди не паниковали и не начинали вести себя так, как в 2020 году вели себя в отношении туалетной бумаги и гречневой крупы.
1: Ну и, наверное, важно, Александр Сергеевич, подчеркнуть вот этот момент, что мораторий на экспорт, там другие различные, так сказать, механизмы и прочие, да, инструменты, которые сейчас задействованы, в том числе, учитывая и ажиотаж возникший, приведет ли это к росту цен на заправочных станциях? Увидим мы рост серьезный, быстрый или нет?
0: Мы видим рост цен на отдельных заправочных станциях. Вот, например, если взять столичный регион, то одна из крупных независимых, что характерно, сетей резко подняла цены. И 95-й бензин на этой сети стоит сейчас примерно на 5 рублей дороже, чем на сетях крупнейших федеральных игроков, ну, то есть у нефтяников.
1: Да.
0: Вот. То есть средние цены, при этом, если вы откроете потом отчет Росстата, то вы увидите, что средние цены резко выросли. Ну, правда, сейчас средние цены будут мало говорить нам о доступности бензина и о его цене для потребителя, потому что средняя цена, ну, мы берем там 71 и тут хопа 76. Средняя цена будет существенно выше 71, если мы среднеарифметическое посчитаем. Но это не означает, что вы за 71 рубль не можете бензином заправиться. То есть цены растут, но у крупнейших наших федеральных сетей есть договоренности с правительством о сдерживании роста розничных цен на этих сетях в пределах годовой инфляции. Поэтому там цены будут сдерживать, однако в том же Крыму колоссальный рост цен произошел.
1: По понятным обозначенным, да, выше причины. Да. Спасибо. Спасибо большое. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала «Инфотек», был с нами на прямой связи. Говорили мы в росте цен на топливо и на полную остановку экспорта топлива, которое готовят власти. Вернусь через минуту.
2: Радио России. Жизнь в глубинах океана.
3: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
2: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Слушаем.
1: Ну, а работа канала «Слушаем» продолжается. Меня зовут Дмитрий Чернов. И далее, друзья, у нас такая будет судебная тематика. Впрочем, она наверняка покажется важной и интересной всем, кто так или иначе сегодня какие-то судебные документы ждет, в каких-то процессах участвует. Что-то, возможно, будет интересным, полезным и важным из этого разговора. Но для начала давайте я вот эти вот инфоповоды, что называется, зачитаю и расскажу. Пленум Верховного суда, говоря юридическим языком, закрепил активную роль суда в помощи гражданам при сборе доказательств. Если у человека не хватает каких-то документов, суд в некоторых случаях может сам навести справки в официальных базах данных. В некоторых случаях, подчеркиваю, потому что это принципиально важно, и это вообще принципиальное направление развития судебной системы, не человек должен бегать по инстанциям за бумагами, а нужная бумага сама должна оказываться вовремя на нужном столе. По-моему, звучит фантастически. Мне так кажется. Ну и так совпало, что с 1 июня как раз обеспечена возможность получения гражданами судебной корреспонденции на портале Госуслуги. Тоже важная новация. Вот давайте их обсудим с нашим экспертом, адвокатом Игорем Барановым. Игорь Павлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ну, смотрите, любопытная деталь, да, то есть суд, как говорит нам газета, российская газета, в некоторых случаях может сам навести справки в официальных базах данных. Что такие некоторые случаи и почему, интересно, не во всех?
5: Да, действительно, это принято Верховным судом разъяснение достаточно важное и является частью вот по повышению доступности правосудия для граждан. Здесь важно понимать, что в гражданском праве сторона, которая обратилась с исковыми требованиями, или сторона-ответчика, обязана сама доказать свою невиновность или, наоборот, виновность, говоря общепонятным языком. То есть сами представить доказательства. Но на практике зачастую получение сведений из каких-то государственных реестров, например, данных реестров об имуществе граждан, о начислениях из налоговой службы, представляется получить затруднительно, поскольку они охраняются в том числе и законом персональных данных. И вот здесь суд, если граждане, сторона сами не могут получить данные сведения или получили отказ, обязывают способствовать получению сведений, которые сторона считает необходимым представить для доказывания. Вот поэтому речь идет про некоторые случаи. То есть не в каждом случае прошу истребовать мне такие-то документы, и суд обязан. Нет, только в тех случаях, когда стороны лишены такой возможности.
1: Угу. А что касается корреспонденции с 1 июня, то как этот вот это ноу-хау будет работать и о чем это вообще говорит?
5: Деле ноу-хау в тестовом режиме работает уже достаточно давно, и хочется отметить, как профессиональному участнику судебного заседания работает достаточно успешно. Вот доступность и информированность граждан о судебных заседаниях – это очень важный шаг, который Верховный суд сейчас закрепил в своем решении. О том, чтобы граждане узнавали о том, что судебные заседания намечены, планируются, в чем суть судебного заседания, именно через уведомления на портале Госуслуг, куда большая часть наших сограждан имеют доступ. Это очень важно, чтобы исключить ситуацию, например, о получении судебных приказов постфактум рассмотрения дела судом. Поэтому, если судебное заседание с участием гражданина назначается, он получает уведомление на госуслугах. Это очень важное действие, которое вообще предпринято по информированности наших граждан о судебных заседаниях. Поэтому я, с своей стороны, его полностью поддерживаю.
1: То есть из всех этих новаций можно сделать вывод. Во-первых, что когда, значит, какое-то судебное заседание должно состояться с вашим участием, вы об этом узнаете первым. Оно, так сказать, в виде соответствующего решения придет вам на почту через портал госуслуги. А во-вторых, вас не отправят в забег по инстанциям, и хочется вот в это верить, да, чтобы собрать кипу справок. То есть это все будет работать как-то связано и как-то ровно. Вот вы знаете, я просто в последнее время столько сейчас веду переписки с различными инстанциями, в том числе и судебных приставов и так далее. И мне пока кажется, что хромает у нас вот эта вот связь между простым гражданином и судебными службами.
5: И вот именно этот вывод сейчас судебная власть хочет исправить, чтобы информированность граждан была выше, и вот доступ граждан к правосудию был более простым, понятным и обеспечивал реализацию их законных прав. Ваш завершающий вывод, он был абсолютно правильный.
1: Спасибо большое. Адвокат Игорь Баранов отвечал на мои вопросы, друзья. Ну, еще раз напомню, что теперь суды в некоторых случаях могут сами навести справки в официальных базах данных. Не придется вам собирать те самые справки пачками. Ну, а с 1 июня вся корреспонденция судебная будет попадать к вам через портал госуслуги, к вам на почту приходить, и вы будете обо всем узнавать сами и, что характерно, первыми. Теперь давайте поговорим про кофе, потому что кофе – это важный в нашей жизни напиток у многих. Все у нас кофе любят в России. Кофе, кстати говоря, по итогам прошлого года вытеснил чай. Это означает, что стали продавать и потреблять кофе у нас больше в России. Исторически всегда чай был на первом месте, но вот в прошлом году кофе как-то опередил. И, наверное, это закономерно. Но всегда вечный спор ведь был, да, и дискуссия, а что, действительно, кофе – это полезный напиток? Или, наоборот, кофе вредит организму человека? Так вот, популярный ритуал оказался скрытой угрозой для нервной системы. Утренний ритуал, хочу это особенно подчеркнуть. Даже если вы засыпаете без малейших проблем, бодрящий напиток продолжает вести свою разрушительную работу внутри вашей головы. Каждый любитель взбодриться чашечкой эспрессо или капучино выстраивает в своей голове идеальную систему психологической защиты. И главный аргумент звучит, как правило, стандартно. Я выпиваю чашку кофе после обеда, ложусь в постель, засыпаю за 5 минут, значит, на меня это не действует. Оказалось, что все это вовсе не так. И ученые бьют теперь тревогу. И этот оправданный легким засыпанием кофе на самом деле мешает нашему полноценному ночному восстановлению, обворовывая наш мозг в тот момент, когда мы безмятежно спим. С нами на связи Егана Королева, эндокринолог, заведующий отделением лечебного питания Центральной клинической больницы управделами президента России. Егана, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, вообще, новость, конечно, меня лично огорчила, потому что я вот, собственно, кофеман, я по утрам без кофе никак не могу. Означает ли это, что людям, которые до обеда пьют кофе, а не после, кофе тоже вреден? И что вот он такой вот тихой сапой все-таки нашу нервную систему беспокоит даже в вечернее и ночное время?
6: Здесь нужно точно понимать, что это зависит от многих факторов, то есть от генетической предрасположенности, да, то есть в зависимости от генетики, от скорости метаболизма кофе, от возраста человека, от уровня стресса, от хронической усталости, то есть факторов много. Но правда, что научные исследования, например, опубликованные в журнале «Nutrients», говорит о том, что кофеин блокирует аденозинные рецепторы, сообщающие мозгу об усталости. И в результате мозг может не погружаться в глубокие восстанавливающие фазы сна, из-за чего полноценного отдыха не происходит, даже если человек проспал 8 часов, которые там ему положены.
1: Так.
6: И даже было проанализировано более 32 исследований, которые там с 80-го года, с 1980-го года по 2026 год включительно. И изучалась именно связь между употреблением кофеина и его влиянием на сон участков. То есть с помощью ЭЭГ, это специальный мониторинг, смотрят не только, как человек спит, засыпает ли он после кофе, а именно смотрят фазы сна. И в итоге пришли к выводу, что кофеин подавляет низкочастотную активность в фазе глубокого сна, особенно медленную волновую активность мозга. Что это значит? Что в результате наблюдений, что в результате наблюдается более легкий, возбуждающий и похожий на бодрствование фазы мозга во время сна. То есть человек как бы спит. И вроде как спит крепко, даже не просыпается. Но мозг в это время в легком возбуждении и бодрствовании находится. Эти эффекты были особенно выражены вот как раз в фазе медленного сна и в начале ночи. То есть в фазе глубокого сна на самом деле может не быть глубокой фазы сна, а может быть бодрствование мозга. Человек об этом, естественно, не знает, и поэтому утром не происходит полноценного восстановления для мозга человека.
1: Вот у меня теперь вопрос такой. Сейчас нас кофеманы услышали, а те, у кого, да, например, да, наблюдается расстройство ночного сна. И вот здесь два важных вопроса сразу. Смотрите, первый – это о каком возрасте мы говорим, когда следует уже, да, задуматься о том, что, ну вот, обворовывает кофеин наш, таким вот образом, наш мозг. И второе – когда и возможно ли, если ты отказываешься от кофе полностью, восстановление всех нормальных функционирований мозговых, и человек спокойно будет высыпаться и спать беспробудно и хорошо.
6: Значит, первый — про возраст. Ну, на самом деле, сказать точно на этот вопрос ответить нельзя. Таких исследований нигде нет. Но предположительно это после 35. Почему именно этот возраст? Потому что, начиная с 35 лет, замедляется метаболизм в нашем организме. И то, что раньше быстрее выводилось, теперь выводится медленнее, начиная с 35 лет. И, соответственно, усвоение кофе или его переработка и детоксикация из организма могут быть гораздо медленнее. Поэтому вот до 35 лет мы не акцентируем на этом внимание. После 35 лет уже можно говорить, что эти влияния на

0: как идет восстановление организма. Ну и сон зависит все-таки от многих факторов, не только от кофе. Я напомню, что использование гаджетов перед сном, вот этот вот синий спектр, который подавляет выработку собственного мелатонина, тоже может влиять. То есть это несколько факторов, да? И нужно учесть все эти факторы, не только то, что мы отменили кофе, но там целый день гаджете, или в сильном стрессе находимся и думаем, что вот из-за отмены кофе сейчас наладится сон. То есть тут нужно рациональный, объективный и масштабный подход.
1: Но грустно, Яган, грустно все, что вы говорите. Потому что, ну как жить человеку, особенно после 50 лет, да? Вот очень тяжело взять и бросить, расстаться с этим любимым напитком.
0: Я честно скажу, что моя научная работа диссертационная связана с кофе. Я к этому напитку отношусь хорошо, то есть я не пытаюсь сейчас демонизировать
1: его, а
0: рассказываю факты.
1: Мы вам абсолютно доверяем. Я вообще не сомневаюсь в вашей компетенции в этом смысле. И большое вам спасибо за рассказ. Ягана Королева, эндокринолог, заведующий отделением лечебного питания Центральной клинической больницы, управделами президента. Через минуту продолжим.
2: К Международному дню сказок.
3: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
2: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева в программе «От пролога к эпилогу» в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начало угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старшего?

0: власть с ясной головой.
1: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
0: О чем вы говорите?
1: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
0: Они реально настолько успешны?
1: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
0: И в чем разгадка?
1: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
0: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
1: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
0: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
1: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
1: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
0: Отлично. А как насчет побочных явлений?
1: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
0: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
1: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
0: А если перевести с научного на обычный язык?
1: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
0: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
1: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22 03.
1: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
0: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
0: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
0: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
0: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
0: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войской, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
4: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Тюмени.
5: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
6: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
5: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
6: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
5: Громче звук – это только начало.
6: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Минздраве уточнили, что 10 пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы. Трое после операции находятся в реанимации после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. Все причастные к терактам на территории России не уйдут от наказания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Петербургский экономический форум открыл свою работу в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Руководство Евросоюза агрессивно взялось за вытеснение Русской Православной Церкви из Армении. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибли 7 человек, сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, рано утром 3 июня ВСУ в Енакиево нанесли удар БПЛА по автобусу «Москва-Симферополь». По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
1: Как уточнили в Минздраве, 10 пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы. Трое после операции находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщила главврач Горловской больницы Нелли Якуненко. Еще одному оказали помощь амбулаторно. Все причастные к террористическим актам на территории России не уйдут от наказания. Россия не оставит эту тему. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».
3: Все удары заведомо были направлены по детям. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки. Это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет. Не получится. Придется держать ответ. И никто этого не забудет. Европа давно уже втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а потом стала их поддерживать. Там воюют представители европейских государств, и Макрон, и Мерц, и англичане, они активные сторонники продолжения военных действий, а украинцы для них лишь расходный материал. Они их отлавливают и направляют на фронт, чтобы сохраниться во власти. Они такие террористические акты осуществляют. Никто не уйдет от наказания. Мы не оставим эту тему.
1: Уполномоченный по правам человека ДНР заявил РИА Новостям о подготовке обращения в ООН и Красный Крест после удара ВСУ по автобусу в Донецкой Народной Республике. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус, ДНР заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, устроенный ранее в Старобельске. Петербургский международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участники обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства, цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. Глава Американской торговой палаты Роберт А. Джи в рамках ПМФ уже заявил «Вестям», что российский рынок покинул только часть крупных брендов, но большинство американских компаний продолжают работать в России.
4: Американцы бизнес уже в России. Мы не уехали, мы уже здесь работаем много лет. Большинство, все наши компании здесь находятся. У нас завтра будет третий наш коммерческий диалог и первый культурный диалог. Поэтому ряд других дискуссий у нас будет. Поэтому очень активно участвует наш бизнес здесь в этом году. Поэтому желаем хорошего успеха в этом.
1: Американский бизнес ждет второго саммита президентов США и России в надежде на улучшение отношений между странами, заявил в кулуарах форума AG. По его словам, несмотря на то, что диалог есть, есть желание улучшить отношения. Мы видим много попыток, тем не менее уровень санкций пока не изменился. Руководство Евросоюза агрессивно взялось за вытеснение Русской Православной Церкви из Армении и ставит перед армянскими властями требования о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве обязательного условия евроинтеграции, заявили в службе внешней разведки России. Евросоюз также предпринимает попытки лишить Ереван армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью. В СВР напомнили, что связи братских народов Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. Они переживут нападки европейцев, не помнящих родства. Власти Молдовы ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Россией. Об этом заявил посол России в республике Олег Озеров. Выход Молдовы из СНГ – непродуманный и стратегически вредный шаг, заявил посол. Экс-премьер-министр Молдовы Илларион Тарлев на ПМФ назвал выход республики из соглашения СНГ бомбой замедленного действия. 4 человека были удалены с экзамена в первый день сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил РИА Новостям глава Рособорнадзора. 1 человек был удален за использование средств связи, а 3 учеников за использование шпаргалок, сказал Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ, напомню, стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. В общем, первый экзаменационный день прошел спокойно, в штатном режиме, без технологических сбоев, уточнил Музаев. Утром на солнце произошла самая сильная с апреля вспышка, близкая к самому высокому классу X. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Как отметили специалисты, событие произошло почти точно в центре солнечного диска. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Капитан Краснодара Эдуард Спирцан дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что армянскому полузащитнику предложен 3-летний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Действующее соглашение футболиста с Краснодаром рассчитано до лета 2029 года. Московская футбольная «Динамо» объявила об уходе из клуба 5 специалистов, которые входили в штаб главного тренера Ролана Гусева в минувшем сезоне. Как сообщает пресс-служба «Белоголубых», команду покинули тренеры Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Кильяборда и Хуан Гомес. Отмечается, что специалисты завершили работу в тренерском штабе москвичей в связи с истечением срока контрактов. Национальная команда Буркина-Фасо является физически сильной, об этом заявил защитник сборной России по футболу Илья Вахания. 5 июня Россия и Буркина-Фасо проведут товарищеский матч в Волгограде. Российский нападающий Илья Сафонов покинул казанский Акбарс и подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Ванкувер Кэнекс. Об этом сообщила пресс-служба команды из Татарстана. 25-летний форвард заключил с канадским клубом однолетнее соглашение. Российский защитник Владислав Семин подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на 2 года. В минувшем сезоне Семин выступал за тольяттинскую «Ладу». Екатеринбургская «Уралочка» НТМК заключила контракт с доигровщицей сборной Сербии Йованой Цветкович. Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба. Срок соглашения с 24-летней волейболисткой не уточняется. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По данным центров области, в Екатеринбурге сегодня днем плюс 21 градус, переменная облачность и небольшие дожди. В Иркутске без осадков до плюс 19, в Петрозаводске еще прохладнее до плюс 14 и тоже без осадков. В Казани воздух прогреется до 20 градусов, пройдут небольшие осадки. В Нижнем Новгороде плюс 22 и без осадков. В Сочи до 25 тепла, во Владикавказе 22-24 градуса выше нуля, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, гроза плюс 22, атмосферное давление ниже нормы. В Москве переменная облачность, без осадков плюс 22-24 градуса, атмосферное давление будет в пределах нормы. Воздух в столице уже прогрелся до плюс 23, осадков не наблюдается.
6: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. Четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Слушаем.
11: Ну вот и второй час работы, друзья, канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, говорю я всем нашим слушателям всей нашей огромной страны. И в этом самом часе мы будем обсуждать не менее интересные и важные темы. И начнем мы как раз с истории, важной для всех, у кого есть дачи, у кого есть сады, у кого есть какие-то, может быть, участки. Знаете ли вы о том, что с началом дачного сезона мошенники настолько разгулялись, что стали взламывать сайты СНТ, аккаунты председателей, начинают собирать деньги на несуществующие ремонты, межевания, подключения ко всеобразным трубам и так далее и тому подобное. И даже выписывать несуществующие незаконные штрафы. Вот все вот это, такая информация стала поступать в Государственную Думу. И депутаты при этом напоминают, что важно всегда все уточнять и узнавать через председателя вашего садового товарищества, дачного поселка и тому подобное. Давайте поприветствуем руководителя юридической приемной Московского союза садоводов ВАГЭ Рыбченко. ВАГЭ Каренович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ну, действительно ли разгулялись мошенники? Действительно ли сегодня существует вот такая вот проблема, как перевод денег, например, за какие-то услуги непонятные? Что известно вам, и как предупредить нашего человека, как говорится, чтобы деньги никуда, никаким мошенникам он не переводил?
12: Проблема есть, она, собственно, широко известна во многих вещах, да, и везде у нас эта информация, что надо быть осторожным. В СНТ она тоже подошла. Безусловно, есть своя специфика, связанная, во-первых, с сезонностью, во-вторых, с тем, что все-таки большинство в курсе, кто у них председатель и как его хотя бы зовут, да, и номер его плюс-минус есть. Но проблема в чем заключается? У нас же мошенники информацию из любых открытых источников ищут и стараются за счет нее, скажем так, создать правдоподобность ситуации. И вот, к сожалению, те СНТ, у которых, допустим, на официальном сайте, в группах в социальных сетях разных, есть странички, и можно подсмотреть, да, там, каких-то списки людей, там, участников. Вот, и за счет этого вот создать вот эту правдивость ситуации, это вот проблема. Поэтому я думаю, что в первую очередь самим людям, которым, допустим, звонят, всегда нужно перезванивать самим. Да, вот это очень похоже на то, как с банками вот эти вот схемы проходят, когда вам звонят из банка. Не обязательно, если у вас есть сомнения, хоть малейшие, да, сбросить и самому перезвонить, потому что перезвоните-то вы точно в нужный адрес. И здесь всегда нужно перед тем, как что-то реально делать, перепроверить. Это нормальная ситуация. Плюс, собственно, конечно, проблема не только вот с таким мошенничеством, а проблема еще с там, всякими услугами некачественными, с различного рода специалистами, которые пытаются навязаться. Это более старая проблема, но она каждый сезон актуальна, и про нее тоже не стоит забывать, что просто доверять кому-то на словах, там, каким-то сторонним рекомендациям, это плохая затея, которая может привести к проблемам.
13: Вот давайте напомним о правилах, которые с 25 года, о требованиях, да, к содержанию земли. Известно у нас, что теперь действует трехлетний срок освоения, заросший или захламленный участок могут признать неиспользуемым, и тогда гражданину начисляют там до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей штрафа. И вот этим тоже пользуются мошенники, потому что уже начинают рассылки от имени председателя и СНТ, поддельные вот эти постановления о штрафах.
12: Ну, я от администрации тоже, я думаю.
13: Да, и люди платят.
12: Органы поэффективнее.
13: Потому что никто же не будет, ну, смотрите, пришло постановление, ну, значит, надо заплатить, потому что, да, что-то я свой участок там забросил, не езжу никуда. А как в этом случае проверить? Позвонить все-таки председателю, спросить?
12: Ну, здесь надо, во-первых, понимать, что СНТ не может штрафовать, привлекать и так далее. То есть это, если приходит от СНТ, вот даже если это, правда, какой-то председатель решил скреативить, это не нужно оплачивать никогда. А здесь привлечение какой-то ответственности за неиспользование – это всегда прерогатива государства. Поэтому, во-первых, это должна быть все-таки документы от государства и реквизиты государства. Да, если это реквизиты ООО, ИП там, и так далее, никогда не платите, это сразу путь в никуда. Да. Должны быть, во-первых, оплата в бюджет. Это в любой платежный в банк или в онлайн-банке вы это делаете. У вас всегда есть платеж в бюджет, и это всегда отдельная строка. Да, это всегда выделяется. Поэтому любые штрафы, любые, даже если вы что-то правда нарушаете и вас хотят привлечь, это всегда платеж в бюджет. Если вдруг это кому-то на руки, да, там, на счет, чтобы подешевле и так далее, всегда мошенники – базовая опция.
13: Спасибо вам большое за комментарий. С нами на прямой связи был Вагая Рыбченко, руководитель юридической приемной Московского союза садоводов. Надо понимать, что, конечно же, любая настоящая проверка участка попадает в единый реестр контрольных мероприятий. И как говорят депутаты, это не единственный сценарий обмана дачников в этом сезоне. Часть мошенников есть такие смельчаки, кто, например, предлагает срочное межевание, уточнение границ, регистрацию построек за деньги, и потом пропадает, ничего не выполнив. Это тоже важно помнить, друзья. Как и то, что под видом коммунальных служб навязывают замену счетчиков, обработку участка от клещей, подключение газа по завышенным ценам и так далее, и так далее, и так далее. Будьте внимательны. Не нужно сразу с горячей, так сказать, головой бросаться в омут. Остудите голову немножко, подумайте, кто вам звонит, зачем, надо ли вам это. Ну, или, если уж сомневаетесь, совершенно точно перепроверьте вот это требование, в том числе и о штрафах, у своего руководителя, председателя, кто там, директор, кто там еще есть в дачных поселках. Самый главный человек, безусловно. Как, например, Алексей Гвоздев в области финансов. Давайте послушаем его финансовый аспект.
14: Здравствуйте. По данным Центробанка России, в первом квартале этого года приток денег от розничных инвесторов на фондовый рынок стал максимальным с начала наблюдений в 2021 году. Больше 900 миллиардов рублей. Сейчас почти каждый пятый россиянин уже совмещает вклады с инвестициями, посчитали банкиры. И они же опросили своих клиентов и сделали вывод, что каждый четвертый из вкладчиков начнет перекладывать деньги из банковского депозита в ценные бумаги, как только банковские ставки достигнут 12% годовых. Еще один из четырех начнет совмещать вклады и инвестиции, когда ставки в банках опустятся до 10%. Сейчас сбережения есть у 8 из 10 россиян, и большинство из них выбирает классические инструменты – накопительные счета с процентами на остаток и вклады. Начать инвестировать большинству мешают психологические факторы – привычки и нехватка знаний. Однако интересно, что если бы у этих людей вдруг появилась на руках сумма, равная годовому доходу, то четверть распределили бы ее между вкладом и инвестициями, еще четверть оставили бы все на вкладе, чуть меньше выбрали бы накопительный счет, а 6% накупили бы на все эти деньги всего, что долго хотелось. Те, кто уже начал инвестировать, а это преимущественно те, у кого на вкладе уже больше 1 000 000 рублей, тоже инвестируют осторожно, вкладываются в долговые бумаги, в облигации. А это практически то же самое, что и вклад. Только вы в долг под проценты даете не банку, который пристраивает ваши деньги так, чтобы и себе заработать, и вам вернуть с процентами. Облигации – это когда вы даете в долг государству. Это ОФЗ, облигации федерального займа, или в долг даете предприятиям. Риск долговых бумаг выше, чем у банковских вкладов, но чем выше риск, тем больше можно заработать. В акции, а это уже кусочек бизнеса, вкладываться по опросам хочет каждый третий. Но не каждый из желающих решится. Риск высокий. И нервы нужны, чтобы спокойно пережидать, когда ваши акции теряют 20, 30, 50% от стоимости. А надо не сорваться и не продавать, а ждать взлета. Ждать дивидендов и тратить их на покупку новых акций. Тогда начнет работать на вас стратегия сложного процента, когда капитал уже будет расти не линейно, а по экспоненте. Для быстрого расчета сроков удвоения капитала используют правило 72, когда нужно разделить 72 на ожидаемую годовую доходность. Например, при доходности 10% годовых капитал удвоится примерно за 7 лет, 2 месяца и 6 дней. Акции выбирают те, кто готов рисковать и кому интересно. Кто хочет спокойно спать, облигации и вклады. Но у нас в стране традиционно инвестируют и в недвижимость. Кстати, чаще на Дальнем Востоке. Жители северо-западных регионов предпочитают акции. В качестве альтернативы и хорошего дополнения к ценным бумагам каждый третий инвестирует в золото и другие драгоценные металлы. А во что вложиться, россияне спрашивают у банковских консультантов, брокеров, своих знакомых и в последнее время еще у искусственного интеллекта.
11: Продолжаем, друзья, продолжаем. У нас есть важная история, которая касается всех курящих, и в том числе не курящих, наверное. Здесь даже не знаю, кто в этой новости главнее, потому что первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела разъяснил крайне важный момент. Если из квартиры человека доносится табачный дым, соседи вправе требовать компенсацию за то, что приходится вдыхать эти вредные и мало кому приятные ароматы. Курение гражданами в своем жилом помещении не должно причинять неудобства соседям, подчеркнули в пресс-службе первого кассационного суда общей юрисдикции. История всем известная. Давным-давно мы тоже здесь в эфире в прямом обсуждаем и обсуждали всю эту проблематику. Ну что делать человеку некурящему, если в его квартиру постоянно попадает дым от соседей курящих, например, снизу, справа, слева. Редко когда бывает и сверху. Но выяснилось, что, например, пенять на вытяжки не следует. Если вы в своем доме курите, подчеркивает кассационный суд, то, соответственно, значит, вы должны побеспокоиться о том, чтобы не причинять неудобства соседям своим. Только другой вопрос всегда, например, меня беспокоит, и я не могу на него до сих пор найти ответа. Ну а как доказать-то, что из этой именно квартиры приходит дым? Как не оболгать человека, полагая, что, например, из его квартиры дымок струится к вам в дом, а на самом деле вовсе и не из его квартиры? Как это все выяснять? Вот Игорь Кокин, эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, нам сейчас, наверное, и расскажет. Здравствуйте, Игорь Александрович.
15: Здравствуйте.
11: Действительно, ну, да, что делать-то?
15: Ну, история это не новая, на самом деле. Конечно. У нас где-то полтора года назад впервые Верховный суд сказал, что если дым попадает в чужую квартиру, там с балкона курил человек, то это дает право пострадавшим на моральную компенсацию. Но вообще-то, если говорить о обычном многоквартирном доме, то распространение запаха, в том числе и дыма, да, за пределы квартиры, но это уже проблема, потому что эту проблему, этого не должно быть. Угу. У нас дома проектируются таким образом, чтобы все запахи, дым и так далее, они вытягивались и не попадали в другие квартиры. Если они попадают, значит, есть какие-то проблемы с вытяжками, с дымоходами, это должны решить управляющие компании. А что касается того, кто виноват, ну, это тут еще надо доказать. Это достаточно сложный процесс, тем более в суде.
13: Ну, то есть здесь конкретно разбирается вот какой случай. Когда человек сидит у себя на кухне, курит, у него дым уходит в вытяжку, и он не причиняет никому никаких неудобств этими запахами, да? А если человек, например, курит не в вытяжку, а, как это водится, в форточку, и при этом говорит, ну, я ж не на балконе, он знает, что на балконах тоже у нас сейчас курить запрещено, и здесь можно нарваться на штраф очень даже запросто. Вас просто сфотографируют, и вот тебе здрасте, как говорится. Вот в этом случае как быть, да? То есть как доказать, как понять, как прочувствовать, так сказать, где сидит фазан курящий?
15: Ну, на самом деле это все очень-очень специфично и связано с конкретным-конкретным домом, с конкретной-конкретной квартирой, с конкретными-конкретными соседями. Потому что если сосед, например, захочет получить моральный ущерб, ему надо будет в суде доказать, что это именно вот этот сосед курил, и именно от него дым попал к нему. Это довольно сложно. Вот когда был этот спор по поводу балкона, там ведь 3 суда прошли соседи, и 3 суда сказали нет. Нет доказательств. И Верховный только суд сказал, что возможно такое, и вернул на новое рассмотрение именно в части доказательств. Поэтому нет, доказать крайне проблематично. Фотографии, свидетельства очевидцев, вот это, да, это может быть основанием для доказывания.
13: Если человек поставил, например, видеокамеру таким вот образом, чтобы она снимала, ну, скажем, процесс появления дыма из чего-либо окна, из какой-то форточки, это будет являться доказательством?
15: Да, в суде видео, фото, материалы, свидетельства очевидцев, все это является допустимыми доказательствами, которые суды принимают.
13: Угу. Ну и, наверное, самый важный момент. Что может потребовать человек за такие неудобства от предполагаемых виновников?
15: Тут, понимаете, какое дело? Только моральный ущерб. Только моральный ущерб, потому что в данном случае никаких запретов, и это подтвердил Верховный суд, запретов на курение в квартире нет. Моральный ущерб, но это размер страданий, их крайне сложно оценить. Каждый считает свои страдания самыми тяжелыми.
13: Да.
15: Вот. Но суды очень ограниченно к этому делу подходят, и, как правило, там 5-6 тысяч рублей, но это максимум морального ущерба.
13: А если я приду со справкой, что у меня развился хронический бронхит на фоне постоянного вдыхания этого табака?
15: Сложно, доказуемо, потому что причинно-следственная связь надо установить именно от того, что вот вы ежедневно вдыхали и так далее, и так далее. Но это проблематично очень.
13: Спасибо большое за рассказ. Игорь Кокин, эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, дал нам вот такую маленькую юридическую консультацию, друзья. И я хочу еще раз напомнить, а с чего, собственно, дело-то началось. А дело началось с того, что в суд обратилась семья из Московской области, которая рассказала, что вот уже 4 года над ними живут заядлые курильщики. Соседи курят в своей квартире, при этом дым от курения потоками воздуха затягивают в квартиру истцов через вытяжки, а также через открытые окна на кухне и балконе, в связи с чем дети этих самых истцов вынуждены постоянно этим дымом дышать. Поэтому они потребовали от соседей выплатить им компенсацию морального вреда. И вот эту моральную компенсацию суд назначил. Правда, не сообщается, в каком размере, к сожалению, но хочется верить, что в приличную компенсацию, которой хватило бы, например, на отдых всей семье дней на 10 где-нибудь на море. Ну, хотя бы так, да? Правда? Было бы приятно. 8-925-222-99-92. Ну, а что, как говорится, глаз за глаз, легкие за легкие. Если вы свои не жалеете, а вредите другим, ну, будьте любезны оплатить тогда их
16: ремонт, в хорошем смысле слова. Пусть человек немножечко, так сказать, свое здоровье подлечит, подтянет, подлатает. Через минуту вернусь, и мы будем говорить про чтение, друзья, о том, как удивляются иностранцы нашей любви к книгам в том числе, и как молодежь эти самые книги терпеть не может.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Слушаем!
3: 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений, друзья. Смотрите, какая интересная тема. Но напомню, что на различных соцсетях разошелся видеоролик, где иностранец едет в нашей отечественной электричке или в поезде. Там, ну, походу, все сидят там, поэтому читают, сидя. Да, нет там лежачих мест. Я сделал лучше, это электричка все-таки. И вот он говорит, все вокруг читают. Удивительное дело. И показывает людей, которые действительно все в книжках, не в гаджетах, что характерно, а именно в бумажной литературе. Все едут, все читают что-то. У кого-то книга, у кого-то газета, у кого-то что-то еще. Но у всех в бумажном исполнении вот эти вот, значит, предметы. И, соответственно, стало интересно мне, например, да, вот эти вот цифры изучить. Оказалось, что у нас сегодня по-прежнему 51% русскоязычных пользователей социальных сетей по-прежнему предпочитают бумажные книги. Такое вот провели совместное исследование, книжный фестиваль «Красная площадь» и одна из компаний, которая выяснила, что предпочтение бумажным книгам более половины пользователей действительно отдает. А по данным ВЦИОМ, за последние десятилетия доля читающего населения в России, радуйтесь, друзья, выросла в 1.5 раза и достигла 66%. Но это, как говорится, пряник. А вот теперь кнут. В России сезон ЕГЭ, не забудем, да? И в понедельник выпускники сдали экзамены по химии, истории и литературе. Это был 1 июня. А последний предмет традиционно вызвал больше всего вопросов обсуждений. Дети ничего, дескать, не читают. Звучит этот стон уже не первый год. ЕГЭ по литературе один из самых долгих, почти 4 часа. И вот теперь, значит, смотрите, что у педагогов вызывает возмущение и недоумение. Ну, ЕГЭ, это значит, что детям-то уже немало лет. Соответственно, они уже все там по 18 почти годков. Сочинение по фанвизину вызвало затруднение у многих. Добавился повод понервничать, потому что, соответственно, в этом году в критериях оценки результатов по литературе изменения, например, на сочинение выделено 20 баллов вместо 18. Ну да, как говорится, и богу с ним. Но ошибки фатальные. Например, пишут Катерина Иванова вместо Катерины Ивановны. Ошибки насчет авторства. Дети путаются, кто написал то или иное произведение. Путают персонажей прототипов. В антирейтинг попало искажение сюжета и некорректное изложение теории или концепции. Например, ошибка в описании теории Раскольникова. Вместо «низшие» и «собственно люди» пишут «тварь дрожащая» и «право имеющий». Многие, друзья, не путают ямб, как говорится, не могут отличить ямб от хорея. Это ладно. У нас взрослые-то люди зачастую путаются в этих определениях. Пригласили мы к беседе Оксану Балабу, лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года, учителя русского языка и литературы из Оренбургской области. Оксана Денисовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как можете действительно вот вы, так сказать, со своей точки зрения оценить прошедшие экзамены? Что дети у нас сегодня, в какой стадии, так сказать, изучения литературы действительно находятся? Читают ли? Или все это, все, что я вот сейчас выше рассказывал, результат, так сказать, дружбы с нейросетями, надежды на интернеты и знакомства с кратким содержанием известных произведений?
4: Ну, конечно, все, что вы сейчас перечислили, имеет место быть. Могу сказать, что в этом году у меня тоже один, правда, обучающийся сдавал единый государственный экзамен по литературе. Раньше было больше, вот. Но, тем не менее, ребенок был способным, читающим с детства. Поэтому работа с текстом, анализ, глубокое понимание, все это для нее знакомо, все это не в новинку, так скажем. Но действительно заключается правда в том, что сейчас дети отдают предпочтение гаджетам, той информации, которую обрабатывать особенно не нужно, потому что она уже предоставляется в готовом виде. Я имею в виду рилсы, различные краткие содержания, которые в широком доступе находятся. А все-таки чтение – это больше не отдых, это не развлечение, это большой интеллектуальный труд. И чем произведение более, скажем так, в кавычках возрастное, более далеко оно, наверное, от нас по времени, тем сложнее понять все те события, которые там происходят. Лексика усложняется, безусловно, для восприятия. Чтобы понять предложение, зачастую приходится слова-то находить. Не то, что там образное какое-то восприятие здесь подключается, просто слов не знаем. И, конечно же, гаджеты, все эти новые технологии, они становятся конкурентом для книги, для нашего друга, который, как всегда, да, так говорили, самый главный друг для человека – это книга. Но могу вам сказать, что, несмотря, может быть, относительно небольшой опыт, я работаю в школе, в гимназии 8 лет, с детьми мы читаем произведения, разбираем их достаточно подробно, активно. У меня есть своя небольшая система работы с текстом. Именно в первую очередь это всегда бумажный носитель.
3: Да.
4: Как вы сегодня совершенно справедливо заметили в самом начале, человека удивило именно присутствие книги в руках. В нашем пространстве, которое нас сейчас сопровождает чаще всего, что-то электронное, те же самые электронные книги. Но я считаю, что с детства так приучена книга, это самое главное. Не то чтобы, наверное, орудие, инструмент в наших руках для того, чтобы понимать, чтобы можно иногда даже этот аромат вкусить, почувствовать его, ощутить, подчеркнуть, выделить что-то главное, приклеить там маркер определенного цвета для того, чтобы потом вернуться. Это не просто работа, это еще удовольствие, это самое настоящее погружение в мир литературы. Ну, нельзя из себя этого лишать, я думаю, и подрастающее поколение тоже должно знать еще бы не только об вот альтернативных каких-то методах изучения информации, но о самых тех важных, первостепенных, которые испокон веков у нас существовали. Это большое преступление, скорее всего, для нашего мира современного отказаться от книги. Иногда можно воспользоваться, например, чтением через электронную книгу, но все-таки бумажный носитель – это еще атмосфера.
3: А все-таки лучше отказаться, как мне кажется. Посмотрите, здесь вот есть из результатов этого исследования удивительные, на самом деле, для меня, и я думаю, что и для вас, и для всех слушателей цифры. Выделилось поколение Z из изучения, да, тех, кто что читает. Это поколение Z, это 14-24 года. 51% молодых людей из этой группы проводят за книгой или аудиокнигой больше часа каждый день. И это рекорд среди всех возрастных категорий, которые изучали уважаемые господа, задавшиеся этой целью. Миллениалы 25-44 года обращаются к чтению как к инструменту психологической поддержки. И получается у нас, что бумеры, кстати, это 55+, остаются самой стабильной аудиторией бумажной книги. У меня к вам последний вопрос, у нас есть полминутки. В чем вы видите причину вот этого возросшего у поколения Z, да, 14-24 года, интереса к бумажной литературе?
4: Я думаю, скорее всего, это обусловлено уже пресыщением контента, который существует. Да, от этого очень устаешь, этого очень много. И иногда хочется понять себя посредством, наверное, того мира, который существует, посидеть за книгой, прочувствовать все эти детали, которые там описывают. Это совсем другое. Ну и, наверное, вот вы сегодня перечислили раньше чуть-чуть категории людей. Все-таки родители-миллениалы, думаю, здесь тоже постарались, потому что сами читали, познавали с помощью книг, все-таки приучали своих детей уже к чтению книг именно и познаванию этого мира прекрасного, неповторимого литературы. Ничто не может заменить. Поэтому, думаю, здесь совокупность разных факторов. Ну и, конечно же, блокировка интернета тоже, может быть, это сложности определенные, да, с этим связаны. Но порою мы сидим без интернета и, конечно же, берем в наши руки книгу. Да.
3: И телевизор, не работает, и
4: телевизор, нет, мне кажется, сказать, совсем не интересен.
3: Да, смартфон вот не загрузить. Ну, я имею в виду, да, вот смарт-ТВ без интернета тоже не фурычит, как
4: конечно
3: говорится. Спасибо большое.
4: А книга, она всегда под рукой.
3: Оксана Балаба, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 25, учитель русского языка и литературы из Оренбургской области. вот с таким вот завидным позитивом в отношении бумажной литературы была у нас в прямом эфире. Михаил Притеченский, далее «Песня по случаю», а затем «Московский блок». Не уходите далеко.
0: «Песня по случаю».
5: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Она была не только одной из красивейших киноактрис 70-х, но и музой руководителя самого популярного ВИА страны. На этой неделе исполняется 75 лет со дня рождения Светланы Пенкиной. Она родилась в Белоруссии, но из-за службы папы военного детство провела в Венгрии и Германии. Мечтала стать актрисой, но родители считали эту профессию несерьезной. Но все же она настояла на своем и поступила в Белорусский театрально-художественный институт. Еще на младших курсах снялась в картинах «Могила льва» и «Дети моих сынов». Именно там ее приметил режиссер Василий Ордынский, снимавший многосерийный фильм по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». Как рассказывал режиссер, на роль Кати Булавиной ему нужна была молодая актриса с утонченной красотой, грустными глазами и выражением беспомощности на лице. Когда Света пришла на пробы, режиссер сразу понял – он нашел свою Катю. «Хождение по мукам» – это эпопея и в прямом, и в переносном смысле. Работа над ней длилась почти 7 лет. А звучание проходило на тон-студии Мосфильма, где в это же время записывал альбом ансамбль «Песнеры». Так Светлана Пенкина познакомилась с Владимиром Мулявиным. Начался роман. После «Хождения по мукам» Пенкина снялась еще в нескольких фильмах. Самой заметной работой стала роль девушки-боцмана в фильме «Берегите женщин» с песнями Юрия Антонова. Выйдя замуж за Мулявина, Пенкина из кино ушла. Так что на ее счету не так много, всего 10 фильмов. Работала вместе с мужем в ансамбле «Песнеры», вела концерты, но самое главное, отвечала за финансы и гастрольный график группы, что не нравилось многим ее участникам. Говорят даже, что «Песнеры» разошлись во многом по ее вине. Напомним, в 90-х ансамбль разделился на две части – «Песнеры» и «Белорусские песнеры». Увы, в 2002 году Мулявин попал в тяжелейшую аварию. Пенкина сделала все, чтобы поставить мужа на ноги, но, увы, тщетно. После ухода музыканта из жизни создала музей Мулявина при Белорусской филармонии. Он работает и по сей день.
6: Не обижайте, любите.

0: России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
2: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
1: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
3: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
1: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен.

0: главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни, и уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО Prodex, ОГРН 122 730 30 36 55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом: падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. 37.
1: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
3: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
4: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
2: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя любимых, своих внучат и детей.
4: Это правда.
2: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике, по последним уточненным данным, погибли 8 человек. 11 пострадали, 10 из них, в том числе ребенок, госпитализированы. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Все причастные к террористическим актам не уйдут от наказания. В свою очередь заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге. Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании с большой речью в пятницу. О том, какие темы он поднимет в своем выступлении, рассказал пресс-секретарь главы государства. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Енакиево в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу «Москва-Симферополь», который следовал в Крым, по уточненным данным, погибли 8 человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин телеканалу «Звезда».
2: 3:43 сегодня утром произошел удар в центре Енакиева практически по рейсовому автобусу Подольск, по уточненной информации, Симферополь. Всего находилось 53 человека, зарегистрировалось на рейс. Сейчас выясняется, кто-то выходил, кто-то заходил по дороге в Енакиево, автобус заезжал для того, чтобы тоже подсели 6 пассажиров. Должно было на так происходить. Значит, что сейчас? Всего 11 человек ранены. 10 человек госпитализированы, 1 человек получил помощь амбулаторно. Также 8 погибших. К сожалению, пока тела не опознаны. По остальным, с учетом того, что сгорели документы, в общем, идет выяснение, то есть создана горячая линия Минтранса, по которой можно уточнить родственникам всю необходимую информацию. Также будет предоставлено все необходимое для размещения родственников пострадавших лиц.
1: Как сообщили РИА Новости, в следственных органах ВСУ ударили по автобусу в Енакиево дроном иностранного производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Захаровой, Запад сознательно не осуждает действия Киева, пытаясь сделать нормальным уничтожение одной части человечества ради благополучия другой.
3: Это абсолютно стилистика вот того самого пресловутого Эпштейна и всей его команды, когда, как вы помните, они устраивали туры по Афганистану на вертолетах, с которых осуществлялась стрельба, ну, очевидно, по кому? По людям. Это менталитет той части западного сообщества, которая делает это практически новой нормой. Отсюда и вопросы замалчивания. Это не просто случайность, это не только про сегодняшний момент или про Россию. Это, в принципе, подход сделать это как бы нормальным и приучить мировое сообщество к мысли о том, что определенной части человечества можно и нужно жить достойно, со всеми благами, с правами, главное. А другая часть, ну, то, что они называют, так сказать, не золотым миллиардом, не прекрасным садом, может идти вот в такую переработку, на них можно охотиться, их можно уничтожать. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Да, они будут замалчивать, они не будут об этом говорить, они не будут делать ничего, чтобы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима. Это одна из частей их идеологии – не порицать очевидное зло.
1: Все причастные к террористическим актам на территории России не уйдут от наказания. Россия не оставит эту тему, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям». Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики заявил РИА Новости о подготовке обращения в ООН и Красный Крест после удара ВСУ по автобусу в Донецкой Народной Республике. Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге. Среди его участников представители более 130 стран. Программа форума насчитывает более 150 сессий. Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума с большой речью. В своем выступлении он уделит внимание и политическим проблемам, поскольку экономика неизбежно с ними соприкасается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Ранее в четверг глава государства проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, где будут затрагиваться ключевые аспекты внутренней и внешней политики России, основные события в мире. В современной обстановке необходимо объединить усилия Министерств обороны стран ОДКБ. Об этом заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.
5: По инициативе Российской Федерации подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределенности и напряженности их реализация позволит углубить наше взаимодействие. В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги Министерства обороны стран ОДКБ. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит договор о коллективной безопасности. Сегодня предлагается обменяться мнениями о вызовах и угрозах в зоне ответственности ОДКБ, обсудить вопросы управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.
1: Белоусов отметил, что ключевым приоритетом председательства России в организации в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности в регионе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Анной Калинской и Майей Хвалинской из Польши. В первом сете счет равный 5-5. Позднее, в среду, состоится еще один четвертьфинал между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Сабаленко из Белоруссии. Нижегородская «Торпедо» подписала контракт с нападающим Майклом Викионе. А, как сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги, соглашение с американцем рассчитано на один год. Минувший сезон 33-летний форвард провел в Борисе. Столичный баскетбольный клуб МБА «Маи» сохранит российского центрового Сергея Балашова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что москвичи не будут пользоваться опцией выхода из контракта 29-летнего баскетболиста. А в дебютном сезоне за МБА «Маи» Балашов в среднем набирал 5 очков и делал 3 подбора за матч. Отец полузащитника Краснодара Эдуарда Спирцана, Мкртыч Спирцан, подтвердил информацию российских СМИ о том, что у его сына есть предложение Саудовской Аравии. При этом футболист не соглашался на переход. Приоритетом армянина остается трансфер в европейский клуб. Об этом информирует Матч ТВ. Ранее в прессе сообщалось, что капитан Краснодара дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, с которым подпишет 3-летний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Роман Шаронов и Юрий Жирков ушли из футбольного «Динамо», об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Также тренерский штаб покинули Алексей Радевич, Агустин Килья Борда и Хуан Гомес. Ранее «Динамо» рассталась с главным тренером Роланом Гусевым и назначила вместо него Сандра Шварца. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, завтра, 4 июня, в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 10 градусов. Без осадков во Владивостоке воздух прогреется до плюс 15. Пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге 18-20 тепла. Кратковременные дожди и грозы. В Великом Новгороде до плюс 24 без осадков. В Казани кратковременный дождь плюс 22. В Воронеже такая же температура, дождь и гроза. В Волгограде чуть теплее, до плюс 25. Осадков не ожидается. В Нальчике плюс 22-24, тоже без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные дожди, в столице еще и грозы, до плюс 22 градусов днем. Атмосферное давление будет меняться мало. В данный момент в столице плюс 23 градуса.
0: Не необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Просвещение.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Нижегородскую область. Мы будем говорить о великом роде русских промышленников Демидовых. Мы будем говорить о том, как современные последователи их дел развивают территории, которые называются Демидовскими. Это Воротынский район и другие районы Нижегородской области. И вообще, что такое дух Демидовых, об этом мы поговорим с нашим добрым другом, исполнительным директором Международного Демидовского фонда Марии Александровны Розановой. Здравствуйте, Мария Александровна.
14: Приветствую вас, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
13: Мария Александровна, в мае 2026 года состоялась 12-я ассамблея, Демидовская ассамблея. Произошло много мероприятий при поддержке и местных органов, и международных контактов вашей ассоциации с наследниками Демидовых. Все-таки какая была цель основная у этого комплекса мероприятий? Какие задачи вы перед собой ставили? Началось все, насколько я понимаю, с научной международной конференции в Нижнем Новгороде.
14: Вы знаете, Дмитрий, не случайно мы выбрали для своей конференции, для своих мероприятий такое название «Ассамблея». Оно очень в петровском духе. Демидовы – это первые сподвижники Петра Алексеевича Романова, нашего первого императора. И именно ему мы обязаны внедрением в наш лексикон этого слова «ассамблея». Ассамблея как собрание людей, как объединение интересов тех, кто радеет за наше Отечество. В этом году, в мае 2026 года, ассамблея прошла уже в 12-й раз. Первая ассамблея была в 1992 году. Эта конференция была же учредительной для Международного Демидовского фонда, и прошла она на одной из самых ярких коммерческих, предпринимательских вотчин горнозаводчиков Демидовых в Нижнем Тагиле. Поэтому для нас ассамблея — это каждый раз не только встреча друзей, ученых, исследователей, краеведов, музейных работников, которые занимаются наследием рода Демидовых. Это еще один шаг к объединению в одно единое демидовское движение всех, кому не безразлична история и традиции нашего Отечества.
13: А если мы говорим об истории, всегда ли это лишь историческое измерение России, либо за действиями Международного Демидовского фонда является задачей развития сейчас и устремления в будущее? Вообще, насколько я понимаю, вот этот сам принцип, вы его называете демидовскими территориями. Расскажите, пожалуйста.
14: Вы знаете, нас часто ругают ученые, что мы отошли от классического понимания исследовательской работы. Это проведение научных конференций, обобщение исследовательского опыта, издание материалов этих конференций, и все. Так изначально это и было в 92-м, 93-м, 94-х годах прошлого века. Мы занимались только этой деятельностью. Но жизнь внесла свои коррективы. Мы прекрасно знаем, какая сейчас обстановка и в нашей стране, и в мире вообще. И общество остро нуждается в процессах объединения, которые основаны именно на ощущении, на чувстве исторической идентичности, сопричастности к тем или иным событиям, людям, которые проживали и творили великое на твоей территории. Именно поэтому мы отошли от классических канонов общественной историко-просветительской организации и стали заниматься развитием, правильно вы сказали, такой появился термин у нас, демидовских территорий. Что такое демидовские территории? Их больше 300 в нашем Отечестве, 27 субъектов Российской Федерации входят в пул и в сферу влияния Международного демидовского фонда. На каждой территории есть представители, это я замечу, около трети всех субъектов Российской Федерации. И в каждом из них 20, где-то 40, всего около 300, как я уже сказала. В чем нуждаются эти территории? Представьте себе, что вы житель небольшого села, в котором когда-то происходили невероятные события, например, 17-й, 18-й век, 19-й век и даже 20-й, потому что демидовские предприятия сохранили свою значимость для Российской Федерации. И мы все прекрасно знаем, что, в частности, заводы на Урале, наследники демидовских заводов на Урале и в других территориях работали на нашу победу во время Великой Отечественной войны. И эта история тоже часть демидовской истории. И им хочется возродить это, рассказать о том, что у них есть на их территории вот такое наследие. Это очень сложно, потому что зачастую села уже такие, не такие, как были при Демидовых, не в расцвете, не в силе, а такие исчезающие, маленькие села, где мало жителей, где ребятки, дети уезжают в города для того, чтобы учиться и работать, и зачастую не возвращаются назад. И демидовские села становятся такими, знаете, дачными поселками. Люди хотят изменить эту ситуацию. И это очень важно. Мы прекрасно знаем, что даже на самом высоком уровне наш президент Владимир Владимирович Путин, обращаясь к посланию, с посланием к Федеральному собранию, сказал об этом, что сейчас самая основная наша задача, первая, это завершение успешной специальной военной операции, наведение геополитического паритета. Вторая задача, которая не менее важная, это преодоление всемирной масштабной демографической катастрофы, которая касается и нашей страны, к сожалению. И на третьем месте, на не менее значимом третьем месте он поставил сохранение и восстановление исторической идентичности малых городов и поселений. Поэтому демидовская тема, как тема славы, тема развития, тема процветания этих территорий, она очень важна. Мы поднимаем ее на флаг, привлекая местное самоуправление, инициируя процессы развития историко-культурного, экономического потенциала этих территорий. Видим в этом свою основную задачу.
13: Все-таки начальной точкой был Нижний Новгород. Как правительство Нижегородской области, как губернатор отнесся к вашим инициативам? Как это все было организовано? Научная конференция прошла в самом Нижнем Новгороде. Расскажите, пожалуйста.
14: Вы знаете, мы очень благодарны губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину, потому что, к сожалению, я не побоюсь этого сказать, время сложное. Люди считают, что сначала нужно завершить специальную военную операцию, сначала нужно поднять экономику, а потом мы вернемся к этому историко-культурному вопросу. Но, к сожалению, это совсем не так. Вот я иногда думаю, что Москва воюет с Киевом. А почему? Потому что мощи Юрия Долгорукова, которые находились в Киево-Печерской лавре, они были из земли вытащены, положены в коробку из-под обуви и хранятся сейчас в Киеве в Институте истории и археологии. Может быть, это такое, знаете, такая мистификация, может быть, не стоит об этом говорить, но я считаю, что все наоборот. Когда мы отдадим дань нашим предкам, когда мы будем чтить историю свою как неотъемлемую часть своей культуры и современной жизни, тогда мы сможем рассчитывать на какое-то развитие экзистенциальное в том числе. Поэтому спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, спасибо правительству Нижегородской области, что они понимают это, что без осознания истинного патриотизма, без привязки к корням, без изучения исторической вот этой идентичности, о которой я уже говорила, ничего сделать невозможно. Что сделано? За 5 лет совместной работы нам удалось включить демидовские места, которые находятся на Нижегородской области, в туристический кластер, который курирует лично губернатор. Для этой юбилейной конференции, которая была приурочена к 300-летию возведения Демидова дворянское достоинство по Нижнему Новгороду, правительство области при кураторстве губернатора выделило нам замечательный зал в корпоративном университете правительства Нижегородской области, прямо рядом с Кремлем, уж куда же историчнее, куда же атмосфернее. Мы очень благодарны им за это. Это знак того, что люди понимают, что наша деятельность не случайна, что это не пустая блажь, что это очень важная часть работы с населением, работы с обществом, развития самого региона.
13: Вы особый акцент ставите на развитие и региона, и поднятие вот этого демидовского духа, и, насколько я понимаю, даже на научной конференции, которая прошла в корпоративном университете правительства Нижегородской области, это удалось провести эту конференцию в непростое время специальной военной операции, как международную. Вообще, о чем говорили исследователи рода Демидовых? Они говорили только лишь об истории. Вообще, как это проходило? Расскажите, пожалуйста.
14: Вы знаете, мы очень рады, что наши иностранные друзья и госпожа Лючия Танини из Италии, и господин Тесо Демидов, прямой потомок второго князя Сан-Доната Павла Павловича Демидова, не только наши добрые друзья, это боевые единицы, это члены правления нашей организации, которые несут историко-культурное просвещение в настоящее время, в момент, когда я, как исполнительный директор фонда, нахожусь под санкциями и не могу вообще покидать территорию Российской Федерации. Они являются связующим таким звеном между Россией и всем западным сообществом, всем сообществом музейщиков, сообществом ученых, исследователей, всех, кто интересуется демидовской темой. И то, что они вышли на связь, то, что они выступили со своими научными докладами, это определенный знак того, что люди не согласны с теми установками, которые нам внедряют в голову, о том, что мы враги, кровные враги, и никогда не будет никакого взаимодействия между Западом и Россией, что нам нужно отсоединиться. Нет, Россия воюет совсем не за это, мы это понимаем. Россия воюет за политический паритет, за суверенитет нашего государства, за право голоса на международной арене. И так было всегда, если мы в историю нашу обернемся к нашей истории, поговорим об этом, мы увидим это. И вот наши западные друзья это понимают. Гуманистические ценности выше политических интриг. Поэтому сохранять эти связи необходимо, развивать их необходимо, тем более, что у нас общая история. И об этом говорили наши иностранные друзья. В докладах звучала тема мощной исторической, культурной, гуманитарной связи между Россией и Францией, Россией и Италией и другими странами Запада.
13: Если мы говорим о культурной составляющей, насколько было важно вам в этой мероприятиях, этой ассамблеи привлечь внимание простых жителей вот этих сел, городков Нижегородской области к развитию культуры, к выступлениям культурного десанта, если угодно, вашей многочисленной делегации? Вообще, кто участвовал в этой ассамблее, кто был вот такими звездами, которых вы привезли и которые зажигали сердца людей?
14: Вы правильно заметили, что основная наша цель, и это дорога с двусторонним движением, соединить власть и общество в территориях, в которых мы приходим. Если бы мы были, например, не дай бог, фондом Сороса, и у нас было бы очень много денег, и мы бы приходили и вкладывали деньги в какую-то тему, это была бы другая история. Может быть, хорошая, может быть, плохая, но совершенно точно не наша. История Международного демидовского фонда — это инициация внимания со стороны власти и пробуждение интереса самих жителей, коренных жителей территории к своей истории, к ее возможности ее использования для современного развития. И вот ответ на этот вопрос. Чиновники, с одной стороны, и простые жители, иногда даже дети, юные совсем представители нашего общества, которые благодаря участию Международного демидовского фонда объединяются вокруг наших мероприятий, начинают взаимодействовать, начинают наводить мосты, искать какие-то возможности для того, чтобы общими усилиями развивать свою территорию.
13: На международной конференции и в ходе вот этих всех многочисленных мероприятий ведь очень разные люди выступали и говорили о своей любви к Отечеству. Это и Эдуард Эргартович Россель, и руководители муниципалитетов совсем дальних сел из Пермского края, из других достаточно удаленных, казалось бы, от демидовских мест, от Нижегородской области регионов. Но все вот, насколько это было, с вашей точки зрения, обращено в прошлое или обращено в будущее? Вот о чем говорили участники этой ассамблеи?
14: Конечно, в будущее. И мы очень счастливы и удовлетворены этим результатом, потому что люди, выступая на наших конференциях, делясь опытом, рассказывая о том, как им удалось сделать определенные шаги, создать небольшие маршруты, какие-то мемориальные места. Слушая их, остальные получают возможность увидеть путь, эту, как сейчас принято говорить, дорожную карту, как можно работать со своей территорией, с чего можно начать. Это очень интересно, поэтому мы рады, что нам удалось привлечь такое количество людей с отдаленных территорий. Вот, например, маленький поселок Староуткинск в Свердловской области, где в свое время Акинфием Никитичем Демидовым был построен один из самых современных заводов полного цикла. В то время это было инновационное предприятие, на котором от сырья и до конечного продукта вся продукция металлургическая производилась в одном месте. Остатки этого завода сейчас есть. Они, к сожалению, в частной собственности. Эти красивые руины, которые мы видели на экране, которые представляла глава Староуткинска, служат для того, чтобы быть разменной монетой, предметом торга между собственниками и людьми, которые заинтересованы в сохранении этого предприятия. Вокруг сохранилась вся инфраструктура села, все, что создавалось Демидовыми для развития. Это и больница, и училище, и церковь замечательная, сохранившаяся до наших дней. Мы пришли туда, в эту территорию. Спасибо главе, которая заинтересована в этом. Очень редкий пример. Любовь Анатольевна Бурухина, глава Староуткинского муниципального образования. Редкий пример заинтересованности чиновников в развитии этой истории. И вот за 2 с небольшим года уже установлен бюст на центральной площади Акинфия Никитича Демидова. На берегу пруда Демидовского установлен мемориальный объект, демидовская барка, почти в натуральную величину, чуть поменьше, в которой находится филиал Краеведческого музея. Там стоит замечательный интерактивный стенд, который Международный демидовский фонд создал своими руками вместе с Институтом музейных проектов, рассказывающий об истории сплава железных караванов с Урала и Сибири в Центральную Россию, ну, которые, мы знаем, шли на очень важные нужды, на победы в сражениях, войнах, на строительство новой столицы Санкт-Петербурга. Вот такой результат работы, вот такая история объединения, примера взаимодействия территорий.
13: Говоря об объединении территорий, ведь насколько для вас было важно то, что сами жители этих территорий вдруг начали устанавливать родственные связи. О, а мы, наши предки были Демидовыми привезены на Урал. О, а наши предки были отправлены на учебу во Францию. Вы видели и слышали эти разговоры, эти доклады, выступления даже самых юных жителей нашего Отечества, которые гордились тем, что они принадлежат к вот этой общему потоку демидовской истории. Вот расскажите, что это и для вас, и для демидовцев, и для жителей этих демидовских территорий значит?
14: Вы знаете, для меня лично это большой успех, что в наших мероприятиях принимают участие школьники и студенты. Это главное. Погрузившись в эту атмосферу, увидев красоту демидовских мест, которые они посещают, они вспоминают о своей малой родине, начинают нащупывать вот эти тонкие-тонкие ростки, которые нужно взращивать, которые нужно поливать, ухаживать, чтобы выросло дерево патриотизма и вот той самой исторической идентичности, ощущения ее, о которых мы говорили. И когда они выступали, у меня буквально были слезы на глазах, потому что наши дети понимают, может быть, благодаря частично нашему участию, может быть, благодаря тому, что происходят все эти события, грандиозные исторические события, нам кажется сейчас, что это какие-то временные трудности, а на самом деле это мы живем на историческом переломе. И для них очень важно осознать это, почувствовать, что это не временные трудности, не неприятности, которые свалились на голову, а это стратегическая задача, которую в том числе и им придется решать во благо развития нашего Отечества.
13: А кроме взрослых участников Демидовской ассамблеи, вы уже упомянули студентов. Из каких регионов России они приехали? По какому маршруту они прошли? Что они увидели? Что вы им показали?
14: Ну, вы знаете, у меня, например, в мыслях и в идеях, в планах Международного Демидовского фонда проведение масштабной студенческой конференции, студенческого слета. Но, к сожалению, все понимают, что это достаточно дорогостоящая идея, поэтому к этому нам предстоит еще приблизиться. Но в этот раз мы привезли небольшие команды, 4 человека и руководитель. Из Пермского государственного университета сборная команда Свердловской области у нас была. Это Уральский государственный педагогический университет, Уральский федеральный университет. Также были представители Нижегородщины, это Нижегородский университет, и Воротынский институт транспорта, туризма и сервиса участвовал в нашем мероприятии. Особой удачей было то, что в год 300-летия создания горно-заводской промышленности на Алтае сибиряки тоже посетили нас, и Алтайский государственный педагогический университет из Барнаула с очень сложностями большими, потому что трудно было им долететь в нынешних условиях, посетили тоже наше мероприятие. Для них было организовано, кроме того, что они погрузились и послушали замечательные доклады, которые наши ученые представили на конференции, это новые исследования, это такой, знаете, мозговой штурм, который напитывает головушки этих молодых ребят. Они приняли участие в студенческой сессии. Это такая легкая, в виде, как сейчас модно говорить, квиза.
13: Викторина, да?
14: Викторина такая, штурмовая история тоже, но они с радостью, с улыбкой на лице, очень вовлеченные, очень интересные представляли материалы, разрабатывали маршруты по своим территориям, заставляли слушателей и жюри высокое поверить в то, что действительно Демидова – это тема, которой стоит заниматься. Это не унылая какая-то научная история, это история про пример, жизненный пример, который можно взять и реализовывать в современной жизни.
13: По сути, они ехали вместе и с главами муниципалитетов, они ехали рядом с артистами, и они видели и краеведов, которые показывали им и места старых демидовских заводов в Нижегородщине. Вот этот пример, пример взрослых, вот что они видели, когда им показывали, казалось бы, заросшие места, где когда-то стояли заводы, но насколько им удалось вот почувствовать, ведь у людей горят глаза, когда они видят и хотят восстановить эти места, восстановить вот эту сквозную историю через, возможно, через вот этот демидовский дух, восстановить смысл существования на этой территории. Даже для местных жителей это крайне важно.
14: Вы знаете, Дмитрий, вот я часто об этом думаю. Мы 30 лет жили в парадигме строительства нового какого-то строя, совершенно, мне кажется, какого-то через кривое зеркало пропущенного капитализма. И было очень модно среди коммерческих структур и организаций такое выражение, да, английское «team building», когда собираются люди, работающие на одну коммерческую цель, и начинают знакомиться, общаться ради того, чтобы KPI – опять же, запрещенное английское слово, да, у них повысился. Мы почему-то забыли, что на самом деле в основе этих процессов лежат очень важные, простые наши, понятные нам, советским гражданам, институты объединения. Мы решили, что это не наша тема, а на самом деле она очень наша, она очень важна. Я вспоминаю свое советское детство, когда мы проводили слеты молодежи и студентов, когда были слеты пионерской организации, тематические, иные. И мы все в этом участвовали. Сейчас молодежь лишена этого. Есть, конечно, возрождаются уже, слава богу, возрождаются уже в нашей современной, новейшей истории такие проекты и процессы, это движение первых и другие. Но на уровне историко-культурном этого еще недостаточно. И вот мы своими скромными, малыми усилиями стараемся это возродить. Поэтому очень важно, когда люди молодые, люди, у которых еще формируется их осознание самого себя, участие самого себя в общественных процессах, просто вот в таких прямых, простых условиях приезжают, да, едут на автобусе, питаются, спят, принимают участие в мероприятиях, вовлекаются в саму вот эту атмосферу, атмосферу общения с людьми высокоразвитыми, с людьми, которые сохраняют территории, которые работают в музейном сообществе, краеведами, учеными, погружаясь туда, невольно или невольно впитывают это все в себя. И я уверена, что из, знаете, 100 детей, которые посещали музыкальную школу, обязательно будет один Рихтер. То же самое здесь. Из 30 детей, которые посетили наше мероприятие в 2026 году, я уверена, что хотя бы один, у кого-то одного прорастет это в сознании, в мыслях, и они посвятят свою жизнь, если не истории, если не фундаментальной науки, то, по крайней мере, развитию историко-культурному своей территории, в которой они живут. Так, например, вот представители университета Воротынца, Института транспорта, сервиса и туризма напрямую занимаются формированием, развитием туристических маршрутов по демидовским местам Воротынского округа. Это очень здорово. Уже делают это.
13: Вот ваша делегация выехала из Нижнего Новгорода, когда вы уже отправились по демидовским местам. Каким был ваш маршрут? Какая была цель у этой последовательности мероприятия? Либо это было просто так географически расположено, либо это какая-то была общая сквозная идея?
14: Конечно, общая сквозная идея. Я уже сказала о том, что задача была, чтобы как можно больше юных приняло участие в конференции, поэтому она проходила в Нижнем Новгороде, в центре, логистически куда проще добраться, и мы рады, что много студентов-нижегородцев посетило наше мероприятие. Затем мы отправились в село Фокино, это Воротынский район. Село это знаменито тем, что именно эти земли Никита Демидович Демидов приобрел для того, чтобы соблюсти статут о дворянстве. И мы знаем, что при жизни в 1720 году, когда Петр Алексеевич пожаловал ему этот титул билета, этого знаменитого мандата на дворянство, никто не видел, в архивах он не сохранился. И идут споры, об этом был доклад, первый титульный доклад на нашей конференции нашего ответственного секретаря, доктора исторических наук Игоря Николаевича Юркина. А в 1726 году, когда Демидовы получили дворянство уже официально, жалованную грамоту из рук императрицы Екатерины I, эти земли упоминаются, как раз село Фокино упоминается в этих документах. Так вот, мы приехали туда, в свое время это было процветающее село, богатейшее, это можно видеть, глядя на сохранившиеся с 18-19 века строения, полудомки знаменитые, каменный низ, деревянный верх, очень красивые, крепкие, которые еще 300 лет после нашего ухода из жизни простоят. Сейчас оно пришло в упадок, село достаточно бедное, и как везде, во многих территориях переживает такое депрессивное время. Благодаря тому, что мы посетили его, установили там исторический информационный стенд возле храма, знаменитого храма, на колокольню которого тоже при поддержке Международного Демидовского фонда наш краевед, эксперт Международного Демидовского фонда Александр Львович Дорофеев водрузил колокол, который долгое время находился в забвении. Он снова зазвенит, и надпись на нем гласит, что отлит он на Невьянских заводах дворянина Акинфи Никитича Демидова в 1740 году. Все вот эти вот историко-культурные действия вызвали большой интерес у жителей села. Они активно принимали участие во всех этих процессах. В прошлом году, в 2025, в селе была издана книга выдающимся исследователем, краеведом, самоучкой Мариной Анатольевной Колосницыной. Она не просто краевед, самоучка, она еще и врач по профессии. Вот удивительная история, я бы хотела два слова о ней обязательно сказать в нашей передаче. Представьте себе, в ковид, во время, когда все мы переживали впервые вот этот ужасный опыт всемирной пандемии, сидели дома, к ней отставному военному врачу, прошедшему через горячие точки Чечню, Афганистан, обратились местная администрация и предложили ей, человеку, который уже был на пенсии, помочь спасти население, сельское население Фокино от надвигающейся катастрофы. Она приняла это предложение, и по программе земской доктор приехала в село Фокино для того, чтобы в фельдшерско-акушерском пункте вести прием больных. По этой программе, как мы знаем, выделяют 1,5 миллиона рублей, государство выделяет. Так вот, эта замечательная, удивительная женщина на эти деньги, вместо того, чтобы... Мы знаем все, что врачи, особенно отставные, особенно на пенсии, живут небогато, что-то такое сделать себе, своим детям. Она издает книгу малым тиражом, но издает очень красивую книгу большого формата А4 с цветными иллюстрациями, на шикарной бумаге. В этой книге около 100 страниц посвящено только истории рода Демидовых. Остальные посвящены Фокинцам и истории села Фокино. Вот такая удивительная история. И услышав об этом, узнав об этом, Международный Демидовский фонд решил обязательно посвятить часть мероприятий вот этому замечательному селу, его жителям. Мы пришли туда, сделали вот эти замечательные историко-культурные мероприятия, о которых я уже рассказала, а также провели большой концерт, который мы так и назвали «Я люблю тебя, Россия», в котором приняли участие ведущие артисты московских, лучших московских театров, оперы, народные исполнители, и привлекли к нему деток. Участвовали в том числе и детки детской школы искусств самого Фокина. Это совместное такое действие. А назывался он, ну, без комментариев, «Я люблю тебя, Россия».
13: Если вы видели глаза жителей, которые пришли на эту площадь села Фокино, вот как они реагировали? Привезли к ним, ну, какую-то эстраду, послушали краем уха? Вообще, насколько люди были вовлечены в это действие, по-вашему?
14: Вы знаете, конечно, все артисты и все организаторы ждут всегда вау-эффекта с первого момента, но так не бывает. Еще раз скажу, что это кропотливая работа. Нужно настроить, как настраивают артисты инструменты, точно так же нужно настроить и душу человека на определенный лад. И вот в Фокино мы были первый раз, и я считаю, что прозвучало это очень хорошо. Надо, конечно, кое-чего еще нам донастроить, но прозвучало здорово. Очень много детей, очень много молодежи, которые действительно отвлекались от того, что они курят в кустах, где-то там что-то занимаются какими-то странными делами. Им действительно было это интересно, и это главное. Они подходили к артистам, к нам, говорили, что они будут ждать нас на будущий год. Очень как-то трогательно, с чувством делились сокровенным, приносили банки с вареньем, дарили нам в дорогу. Вы знаете, вот это простое человеческое общение, вот это ощущение сопричастности к чему-то большому, красивому, это очень важно. И я уверена, что этот первый блин не был комом. Я уверена, что наши встречи еще нам предстоят. И в 27-м, и в 28-м году мы теперь включим в Фокино постоянный маршрут нашего демидовского десанта. Я считаю, это был удачный такой опыт.
13: Зато вас ждали уже жители другого села, насколько я понимаю, в Быковке. Вас всех ждали, и там фестиваль «Демидовская сирень», который вы когда-то инициировали, вот он развернулся во всю мощь. Там было и священство, и епархии, и представители администрации, и самое главное, там некрополь Демидовых. Расскажите об этом селе.
14: Ну, вы знаете, Быковка – это наша особая любовь. Нельзя так говорить. Если сейчас услышат другие территории, наверное, обидятся на меня. Но почему особая любовь? Потому что в свое время Прокофий Акинфеевич Демидов, внук известного мецената, благотворителя, устроителя Московского воспитательного дома при Екатерине II, Прокофий Акинфеевич Демидов, его прадед, и Василий Львович, отставной морской офицер, искал место, где бы ему поселиться после отставки, и нашел вот эти земли, земли современного воротынского муниципального образования, село Быковка. Он приехал сюда, это была простая средняя полоса России, ну, достаточно красивые такие холмистые быки назывались. Быки — это не те, которые ходят, гуляют по травке, а быки — это такие холмы, которые держат землю рядом с рекой. И вот эти вот быки, Быковка на холмах возле реки Угра, они и, в общем-то, разместили свое хозяйство. Что сделал Василий Львович? Вот в такой центральной, средней полосе России он построил шикарную усадьбу. Одна была каменная, другая деревянная. Остатки деревянного дома мы с вами видели. До сих пор они сохранились. Нам удалось законсервировать эту усадьбу деревянную, создать там музей и, кроме того, еще придать ему государственный статус. То есть мы добились того, что он стал филиалом Воротынского краеведческого музея официально. Есть ставка заведующего музеем. И это очень здорово, потому что это уже история про возвращение усадьбы Демидовых в государственное управление.
13: А давайте, Мария Александровна, о том, как Международный Демидовский фонд вернул жителям Быковки историю их родного села, их мест. Об этом мы продолжим после небольшого перерыва. перерыва, а мы говорим сейчас не просто о родине Демидовых, не просто о мероприятиях в Нижегородской области, мы говорим о том, как сплав

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области за минувшие сутки произошло 7 пожаров. 5 возгораний удалось ликвидировать силами пожарно-спасательных подразделений. В Вологде на улице Мудрова загорелись 2 старых автобуса на открытой парковке. В Череповецком округе на берегу Шексны сгорел припаркованный автомобиль. Предварительно причина – техническая неисправность. Еще один пожар произошел на улице Профсоюзной в Вологде, где загорелся чердак заброшенного здания. Отдельно пожарные дважды выезжали на тушение мусора. Обстоятельства всех происшествий устанавливаются. В Вологде начинается масштабное благоустройство Кремлевского сада. Уже на этой неделе подрядчик приступит к работам, а территорию парка временно закроют для посетителей. Проект реализуют по программе формирования комфортной городской среды при поддержке компании «Фосагро». В саду обновят дорожки и освещение, создадут детскую и событийную площадки, зону отдыха у прудов и новый причал для катамаранов. Благоустройство станет частью подготовки Вологды к юбилею города. Семья из Череповца погибла в ДТП в Ленинградской области. Трагедия произошла на трассе А-114 в Тихвинском районе накануне около 16 часов. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster, за рулем которого находился 78-летний водитель. На месте погибли 4 пассажиров Audi – мужчина, женщина и 2 маленьких детей. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Губернатор Георгий Филимонов выразил соболезнования семьям погибших и сообщил о выделении материальной помощи. В Шекснинском округе расследуют гибель рабочего на производстве. Трагедия произошла на предприятии по переработке биологических отходов в индустриальном парке Шексна. По предварительным данным, во время разгрузки сырья мужчина упал в бункер и получил смертельные травмы. На месте происшествия работают следователи и специалисты гострудинспекции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Вологде завершились испытания новых речных трамвайчиков «Вологодские зори» и «Вологжанин». Электросуда успешно прошли проверку всех систем, включая безопасность судоходства, энергоснабжение и ходовые испытания при полной загрузке. Сейчас предстоит регистрация судов и оформление лицензии на пассажирские перевозки. На туристические маршруты новые речные трамваи выйдут уже в конце июня. Проект реализуется в рамках подготовки Вологды к юбилею. Житель Череповецкого района получил реальный срок за ложное сообщение о терактах. Как установил суд, молодой человек, будучи несовершеннолетним, через интернет отправил 26 сообщений о якобы готовящихся взрывах в торговых центрах, школах и на автовокзалах нескольких регионов России, включая Череповец и Череповецкий район. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 3 года и 10 месяцев колонии поселения, а также штраф 40 тысяч рублей. Уникальную фотолетопись «Тотьмы» представят на книжной ярмарке в Москве. Презентация 4-томной серии «Осколки времени» состоится 6 июня на Красной площади. Издание объединяет более 1500 исторических фотографий, рассказывающих о жизни небольшого вологодского городка с конца 19 века до 2012 года. Многие снимки публикуются впервые. Проект создавался на протяжении 8 лет силами Тотьмского музейного объединения при поддержке грантовых программ. Участники презентации расскажут о работе с историческими архивами и роли фотографий в сохранении памяти о прошлом. Глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир 16 июня. Главными темами станут подготовка к празднованию Дня города, благоустройство, развитие городской инфраструктуры и дорожные ограничения, связанные с ремонтами. Вопросы для эфира жители могут направить через платформу обратной связи до 10 июня включительно. Череповецкий государственный университет отмечает сегодня 30-летие со дня основания. Об этом сообщил губернатор Георгий Филиппов.

0: Симонов в своем телеграм-канале. По его словам, за 30 лет ВУЗ стал одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада и опорным университетом Вологодской области. В ЧГУ обучаются около 6500 студентов по десяткам направлений, от инженерных и IT-специальностей до гуманитарных наук. В структуре университета действуют передовая инженерная школа, военный учебный центр и ряд научно-образовательных подразделений. Власти региона отмечают, что развитие высшей школы остается одним из приоритетов. В Вологде начинается проект «Трудовое лето». С июня по август школьники и студенты от 16 лет смогут официально устроиться на временную работу. Участникам не требуется специальная подготовка, их привлекут к благоустройству территории, работам в сфере ЖКХ, а также на производственных объектах. Отдельно трудовые отряды формируются на базе колледжей города. К проекту подключились муниципальные предприятия и городские организации. Всего за лето планируется трудоустроить около 300 подростков. Для участия необходимо заполнить Яндекс.Форму «Молодежные трудовые бригады». 6 июня в Вологде будет закрыта для парковки часть площади Возрождения. Ограничение вводится в связи с продолжением работ по благоустройству площади Революции. В ночь с 5 на 6 июня ограждение будет перенесено, и зона работ расширится на прилегающую парковку. Сейчас подрядчик выполняет демонтаж покрытия. В Вологде в ДТП с участием двух внедорожников пострадал 14-летний подросток на электромотоцикле. Авария произошла накануне вечером на улице Ярославской. По предварительным данным, водитель «Лады Нива» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении несовершеннолетним водителем электромотоцикла. От удара двухколесный транспорт по инерции врезался в припаркованный автомобиль. Подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Вологодской области с начала года более 13 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта. Обследования проводятся в рамках профилактических осмотров в городской стоматологической поликлинике и направлены на раннее выявление заболеваний. Процедура выполняется быстро и безболезненно с помощью специального оборудования, позволяющего обнаружить изменения тканей на ранних стадиях. Врачи отмечают, что регулярный скрининг особенно важен для людей старше 40 лет, а также для пациентов с вредными привычками и хроническими заболеваниями. В Кирилловском округе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 600-летию со дня представления преподобного Ферапонта Белозерского. Праздничную программу откроет крестный ход, который состоится 7 июня и пройдет от Кирилла Белозерского монастыря до Ферапонтова монастыря. В день памяти святого 9 июня в Ферапонтовом монастыре пройдет божественная литургия и крестный ход. Завершит череду мероприятий Ферапонтовская ярмарка, которая состоится 13 июня. В Вологодской области подведены итоги регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 47 человек из 15 округов региона. Участники выполняли задания по работе со смартфоном, цифровой безопасности и тематике, посвященной единству народов России. Чемпионат проходил в очном и дистанционном форматах. По итогам испытаний победителями стали представители Сямженского округа, Вологды и Череповца. Они представят регион на всероссийском этапе, который пройдет в Рязани. В Вологде открыт прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству поэта Николая Рубцова. Творческие состязания «За все добро расплатимся добром» проводит областная детская библиотека в преддверии фестиваля «Рубцовская осень». Участниками могут стать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из разных регионов России. Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях. Для участия необходимо записать видео с чтением стихов Рубцова и направить его организаторам. Итоги будут подведены в сентябре в рамках фестивальных мероприятий. В Вологде сегодня открывается 4-й российский народный фестиваль выставка «Мой край родной». Торжественное открытие состоится в арт-галерее студии «Наш 21 век». В экспозиции представлены работы художников из разных городов России, а также произведения вологодских мастеров живописи. Особенность выставки – сочетание работ профессиональных художников и начинающих авторов, посвященных теме «Малой Родины». Вологодский спортсмен Дмитрий Романюк одержал победу на международных соревнованиях по ультрамарафону. Гонка прошла в Невском лесопарке Ленинградской области с 24 по 25 мая. Итог Романюка – 523 километра 68 метров за трое суток непрерывного бега. Это 78 кругов по дистанции соревнований. Результат стал новым рекордом гонки. Backyard Ultra – это формат ультрамарафона на выбывание. Участники должны каждый час преодолевать один и тот же круг менее чем за 60 минут. И в завершении выпуска. В Вологодской области состоится международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора. Его участниками станут спортсмены из России и Китая. В соревнованиях по ушу выступят сборная Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Всего на турнир заявлены около 50 спортсменов. В программу войдут дисциплины ушу таолу и ушу саньда. Ожидается и показательное выступление мастеров, включая шаолиньских монахов. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
2: Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
3: Будь осторожен в лесу с огнем.
4: Туши сигарету и ночью, и днем.
3: Одна сигарета, гектары пожара.
4: Деревья и звери
5: погибнут от жара.
2: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
6: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
7: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
8: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
9: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
10: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде, Щетинина 17А, Череповец, Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Атмосферное давление около нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге сегодня ночью плюс 8, кратковременный дождь, завтра днем преимущественно без осадков плюс 16. В Никольске кратковременный дождь, ночью плюс 10, завтра днем плюс 16. В Тотьме ночью 9 градусов тепла, завтра днем плюс 18. В Кириллове ночью 8 градусов тепла, кратковременный дождь, завтра днем плюс 19, преимущественно без осадков. В Вытекре ночью плюс 6, завтра днем плюс 19. В Бабаеве, Череповце и в Вологде ночью плюс 9. Завтра днем в Бабаеве и Череповце плюс 21, в Вологде завтра днем преимущественно без осадков 20 градусов выше нуля. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 0,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 0,7 МГц. Областное радио.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске ВКС России уничтожили личный состав противника в Днепропетровской области. Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Енакиеве выросло до 8. И Запад искажает образ России, чтобы иностранцы боялись путешествовать в Россию. Далее подробнее. Российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин, завершив переговоры с коллегой из Танзании, продолжит рабочие встречи, но они уже будут закрытого характера, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что президент продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Путин работает в Кремле. Сегодня в Москве, в Российской Федерации, с государственным визитом находится президент Объединенной Республики Танзании, госпожа Хассан, и по случаю госвизита сегодня состоится мероприятие в Большом Кремлевском дворце, официальная государственная встреча. Затем будет беседа в узком составе, беседа делегаций двух стран и государственный обед от имени президента Российской Федерации в честь гостей. Госпожа Хассан далее проследует в Санкт-Петербург и уже завтра в Санкт-Петербурге продолжит свою работу. У президента, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума.
1: Напомню, форум в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 6 июня. Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Енакиеве выросло до 8, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
3: 3:43 сегодня утром произошел удар в центре Енакиева практически по рейсовому автобусу Подольск, по уточненной информации, Симферополь. Всего находилось 53 человека, зарегистрировалось на рейс. Сейчас выясняется, кто-то выходил, кто-то заходил по дороге в Енакиево, автобус заезжал для того, чтобы тоже подсели 6 пассажиров. Должно было бы на так происходить. Значит, что сейчас? Всего 11 человек ранены. 10 человек госпитализированы, 1 человек получил помощь амбулаторно. Также 8 погибших. К сожалению, пока тела не опознаны. По остальным, с учетом того, что сгорели документы, в общем, идет выяснение, то есть создана горячая линия Минтранса, по которой можно уточнить родственникам всю необходимую информацию. Также будет предоставлено все необходимое для размещения родственников пострадавших лиц.
1: Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
1: В МИДе сегодня заявили, что киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить злобу на мирных жителях, атаковав автобусы в ДНР. Россия призывает международные структуры, правительство осудить теракт в Енакиево. Его замалчивание будет равносильно одобрению политики Зеленского. В современной обстановке необходимо объединить усилия министерств обороны стран ОДКБ. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран организации.
5: По инициативе Российской Федерации подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределенности и напряженности их реализация позволит углубить наше взаимодействие. В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги Министерства обороны стран ОДКБ. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит договор о коллективной безопасности. Одним из ключевых приоритетов российского председательства ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств. Сегодня предлагается обменяться мнениями о вызовах и угрозах в зоне ответственности ОДКБ, обсудить вопросы управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.
1: По итогам заседания Совета министров обороны стран ОДКБ подписаны документы о совершенствовании компонентов коллективных сил. Об этом сообщил Андрей Белоусов. Запад искажает образ России, выдумывает безумные истории, чтобы иностранцы боялись путешествовать в Россию. Об этом ТАСС заявила американская журналистка Кэндис Оуэн в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам блогера-миллионника, на Западе хотят, чтобы люди думали, что это опасное место, негостеприимное для семей. А на самом деле Россия – красивая страна с христианской историей и наследием. Завтра в Москве пройдут небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет, и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Завтра в четверг станет на градус теплее. Днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно. Осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12. И после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал Ролан-Гаррос. Она в четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису уступила Майе Хвалинской из Польши со счетом 6-7, 3-6. Позднее в четвертьфинале в среду сыграет другая россиянка Диана Шнайдер, которая встретится с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко из Белоруссии. Сочи подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 31-летним россиянином, который в прошлом сезоне выступал за Тольяттинскую «Ладу», заключен на один год. Также южане совершили обмен с Сибирью. В Сочи отправился защитник Тимур Ахияров, а в новосибирский клуб перешел нападающий Сергей Попов. Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг может стать главным тренером сборной России на ближайшей зимней универсиаде. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. Ротенберг также отметил, что сборная России может провести контрольный поединок в Дубае. Союз Европейских футбольных ассоциаций отстранил азербайджанский клуб «Туран», которым руководит бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, от участия в Еврокубках предстоящего сезона. В качестве причины данного решения называется организация договорных матчей. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к славянскому опорному полузащитнику Гашперу Турдину, который сейчас играет за болгарский «Левски». Об этом сообщает портал «Метарейтингс». Отмечается, что футболист также привлекает внимание казанского «Рубина» и славянского «Марибора». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 4 июня пасмурно, плюс 13, в Хабаровске дождь, 10 градусов тепла, в Благовещенске дождь, плюс 15, в Чите небольшой дождь, плюс 14, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 13, в Иркутске небольшой дождь, плюс 14, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Севастополе ясный, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть третья.
1: Уже рассветало, когда Дон Кихот покинул гостиницу. Памятая, что ему говорил хозяин насчет денег, белья и прочего, он прежде всего решил вернуться домой, чтобы запастись всем необходимым и подыскать себе оруженосца. Поэтому сразу за воротами гостиницы он повернул Росинанта по направлению к своей деревне. Росинант, словно поняв желание своего господина, с такой охотой побежал рысцой, что, казалось, копыта его едва касались земли. Но не успел наш рыцарь проехать несколько шагов, как из чащи леса послышались жалобные крики и стоны.
2: Стой! Стой, Росинант! Благодарю небо за милость мне неспосланную. Уж, наверное, это стонет какой-нибудь несчастный, которому нужно мое заступничество.
1: И он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны и крики. Едва он въехал в лес, как взору его предстала такая картина. Здоровенный крестьянин, привязав к дереву обнаженного до пояса мальчика лет 15, нещадно стегал его толстым ремнем.
3: Блять! Не зима!
4: Больше не буду, сеньор! Клянусь вам, никогда больше не буду! Честное слово, сеньор, буду смотреть за стадом в оба!
3: Недостойный рыцарь! Стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться. Я сейчас докажу вам низость вашего поступка. Вперед, Росинант!
5: Остановитесь! Остановитесь, сеньор рыцарь! Сеньор рыцарь! Этот мальчишка мой пастух! О, если бы вы знали, какой он лица и разиня, сеньор рыцарь! Видит небо, он чуть ли не каждый день теряет моих овец. Вот я и наказываю его за это. А он утверждает, что я это делаю из злобы, чтобы не платить ему жалования.
3: Негодяй! Клянусь солнцем, которое нам светит, я проткну тебя копьем. Отпусти беднягу и немедленно уплати ему сполна все жалование. Не то я одним ударом прикончу тебя на месте. Сейчас же отвяжи его.
5: Да, хорошо. Я, конечно. Я отвяжу.
2: Сколько должен тебе хозяин, бедняга?
4: За 9 месяцев по 7 реалов в месяц.
2: Выходит, 63 реала. Немедленно расплатись с мальчиком или готовься к смерти.
5: Хорошо, хорошо. Только из этой суммы мне следует вычесть 3 пары кожаных башмаков, которых я ему выдал. И еще 1 реал. Я ему делал 2 кровопускания, когда он болел.
2: Допустим, что все это так, но отстегав его без всякой вины, вы получили сполна и за обувь, и за кровопускание. Ибо если он порвал кожаные башмаки, которые вы ему купили, то вы порвали его собственную кожу. А если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он здоров. Значит, вы с ним квиты.
5: Я повинуюсь, сеньор рыцарь. Но беда в том, что у меня с собой нет денег. Пусть Андрес пойдет со мной в деревню, и там, я обещаю, я заплачу ему все до последнего реала.
4: И не подумаю, сеньор, как только мы останемся одни, он с меня всю шкуру спустит. Уж вы мне поверьте.
2: Он этого не сделает. Достаточно ему сказать, и он исполнит мое приказание. Пусть только он поклянется рыцарским орденом, которому принадлежит, и я отпущу его и поручусь, что он тебе заплатит.
4: Мой хозяин рыцарь? Да что вы такое говорите, ваша милость? Сеньор, да ни в какой рыцарский орден он и не записан. Ведь это Хуан Альдуда, богаче деревни Кентана.
2: И Альдудо может быть рыцарем. Запомни, каждый из нас сын добрых дел.
4: Ваша милость, сеньор, да какие же добрые дела у моего хозяина, раз он отказывается заплатить мне за службу?
5: Нет, я не отказываюсь, сеньор, я не отказываюсь. Но, сыночек Андерс, ступай за мной. Клянусь всеми рыцарскими орденами, какие только есть на свете, что заплачу тебе все до последнего реала. Да еще и в новенькой монете.
2: Разрешаю вам и не в новенькой. Смотрите же, сдержите вашу клятву. Не то, клянусь вам, вас ждет жестокое возмездие. Я разыщу вас, даже если вы прикинетесь ящерицей. А если вам угодно знать, кто вам это приказывает, то знайте же. Я доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанческий. Мститель за обиды и несправедливости.
1: С этими словами он пришпорил Росинанта и быстро ускакал. Крестьянин подождал, пока рыцарь скрылся в лесной чаще.
6: Ну-ка, подойди-ка, сынок, поближе. Я хочу заплатить тебе свой долг, как приказано мне этим мстителем за обиды.
4: Честное слово, ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит приказ этого доброго рыцаря. Дай бог ему 1000 лет жизни за его доблести и правый суд.
6: Я так люблю тебя, что сейчас увеличу долг, чтобы увеличить платеж.
1: С этими словами снова привязал мальчика к дубу и отстегал его до полусмерти.
5: Уж очень мне хочется спустить с вас всю шкуру. Ну, а теперь, сеньор Андрес, ищите вашего защитника.
1: Крестьянин отвязал мальчика, и тот, обливаясь слезами, поплелся из леса, обещая разыскать рыцаря и все рассказать ему. А между тем нашему рыцарю казалось, что он положил прекрасное начало своим рыцарским подвигам. Вполне довольный этим приключением, Дон Кихот спокойно продолжал свой путь.
2: О, прекрасная Дульсинея Тобоская! Поистине ты можешь считать себя счастливейшей из всех женщин, ныне живущих на земле. Тебе даровано судьбою повелевать словно покорным рабом, таким отважным и славным рыцарем, как Дон Кихот Ламанческий. Весь мир знает, что только вчера он был посвящен в рыцаре, а сегодня он уже отомстил за обиду и несправедливость. Он вырвал бич из рук бесчестного злодея, истязавшего слабого отрока.
1: Вскоре он достиг перекрестка двух дорог, где встретил большую кавалькаду. 6 купцов, которые ехали на мулах из Толедо за шелком в Мурсию, в сопровождении 4 верховых слуг и 3 погонщиков мулов. Дон Кихот принял их всех за странствующих рыцарей и тотчас же вообразил, что его ждет новое приключение.
2: Стойте! Ни один из вас не сделает шагу дальше, если вы не признаете, что на свете нет девицы более прекрасной, чем несравненная Дульсинея Тобоская.
1: По странным речам и диковинному костюму незнакомца они сразу догадались, что перед ними сумасшедший.
7: Сеньорицы, мы не знаем, кто эта добрая сеньора. Покажите ее нам. Мы боимся, как бы нам не пришлось взять грех на душу, признав то, о чем мы никогда не слышали и чего никогда не видели.
2: Я требую от вас, чтобы вы, не видав ее, признали, подтвердили и отстаивали эту истину. Иначе я вызываю вас на бой.
8: Сеньор рыцарь, покажите нам какой-нибудь портрет этой сеньоры. Пусть ваша дама окажется кривой на один глаз в угоду вашей милости, мы все же признаем ее высшим совершенством. и ваша милость успокоится, добившись желаемого.
3: Вы мне дорого заплатите за оскорбление, которое вы наносите несравненной красоте моей дамы.
1: С этими словами он взял копье наперевес и в бешенстве устремился на своего собеседника. Однако Росинант споткнулся о камень, упал, и Дон Кихот отлетел далеко в сторону, беспомощно барахтаясь в своих тяжелых старых доспехах.
3: Не бегите, трусы, негодяи! Погодите! Не моя вина, что я упал! В этом виноват мой конь!
1: Один из погонщиков, видимо, не отличавшийся кротостью, не стерпел оскорблений и решил в отместку пересчитать рыцарю ребра. Он выхватил у рыцаря копье, сломал его и принялся одним из кусков колотить несчастного рыцаря.
9: Вот тебе за трусов, вот тебе за негодяя, вот тебе за твою прекрасную дульсинею.
1: Погонщик избил его до полусмерти, и купцы поехали дальше. А бедный Идальго не мог пошевелить и пальцем. Но все же наш рыцарь не падал духом.
10: Я знаю, что такие невзгоды нередко достаются на долю странствующих рыцарей. Моя доблесть не посрамлена, ибо несчастье произошло не по моей вине, а по вине моего коня.
1: В это время на дороге показался крестьянин, живший в том же селе, что и Дон Кихот. Он возвращался с мельницы. Заметив человека, распростертого на земле, он подошел к нему, откинул погнутое палочными ударами забрало и увидел знакомое лицо.
11: А, что с вами, сеньор Кихан? Кто это вас так отделал?
1: Дон Кихот, должно быть, вообразил, что перед ним его дядя, маркиз Монтуанский. И он, не отвечая на вопрос, стал декламировать строки из романса.
10: О, властитель Монтуанский, дядя мой и государь.
11: Да поймите, ваша милость, сеньор, я вовсе не дядя ваш Монтуанский, я ваш односельчанин Педро Алонсо, а вы Дон Кихана.
10: Я сам знаю, кто я такой. Я Дон Кихот Ломанческий, и подвиги, совершенные всеми рыцарями вместе, не сравнятся с моими.
11: Да. Ну и здорово же его отделали, что он не помнит, кто он такой.
1: Крестьянин поднял Дон Кихот из земли и с большим трудом усадил его на своего осла, поскольку ему казалось, что бедняге на осле будет спокойнее. Устроив поудобнее несчастного Идальго, он подобрал доспехи и оружие рыцаря, привязал все это к седлу Росинанта, взял за повод и лошадь, и осла, и молча направился к деревне. А так как крестьянину не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел Дон Кихота жалкого, избитого верхом на осле, он остановился за околицей, ожидая, пока совсем стемнеет. Тогда он въехал в село и направился к дому Дон Кихота. А в доме слышались громкие голоса. Два закадычных друга нашего Идальго, священник и цирюльник, совещались с его домашними.
12: Ну и что вы скажете, святой отец, о моем господине? Вот уже два дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копье, и доспехи. Я думаю, что его свели с ума эти проклятые рыцарские романы.
13: Я вполне с вами согласен.
14: Я не могу себе простить,
13: что не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродстве моего дяди. Вы бы, конечно, сумели положить этому конец. Довольно было бы сжечь книги, которые сводили его с ума.
14: Даю вам слово, что завтра же мы предадим огню все эти глупые романы, дабы они не сбивали с толку нашего бедного друга.
15: Дон Кихот со своим спутником слышали весь разговор. Теперь крестьянину стало вполне ясно, что за недуг у бедного Идальго. И он громко постучал в двери.
16: Сеньора! Сеньора, откройте! Прибыл тяжело раненый сеньор! Маркиз Монтуанский! Откройте, сеньора! Откройте!
15: Все выбежали на его голос.
17: Что с вами, сеньор Кехана?
14: Господи, что с вами случилось?
13: Дядюшка, да вы живы?
18: Ох, Пресвятая Мадонна, какое несчастье! Сердце мое верно чуяло. Это все эти книги.
14: Нет, нет, нет, нет. Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель. И, если возможно, призовите мудрую волшебницу Урганду, чтобы она перевязала и исцелила мои раны.
18: Какая Урганда? Какая волшебница? Господи! Вот до чего довели его эти проклятые книги!
15: Дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим Росинантом рухнул на землю в самый разгар боя с 10 великанами. Тут они стали расспрашивать Дон Кихота о его приключениях. Но тот не пожелал ни о чем рассказывать. Он только попросил дать ему поесть и оставить его в покое. В ту же ночь экономка сожгла все книги, какие были в доме, а дверь в библиотеку заложили кирпичом и тщательно замуровали. Дня через два, когда Дон Кихот уже настолько окреп, что мог встать с постели, он отправился посмотреть книги.
13: Вы что-то ищете, дядюшка?
14: Ничего не понимаю. А где дверь в библиотеку?
18: В библиотеку?
14: Да.
18: Да что вы, ваша милость, ни библиотеки, ни книг давно нет. Сам дьявол унес все это.
14: Как это?
13: Когда ваша милость была в отъезде, однажды ночью прилетел волшебник.
18: Да-да-да-да-да.
13: Спрыгнув с дракона, он вошел в библиотеку. А спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу.
18: Вылетел?
13: Да, и после этого не оказалось ни книг, ни библиотеки.
18: Ничего.
13: Ничего. Кажется, его звали Муньетон.
14: Не Муньетон, а Фристон.
18: Ну уж бог его знает, как его зовут. Фристон или Фритон. Помню только, что его имя кончалось на тон.
14: Да. На тон. Так оно и есть. Этот мудрый волшебник мой заклятый враг. Он меня ненавидит, ибо с помощью своих магических книг и колдовства узнал, что мне суждено вступить в бой с рыцарем, которому он благоволит, и одержать над ним победу. Вот почему он и старается чинить мне всякие помехи.
15: После этого Дон Кихот целых 2 недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла.
1: Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
14: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел — вернуть людей к этим волшебным временам.

0: Дон Кихот целых 2 недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
1: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел вернуть людей к этим волшебным временам.
0: Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, но, как говорится, без царя в голове, поступить к нему в оруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу, и обещал ему пожаловать в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту.
1: Итак, Санчо, сегодня ночью мы отправляемся в путь, и тебе нужно позаботиться о своем снаряжении.
2: Уж непременно, сеньор.
1: Самое главное, не забудь свою дорожную сумку.
3: Вы слушали 3-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, крестьянин Сергей Габриэлян, мальчик Андрес Прохор Чеховской, шутник Сергей Кутасов, купец Марк Гейхман, погонщик Николай Денисов, односельчанин Александр Вдовин, экономка Наталья Литвинова, племянница Антония Татьяна Матюхова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Ну, полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть, но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезем. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с супругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями. А заметил он, что крапивная щетинка состоит из тонкой трубки и маленького мешочка у основания. Гук предположил, что вот в этом мешочке находится едкий раствор, который выделяется, когда трубка ломается. И Гук был прав. Сегодня ученые различают три вида жгучих крапивных волосков, но всех их объединяет то, что, во-первых, они прозрачные, во-вторых, полые внутри, и, наконец, все они запаяны на кончики этого стеклянного волоска. Бывает, что этот кончик изогнут, а бывает, что он завершается крошечным стеклянным шариком. Ну, в сущности, вот этот трихома, вот этот вот волосок крапивный, это крошечные ампулы, заполненные прозрачной жгучей жидкостью. Ее, кстати, тоже видно на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Но, как и двудомная, она включена в российский список лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвядшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельные растения, и красильные, и ранний зеленый овощ, и витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птиц, и, конечно, природное лекарство. И это неудивительно, потому что в крапиве двудомной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определено больше 40 биологически активных веществ. А еще в крапиве содержится до 22 элементов таблицы Менделеева, в их числе калий, кальций, кремний, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, титан и, поверите, даже серебро. Но это я не все перечислила. Этот богатейший химический состав сделал крапиву едва ли не самым популярным и часто используемым лекарственным растением. На лечебное свойство крапивы обращали внимание все медики древности. И Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности отлично работает и сегодня. Крапива официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают за синтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щей из крапивы, пироги из крапивы, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
5: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
3: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
5: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
3: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
5: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
5: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
5: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло.

0: масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
1: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
3: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Авиация России уничтожила позиции ВСУ в Днепропетровской области. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР и распространение лихорадки Денге в России исключено. Далее подробнее. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий вооруженных сил России в районе населенного пункта Лесной в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России осуществили удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, сообщили в Министерстве обороны, предоставив кадры объективного контроля. Там добавили, что все выявленные цели были успешно поражены. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам дипломата, Запад сознательно не осуждает действия Киева, пытаясь сделать нормальным уничтожение одной части человечества ради благополучия другой.
3: Это абсолютно стилистика вот того самого пресловутого Эпштейна и всей его команды, когда, как вы помните, они устраивали туры по Афганистану на вертолетах, с которых осуществлялась стрельба, ну, очевидно, по кому? По людям. Это менталитет той части западного сообщества, которая делает это практически новой нормой. Отсюда и вопросы замалчивания. Это не просто случайность, это не только про сегодняшний момент или про Россию, это в принципе подход. Сделать это как бы нормальным и приучить мировое сообщество к мысли о том, что определенной части человечества можно и нужно жить достойно, со всеми благами, с правами, главное. А другая часть, ну, то, что они называют, так сказать, не золотым миллиардом, не прекрасным садом, может идти вот в такую переработку, на них можно охотиться, их можно уничтожать. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Да, они будут замалчивать, они не будут об этом говорить, они не будут делать ничего, чтобы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима. Это одна из частей их идеологии – не порицать очевидное зло.
1: Напомню, число погибших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР увеличилось до 8, сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. ВСУ утром 3 июня атаковали ударным БПЛА рейсовый автобус. Сообщением Москва-Симферополь в Енакиеве в ДНР. По последним данным погибли 8 человек, не менее 10 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». И сегодня же ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области. Водитель и пассажир погибли, сообщают власти региона. Отмечается, что ВСУ постоянно осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области. В частности, используют беспилотную и реактивную авиацию для ударов по инфраструктуре Мелитополя. Документы о совершенствовании компонентов коллективных сил подписаны по итогам заседания Совета министров обороны стран ОДКБ, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, подводя итоги заседания Совета глав военных ведомств стран организации. Министр заявил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре. Завершая выступление, Андрей Белоусов отметил, что заседание прошло в дружеской и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей организации, говорится в сообщении Министерства обороны России. Заседание министров обороны стран-участниц ОДКБ прошло в подмосковном парке «Патриот». Президент США Дональд Трамп подтвердил, что верховный лидер Ирана Муджтаба Хамени участвует в переговорном процессе с Вашингтоном. В интервью «Нью-Йорк Пост» он отметил, что Хамени совершенно точно вовлечен в принятие решения относительно переговорного процесса о прекращении боевых действий. Американский президент добавил, что хотел бы встретиться с иранским лидером, но это зависит от того, как будут развиваться события, уточнил Трамп. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил американским сенаторам, что Хамени в некоторой степени участвует в контактах с США, но делает это не напрямую, он передает письменные послания через посредников. Распространение лихорадки денге в России исключено. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидситуации в стране и за рубежом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы и появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте о поездке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. В первом сете счет 5-1 в пользу Соболенко. Ранее на этой же стадии соревнований Анна Калинская уступила Майе Хвалинской из Польши 6-7-3-6. Защитник «Акбарса» Константин Лучевников подписал контракт с «Адмиралом». Об этом сообщает пресс-служба владивостокской команды континентальной хоккейной лиги. 30-летний хоккеист подписал двухлетнее соглашение. Также состав «Адмирала» пополнил 32-летний защитник Роман Манухов, который в минувшем сезоне выступал за «Сочи». Руководство «Питтсбург Пингвинс» верит в перспективы российского вратаря Сергея Мурашова. Как сообщает издание «Атлетик», в следующем сезоне пингвины предоставят Мурашову шанс проявить себя на уровне Национальной хоккейной лиги. Тренерский штаб американской команды считает Мурашова ведущим проспектом для вратарской линии. Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» готов предложить футбольному «Краснодару» за полузащитника Эдуарда Спирцана не менее 25 миллионов евро. Об этом информирует портал «Чемпионат». При этом команды еще не вступали в переговоры, потому 25-летний армянин не принял окончательного решения о своем будущем. Ранее в прессе сообщалось, что капитан «Краснодара» дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли», с которым подпишет трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Гандболистка московского ЦСКА Вероника Никитина завершила игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. В составе столичной команды 34-летняя спортсменка выступала с 2024 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 24, в Твери облачно с прояснениями, плюс 23, в Ярославле облачно с прояснениями, плюс 20, в Тамбове небольшой дождь, плюс 24, так же, как и в Липецке, в Воронеже небольшой дождь, плюс 22, в Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается перемена переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: В народных преданиях все, что связано с мельницами и мельниками, окутано завесой легенд и сказок. Не каждому было дано превратить зернышко в муку для выпечки лепешек и хлеба. К тому же мельницы всегда располагались вдалеке от поселений, и хозяин редко с кем делился секретами мастерства. Потому у мельника был статус знающего человека, умеющего договариваться с духами ветра и воды. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Добрый день, Игорь Николаевич.
1: Здравствуйте, уважаемый Игорь Борисович.
0: Игорь Николаевич, каков рынок муки в мире и России в тоннах? Как мы себя позиционируем?
1: Ну, рынок муки в настоящее время оценивается в разные годы в 230-240 миллионов тонн. Россия входит в топ-5 крупнейших производителей. Наибольшую долю имеет Китай, у него немногим менее 90 миллионов тонн. Потом с большим отрывом идут Соединенные Штаты Америки, это где-то 21-22 миллиона тонн. Эти две страны, как мы знаем, существенно больше по населению, чем Россия. На третьем месте Турция с долей порядка 12 миллионов тонн. Турция намного меньше по населению России, но там где-то в 3 раза выше потребление муки на душу населения. На четвертом месте немногим более 10 миллионов тонн Мексика. И на пятом Россия. У нас год от года оценивается производство в 9,3, 9,5, 9,7 миллионов тонн. То есть чуть меньше 10 миллионов.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Мировой спрос на зернобобовый стабильно растет. За последние годы он увеличился примерно на 29%. Это связано с популярностью здорового питания и растительного белка, а также с их использованием в качестве кормов для животных. Для самих хозяйств выращивание этих культур выгодно вдвойне, поскольку все бобовые, связывая азот из атмосферы при помощи клубеньковых бактерий, существенно насыщают им почву. То есть это живые удобрения, после которых можно сеять все что угодно. На этом фоне приятная новость. Россия стала крупнейшим поставщиком зернобобовых сельскохозяйственных культур. По данным Минсельхоза, доля нашей страны в мировом производстве выросла с 6% до 10%. Только с января по апрель в Китайскую Народную Республику было отправлено почти 4 миллиона тонн сельскохозяйственных товаров. В 21 веке уже установился новый подход к землепользованию, который называется адаптивно-ландшафтное земледелие. Главная его цель – это создать устойчивое сельское хозяйство, которое одновременно эффективно, экологично и гарантированно приносит прибыль. Экспериментальный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия будет запущен в 7 регионах России. Это один из этапов реализации научно-технической программы повышения плодородия. Речь идет о точечном под конкретный регион пакете сельскохозяйственных мероприятий. От анализа агрохимического состояния почв и подбора подходящих удобрений до мелиорации, противоэрозионной защиты и эколого-токсикологических обследований. Пионерами по запуску эксперимента станут Ростовская, Белгородская, Воронежская и Омская области, а также Ставропольский край. Саратовские молокоперерабатывающие предприятия стали рекордсменами по темпам роста производства сыра, молока и творога. С начала года их объемы увеличились, соответственно, на 70, 40 и 44%. Каждую неделю в регионе выпускают 1400 тонн питьевого молока, 850 тонн кисломолочных продуктов и 170 тонн сливочного масла. По данным Россельхозбанка, за минувший год производство сметаны в Саратовской области увеличилось более чем на четверть, 25%. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. На экспорт востребовано зерно в основном для лепешек. То есть не для саратовских или кубанских караваев, а для примитивных хлебных изделий. Не потому ли качество хлеба внутри страны оставляет желать лучшего?
1: Я бы не сказал, что зерно, которое уходит на экспорт, идет на примитивные сорта хлеба. Дело в том, что у нас просто разные потребительские предпочтения. Мы традиционно потребляем печеный хлеб, который требует муку с высокой клейковиной. Это вот те самые пышные караваи или нарезной батон, которые все прекрасно знают. В тех странах, которые потребляют наше зерно, делают из него муку и производят свою продукцию, просто другая продукция. Прекрасно знаем, что такое армянский лаваш или, например, узбекская лепешка. Это достаточно вкусный, качественный продукт. Он вовсе неплох. Просто та мука, которая на нее идет, она хуже для печеного хлеба, но она лучше именно для этих видов продукции.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
3: Процесс превращения зерна в муку с давних пор вызывал у непосвященных восторг и страх. Все работает само, была бы река или ручей. Но если вы думаете, что достаточно просто опустить крылья мельницы в воду, вы ошибаетесь. О работе водяной мельницы, копии той, что когда-то стояла на Ангаре в районе Братского острога, мне рассказал сотрудник музея-заповедника Коломенское Кирилл Подмолода.
4: Действительно, специально к колесу подводится вода, желоб это называется, или же погонный ларь, по которому течет вода к колесу, но естественно, что мельница работает не круглый год, поэтому вода закрыта щитком, и когда мельницу запускают, это обычно происходит в августе, когда как раз сбор урожая, когда зерно приносят на мельницу, открываем щиток, и вода бежит по желобу.
3: Вот она подается уже теперь на колесо, да? Основное сердце мельницы.
4: Основное, да, сердце мельницы – это колесо, конечно же. У нас здесь колесо верхнего боя. Вода падает как бы на колесо, в чаши, и колесо начинает под тяжестью крутиться. Есть колесо нижнего боя, когда вода подводится снизу, а колесо крутится в обратную сторону, или среднего боя, когда подается вода сбоку. Но, по сути, принцип работы так же, как и у колеса нижнего боя.
3: Над этим хитрым водяным механизмом располагается комната, куда по лебедке поднимали мешки с зерном.
4: Когда зерно поднимали, естественно, открывалась дверь, заносили мешки на второй уровень.
3: Похоже на баню чем-то.
4: Да,
3: отдаленно.
4: Потому что много бревен.
3: Так.
4: Здесь на втором уровне подвешивались мешки. И затем ссыпались в специальный бункер.
3: А, это как люк такой, люк вниз.
4: Да, отсыпалось зерно вверх, да. Так. И как раз лежал путь зерна непосредственно к зерновам. А вот как уже у нас работали зернова, мы посмотрим с вами дальше.
3: На первом этаже.
4: Да.
3: Возвращаемся.
4: Да, на первом уровне, на первом ярусе как раз крутились жернова. Жернова как раз приводятся в движение тем самым колесом, про которое мы с вами говорили в самом начале, с помощью системы механизмов.
3: Ну, давайте поясним, что сейчас все-таки это электрическая тяга, да?
4: Сейчас, да. А жернова у нас состоят из двух частей. Сверху движется бегунок, а внизу лежак.
3: То есть принцип: зерно лежит на неподвижной плоскости, а сверху по нему перетирается
4: следующий
3: вот этим.
4: Да, бегунок. А попадает оно между жерновами через отверстие, как раз в бегунке.
3: Насколько мелкий помол получался? Мне кажется, достаточно такая грубая, в хорошем смысле, система. Получалась ли мелкая мука? Или это прям было готово? Или потом надо было руками дотирать?
4: Нужно было затем просеять. Просеять муку через решето, отсюда получался грубый помол, или через сито, то более мелкие отверстия, да, поэтому это уже мука мелкого помола. А перед тем, как просеять муку, вот из жерновов мука ссыпалась в сусек. Тот самый сусек, ящичек рядом с жерновами, который упоминается в сказке про Колобка.
3: Поскрести вот. По сусеку, это значит наскрести остатки муки, которые вот осталось.
4: Да. По углам сусека.
3: Перемелится, мука будет. Русский аналог знаменитой мудрости «Ничто не вечно». Так ли? мукомольное ремесло, конечно, технически совершенствуясь, остается вечной основой хлебопекарного дела.
0: У нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А кто сейчас формирует спрос на муку из твердых сортов пшеницы? Тех самых для макарон, для караваев, для калачей. Для каких целей покупается эта мука?
1: Люди, которые прожили достаточно длительную жизнь, могут вспомнить, что из себя представляли макаронные изделия, скажем, периода СССР. Это были достаточно такие неприглядные на вид.
0: Серые.
1: Клейкие, они слипались, они были не очень вкусные. Я, например, как человек с долгим сроком службы в армии, съел огромное количество именно такой продукции, потому что она шла в разного рода столовые, те же армейские подразделения и так далее. То есть качество макарон у нас было крайне низким, и сравнивать с качеством, которое традиционное, скажем, у итальянских макарон, Италия, прародители этого продукта. Это совершенно разные вещи. Но у нас и восприятие этого продукта другое. Если в Италии макароны – это полноценное блюдо, причем оно может подаваться в весьма дорогих заведениях, то у нас это всегда был гарнир. Сейчас ситуация изменилась. Люди, распробовав качественные макаронные изделия, проявляют к ним симпатию. Мы являемся производителями, в том числе, продукции на уровне мировых стандартов, и вот я уже коснулся того, что в последние 2 года у нас произошли изменения именно в нормативной базе.
5: Экономический механизм.
3: Поля пшеницы, как море, необозримы и с трудом поддаются нормативам и регламентации. Поедем на море, говорим мы, не думая. Но моря бывают теплые и холодные. Кому-то нравятся раскаленные камни и непрерывные купания. Кто-то предпочитает дюны, сосны и прохладную воду. Посеем пшеницу. Но пшеница классическая, мягких сортов, отличается от твердой так же, как Черное море отличается от Балтики. Судите сами. Обычную пшеницу можно сеять и на юге, и в средней полосе. А твердой нужно жаркое сухое лето и прохладная дождливая весна. Мягкие сорта собирают с августа по ноябрь, твердые в считанные недели и даже дни, когда она набрала строго определенную влажность. Зато мягкие сорта подвержены нападению вредителей и часто осыпаются. Твердые устойчивы к вредителям и не осыпаются вовсе. Ну и используют эти пшеницы по-разному. Мягкие сорта преимущественно для выпечки, твердые для макарон. Печь хлеб из них невозможно. И тем не менее, по словам эксперта Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Михаила Курашова, именно недопонимание разницы между этими пшеницами и переводит к тому, что наша страна, оставаясь лидером по производству мягких сортов, сильно отстает от мировых лидеров по производству сортов твердых. Запись с Михаилом сделана в машине по дороге на очередную встречу экспертов ассоциации с представителями Минсельхоза.
6: Пункт номер 0 в России по твердой пшенице. Это то, что твердая пшеница на уровне государственного регулирования зачастую идет вместе с мягкой. У нас по-прежнему нет качественного разделения отдельно твердая пшеница, как самостоятельная зерновая культура. Вот зерновые мы возьмем ячмень, овес, там, кукуруза и так далее. Они как бы самостоятельно идут. Твердую пшеницу я часто вместе там, с мягкой смешали, ну в смысле там в оценках, и все, и проанализировали. Мы очень долго бились, чтобы она в статистике была отдельной строчкой. Слава богу, добились. Там, с прошлого года наши оценки совпали с Росстатом. Ура! Но когда идет какая-то регуляторика, там распределение субсидий, регулирование экспорта, всегда просто строчка. Там, пшеница и коды ТНВ, куда попадает твердый. Но это разные абсолютно рынки, это разные культуры, с разными покупателями. Я читаю отчеты там, канадцев или там, европейцев, там всегда идет отдельная строчка, Дурумвит. Вот открыть там Евростат, там импорт пшеницы, мягкая будет написано твердая пшеница, отдельными строчками. Либо есть категория non-durum wheat, да, то есть это не твердая пшеница. Поэтому это то, с чего нам нужно начать. Выделение, абсолютное выделение твердой пшеницы как самостоятельной культуры.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А каков спрос сейчас на ржаную муку и что вообще с рожью в стране?
1: Я приведу такие примеры, что 200 лет назад соотношение потребления ржаного и пшеничного хлеба было, ну, наверное, 1-2%. Царская семья, графья Орловы и какие-нибудь богатые купцы употребляли пшеничный хлеб, основная масса населения употребляла ржаной, а хлеб калачи ели по праздникам. 100 лет назад, в 20-х годах прошлого века, соотношение было 70%, это был ржаной хлеб и около 30% пшеничный. Сейчас мы оцениваем долю ржаного хлеба приблизительно в 5%. 10 лет назад это было 10%, 90 к 10, сейчас 95 к 5. Доля потребления ржаного хлеба и доля производства ржаной муки в стране неуклонно снижается. Союз обратил на это внимание, начал говорить об этом сначала на профессиональном уровне, на разного рода конференциях, в отраслевой прессе. Потом эта тема вышла в широкие массы, средства массовой информации заинтересовались. Но уже года 2-3 мы эту тему стараемся не обострять, просто потому что вот та тревога, которую мы высказывали 10 лет назад и, может быть, 5 лет назад, она не нашла отражения в обществе. Дело в том, что потребитель не очень беспокоится о снижении доли ржаного хлеба в магазинах.
0: Может быть, именно потому, что вообще потребление хлеба снизилось?
1: Нет, я бы не сказал. Я, как преподаватель, люблю простые наглядные примеры. Ну вот в Москве существуют маршруты, где автобус совпадает по трассе с трамваем. У них даже остановки расположены одни и те же. Так вот, пассажир, он садится в тот транспорт, который пришел первым. У него нет предпочтения выбрать, ехать в трамвае или в электробусе, если они едут по одному и тому же маршруту и останавливаются на одних и тех же остановках. Вот этот пример я привожу в том числе и для пшеничного и ржаного хлеба. Человек идет в большинстве своем в магазин за хлебом. Он приходит и выбирает из того, что есть. Главное, чтобы хлеб был. А какой он, каких брендов, каких производителей, а как он называется, а является ли он пшеничным, пшенично-ржаным или ржано-пшеничным, в подавляющем большинстве случаев это никого не беспокоит. Люди стали питаться совершенно по-другому, появилось огромное количество продуктов, в том числе мучных, о которых раньше никогда не слышали. Ну, я вам могу сказать, что поколение моих родителей, например, так и не узнала, что такое гамбургеры или там какие-нибудь чизбургеры, да, вот эта вот продукция, да, многие и шаурму, наверное, из старшего поколения не пробовали. В то же время те продукты, которые традиционно у нас находились на столах сотни лет, они отмирают, уходят, уступают место другим.
5: Взгляд изнутри.
7: Калач – старинное русское лакомство, вкусное и подзабытое. Возродить интерес к этому мучному изделию довольно успешно пытаются мукомолы и пекари в Коломне. Мы записали фрагмент мастер-класса, который специалисты Коломенского музея калача регулярно проводят для всех желающих.
8: Вообще калач – это самый первый пшеничный хлеб, который появился на Руси. И считается, что заимствовали эту технологию мы у татар. Поскольку пшеницы как таковой здесь не было, она не росла, и ее к нам завезли татары. Мы взяли технологию изготовления пшеничных хлебов, но ее изменили, поскольку на Востоке едят пресный хлеб. А нам это абсолютно никаким образом не свойственно. Наша кухня, она предполагает сквашивание, сбраживание. У нас все блюда кислые, традиционные, поэтому взяли свою заквасочку, добавили в тесто, оно стало подниматься, расти, плоская лепешка не выходит, и придумали свою форму. Первые калачи не просто в форме завитков, в форме караваев. Потом к ним уже и ручку придумали для удобства. А для их изготовления не нужны никакие хитрые ингредиенты, все очень просто. Вот они перед вами. Получается вода, мука, соль и хмель. Только хмель нам нужен для закваски, как такового его в тесте и нет. Хмель – это антисептик, он убивает болезнетворные бактерии и оставляет только полезные, молочно-кислые. Такой хлеб не будет плесневеть.
7: И все же главным компонентом при выпечке калача была и остается мука. Точнее, смесь разных сортов муки.
8: А вот муку мы используем сейчас уже не совсем обычную муку, крупчатку, либо ее еще называли крупичной мукой. Это мука очень крупного помола пшеницы, и делается она только из твердых сортов пшеницы. Вот посмотрите, как она сыпется. На что похоже? На песок, да, на манную крупу. Что нам это дает? В твердых сортах практически нету крахмала, а очень много клейковины. Клейковина удерживает углекислый газ в тесте, и тесто будет лучше расти. Но крахмала нет, нечему питаться бактериям. И тесто только на такой муке бродить не будет. Поэтому эту муку смешивали всегда с мягкой. Это та, с которой сейчас все привыкли работать. И вот у каждого калачника своя секретная рецептура изготовления мучных смесей. Только калачник знает, как смешивать муку, в каких пропорциях и еще от каких купцов. Поскольку пшеница всегда имеет разный вкус, выращивается она в разных регионах, разные сорта, и все это влияет на вкус конечного изделия. И у каждого калачника его калач был определенного вкусового оттенка. Муку купажировали так же, как и вино. И только методом проб и ошибок это можно было достичь. Замесили. Дальше надо тесто, как говорили, раньше подтереть, избавиться от его липкости. Без использования муки тесто вручную вытягивали, протягивали, обминали, и в результате биохимических процессов оно переставало прилипать к рукам. С таким тестом, конечно же, удобно работать. И назвали этот процесс тереть, и калачи поэтому были тертыми. Это особенность именно калачного теста. После этого калачи относят на теплый этап брожения. 3 часа вполне достаточно. А дальше, опять же, чтобы с тестом удобно работать, его охлаждали. Оно становилось после этого упругим и хуже прощалось с углекислым газом. То есть мы его больше таким образом сохраняем. А охлаждались объемы теста в течение 4-3 часов на леднике. Объемы были очень большие, около 100 килограмм. Вот тесто охладилось, отрезали по небольшому куску, с которым удобно работать, приносили в теплое помещение и обязательно формовали на ледяном столе. Вот на таком. Да? У нас, правда, столешница чугунная, это очень такой барский, дорогой вариант. Чугун мало мог кто себе позволить. Обычно столешницы делали из березы толщиной 20 мм. А в каждом таком столе есть такая вот камера, в которую засыпали лед с ледника, и поверхность охлаждалась. Нам это позволяет компенсировать тепло рук при формовке калачей. Тесто будет медленнее нагреваться, и мы сохраним углекислый газ, и наше тесто будет более скважистое. А скважистость – это один из важнейших показателей качества хлеба.
0: Игорь Николаевич, не считаете ли вы, что ограничение цен на хлеб – мера уже лет 30 как избыточная? Ведь на дворе 21 век, люди питаются еще кое-чем – мясом, рыбой, овощами, фруктами. Ограничение цен на хлеб сдерживает развитие и мукомолья, и производство зерна, и само хлебопечение. Как вообще живут хлебопеки? На что, если у них постоянные ограничения?
1: Я приведу такой пример. У нас до сих пор, вот на май месяц 26 года, в стране не достигнут пик цен на пшеничную муку, который был в период пандемии, то есть 5 лет назад. По сравнению с 25 годом, в целом по стране, не произошло увеличение цен на пшеничную муку. Более того, в январе 26 года цены были ниже, чем в январе 25 года. И это при том, что идет постоянный рост цен на все ресурсы, на электроэнергию, идет рост заработных плат, логистических, транспортных издержек и так далее, и так далее, и так далее. Мукомолы ужимаются, мукомолы снижают свою долю рентабельности, во многих случаях она близка к нулю, предприятия выживают за счет других видов деятельности. Это неправильно, мы полагаем, что это недопустимо, потому что в конечном итоге на каком-то этапе произойдет схлопывание отдельных предприятий отрасли, и это приведет к уже неконтролируемому процессу.
0: У нас в гостях был главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю. В тот же час, на том же месте, в любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. В
9: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
10: Говорят, что он начинал в качестве танцора по найму, что сидел в тюрьме за лжесвидетельство и что был первой суперзвездой в истории Голливуда. Родольфо Валентино, первый любовник Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Кинокритики утверждают, что его единственным достоинством была смазливая внешность. Но разве можно только этим объяснить любовь к нему миллионов поклонниц, превратившуюся в настоящую истерию? В Голливуде в разное время было много красавчиков, но ни один из них не удостоился даже сотой доли обожания, которое досталось Валентину. Его полное имя – Родольфо Альфонсо Рафаэлло Пьери Филиберт Гульельме ди Валентино де Антониелло. Родился он 6 мая 1895 года в городе Кастелланетто в Апулии. Это на юго-востоке Италии. Несмотря на пышное имя, семья была довольно простой. Отец – ветеринар, мать – домохозяйка. Она осталась вдовой, когда мальчику было 11 лет. Помимо Родольфо в семье было еще трое детей.
11: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Мальчик с детства был прихорошеньким, и из-за этого мать его сильно баловала и прощала ему любые шалости. Никаких талантов и способностей не обнаружил, учился плохо и в конце концов с большим трудом закончил сельскохозяйственную школу. В 17 лет поехал в Париж, болтался там без дела, но правда научился танцевать. Затем вернулся к маме и долго сидел у нее и старшего брата на шее. Каким-то образом ему пришла в голову мысль уехать в Америку. Он сделал это, прихватив оставшиеся в семье деньги. Быстро их промотал на новом месте, и тут встал вопрос: а на что жить дальше?
10: В Нью-Йорке симпатичный паренек перебивался случайными заработками. Официант, дворник, стриг траву перед домами, работал в цирке, где убирал помещения для животных, от которых, судя по всему, натерпелся, что дало ему повод сказать впоследствии: «Слоны и женщины обид не прощают». Неожиданно полезный совет дал Родольфо незнакомый мужчина, которому он мыл машину. Они разговорились, и Родольфо случайно упомянул, что неплохо танцует. И тогда владелец машины посоветовал ему пойти работать в клуб наемным партнером по танцам.
11: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Эта профессия называлась «текси-дэнсер». Чаще ей занимались молодые девушки, но на партнеров мужского пола спрос тоже был. Посетитель клуба при входе покупал билетики по 10 центов. За каждый танец он должен был отдать наемному партнеру один билетик. На этом поприще Валентино и ждал успех. Начав с дешевого дансинга, Родольфо, в конце концов, перешел в лучший в Нью-Йорке кабаре-ресторан «Максим» на 38-й стрит. Согласно контракту, ему также полагалась комната на одном из верхних этажей здания, в которой он мог давать уроки танцев под граммофон.
10: Особым спросом у посетительниц пользовались аристократы, и Родольфо стал называть себя маркизом. Его взяла под свою опеку известная танцовщица Джан Сойер. Вместе с ней Родольфо исполнял аргентинское танго во многих нью-йоркских заведениях. Так он познакомился с Бланкой де Солс, дочкой аргентинского миллионера, которая обратилась к молодому человеку с выгодным финансовым предложением. Бланка разводилась с мужем, но для этого нужны были свидетельские показания, которые подтверждали бы неверность супруга. И Родольфо за кругленькую сумму выступил в суде, где рассказал о близких отношениях супруга Бланки с его партнершей по танцам Джан Сойер. Подлог обнаружили и завели уголовное дело уже на самого Валентино. Маркиз-самозванец даже провел несколько дней в тюрьме. Впрочем, доказательств у следствия не хватило. Его выпустили, но порекомендовали уехать из Нью-Йорка. Так он оказался в Лос-Анджелесе на западном побережье, обучал танцам богатых старух, которые весьма ценили его, и даже окончил курсы по продаже облигаций. Ему удалось продать целых две. Еще в Нью-Йорке Родольфо Валентино довелось несколько раз сняться в кино. Сыграл пару раз в массовке танцоров в клубах. В Голливуде только набирала обороты индустрия немого кино. Эффектная внешность Родольфо оказалась как раз кстати. Начинал с эпизодов, а в 1919-м сыграл первую заметную роль коварного злодея в фильме «Очи юности». И это было началом триумфа. В 1921 году на экраны вышел фильм «Четыре всадника апокалипсиса» по роману испанского писателя Висенте Бланко Ибанеса. Валентино выступил в роли художника Хулио де Сноеро, влюбившегося в жену миллионера Маргариту. Лента вызвала фурор и стала самой успешной на тот момент в короткой истории кино. Миллионы экзальтированных поклонниц и поклонников буквально носили его на руках, засыпали цветами и письмами с признаниями в любви. Ну а вскоре появился «Шейх» – фильм, который превратил Родольфо Валентино в главного любовника Голливуда. Его герой, шейх Ахмед Бен Хасан, похищает британскую аристократку Диану Майо, сбежавшую от родных и нелюбимого жениха в Северную Африку. Своевольная девушка, естественно, не собирается становиться звездой гарема шейха, но в конце концов влюбляется в него тем более. Молодой красавец оказывается никаким не шейхом, а сыном британского аристократа. Звучит все это сейчас в лучшем случае смешно, если не сказать глупо, но публика была в восторге. Благородные пираты, аристократы, офицеры, латинские любовники. Именно этих персонажей изображал на экране Родольфо Валентино. Сыграл даже как-то Дубровского. Это, кстати, чуть ли не единственный фильм Валентино, показанный в Советской России. Правда, было это в начале 30-х, когда кумир уже ушел из жизни.
11: Журнал «Искусство кино», ноябрь 1932 года. Русскую классику в Голливуде ставят часто, но лучше бы они этого не делали. Как правило, с литературным оригиналом там обходятся без почтений. И уж совсем своевольно и развязно расправился с Пушкиным американский режиссер Кларенс Браун, постановка которого Дубровский вышла у нас под названием «Черный орел», была прямым издевательством над Пушкиным. Фильм начинался с того, что императрица Екатерина влюбилась в Дубровского и, отвергнутая им, подписывала своему оскорбителю смертный приговор, а заканчивался поцелуем в диафрагму руки царицы, помилованным черным орлом, которого играл Родольфо Валентино. Классический образец развесистой клюквы.
10: Впрочем, в середине 20-х блеск суперзвезды Голливуда уже начал блекнуть. Новые его фильмы не были столь удачны, как «Четыре всадника апокалипсиса» и «Шейх», но зато заработки были гораздо выше, а толпы поклонниц не предели. Экзальтированные дамочки теряли сознание в зрительном зале, видя его на экране. Впрочем, менеджеры актера решили, что на встречах с поклонницами он может заработать не меньше, чем на съемочной площадке. И Валентино отправился в турне по 88 городам Америки, а потом учредил собственную кинопремию «Родольфо Валентино медаль», а еще опубликовал книгу стихов, печатал в киножурналах свои воспоминания и даже записал в студии «Brunswick Records» несколько песен. Это единственные сохранившиеся записи его голоса.

0: Увы, напряженная работа, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками отразились на здоровье Радольфа Валентино. 15 августа 1926 года он попал в больницу с приступом острого аппендицита и язвы желудка. Его состояние осложнялось перитонитом после неудачно сделанной операции. Скоропостижная смерть главного любовника Голливуда стала настоящим шоком для всей Америки. Во многих городах США возникли клубы памяти Валентино. Поклонницы вызывали его дух во время спиритических сеансов. В годовщину смерти могила Валентино на кладбище Сансет в Голливуде покрывалась грудами цветов. Эпидемия самоубийств продолжалась несколько десятилетий. Лишь в 1956 году газеты сообщили, что впервые за 30 лет ни одна женщина не посетила могилу Валентино. Но никогда, ни до, ни после этого мир не видел подобной истерии. Через пару лет после смерти Валентино в Голливуд пришло звуковое кино, которое, скорее всего, стерло бы позолоту с кумира великого немого. Он до конца жизни говорил с ужасным итальянским акцентом. Радольфо Валентино, первая суперзвезда Голливуда, ушел из жизни в 31 год и унес с собой тайну своего феноменального успеха.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздь.

0: Когда читаешь зарубежные материалы о чудо-протезах, которые не просто помогают людям двигаться, но фактически дают новую жизнь, удивляешься и думаешь, а неужели у нас такого нет? Оказывается, есть. И не просто существуют такие технологии в нашей стране, но и активно применяются. Собрать воедино технологии, медицину и знания российских ученых не просто удается, а удается успешно. Об этом сегодня и поговорим. Здравствуйте. Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. А в нашей студии руководитель департамента нейротехнологии компании «Моторика» Юрий Матвиенко. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Опять я, как всегда, в нашей программе насыпал терминами, рассказал про какие-то нейротехнологии. Люди опять схватились за голову, думают, да что ж такое, да сколько можно, да давайте уже простым человеческим языком. Я говорю, подождите, у нас есть Юрий, сейчас он все нам и расскажет. Итак, нейротехнологии. Это что такое? Про что это?
1: Ну, давайте начнем с того, что вообще нейротехнологии — это такое широкое очень понятие, и действительно нам нужно взять тот блок, за который мы будем сейчас активно повествовать, про который будем повествовать, и рассказывать про то направление, которое занимается непосредственно наша компания, и что значит отчисление протеза, как это происходит, и какие вообще бывают технологии. Начнем с того, что нейротехнологии, тот блок, в котором работаю я, это технологии, которые связаны с стимуляцией нервной системы, либо центральной нервной системы, это головной мозг и спинной, либо периферической нервной системы, это все, что отходит от спинного мозга. Мы работаем непосредственно с периферической нервной системой, мы устанавливаем электроды на нервную систему и их стимулируем.
0: Извините, что перебиваю, но я бы вообще в целом расширил, то есть не только то, чем вы занимаетесь, да, а вообще, потому что этим же занимается в мире много кто. Сейчас даже есть там конкуренция с одной очень успешной американской компанией, очень успешного американского предпринимателя. Все, может быть, там кто-то догадался, но мы не будем и показывать пальцем на Илона Маска, но тем не менее, да, поэтому вот хотелось бы понять про нейротехнологии в целом, да, это связано с нейронами, с центральной нервной системой, правильно я понимаю?
1: Да, все верно, и делится на два блока. Существующие технологии, которые уже сейчас применяются в медицине, это стимуляция головного мозга, спинального и периферической нервной системы. Они предназначены, эти технологии, для различных нозологий. Есть система, например, стимуляции головного мозга для купирования приступов Паркинсона. Uh-huh. Есть стимуляция, например, периферической нервной системы. Это вагусная стимуляция. У нас вот рядом с нашей есть нерв, рядом с сонной артерией, называется вагусный нерв. Его стимулируют для купирования приступов эпилепсии. Причем, начиная даже там с малого возраста, и устанавливают эти электроды даже детям в том числе. Но только тем, которые фармакорезистентны, то есть лекарства не помогают, помогает уже только имплантируемое устройство. Существует устройство, которое устанавливают на спинной мозг для стимуляции определенных областей для купирования различных болей в той или иной мере. Или, например, стимуляция там, у тех, кто страдает каким-то там процессом недержания, например. Такая тоже стимуляция существует. Причем надо отметить, в России все эти устройства, которые имплантируются тело человека, вот эти нейростимуляторы, электроды, они полностью поддерживаются государством, это высокотехнологичная медицинская помощь, называется ВМП, и, соответственно, пациенты эти технологии на себе испытывают и решают свои проблемы.
0: Юрий, хорошо, а как это работает? То есть я правильно понимаю, что это некие электрические импульсы, которые поступают в тело человека, который болен, у него какая-то нозология, то есть это влияние на центральную нервную систему с помощью электростимуляции. Я когда читал статьи перед нашим эфиром, выяснилось, что оказывается еще там в Древней Греции или в Древнем Риме где-то использовали электрических скатов, там еще каких-то животных, которые излучают электрический ток, и их вот, значит, использовали для того, чтобы помогать пациентам со сложными заболеваниями.
1: Да, все верно, это, наверное, начало нейротехнологии, да. Это электрические скаты, действительно, это в истории описано. Ну, смотрите, вот представьте себе, давайте мы для слушателей попробуем объяснить на языке, для того, чтобы можно было понимать, о чем идет речь. Все наверняка бились когда-то локтем и испытывали ощущения,
0: да,
1: в конечности.
0: Да. Вот это,
1: очень неприятное, да, ощущение. Это механическое раздражение нерва. То есть, когда мы фактически ударились локтем, там проходит срединный нерв, который за счет механического раздражения, ну, получается в зоне, где мы вообще никак не воздействовали. И это зависит только от силы удара. А если мы говорим про электростимуляцию, мы можем изменять различные параметры при помощи установки электрода непосредственно на нерв. Там проходят химико-электрические такие процессы внутри нерва, которые за счет электрических

0: их импульсов могут изменяться. То есть мы подаем разные электрические импульсы, вызывая, например, там какие-то ощущения покалывания, вибрации, какие-то другие ощущения у человека, которые, в свою очередь, решают вопрос, допустим, фантомной боли, если мы говорим про фантомную боль.
1: Да, да.
0: И вот такие проблемы можно решить вот как раз задачами, связанными с вот этой нейростимуляцией.
1: А это вопрос больше для медиков, для инженеров, для исследователей, для, там, я не знаю, для кого? Потому что, вот вы говорите, это все внедряется, но, значит, соответственно, должны быть специалисты, которые скажут, вот, вот здесь вот медицина включается, а вот здесь вот технологии включаются, а вот здесь, там, не знаю, нейробиологи включаются. То есть кто именно этим занимается?
0: Ну вот здесь как раз мы в нашей компании и соединяем все сразу компетенции в единое, чтобы достичь успеха, связанного с отчислением. Давайте вот блоками просто разберем и поймем, что входит вообще в отчисление. Uh-huh. Значит, ну, первая задача – это имплантация электрода. Это чисто хирургическая задача. Дальше поставить правильный электрод, чтобы он не только правильно был прикреплен к нерву, то есть его подшить нужно. Это чисто хирургический метод. Дальше происходит настройка этого оборудования. Электроды выводятся через специальный переходник наружу, и его настраивают уже, тоже, кстати, сейчас врачи настраивают это оборудование, но разрабатывают все эти технологии, конечно, инженеры, потому что подобрать параметры для стимуляции, ну, и второй момент, здесь надо заметить, что мы же не просто стимулируем нерв, нам потом нужно соединить этот процесс вместе с протезом. А внутри протеза должны находиться датчики, там, тензиометрические, допустим, датчики давления, углоизмерители в пальцах протеза, чтобы потом эту всю систему соединить воедино и сигналы с протеза передавать на нейростимулятор с теми параметрами, которые, собственно, должны вызывать тельные ощущения. Ну, а в нашем случае, чего мы успели добиться? Мы уже провели 5 этапов исследований, поработали и с верхней конечностью, и с нижней конечностью, отчисляли протез ноги. И надо отметить, что мы добились таких результатов, что пользователь без визуального контакта, у него такая маска для сна и наушники, чтобы не слышать шум мотора, он смог почувствовать размеры предмета, ну, после какого-то обучения, большой, средний, маленький, а также понять, твердый предмет находится в руке или мягкий. Это как раз за счет нейростимуляции. Когда мы стимулируем, пациент ощущает свою фантомную руку, как она сжимается в кулак. Это, конечно, происходит после купирования фантомных болей. И чем сильнее подаем мы стимул, тем сильнее она сжимается в кулак. И, соответственно, все размеры, вот соединив протез, углоизмерители, датчики, саму стимуляцию, электрод, мы получаем такой эффект, и этот эффект дает нам такие результаты определения размера и твердого мягкого.
1: Угу. А хорошо, а имплантация и нейротехнологии, вот как это вообще совмещается? Какое здесь взаимодействие?
0: Ну, здесь взаимодействие непосредственно электрического поля на нерв. И мы сейчас с вами говорим про существующие технологии, мы не говорим про будущее, которое сейчас разрабатывается, открываются новые возможности, уменьшаются оборудование, которое имплантируется. Раньше электроды, ну вот я разговаривал с одним из таких старых ученых, который занимался нейростимуляцией еще много лет назад. Он говорит, электроды были размером с мою ладошку. И сейчас электроды, конечно, уменьшаются, и, соответственно, за рубежом там есть электроды, которые устанавливаются непосредственно там в вену еремную, там компания разрабатывает. Есть компания, которая разрабатывает специальных роботов, потому что человек уже просто не может установить эти электроды, потому что они настолько тоненькие и маленькие, чтобы работать уже непосредственно там с группой нейронов, а не с какой-то областью нерва. То есть для этого требуется серьезные технологии, работать на таком микроскопическом уровне и проводить такие сложные хирургические операции.
1: То есть на самом деле это уже не наука и не технологии будущего, а это все происходит в настоящем. Это уже сейчас все внедряется и это уже есть. Но я так понимаю, что это еще не массовое производство, да, а это именно тем людям подходит, кому, так скажем, ну, традиционная, может быть, медицина не в полной мере может помочь.
0: Если мы говорим по направлению купирования фантомных болей или приступов эпилепсии, или там каких-то нозологий, связанных с Паркинсоном, то эти технологии уже сейчас применяются, и в рутинной практике устанавливаются стимуляторы. Но если мы говорим про отчисление протезов, это немножко такое будущее, но ближайшее будущее. Сейчас на этом этапе проводятся исследования совместно с ФМБА России. В прошлом году ФМБА России получила мега-грант от Министерства образования. И сейчас там создается центр, научный центр мирового уровня, который, собственно, проводит и разрабатывает продукты, связанные с отчислением протезов, разработкой стимулятора, и еще там дополнительные разрабатываются технологии. Это сейчас эти технологии разрабатываются, и они в ближайшей перспективе, конечно, уже должны появиться. Но есть процесс не только разработки, но и регистрации медицинских изделий, потому что все эти устройства имплантированные, они должны обладать очень высокой надежностью и обязательно должны проходить валидацию у всех органов, которые следят за надежностью этого мероприятия. И эти все устройства должны получать специальную регистрацию на медицинское изделие, которое позволит его использовать непосредственно в теле человека.
1: А чувствление, это, я так понимаю, что это протез, который человек чувствует, что он делает, правильно? Или что это?
0: А чувствление – это протез с определенным набором датчиков. Это стимулятор, который имплантируется непосредственно под кожу. Это электроды, которые устанавливаются на нервы. И дальше подбираются параметры стимуляции под каждого пользователя в отдельности. То есть каждый пользователь – это своя стимуляция. Дальше это соединение вместе с протезом этой технологии при помощи беспроводного канала. И после этого пользователь ощущает при помощи этих датчиков и при помощи стимуляции, которые заранее запрограммированы на нервы, какие-то чувства в виде там проприоцепции, это сжатие руки в кулак.
1: Продолжим обязательно эту беседу. Напоминаю, руководитель департамента нейротехнологии компании «Моторика» Юрий Матвиенко в программе «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.
2: Дело в цифре. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
4: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
3: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили объекты ВСУ. Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре переговорщика с Россией. И Дональд Трамп выразил надежду на скорое разрешение конфликта с Ираном. Далее подробнее. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%, заявил Владимир Путин, открывая сегодня переговоры в Кремле с президентом Танзании.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, но уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
1: Владимир Путин также отметил, что Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан поблагодарил Владимира Путина за приглашение в Россию и гостеприимство. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетами, войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены места хранения, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. Ударами также были подвержены пункты временной дислокации украинских сил в 147 районах. Ранее в Министерстве обороны сообщали, что российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в оборонном ведомстве. Развитие России и Белоруссии военного сотрудничества особенно важно в условиях враждебной деятельности НАТО у границ. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Он сегодня провел переговоры с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Глава российского оборонного ведомства также напомнил об успешном проведении недавних совместных учений под руководством президентов двух стран, подчеркнув, что это является важным элементом укрепления взаимодействия и общей безопасности. Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре переговорщика с Россией, заявила в кулуарах Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомнил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Российский лидер подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Глава Евросовета Антонио Кошта затем заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил, что этот процесс может затянуться, и тогда американская блокада в районе Армузского пролива продолжится еще несколько месяцев. При этом Трамп подчеркнул, что все же считает такой сценарий маловероятным. Хозяин Белого дома также оптимистично высказался о продолжающихся переговорах с Ираном, заявив, что ситуация быстро развивается. Он добавил, что в наземной операции США против Ирана нет необходимости. Президент США в интервью газете «Нью-Йорк Пост» также подтвердил, что во время последнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху он в нецензурной форме отчитал его и назвал сумасшедшим. «Меня немного беспокоила его постоянная вражда с Ливаном», отметил Трамп, говоря о причинах подобных высказываний в адрес израильского премьер-министра. Работу Центра госуслуг района Братеево в Москве, где мужчина напал с ножом на сотрудницу, приостановили, сообщается в телеграм-канале «Мои документы Москва». Ранее в оперативных службах столицы сообщили, что мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ. По предварительным данным, у пострадавшей ранение шеи. Завтра в московском регионе пройдут небольшие дожди с грозами, а на выходных осадков не будет и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра в четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза, в пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13, ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести. И далее новости спорта.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. В первом сете Шнайдер уступила со счетом 3-6. Во втором она впереди 6-5. Ранее на этой же стадии соревнования Анна Калинская уступила Майе Хвалинской из Польши 6-7, 3-6. Амур подписал контракт с голкипером Александром Трушковым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги, соглашение с 29-летним вратарем будет действовать до конца следующего сезона. Тем временем московская «Динамо» объявила о расставании с 34-летним белорусским защитником Кириллом Готовцом в связи со сроком истечения контракта. Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом сообщают британские СМИ. По информации издания, английские гранды считают 20-летнего хавбека одним из самых талантливых молодых игроков мира и следили за ним через скаутов в Восточной Европе. Отмечается, что все три клуба не смогли добиться значимого прогресса в переговорах из-за санкций Великобритании. Ранее СМИ сообщали, что Батраков может перейти во французский Пари Сен-Жермен. Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» готов предложить футбольному «Краснодару» 25 миллионов евро за полузащитника Эдуарда Спирцана. Об этом информирует портал «Чемпионат». При этом клубы пока не вступали в переговоры, и 25-летний армянин не принял окончательного решения о своем будущем. Ранее в прессе сообщалось, что капитан Краснодара дал согласие на переход в «Аль-Ахли», с которым подпишет трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Гандболистка московского ЦСКА Вероника Никитина завершила игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. В составе столичной команды 34-летняя спортсменка выступала с 2024 года. Ранее она играла за тольяттинскую «Ладу». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Пскове завтра малооблачно, плюс 25. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 24. В Челябинске дождь, плюс 18. В Рязани небольшой дождь, плюс 24. В Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 27. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
10: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники, компьютеры, смартфоны на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
11: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады сегодня работать и вещать для вас. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, либо предлагайте собственные темы для обсуждения. Обязательно вместе с вами поговорим о той или иной теме. Ну и также вы можете нас не только слышать, но и видеть видеотрансляции в мессенджере Макс, в Телеграме, либо на платформе ВКонтакте. Ну и не забывайте про портал Вести.ру, где собраны все актуальные новости и темы наших коллег.
10: Да, действительно так. Так что присоединяйтесь. Все достаточно просто и прозрачно. Самое интересное обязательно прочитаем. Ну а начинаем мы, к сожалению, с трагедии на обломках дрона. После атаки на автобус в ДНР нашли иностранные надписи. Предварительно в результате не смогли спасти 7 мирных жителей. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Виктория Цыпленкова готова нам рассказать все подробности, известные на сегодняшний час. Здравствуйте, Виктория.
11: Здравствуйте, Виктория.
12: Здравствуйте. К настоящему часу известно о 8 погибших мирных жителях в результате атаки и 11 человек получили ранения. Сегодня ранним утром противник ударил по БПЛА по автобусу Москва-Симферополь, в котором ехали мирные жители, и один из пострадавших – это 7-летний ребенок. Всем пострадавшим оказалась необходимая помощь. Мальчик находится уже в Горловской больнице. Он в состоянии средней степени тяжести. В результате обстрела он получил ранение грудной клетки. Тела погибших пока что еще не опознаны. Сейчас проводятся работы. На месте работают и МЧС, и Следственный комитет, и прокуратура. Известно, что на этот рейс зарегистрировались 53 человека. Сейчас выясняют, кто в каком населенном пункте на маршруте заходил, выходил, и кто все-таки, к сожалению, погиб. Как я уже сказала, МЧС работает на месте, Следственный комитет по 205 статье «Террористический акт» уже возбудили уголовное дело, и прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дрона в ВФУ на этот автобус, а для оперативной правовой помощи уже организована горячая линия, куда можно обращаться пострадавшим для восстановления сгоревших документов, а также окажут помощь в передвижении, транспортировке. Люди, которые не пострадали, но которым необходимо двигаться, добираться дальше. И, естественно, контролю по оказанию медицинской помощи и любым другим вопросам. Сейчас жители Донецкой Народной Республики на месте организовали мемориал, несут туда цветы в память о погибших. И здесь очень важный момент, то, что трасса Енакиевская, она ранее была безопасной. И, например, параллельно идет трасса в Горловку, которая регулярно обстреливается. Были несколько месяцев промежутки периодически, когда не обстреливалась, но обычно да. И вот по Енакиевской трассе объезжали, заезжали в Горловку, потому что она считалась безопасной. И, к сожалению, новые европейские дроны, как вы отметили, что европейский это дрон был, который ударил, и сейчас новые поставки европейских дронов есть на более мощных аккумуляторах, которые летают, к сожалению, дальше, и, как мы видим, их работа направлена именно на нанесение вреда мирных жителей. Сейчас ДНР создадут добровольческие подразделения для борьбы с дронами, будет называться БАРС ДНР. Будет это подразделение заниматься защитой и критической инфраструктуры, социальных учреждений, и безопасностью жителей, и охраны важных объектов. Сейчас также, конечно, работают на уничтожение дронов. Огромное количество дронов уничтожается. Например, только за прошедшую неделю 77 террористических атак со стороны ВФУ было предотвращено, и сейчас продолжает купол Донбасса работать, и также будут усиливать и его работу. Помимо этого, на уничтожение дронов работают и сотрудники ВАИ на постах, и комендатура, то есть тот человек, который стоит на посту, у него есть оружие в руках, и ПВО. Эти все пункты сейчас работают максимально, но, к сожалению,
10: ну да, массовость запусков, да, конечно.
12: Да, да, массово, и героями запускают, особенно по вечерам, и сегодня утром.
10: А Енакиево это достаточно тыловой, да, был регион?
12: Да, да, и это достаточно тыловой город, он находится уже ближе к границе с Ростовской областью, в той стороне, и, в принципе, он считался последние годы безопасным.
10: Ну, понятно, они расширяют зону, да, видимо, ударов, соответственно, и бить по автобусам это не так сложно, как по танкам, понятное дело, и когда вот этим всем занимаются украинские силы, это, конечно, ну, по крайней мере, цинично. Как
11: да, и прискорбно, что они продолжают бить именно по мирным жителям и по мирному
12: транспорту. Даже на мирных трассах уже сейчас появляются антидроновые сетки, например, трасса, которая ведет из Донецка в Ясиноватую через Киевский район, она сокращает значительно путь, сокращает значительно дорогу, но поскольку она была прифронтовой, ранее вот с 2014 года по ней практически не перемещались, но ее буквально пару лет назад отремонтировали, сделали, когда стало более безопасно после освобождения Киевской линии фронта отодвинулась, и, соответственно, эту трассу отремонтировали, по ней очень быстро и очень комфортно разбираться. Но сейчас это, да, долетает, антидроновые сетки вот тянут по этой трассе, а эта трасса как раз та, по которой ездят именно мирные жители, к военнослужащим она не имеет отношения. Если мы говорим о линии боевого соприкосновения, там натянуты антидроновые сетки, потому что там много военнослужащих, то здесь уже мирная трасса вполне тянут эти сети для того, чтобы защищать жителей, ну и, соответственно, другие средства тоже, все, которые есть в арсенале, средства радиоэлектронной борьбы применяются.
10: Ясно. Руководство республики высказалось, да, по поводу этой, этих событий?
12: Да, сегодня утром Денис Владимирович Пушилин написал пост в своих социальных сетях, выразил соболезнования разным близким погибшим и пожелал выздоровления раненым. Естественно, всю помощь руководству республики, всем пострадавшим, всем, кто сейчас
11: да, мы также выражаем.
10: Виктория, спасибо вам большое. Виктория Цыпленкова из Донецка была у нас на связи, рассказала вот об ударе по автобусу с пассажирами, в результате которых погибло уже 8 человек.
0: Большая страна, разное время.
11: Ну, теперь отправляемся в Краснодарский край. Там жителям объявили об эвакуации из-за наводнения, так как уровень воды в Кубани, к сожалению, достиг критической отметки. Но сейчас поговорим, какова ситуация и обстановка, с заместителем главного редактора портала 93.ру Валерии Дульской. Валерия, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Валерия. Расскажите, пожалуйста, как развивается ситуация, где наиболее проблемные участки?
13: Ну, смотрите, последние два дня, к счастью, дожди прекратились. До этого у нас примерно 3 недели каждый день шли сильные ливни. Поэтому ситуация постепенно начинает стабилизироваться, но по нижнему течению реки Кубань, это Славянский, Крымский район, то есть ближе туда к Азовскому побережью, гидрологическая обстановка до сих пор сложная, потому что река полная, воды очень много, то есть у нас и в Краснодаре набережные
10: подтоплены. Еще дожди идут, да, постоянно?
13: А дожди идут, но я же говорю, вот именно в Краснодарском крае их стало чуть-чуть поменьше, но так как река берет свое начало как бы на Эльбрусе, в горах, да, таяние снегов, там еще продолжаются ливни, соответственно, она очень половодная сейчас. И вот в Крымском, Славянском районе, в некоторых населенных пунктах, которые идут вдоль реки, там ввели режим ЧС, люди укрепляют берег, ну, и администрация, и волонтеры, и обычные местные жители, им свозят песок, они все это собирают в мешки и уже укрепляют мешками дамбы.
10: Да, понятно. Уровень воды повышается, да, пока?
13: Уровень воды повышается именно в нижнем течении, вот как раз туда, к Азовскому морю.
11: Валерия, скажите, развернуты ли сейчас штабы помощи?
13: Сейчас как таковых штабов нет, то есть из некоторых населенных пунктов, это небольшие станицы и хутора в Крымском и Славянском районе, там эвакуировали часть людей, то есть если их дома находятся прямо у реки, у дамбы, это может быть опасно. Это нормальная практика, на самом деле последние годы очень часто людей на всякий случай эвакуируют, потому что, ну, давайте честно, после 2012 года, да, как бы страшно, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, лучше перестраховаться, поэтому особенно маломобильных, пенсионеров, то есть их уже разместили в гостинице «Крымска», они ждут, пока ситуация стабилизируется. В остальном, есть пункты временного размещения на базе школ и домов культуры, то есть все желающие, они могут туда обратиться, но какой-то массовой эвакуации пока нет.
10: Ну и слава богу, будем надеяться, что до этого и не дойдет.
11: Дай бог, да.
10: Потому что, конечно же, ситуация непростая, и климат тоже гуляет.
11: Но, с другой стороны, это уже... Я так понимаю, не впервой, и люди уже понимают, как с этим бороться и что делать.
10: С одной стороны так, а с другой стороны люди также продолжают селиться в тех местах, которые каждый год заливает.
11: Да.
10: Спасибо большое, Валерия Дульская, заместитель главного редактора портала 93.ру Краснодар, была у нас на связи, а мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
10: В Ивановской области разработан комплекс мер социальной поддержки семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Константин Колоколов из Иваново готов нам рассказать про все новости, связанные с поддержкой семей, поддержкой ветеранов, в общем, обо всем этом. Константин, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Константин.
14: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Борис. Да, действительно, разработан, и он, самое главное, действует этот комплекс мер социальной поддержки. Есть региональные, есть и муниципальные меры. Вот основные региональные включают в себя, естественно, единовременную выплату военнослужащим, первоочередной прием в детские сады и школы, бесплатное горячее питание в школах, сертификат на гарантированное обучение в ВУЗе. Кстати, за 3 года существования такой меры поддержки ивановские ВУЗы на обучение уже зачислены 51 человек. Угу. А также действует единовременная выплата первокурсникам, первоочередное предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, бесплатная юридическая помощь, психологическая поддержка, первоочередное социальное обслуживание, дополнительное профессиональное образование. Вот только в прошлом году 90 жителей региона по этой программе прошли таким образом обучение. Среди них 18 участников СВО и 72 человека из их семей. Основными направлениями подготовки стали сестринское дело, вождение автомобиля, оказание парикмахерских услуг, кадровое дело производства, а также бухгалтерия. Но есть и муниципальные дополнительные меры поддержки семей. Например, в Кинешме Ивановской области это бесплатный проезд в городском транспорте для детей и семей участников СВО, а также льготное посещение бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса.
10: Замечательно.
14: В бытовых и повседневных вопросах семьям помогают волонтеры штабов «Мы вместе», которые есть в каждом райцентре. Угу. Например, в деревнях и поселках это помощь с заготовкой дров, там газа в некоторых домах нет. Помощь с уборкой, решение вопросов по газификации и помощи в получении выплат. А в Иванове уже 3 года работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». За это время налажена работа с региональными органами власти. В фонд обращаются ветераны, участники СВО и членов семей. Им оказывается помощь в оформлении льгот и поддержки. А поддержка реализуется, медицинская реабилитация для тех, кому это необходимо. За время работы направление на восстановление, а также технические средства реабилитации получило более 300 человек. Более 500 нашли новую работу с помощью этого фонда. Также Ивановской области участники СВО и члены семей освобождаются от уплаты транспортного налога. Угу. Они могут бесплатно посещать спектакли и концерты 4 государственных театров и филармонии Ивановской области. Как говорится, не хлебом единым.
10: Да.
14: Но есть еще благотворительный фонд, который называется «Своих не бросаем». Он вовлекает участников СВО и их семьи в творческую деятельность. Давайте послушаем Марину Добишкину, исполнительного директора фонда «Своих не бросаем».
10: Слушаем.
15: У нас уникальные меры поддержки, это единственные в области. Мы вовлекаем семей участников СВО в творческую деятельность. Они у нас принимают участие в различных патриотических мероприятиях, творческих. Недавно у нас было представление в цирке, в котором принимали участие семьи участников СВО. Жены у нас танцевали, участники СВО пели, читали стихи. Отгромыхали 2 концерта, которые были забиты битком. Цирк у нас вмещает 1700 человек. Для психики очень полезно менять разные эмоции. Когда ты привыкаешь к чему-то одному, твоя жизнь становится серой, однообразный. А вдруг, вот ты сидел в окопе, и вдруг вышел в зал, где 1700 человек, и прочитать стих, говорят, что эмоции зашкаливают, и люди получают огромное удовольствие и огромный букет прямо эмоций. Думала, что участники СВО и творчества, ну, может быть, будут ходить единицы. Но я не думала, что это настолько будет популярным. Но сейчас у нас их столько творческих участников СВО, столько людей, желающих принимать участие, что я даже, если честно, иногда не знаю, куда их всех девать. У нас столько планов.
16: Желающих много.
10: Ну да, действительно, это один из главных видов реабилитации психологической, потому что когда действительно вот выйти на сцену перед тысячи человек. Адреналин качает так же, как на СВО, эмоции очень похожие.
16: Ну потом, я думаю, все эйфория.
10: Но как только они начинают танцевать, петь или исполнять что-то, то наверняка в душе вот единение создается сразу же какое-то, да?
14: Ну вот как раз о творческих планах. От первого лица, так называется, творческое объединение ветеранов, вот этот проект как раз реализует благотворительный фонд «Своих не бросаем». Ими организована вокально-инструментальная группа «Горизонт». Недавно этот фонд получил президентский грант и был закуплен вокальное и музыкальное оборудование. Угу. Сейчас музыканты готовят патриотический репертуар, и в нем есть и авторские композиции. В планах сделать патриотический рок-концерт силами участников своих семей. Ну, естественно, при поддержке работников силовых структур. Уже обсуждается его программа, количество участников достаточно для того, чтобы это сделать. И, естественно, вот летом будет подготовка, и будут проводиться подобные концерты в школьных, во время школьных мероприятий, в том числе.
10: И в госпиталях, в том числе.
14: И в госпиталях, естественно, конечно.
10: То есть здесь большой формат для притяжения вот таких сил. И действительно, ребята, продолжите.
14: Еще одна мера поддержки. Угу. Реабилитация получивших ранений в воде.
10: Ага.
14: То есть фонд располагает необходимым оборудованием и водолазной экипировкой. Бассейны помогает одна из воинских частей. Вот после прохождения лечения и подготовительных занятий ребята заново учатся двигаться и ходить под водой. Это облегчает, ускоряет многие процессы реабилитации.
10: Интересно. Спасибо большое. Да, Константин Колоколов был у нас на связи. Вот поражает везде, что в разных регионах стараются использовать разные методики.
16: Но при этом это всесторонние и очень обширные.
10: Да, и это замечательно, потому что действительно кому-то под водой проще пойти, кому-то в других иных условиях.
16: Кому-то проще выступить на сцене.
10: Кому-то как гораздо сложнее. Но, тем не менее, мы желаем всем скорейшего выздоровления. Прервемся на минуту, через минуту будем здесь и продолжим нашу программу.
17: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Разное время.
10: Мы продолжаем нашу программу, отправляемся в самый западный регион нашей страны, в Калининград. Там такая вот история.
16: Спорная ситуация.
10: Спорная ситуация, да. И даже дом, о котором мы сейчас будем говорить, именуют восставшим.
16: Да, мы тут обсуждали.
10: Алексей Анкудинов готов нам рассказать про эту ситуацию вкратце, что происходит в этом доме и почему.
16: Здравствуйте, Алексей.
10: Здравствуйте, Алексей.
18: Здравствуйте, коллеги. Да, эта история уже получила такой достаточно широкий резонанс и общественный. Дело в том, что сейчас жители дома на Московском проспекте, это дом под номером 68, принуждают переехать в маневренный фонд. Делают это исключительно из соображений безопасности, потому что оставаться в этом доме это достаточно сейчас большой риск и угроза для жизни. Тем не менее, там еще порядка 30 семей остается, где-то 20 семей уже переехали в маневренный фонд. Ну, почему люди отказываются, собственно говоря? Потому что это центр города, и никто не хочет ехать, как они сами говорят, на выселки в маневренный фонд, потому что, конечно, квартиры предоставляют где-то на окраине Калининграда, на улице Левитана, это совсем уже другой район. Но, тем не менее, администрация заявляет, что это временно. А теперь предыстория. Много лет назад, где-то я сам помню, что это 14-15 год, был свидетелем тех событий. Дома номер 70 был признан аварийным. Он стоит на набережной, тогда шла реконструкция набережной, очень сложная реконструкция. 3 раза менялся подрядчик, и потом в доме пошли трещины. Это берег реки, центр города. Собственно говоря, этот дом признали аварийным, его расселили. Но проблема в том, что он соединен балконами с соседним домом, с домом номер 68, о котором сейчас идет речь. Так. И, собственно говоря, этот дом не был признан аварийным, соседний, да? Но вот этот дом номер 70, который, собственно говоря, начал разрушаться уже на протяжении там 10 лет продолжается процесс. Чтобы его разобрать без угрозы для как раз соседних жильцов, нужно их временно переселить. Ну и, конечно, вот это такая спорная, тяжелая ситуация. В мае этого года сработали заново датчики, они показали критические значения. Угу. И, собственно говоря, почему администрация вновь вернулась к этому вопросу, прошло там порядка 10 лет, никто, можно сказать, не вспоминал.
10: Да.
18: Ну, не вспоминал так Кореяна об этой ситуации, а сейчас уже вот эти датчики достигли критических отметок, и, конечно, людей надо переселять. На данный момент какая ситуация? Сегодня в этом доме отключили электроснабжение. Угу. Но, тем не менее, жители продолжают настаивать на своем, они запасаются там генераторами, как-то заряжают вот эти пауэрбэнки, остаются. Там уже до этого часть... так скажем, отключили вот этого коммунального снабжения. Но, тем не менее, там вполне порядочные люди живут. Да? Они просто хотят сохранить условия. Тем
10: да,
18: не менее,
10: я понимаю.
18: Еще важный аспект. Угу. Просто распространяется информация, что якобы там этот дом снесут, на месте построят элитное жилье, что это центр
10: обычно.
18: Города. Угу. Вот это основные причины. И администрация просит не поддаваться на эти провокации. В социальных сетях сейчас распространяется различная ложная информация. Поэтому многие, конечно, к сожалению, поддаются на эти манипуляции. Но, тем не менее, я считаю, что нужно еще раз всем садиться, договариваться.
10: Надо собираться, да, и разговаривать да. с людьми.
16: И думать о последствиях, в первую
10: это
16: очередь.
10: Самое,
18: и администрации готовить заключительные документы, экспертизу, чтобы, собственно говоря, предоставить людям какие-то юридические основания в будущем, чтобы этот дом был признан аварийным. И по программе расселения аварийного жилья они бы получили квартиры на аналогичных условиях. Тогда, конечно, не будет ни у кого вопросов. Опять же, ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы понимаем людей, которые годами жили, да, вот в тех условиях.
10: Угу.
18: Они в соседние школы, там детей водят в детские сады. С другой стороны, здесь действительно есть угроза жизни. Коллеги.
10: Но при этом за 10 лет администрация Калининграда не удосужилась подготовить план сноса. Он все еще в доработке.
18: Вот это, конечно, да, вызывает много вопросов, но, как говорится, пока не клюнет, да, знаете, у нас...
10: А наверное, люди тут... реально там живут? Вот эти семьи,
18: да, да, действительно, да? люди живут, они регулярно записывают видеообращения, эта
10: и они платят, распространяется. Платят за жилье, за, все, все, за ЖКХ?
18: Я думаю, что сейчас там вот этот вопрос как раз-таки... Он отработан в части того, что им уже наверняка и не выставляются эти платежки. Надо уточнять эту информацию. Mm-hmm. Более того, скажу, что ситуация на контроле в Следственном комитете
16: даже
18: Александра
16: так.
18: Ивановича Бастрыкина. Mm-hmm. Да, он под личный контроль взял. Поэтому я думаю, что главное не допустить нарушения прав жильцов, но в то же время
10: да,
18: не
10: чтобы
18: допустить
10: как крыша
18: рисков,
10: не рухнула,
18: рисков,
10: да,
16: сохранить
18: да.
16: жизни.
10: Спасибо
18: как
10: большое. Да?
18: Был такой,
16: да,
18: да,
16: спасибо.
18: Дураком он назывался. Да,
10: да, да, да, конечно.
16: Алексей Анкудинов был у нас на связи из Калининграда. Вот действительно, ситуация очень спорная, но мне кажется, здесь нужно сохранять холодный ум и держать голову на плечах. И понятное дело, что хочется оставить свое жилье, но вот как мы уже выяснили, это действительно может стать серьезной угрозой для жизни.
10: Да, действительно.
19: Большая страна, разное время.
10: Вот еще беда-то в нашей стране. В нашей стране, да. Конечно, я помню, как появился он так вот более-менее, как он превратился в сорняк, как он распространился по всему Подмосковью, во всяком случае, я точно знаю. И разговор идет, конечно же, о борщевике.
16: Да, тоже часто об этом
10: да,
16: говорим.
10: Да, чтобы куст не стал плантацией, кто должен убирать борщевик? Вот какой вопрос задаем мы, а на него отвечает Андрей Собынин из Твери. Андрей, здравствуйте.
16: Добрый день, Андрей.
20: Да, здравствуйте. Кстати, для справки наших слушателей, борщевик Сосновского был признан опасным растением только в 2015 году, то есть 11 лет назад. Вот, а в 2012 году, он только был включен из реестра вообще селекционных достижений, то есть утратил свою хозяйственную полезность.
10: Ну да, там же области. Такая была история, вот, что его развели для того, чтобы кормить скотину, да, в свое время.
20: Бывшие совхозы, колхозы, которые еще помнят, как они разводили этот борщевик.
10: Угу.
20: И какая его площадь у нас? Ну, разные оценки. Я встречал оценки где-то от 30 тысяч гектаров до 40 тысяч гектаров. У нас в Петербургской области цифры разные, и поэтому бороться надо комплексно. Давайте мы послушаем вообще, как это правильно делать. Послушаем Любовь Волкову, это начальник отдела защиты растений Тверского филиала Россельхозцентра.
2: Для борьбы с борщевиком хорошо было бы проводить комплексный подход. Если это небольшие участки и небольшое количество растений, то обрезка цветов, то есть этих корзинок, когда они начинают появляться, необходимо их обязательно контролировать и срезать по возможности. Скашивать растение, пока оно еще только отрастает по высоте 50-70 сантиметров, это уже, наверное, максимально. Всю массу и корзинки цветов борщевика, все нужно сжигать. Можно, если небольшие растения, выкапывать их с помощью обыкновенной лопаты 10-15 сантиметров ниже корневой шейки. Выкапывают растения, точно так же сжигаются. Я считаю, что наиболее таким эффективным являются химические мероприятия. Это обработка гербицидами. С борщевиком применяются гербициды сплошного действия. Если заросли большие, то здесь только химическим способом можно бороться. По-другому никак с ним не справиться.
10: Вот же зараза-то какая образовалась, да, Андрей?
20: Да, кстати, а средние, есть такая карта антиборщевик, там можно любой регион свой найти, в том числе. Но вот если в Петербургской области, то написано, что средний размер участка 14 гектар, а для сравнения это 20 футбольных полей. Вот такой вот огромный участок. И вот такие огромные заросли. Что касается зоны ответственности, то, например, по Твери, этим отвечает администрация Твери. Соответственно, она выделила целых 2 миллиона рублей, я не знаю, хватит ли этих денег, и все это выставляет на тендеры. Соответственно, есть программа комплексная по борьбе с борщевиком в Тверской области, она до как раз 26 года включительно, с 22 года действует. И там смысл в том, что разделяют зоны ответственности, ну, например, если это земля сельхозназначения, то за это отвечает, соответственно, Минсельхоз. Если это дороги, то дорожный фонд. Если это какой-то лес, то, соответственно, Минприроды. Ну, а если, конечно, он где-то у вас растет, допустим, где-то рядом с вашим домом, то либо это вы, если это вы еще в зону ответственности вашего дома, или это, допустим, муниципалитет, если эта улица ему принадлежит. Но тут есть надо небольшой нюанс, потому что, как правило, если это какие крупные участки обрабатываются, то все это выставляется на тендер, на торги, и туда всякие разные компании приходят с предложениями, и, как правило, их предложения, ну, конечно, цены все сбивают, и получается, что обработка проводится так себе. И там в этой программе, если посмотреть по Тверской области, там один из способов обработки – это как раз глубокая вспашка. Ну, как, например, объяснил как раз Любовь Волкова, в этом есть опасность, потому что борщевик нужно не только перепахать, его нужно сжечь, потому что эти семена, даже если они недозрелые и попали в почву, они там дозревают и потом прорастают. Вот. Поэтому недостаточно просто перепахать поле.
10: Справиться с ним крайне сложно, и для этого надо применять комплексные программы, я так понимаю, да?
20: Да, и сейчас давайте послушаем Любовь Волкову, она расскажет о том, что это реально возможно, но как это сделать.
2: Уже более 10 лет по заявкам сельхозпроизводителей занимаемся обработками от борщевика сосновского именно химическим способом. Обработки начинаем в мае. За время уже вот более чем 10 лет у нас обработано более 1000 гектар. Если предметно взяться за какой-то участок и из года в год в течение 3-4, а то и 5 лет скашивать, обрабатывать, опять скашивать, обрабатывать, какие-то замещающие посевы пытаться высевать, вот злаковые травы, в принципе, они могут справляться. Но когда вот борщевик ослаблен, его мало, то есть они заполняют пространство, то можно избавиться. Главное – возделывать землю, чтобы она не была пустая, не пустовала.
10: Вот мне тоже кажется, что вот именно поэтому происходит, потому что у нас заброшки, пустые участки,
16: да, да,
10: никому вроде не принадлежащие.
16: И вот он с одного участка на другой все переносит.
20: Злостные сорняки, да.
10: Да, самые злостные сорняки, тем более, что даже все ограничивается не только борщевиком, там еще есть ряд растений, которые тоже не полезны. Но тем не менее, вот применение...
20: Да, амброзия, например.
10: Да, применение химических средств, конечно, это очень избирательная история, потому что... Ну,
16: да, можно повредить.
10: Да, например, да, вот, то есть
16: полезные культуры.
10: Ну, таких вот прям гектаров у нас нет у борщевика, да, именно вот небольшие участки, которые надо вот очень аккуратно выжигать, при этом не уничтожая другие растения.
20: Ну, небольшие участки, да, можно вот вышеперечисленным способом. Это механическое, соответственно, скашивание, это срезание этих и сжигание этих самых корзинок. То есть, если он где-то, не дай бог, поселился на участке какого-нибудь дачного кооператива, то побороть его без химии возможно. А вот если это огромные заросли, то, конечно, добро пожаловать. Приглашайте специалистов. Самим это крайне нежелательно.
10: Да, и самим тоже я бы побоялся это делать, не зная как, потому что норма тех удобрений или пестицидов, которые вносятся, это тоже целая математика.
16: Наука целая, да.
10: Достаточно серьезная.
20: Да, и... вот кстати, Ротельхозцентр, он вам может дать консультацию. У нас много организаций, которые занимаются по заказу аграриев, но в том числе Ротельхозцентр, там вам расскажут. Например, есть разница, если вы боретесь с борщевиком на полях, где уже растут полезные культуры, там одна норма гербицидов. А если, соответственно, это заброшенный участок, там норма в 2-3, а то и в 10 раз увеличивается. А потом, когда уже первые обработки проходят, убирается этот борщевик, там уже можно что-то сажать, пока замещающие посевы, а потом со временем можно вернуть в оборот.
10: Там надо отдохнуть конечно. После этого. Андрей Собынин рассказал нам о борьбе с борщевиком, ну, в Тверской области, ну и в целом по всей
16: система
10: стране.
16: Система не меняется.
10: Проблема большая, заниматься этим надо серьезно.
16: Да, после небольшой паузы Борис Петухов, Иван Фурсов, мы к вам снова вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
10: Да, не переключайтесь, дождитесь нас.
19: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
21: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии каждому знакомы с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
19: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
22: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
19: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам. 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых.

0: планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
1: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
0: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
1: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
0: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
1: Ну вот давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
0: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
1: Но вот как это работает?
0: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных

0: технологиях?
1: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
0: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
1: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
0: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
1: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
0: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
1: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
0: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
1: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
0: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр микрофона представляет.
3: Я счастлив, я бить готов. Я рад весь мир обнять.
4: А командор, что скажет он об этом?
3: Ты думаешь, он станет ревновать?
2: «Каменный гость». Радиоспектакль Всесоюзного радио СССР по одноименной пьесе Александра Пушкина в исполнении артистов театра Вахтангова.
3: Я не монах! У ваших ног прощения умоляю!
5: О, Боже! Встаньте, встаньте! Кто же вы?
3: Несчастный, жертва страсти безнадежной!
2: Любовь, соблазн и роковая расплата. История Дона Гуана, который привык покорять сердца. Но одна встреча меняет все.
6: Я на зов явился.
3: О, Боже! Дона Анна!
6: Брось ее! Все кончено!
2: «Каменный гость». В субботу в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты ВСУ. Наращивание потенциала ОДКБ необходимо для укрепления стабильности на евразийском пространстве. И Россия помогала и будет помогать кубинцам. Далее подробнее. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили свои позиции по переднему краю. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорит в сводке оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий вооруженные силы России в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России осуществили удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, сообщили ведомстве, предоставив кадры объективного контроля. Там добавили, что все выявленные цели были успешно поражены. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите Россия-Африка ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Наращивание потенциала организации договора о коллективной безопасности необходимо для укрепления стабильности на евразийском пространстве. Это ключевой приоритет для России. Об этом сегодня заявил Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, выстраивание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии сегодня имеет огромное значение.
4: Мы подробно обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности, определили порядок совместных действий по укреплению военного потенциала организации и поддержанию региональной стабильности, рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на цинизм журналиста британской телекомпании BBC, который отказался посетить место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум. Напомню, МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, аккредитованных в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ в поездке не участвовали. Дипломат подчеркнул, что у журналиста, проигнорировавшего трагедию в Старобельске, но посетившего Петербургский международный экономический форум, просто нет совести. На пленарном заседании Совета Федерации первым в повестке дня стал вопрос о беспрецедентном давлении США на Кубу. Сенаторы присутствовали и приветствовали приглашенного чрезвычайного полномочного посла республики Энрике Гонсалеса и единогласно приняли обращение к ООН и парламента мира с призывом осудить действия Вашингтона и выступить за отмену экономической блокады острова Свободы. Спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко между тем поздравил с 95-летием одного из лидеров кубинской революции Рауля Кастро.
5: Наверное, есть определенная символика в том, что заявление, которое мы сегодня обсуждаем, совпадает с днем рождения, сегодня день рождения у большого друга нашей страны, государственного и политического деятеля Кубы, лидера кубинской революции Рауля Модеста Кастро Руссо. Ему сегодня исполняется 95 лет. Давайте мы поздравим. Письменное поздравление, коллеги, от имени сенаторов я отправила Раулю Кастро.
1: Россия помогала и будет помогать кубинцам, а в какой форме – это отдельный вопрос, заявил сегодня замглавы МИД России Рябко в кулуарах Петербургского международного экономического форума. На Солнце зарегистрирована мощная вспышка наивысшего класса, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ее продолжительность составила 59 минут. Ранее сегодня ученые сообщили о двух сильных вспышках на Солнце предпоследнего класса мощности. В лаборатории также отмечали, что после утренних вспышек были подтверждены выбросы плазмы в сторону Земли. Ученые прогнозируют магнитные бури в ночь на пятницу. Солнечные вспышки делятся на 5 категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она взяла верх в четвертьфинале над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 3-6, 7-5, 6-0. И за выход в финал поборется с Майей Хвалинской из Польши, которая была сильнее другой представительницы России Анны Калинской 7-6, 6-3. В другом поединке 1-2 финала Ролан-Гаррос в четверг Мира Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Футбольный клуб «Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за полузащитника Сочи Александра Коваленко. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его информации, южане хотят получить за 22-летнего россиянина 350 миллионов рублей. Футболистки женской сборной России в гостях победили команду Китая со счетом 2-1 в товарищеском матче. У россиянок мячи забили Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Вторая встреча между национальными командами запланирована на 7 июня. Петербургский футбольный «Зенит» официально объявил об уходе тренера вратарей Юрия Живнова. Специалист покинул стан сине-бело-голубых по завершении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба российской команды. Живнов работал тренером вратарей «Зенита» с 2018 года. Ранее в прессе появилась информация, что новым тренером вратарей петербуржцев может стать Михаил Кержаков. Минская хоккейная «Динамо» пока не сделала предложение о новом контракте российскому нападающему Вадиму Шипачеву. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 39-летний форвард провел в составе белорусского клуба два последних сезона. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 17, в Архангельске ясно, 16 градусов тепла, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 18, в Петрозаводске пасмурно, плюс 16, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 16, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 25, в Махачкале переменная облачность, плюс 22, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 22, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: Из собрания. собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
7: Это что за песня? Она, кажется, не свадебная. Нет? Кто выбрал эту песню? А?
8: Не я. Не мы.
7: Так кто ж пропел ее?
0: «Русалка». Радиоспектакль по одноименной пьесе Александра Пушкина.
9: Я слов твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба грозит, готовит нам неведомое горе, разлуку.
0: Дочь мельника полюбила молодого князя. Тот бросил ее ради богатой невесты. Но прошлое не исчезает бесследно. Однажды оно напомнит о себе у реки.
9: На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйди ему навстречу. Он нам близок, он твой отец.
0: «Русалка». Слушайте в воскресенье в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Время детских пластинок.
10: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
11: Да ты русским голосом заговорил.
12: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
12: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
13: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
13: Вот еще вот такую же книжку.
0: Прямо сейчас.
14: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
15: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
16: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
17: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
18: Второй час вещания программы «Разное время» наступает. Сегодня в студии Иван Фурсов и Борис Петухов. Напоминаю вам, что у вас есть возможность поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8 925 222 99 92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать вопросы экспертам. А также мы доступны во всех действующих на территории нашей страны мессенджерах. Также не забываем про платформу «Смотрим». И «Вести.ру» сайт тоже дает возможность поучаствовать за нашим эфиром.
19: Да, возможностей много. Пожалуйста, подключайтесь, будьте в курсе последних новостей. Ну, а сейчас, уважаемые радиослушатели, мы с вами отправляемся в Санкт-Петербург. И вот какая новость пришла оттуда. В Петербурге на треть выросло число жалоб на школьный буллинг. Тоже периодически обращаемся к подобным новостям. Ну вот, сейчас нам расскажет наш корреспондент Алексей Русанов, что вообще происходит и как с этим борются. Алексей, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Алексей.
20: Борис, Иван, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Действительно, вы правильно отметили, количество обращений, связанных с конфликтами, случаями травли среди школьников в Петербурге, за год увеличилось на 30%. Данные уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. И вот по ее словам, обращения, связанные с конфликтными ситуациями между детьми, сегодня занимают действительно наибольшую долю среди всех жалоб, поступающих в аппарат уполномоченного по правам ребенка. И отмечает, что если еще 6 лет назад основная часть обращений касалась устройства детей в образовательные учреждения, это, конечно же, получение места в школах, в детских садах, то сейчас эта проблема постепенно утрачивает актуальность. Объектами травли чаще всего становятся дети, которые по тем или иным причинам отличаются от сверстников. Поводом для буллинга могут стать особенности внешности, уровень дохода семьи, манера одеваться, высокая или низкая успеваемость, а также различные физические особенности. И вот особую тревогу у уполномоченного по правам ребенка в Петербурге вызывает ситуация, когда родители вместо обсуждения, вообще осуждения агрессивного поведения, собственно, ребенка пытаются оправдать отрицательные поступки. Угу. И число обращений в адрес по этому печальному поводу за минувший год выросло на треть. Более того, конфликты становятся все агрессивнее. Если раньше вот этот пик буллинга приходился на подростковый возраст, то сейчас он смещается и в начальную школу,
2: вот как.
20: Что, угу. что тоже немаловажно. И еще одна такая неожиданная тенденция. Все чаще агрессию стали проявлять учащиеся так называемых элитных или привилегированных учебных заведений. Давайте услышим Анну Митянину.
2: Давайте.
21: Дело в том, что больше стало обращений от элитных образовательных учреждений. Я ищу ответ на этот вопрос. Отчего же? Вот вроде бы, когда благополучная образовательная среда, когда нормальный материальный уровень, когда такие добропорядочные родители, вроде бы должно быть меньше источников напряжения у детей. А вот жизнь показывает обратное. Ко мне все чаще стали обращаться руководители этих учреждений с просьбой помочь, что вот один ребенок маленького возраста держит напряжение не только свою учительницу, свой класс, но вообще всю школу. Бывает очень такая позиция родителя, что добро должно быть с кулаками.
19: Да, дети бывают, к сожалению, очень жестокими.
18: Нет, дети бывают жестокими, и это вполне понятно, и тем более даже вот если брать элитные школы, то об этом тоже как раз и характерно, что вот это стало какой-то модой своего рода. То есть здесь нет отличия от, ну, что за школа, что за уровень, но тем не менее, вот это и сама зараза, она откуда-то вот выплеснулась, и как вы теперь, вот мы только что слышали, еще распространяется на начальные классы, Алексей.
20: Да, что немаловажно, распространяется на начальные классы, то есть, ну и все мы прекрасно понимаем, что все идет из семьи, и вот обращаем внимание, что меняется поведение современных детей, агрессивнее становится, испытывают больше трудностей в живом общении, потому что сейчас действительно значительная часть контактов занимает интернет, общение, да, многие подростки просто не умеют конструктивно отстаивать свою позицию, нередко пытаются добиваться желаемого силовыми методами, и что как в конечном итоге приводит как раз-таки к возникновению конфликтов. Ну и, конечно же, одна из ключевых причин такого ужесточения буллинга в школах, уполномоченным по правам ребенка, считает неконтролируемую и негативную информацию в интернете. То, о чем мы с вами отметили, то, что мы с вами
18: отметили. Ну да, ничем не ограниченную, да. Угу.
20: Да, жестокое содержание некоторых сайтов, широкое освещение разнообразных конфликтов способствует как раз-таки увеличению числа вот этих подобных действий со стороны подростков. Но хочу отметить, что доцент кафедры гражданского права Петербургского госуниверситета Андрей Новиков считает, что у детей должно быть право на защиту от негативной информации в виде отдельного нормативного акта, то есть специального закона. Кроме того, необходим закон о бесплатной психологической помощи детям, которая, в свою очередь, поможет в сложных жизненных обстоятельствах. Давайте послушаем.
2: Давайте.
22: Специально указано права детей на получение такой помощи даже без согласия родителей в ряде случаев. Но ребенок не хочет по какой-то причине ставить в известность маму и папу. Вот может ли он обратиться к профессиональному психологу? Да, конечно. Конечно, это вполне возможно. Может быть, это и помогло бы ребенку. Так что вот в этом деле. И потом, бесплатная помощь.
18: Ну да, складывается иногда впечатление, что дети вообще потеряли способность общения со взрослыми, прежде всего.
20: Да, и важно, да, сейчас переосмыслить, наверное, работу всей системы профилактики, оценить, насколько эффективно взрослые выстраивают диалог вот с детьми. Специалисты, педагоги, родители, конечно же, должны говорить с подростками сегодня на понятном, да, языке, учитывая в том числе и особенности.
18: Но без заигрывания, вот говорят, но без заигрывания.
20: Без,
18: да,
20: без заигрывания. Это немаловажно, да, действительно, Борис. И вот сейчас вот закон, о котором говорил Андрей Новиков, как раз-таки разрабатывается в Госдуме при консультационной помощи, в том числе психологов, экспертов, в том числе из Петербурга. Правда, пока конкретных сроков по понятным причинам нет, однако вот специалисты рассчитывают, что он будет рассмотрен и утвержден до конца текущего года.
18: Ну, дело уже к этому идет, потому что действительно растет количество затравленных детей. С другой стороны, в каждом случае надо разбираться индивидуально, и это тоже очень важно. Алексей Русанов из Санкт-Петербурга был у нас на связи. Говорили мы, что в Петербурге на треть выросло число жалоб на школьный боулинг. А теперь мы поговорим с экспертом, нашим другом, директором лицея 369, членом общественной палаты Санкт-Петербурга Константином Эдуардовичем Тхостовым. Константин Эдуардович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
23: Здравствуйте.
18: Вот скажите, пожалуйста, вот так начнем мы нашу беседу. Это потому, что больше детей жаловаться стало, возросло количество, или действительно есть тенденция роста этой травли?
2: Нет, это потому, что организовали действительно абсолютно доступную, открытую такую инфраструктуру, которая позволяет ребенку в случае сомнений в том, что он подвергается буллингу, обращаться, родителям обращаться. Но вы абсолютно правы, родители действительно стали очень тревожными. Угу. Это и поток информации негативной всевозможной. Да еще у нас есть различные соцсети, включая запрещенные, где начитаешься такого, что... Тут, знаете, дуть не то, что на холодное, на несуществующее начнешь. Но то, что выросло число обращений, говорит о том, что, ну вот, не, знаете, наши родители действительно стали умнее и мудрее. Не знаешь, как поступить,
3: и поверили,
2: обращайся,
3: да,
2: к профессионалам. И дальше, действительно, статистика указывает на то, что на 30% увеличилось число обращений, и даже сомнительные случаи берутся на контроль, тем самым предотвращая угрозу самому главному гражданину нашего, нашей страны, ребенку.
19: Ну, Константин Эдуардович, а вот как сейчас решаются эти ситуации? Вот именно сам процесс как происходит?
2: Ну, вообще, на самом деле, я всегда говорю, за все в школе отвечает один единственный человек – директор. Угу. Вот случается сомнение у родителя сразу к директору. К директору с тем, чтобы он, располагая всеми необходимыми механизмами, мгновенно купировал любую проблему, которая возникает в достаточно серьезном, динамичном коллективе школы. У него есть в руках и служба медиации, есть и заместитель по воспитательной работе, советник по воспитанию, есть социальный педагог. Достаточно механизмов для того, чтобы купировать любую ситуацию в самом ее начале развития, а не доводить до точки кипения, когда уже, ну, правда, все ополчились друг на друга, и родители, и дети, и тут уже и педагоги втянуты, и школа вместо того, чтобы учиться. Ну, то есть школа учится, учит, ребенок учится. Но у нас бывают ситуации, когда все обо всем говорят за счет времени.
3: Кроме учебы, да.
2: Точно так.
3: И вот еще такая вот тенденция – это сплачивание, да? Вот они сбиваются в такие маленькие стайки.
2: Ну вот это да, это детские коллективы, и здесь очень важна роль именно той среды, в которой формируется ребенок, это среда школы, за это отвечает директор. Поэтому любая сомнительная ситуация, родитель должен точно знать, есть руководитель образовательной организации, у него достаточно ресурсов для того, чтобы решить все в самом начале. Ну и плюс ко всему, действительно, есть огромное число на данный момент федеральных, региональных, муниципальных структур сопровождения, которые придут на помощь родителям, которые нуждаются действительно в очень грамотном профессиональном совете и помощи в воспитании наших детей.
19: Но это же наверняка не происходит прям все сразу. Например, даже вот ситуации, если ребенок жалуется, что там над ним издеваются, либо травят.
2: Вот сразу нужно реагировать, мгновенно.
19: Нет, я имею в виду сам процесс реализации, вот, устранения конфликта, а вдруг потом ребенка начнут еще и за это травить, вот-вот ты пожаловался, как так можно, кто ты такой?
2: Ничего в этом страшного нет. Вот здесь очень важна доверительная обстановка внутри семьи. С тем, чтобы, знаете, вот не росли дети в условиях, когда, ну, что ты ко мне пришел? Будь бойцом, иди и решай проблему сам. Нет, нельзя так. Во-первых, ребенок он чей? Он мамин и папин. Это не игрушка. Это ребенок, который нуждается в опеке и защите со стороны своих самых любимых и главных людей в жизни, родителей. И, соответственно, прийти и поделиться своими сомнениями, спросить совета, как поступить. Вот здесь папа может сказать, поступи по-мужски, не надо кулаками. Можно, спокойно сделав шаг назад, показать свое достоинство к другому и не допустить конфликтной ситуации. Здесь роль семьи. И как раз семье и помогают те институты, которые на сегодняшний день достаточно серьезным образом представлены в обществе. И обратите внимание, общество обращает внимание на существование этих институтов и их эффективность, коль на 30% выросло именно число обращений, а не случаев буллинга и травли.
3: Константин Эдуардович, а вот еще одно преломление этой проблемы. Дети зачастую, которые подвергаются и вот травле, и унижениям, затем становятся вот теми самыми убийцами, которые приходят в школу.
2: Ну, нарушителями закона.
3: Да, да. И тут же активно участвуют в подрывной деятельности еще.
2: Вот здесь очень важно понимать нам всем, нашему обществу, что главная наша ценность и достояние – это наши дети. И не бывает детей своих и чужих. Есть сложная ситуация у ребенка, мы все выходим и помогаем ему. Ребенок где-то заблудился, запутался, мы помогаем ему не заблудиться и не запутаться. Очень важно, чтобы среда, в которой растет ребенок, была доброй. Ведь дети рождаются абсолютно чистыми.
3: Да.
2: Злым их делает их окружение, общество, в котором они растут и взрослеют. Давайте мы сами будем добрее, будем внимательнее, уважать друг друга, и наши дети на наших примерах будут, собственно, подставлять друг другу плечо, а не подножки. Наши дети будут уважительно относиться к старшим, а не привлекаться с ними. Все лежит в основе наших традиционных ценностей. Доверие и уважение. Ну, вот я думаю, это залог успеха.
3: Ну, тут еще, да, вот стоит поговорить о роли родительских чатов, да, в которых тоже безобразие происходит. Полнейшее. Создаются проблемы, создаются, скажем так, вот и возникают причины для буллинга.
19: А дети при этом не виноваты.
2: Вот уважение друг к другу и снижение градуса агрессии в нашем обществе, в взрослом обществе. Сделать чаты, в которых происходит общение взрослых, ну, чуточку добрее, а не наоборот, накалять до такого состояния, что перевозбужденный родитель уже выплескивает свои эмоции на ребенка, тем самым загоняя его окончательно в тупик.
3: Именно, именно.
19: Константин Эдуардович, а вот смотрите, если ребенок живет в благополучной семье, у них все хорошо, отлично налажено общение друг с другом. И ребенок, и родители друг друга любят. Но вот у ребенка произошла сложная ситуация, но вот он боится сказать, и он из него вытягиваешь, он ничего не говорит, что у него происходит в школе. Вот как в таком случае правильно вывести ребенка на чистую воду с хорошей стороны, чтобы он объяснил, что
2: не
19: происходит?
2: Не надо вытягивать. Не надо вытягивать. Просто нужно разговаривать. Разговаривать не о школе. Поэтому вот очень важно, чтобы мои коллеги помнили о том, что существуют нормы советского периода, когда дети домашние задания делают в школе. Они отправляют огромными кипами на разбор домой. Родителям, уставшим от своей работы, да еще нужно детской заниматься. Понимаете? Дома нужны разговоры не о школе. Дома нужны просто нормальные доверительные отношения. О том, как было, о планах, о том, как родители работают. Да, тогда ребенок раскроется, что происходит у него на работе, на его работе, которая, собственно, регламентирована действующими нормами закона об образовании Российской Федерации.
3: Да, и на которую он каждый день ходит. Да.
2: Конечно, безусловно. Живой диалог, интересный разговор, системный разговор, а не сидение в гаджетах, потому что у нас зачастую мама с папой общаются посредством сообщения. Ну вот понимаете, и детей мы притягиваем как раз в эти гаджеты своими собственными взрослыми руками.
3: Да, потому что взрослым так проще. Они,
2: именно так.
3: Да, они дают телефон, дают смартфон и могут выдохнуть, заняться своими делами или еще чем-нибудь таким. Но чудес не бывает. Вот, не бывает, если нет контакта вот такого. Еще вот буквально два слова хотел сказать. Это вот о распоясавшихся детях, которых достаточно много мы видим и на видео, и понятно, что это бравада детская во многом, и жесткость опять, и жестокость это. Ну вот, куда учителю-то податься?
2: Вот учителю никуда не надо подаваться, потому что учитель учит, ребенок учится, а семья любит и воспитывает. Воспитывает – это самое главное. Воспитывает не когда ребенок стоит на своих двоих, а когда лежит поперек лавки, говорили наши бабушки. Это очень важно, чтобы мы помнили, о чем говорили наши бабушки, и передавали это следующему поколению своих детей, носящих наше имя и нашу фамилию. Это очень важно. И тогда наши традиционные ценности будут для них точно так же ценными, как и для нас. Тогда уважение к старшим не позволит ребенку хамить и огрызаться учителю. Тогда учитель, уважая свой профессиональный труд, будет передавать свои знания, а не нравоучать ребенка, потому что не дело учителя нравоучать. Это удел семьи. Каждый должен заниматься в обществе своим делом. Тогда оно будет профессиональным, добрым и справедливым.
3: Вот это замечательные слова, и действительно, собственно, сейчас, к сожалению, не сразу определишь, глядя на ребенка, все они более-менее аккуратно одеты, и все в них есть, и кто из них вот вдруг почему-то стрельнет и объявит себя старшим или главным, и создаст компанию и будет, так сказать, изводить как кого-то из нетрадиционных каких-то, может быть, с особенностями детей, это, конечно, отвратительно и ужасно. Директор лицея номер 369, член общественной партии палаты Санкт-Петербурга. Константин Эдуардович Костов был у нас на связи. Огромное ему спасибо,
19: да, спасибо большое
3: за участие в программе. Да, а мы продолжим буквально через минуту нашу программу. Еще всего много интересного, и о школе тоже поговорим.
14: В центре внимания специальная военная операция.
4: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
14: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
14: Большая страна, разное время.
19: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И сейчас вовсю идут экзамены, единый государственный экзамен. И, к сожалению, есть проблемы с тем, что мы уже об этом говорили вот буквально совсем недавно, что, к сожалению, и досюда добрались уже давным-давно мошенники, и таким образом они пытаются якобы сливать ответы, к примеру, из Владивостока до Москвы, чтобы дети, школьники из закрытых там телеграм-каналов, либо из закрытых сообществ ВКонтакте, получали эти ответы, заплатив деньги, но при всем при этом они могут просто столкнуться, скорее всего, с обманом. Либо ответы будут неверные, неточные, и не дай бог вообще их поймают со шпаргалками на экзамене и выгонят.
3: Да, я сегодня вот слышал историю. Юноша обратился в суд, потому что его не аннулировали результаты.
19: Да, я тоже видел.
3: Результаты по физике, что там лежал какой-то лист. Угу. Притом ему ничего не сказали об этом, как бы это уже по факту произошло. А у него просто было, не знаю, черновик или еще что-то. И человек смог восстановить свои права в этом деле. Это тоже замечательно. Но, тем не менее, мы сегодня поговорим с Александрой Пожарской, экспертом проекта «За права заемщиков» и платформе «Мышеловка» Народного фронта. Вот именно через призму ЕГЭ, ОГЭ и возможных схем, где здесь обман может произойти. Александр, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте.
3: Вот давайте поговорим о ЕГЭ, ОГЭ и все, что с этим связано. Нервная обстановка, стремление скорее где-то узнать результат и другие причины заставляют таким образом обращаться к мошенникам.
6: Ну, да, всегда выпускные испытания, независимо от того, что это, будь то ЕГЭ, ОГЭ, у студентов сейчас сессии начинаются, и есть у ряда студентов, которые оканчивают бакалавриат и магистратуру, есть тоже госэкзамены и защиты дипломных работ, выпускных квалификационных работ. И молодежь сейчас, конечно, находится в состоянии стресса, тем более, что пока они готовятся к этому, если готовятся в течение года, их пугают. И, конечно же, условно говоря, каких-то 20 лет назад всего лишь было все гораздо проще. Там достаточно было выучить, ответить и все.
3: И уверенно пойти на сдачу устного, например, или письменного экзамена, не заморачиваясь ни баллами, ничем другим.
6: Совершенно верно. Угу. Все, как говорится, было в твоих руках, а здесь влияет и непосредственно сама подготовка к написанию экзамена. Я имею в виду не подготовка в плане решение каких-то тестовых задач, выучивание, зазубривание каких-то вероятных ответов, пробные тестирования и так далее. Я имею в виду вход непосредственно в то помещение, где ребята будут писать. Это тоже достаточно стрессовая история, да, и вот самый громкий информационный повод, который по последние дни, да,
3: про девочку.
6: Про девочку, да, которую обыскали. Это, конечно, особенно с учетом того, как молодые люди относятся сейчас к личным границам, это для них достаточно серьезное испытание. Поэтому многие в состоянии стресса, что называется, говорят, случился мем, мартышка бьет в тарелочке в голове. И в такой ситуации, конечно, ребята ищут разные выходы, разные подходы, в том числе и умело пользуются интернетом, поисковые запросы, куплю, найду и так далее. Пытливый ум всегда ищет решение. И, к сожалению, злоумышленники этим пользуются. Особенно пользуются тем, что у молодежи всегда есть вера в какое-то чудесное решение, какой-то чудесный лайфхак, который позволит и поможет. Но, к сожалению, увы и ах, любое предложение заранее купить кимы, готовые ответы, собственно говоря, это ловушка, которая при любых раскладах она гарантирует потери. Либо это будут финансовые потери, либо это будут потери в плане того, что, конечно же, никакие готовые
3: их
6: ответы
3: просто
6: сливать,
3: не... Давайте скажем, что их не существует, да?
19: Точнее, не существует, но они есть только вот у тех, кто проверяет.
3: Я так понимаю, что и Дальний Восток, и Москва, они отличаются.
19: Ну, в том числе.
6: Они отличаются, Дальний Восток и Москва отличаются, безусловно. Дело в том, что все эти кимы, их не знает даже непосредственно педагогический состав, директор и все-все-все до начала непосредственно тестирования, до начала вот этого вот испытания контрольного. Поэтому питать иллюзий по поводу того, что можно купить взломанные ответы, есть еще и тлетворное влияние Голливуда, потому что во многих молодежных фильмах все-таки есть такой сюжет, когда какой-то очень умный герой взламывает образовательные программы и продает как раз эти слитые ответы. Но там эта система в фильме работает,
3: но в жизни ее не все иначе.
6: В жизни этот вариант был предусмотрен как раз для чистоты эксперимента, вернее, для чистоты испытания, да, для чистоты результатов и так далее. Но помимо того, что вот эти вот самые кимы, они могут быть там, прошлогодние, позапрошлогодние, вообще абсолютно неверные, злоумышленники очень часто используют такую ловушку, такой ход, такой фантик, замануху, если хотите, для того, чтобы выманить персональные данные молодого человека.
3: Да, то самое.
6: А в критической ситуации, это в стрессовой ситуации, отключается критическое мышление даже у тех, у кого его там оно в зачаточном состоянии. Его нет вообще никакого, поэтому ловятся и забывают о том, что они, возможно, вероятно, ввели свои персональные данные, что-то подтвердили, где-то нажали какую-то кнопочку. И это может загрузить на устройство молодого человека или его родителей какое-то шпионское вредоносное программное обеспечение. Раскроет гаджет, зайдет в те же самые там госуслуги или в банковское приложение и так далее. И это может обернуться серьезными бедами. Потому что вот это вот вредоносное программное обеспечение, оно используется как рычаг воздействия, как один из инструментов слежения за потенциальной жертвой и как...
3: По схеме,
19: в общем, на других не надейся, сам не плашай.
3: Да, Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Моша Ловко» Народного фронта была у нас на связи. Спасибо огромное.
19: Спасибо.
3: Поговорили мы обо всех опасностях, которые со стороны мошенников преследуют школьников, которые сейчас сдают государственные экзамены.
14: Большая страна, разное время.
19: А теперь новости спорта.
3: Теперь в Париж отправляемся мы в Париж. И хотя программа «Разное время» вроде бы как заграничными территориями
19: не интересуется,
3: тем не менее парижский полумарафон собрал 13 тысяч бегунов. Это был 10-й юбилейный забег. в селе Париж Нагайбайского округа Челябинской области.
19: А у нас есть свой Париж.
3: Да, есть такой Париж, который появился после войны 12-го года. Как раз казаки, вернувшись, назвали так свои поселки. И Александр Ермолин из Челябинска расскажет нам все подробности этого спортивного парижского мероприятия.
19: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Да, Иван Борисович, здравствуйте. Ну, вот у нас есть такой неофициальный слоган «Увидеть Париж и побежать». И вот действительно, в эти выходные Нагайбайский район стал настоящим центром притяжения для бегунов и любителей моды. На спортивный праздник, как вы уже отметили, да, традиционно съехались гости более чем из 30 российских регионов, а также из 5 стран. Ну и хотелось бы сказать, коллеги, что за 10 лет существования парижский полумарафон, ну, он прям превратился из небольшого сельского забега в масштабный спортивно-культурный фестиваль федерального значения. Церемония открытия собрала сотни зрителей и почетных гостей. Старт соревнованию дал губернатор Алексей Текслер. Он также лично принял участие в забеге на дистанцию Парижской мили. Это 1 километр 600 метров. Угу. И после забега глава региона отметил, что полумарафон, ну, это уже настоящий бренд для региона. Давайте его посмотрим.
3: Давайте.
7: И сегодня, когда со всех регионов нашей страны приезжают сюда спортсмены, мы это как никогда чувствуем, и здесь Нагайбайский Париж всегда с удовольствием принимает гостей, дарит свое гостеприимство. Наш регион ломает стереотипы, и вот такие мероприятия, они тоже являются важным для региона в том смысле, что о нас узнают, мы гордимся своим регионом, и сегодня парижский полумарафон по-настоящему стал брендом, одним из брендов Челябинской области, и я считаю, что это тоже большое достижение для нас всех.
3: Александр, мы так понимаем, что соревнования проводились аж на 9 дистанциях, да?
1: Да, вот как раз таки об этом. Для начала хотелось бы сказать, что вообще хорошо, что спортсмены не испугались и собрались, потому что, ну, шел на улице дождь. Как бы это уже, знаете, многих могло отпугнуть, но нет.
3: Этих нет. Участников марафонов и полумарафонов, по-моему, ничем не удержишь дома.
1: Их не напугать, поэтому мы собрали рекордные 7000 участников. И для любителей бега действительно были представлены 9 дистанций разной протяженностью. Ну, я часть из них назову. Это 5 километров, 10, 21 километр, 100 метров. Парижская миля, которую я уже упомянул, в 1 километр 600 метров. Были даже детские забеги
3: вот
1: для самых маленьких
3: было?
1: Бегунов. Да, вот для них подготовили трассу на 150 метров. Поэтому забеги были абсолютно разные. Вот на 5-километровой дистанции золото взял Никита Долгушин. И он рассказал, что участвует в парижском полумарафоне. Ну, это для него уже традиция, он не первый год участвует. Но в этом году, наконец, завоевал золото. Давайте его послушаем.
3: Давайте.
8: В 2017 году я впервые в жизни оказался на парижском полумарафоне, тогда еще в качестве волонтера. Нас от Агаповского района приглашали волонтерами, я поехал, мне понравилось. На тот момент я занимался бегом уже год и решил, что в 2018 году обязательно сбегаю. И вот тогда как раз я бежал полумарафон. В 2022 году приезжал сюда, также бежал пятерку. Тогда результат был 17:30, и я занял 8-е или 6-е место, сейчас не помню. И вот сегодня приехал.
19: Почти 10 лет уже прошло.
3: Поздравляем с победой, конечно, это
1: замечательно. Да, потому что соревнования начались впервые в 2016 году. Mm-hmm. Ну и, кстати говоря, помимо забегов и легкоатлетических стартов, в программу также вошли скандинавская ходьба, велогонки были. Кроме того, на площадке полумарафона прошли концерты, ярмарки, мастер-классы, ну вот традиционные развлечения для гостей. Ярким событием фестиваля стала локальная парижская неделя моды, мы все-таки в Париже. И она также проходит каждый год под местной Эйфелевой башни, под ее вот такой копией внушительных размеров. И там свои коллекции представили 14 модных брендов, на секундочку, 9 из которых челябинские. Mm-hmm. И специальным гостем стал историк моды, искусствовед, телеведущий и видеоблогер Анатоль Вовко. Давайте послушаем его реакцию на наш местный Париж.
23: Чтобы в селе делали неделю моды, я такое вижу первый раз. Знаете, это говорит о том, что формируется вот за последнее время не просто национальный дизайн, формируется локальный дизайн. Вот ребята, которые вышли, да, студенты, это же костюм леса, это же костюм такие, знаете ли, южноуральских каких-то лесных существ. Это классно, они ищут собственные высказывания, они ищут свои собственные формы.
3: Да, вот я смотрю, какая активная программа вокруг забегов-то, собственно, образовалась за это время. И действительно, до показа высокой моды дошло. И
19: да, это, целая культура.
3: Это, конечно, нельзя не отметить. И Александр, действительно, пребывание на такого рода соревнованиях, это не просто участие.
19: Ну, это да. Праздник, это самый праздник, настоящий.
3: Да, это в Париже. Где был в Париже? Занял первое место. Александр Ермолин из Челябинска был у нас на связи. Мы рассказали о парижском полумарафоне, который в Нагайбакском округе находится, Челябинской области.
19: И собрал 13 тысяч бегунов.
3: Да, да, бегунов, а также певцов и всякого рода кого угодно. И таких бы побольше соревнований.
9: Радио России.
10: 6-го.
9: Радио России. Вологодская область.
11: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области за минувшие сутки произошло 7 пожаров. 5 возгораний удалось ликвидировать силами пожарно-спасательных подразделений. В Вологде на улице Мудрова загорелись 2 старых автобуса на открытой парковке. В Череповецком округе на берегу Шексны сгорел припаркованный автомобиль. Предварительная причина – техническая неисправность. Еще один пожар произошел на улице Профсоюзной в Вологде, где загорелся чердак заброшенного здания. Отдельно пожарные дважды выезжали на тушение мусора. Обстоятельства всех происшествий устанавливаются. В Вологде начинается масштабное благоустройство Кремлевского сада. Уже на этой неделе подрядчик приступит к работам, а территорию парка временно закроют для посетителей. Проект реализуют по программе формирования комфортной городской среды при поддержке компании «Фосагро». В саду обновят дорожки и освещение, создадут детскую и событийную площадки, зону отдыха у прудов и новый причал для катамаранов. Благоустройство станет частью подготовки Вологды к юбилею города. Семья из Череповца погибла в ДТП в Ленинградской области. Трагедия произошла на трассе А-114 в Тихвинском районе накануне около 16 часов. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.

и получил смертельные травмы. На месте происшествия работают следователи и специалисты гострудинспекции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Вологде завершились испытания новых речных трамвайчиков «Вологодские зори» и «Вологжанин». Электросуда успешно прошли проверку всех систем, включая безопасность судоходства, энергоснабжение и ходовые испытания при полной загрузке. Сейчас предстоит регистрация судов и оформление лицензии на пассажирские перевозки. На туристические маршруты новые речные трамваи выйдут уже в конце июня. Проект реализуется в рамках подготовки Вологды к юбилею. Житель Череповецкого района получил реальный срок за ложное сообщение о терактах. Как установил суд, молодой человек, будучи несовершеннолетним, через интернет отправил 26 сообщений о якобы готовящихся взрывах в торговых центрах, школах и на автовокзалах нескольких регионов России, включая Череповец и Череповецкий район. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 3 года и 10 месяцев колонии поселения, а также штраф 40 тысяч рублей. Уникальную фотолетопись «Тотьмы» представят на книжной ярмарке в Москве. Презентация четырехтомной серии «Осколки времени» состоится 6 июня на Красной площади. Издание объединяет более 1500 исторических фотографий, рассказывающих о жизни небольшого вологодского городка с конца 19 века до 2012 года. Многие снимки публикуются впервые. Проект создавался на протяжении 8 лет силами Тотьмского музейного объединения при поддержке грантовых программ. Участники презентации расскажут о работе с историческими архивами и роли фотографий в сохранении памяти о прошлом. Глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир 16 июня. Главными темами станут подготовка к празднованию Дня города, благоустройство, развитие городской инфраструктуры и дорожные ограничения, связанные с ремонтами. Вопросы для эфира жители могут направить через платформу обратной связи до 10 июня включительно. Череповецкий государственный университет отмечает сегодня 30-летие со дня основания. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. По его словам, за 30 лет ВУЗ стал одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада и опорным университетом Вологодской области. В ЧГУ обучаются около 6500 студентов по десяткам направлений, от инженерных и IT-специальностей до гуманитарных наук. В структуре университета действует передовая инженерная школа, военный учебный центр и ряд научно-образовательных подразделений. Власти региона отмечают, что развитие высшей школы остается одним из приоритетов. В Вологде начинается проект «Трудовое лето». С июня по август школьники и студенты от 16 лет смогут официально устроиться на временную работу. Участникам не требуется специальная подготовка, их привлекут к благоустройству территории, работам в сфере ЖКХ, а также на производственных объектах. Отдельные трудовые отряды формируются на базе колледжей города. К проекту подключились муниципальные предприятия и городские организации. Всего за лето планируется трудоустроить около 300 подростков. Для участия необходимо заполнить Яндекс.Форму «Молодежные трудовые бригады». 6 июня в Вологде будет закрыта для парковки часть площади Возрождения. Ограничение вводится в связи с продолжением работ по благоустройству площади Революции. В ночь с 5 на 6 июня ограждение будет перенесено, и зона работ расширится на прилегающую парковку. Сейчас подрядчик выполняет демонтаж покрытия. В Вологде в ДТП с участием двух внедорожников пострадал 14-летний подросток на электромотоцикле. Авария произошла накануне вечером на улице Ярославской. По предварительным данным, водитель «Лады Нива» не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении несовершеннолетним водителем электромотоцикла. От удара двухколесный транспорт по инерции врезался в припаркованный автомобиль. Подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Вологодской области с начала года более 13 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта. Обследования проводятся в рамках профилактических осмотров в городской стоматологической поликлинике и направлены на раннее выявление заболеваний. Процедура выполняется быстро и безболезненно с помощью специального оборудования, позволяющего обнаружить изменения тканей на ранних стадиях. Врачи отмечают, что регулярный скрининг особенно важен для людей старше 40 лет, а также для пациентов с вредными привычками и хроническими заболеваниями.

0: Кирилловском округе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 600-летию со дня представления преподобного Ферапонта Белозерского. Праздничную программу откроет крестный ход, который состоится 7 июня и пройдет от Кирилла Белозерского монастыря до Ферапонтова монастыря. В день памяти святого 9 июня в Ферапонтовом монастыре пройдет божественная литургия и крестный ход. Завершит череду мероприятий Ферапонтовская ярмарка, которая состоится 13 июня. В Вологодской области подведены итоги регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 47 человек из 15 округов региона. Участники выполняли задания по работе со смартфоном, цифровой безопасности и тематике, посвященной единству народов России. Чемпионат проходил в очном и дистанционном форматах. По итогам испытаний победителями стали представители Сямшинского округа, Вологды и Череповца. Они представят регион на всероссийском этапе, который пройдет в Рязани. В Вологде открыт прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству поэта Николая Рубцова. Творческие состязания «За все добро расплатимся добром» проводит областная детская библиотека в преддверии фестиваля «Рубцовская осень». Участниками могут стать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из разных регионов России. Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях. Для участия необходимо записать видео с чтением стихов Рубцова и направить его организаторам. Итоги будут подведены в сентябре в рамках фестиваля. Мероприятий. В Вологде сегодня открывается 4-й российский народный фестиваль выставка «Мой край родной». Торжественное открытие состоится в арт-галерее студии «Наш 21 век». В экспозиции представлены работы художников из разных городов России, а также произведения вологодских мастеров живописи. Особенность выставки – сочетание работ профессиональных художников и начинающих авторов, посвященных теме «Малой Родины». Вологодский спортсмен Дмитрий Романюк одержал победу на международных соревнованиях по ультрамарафону. Гонка прошла в Невском лесопарке Ленинградской области с 24 по 25 мая. Итог Романюка – 523 километра 68 метров за трое суток непрерывного бега. Это 78 кругов по дистанции соревнований. Результат стал новым рекордом гонки. Backyard Ultra – это формат ультрамарафона на выбывание. Участники должны каждый час преодолевать один и тот же круг менее чем за 60 минут. И в завершении выпуска. В Вологодской области состоится международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора. Его участниками станут спортсмены из России и Китая. В соревнованиях по ушу выступят сборные Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Всего на турнир заявлены около 50 спортсменов. В программу войдут дисциплины ушу таолу и ушу саньда. Ожидается и показательное выступление мастеров, включая шаолиньских монахов. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
2: Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
3: Будь осторожен в лесу с огнем.
4: Туши сигарету и ночью, и днем.
3: Одна сигарета, гектары пожара.
4: Деревья и звери
5: погибнут от жара.
2: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
6: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
7: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
8: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
9: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
10: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде Щетинина 17А, Череповец Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью облачно, с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Атмосферное давление около нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге сегодня ночью плюс 8, кратковременный дождь, завтра днем преимущественно без осадков плюс 16. В Никольске кратковременный дождь, ночью плюс 10, завтра днем плюс 16. В Тотьме ночью 9 градусов тепла, завтра днем плюс 18. В Кириллове ночью 8 градусов тепла, кратковременный дождь, завтра днем плюс 19, преимущественно без осадков. В Вытекре ночью плюс 6, завтра днем плюс 19. В Бабаеве, Череповце и в Вологде ночью плюс 9. Завтра днем в Бабаеве и Череповце плюс 21, в Вологде завтра днем преимущественно без осадков 20 градусов выше нуля. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили объекты ВСУ. Правительство направит около 3 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северного Кавказа. И на Солнце зарегистрирована еще одна мощная вспышка наивысшего класса. Далее подробнее. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены места хранения, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. Ударами также были подвержены пункты временной дислокации украинских сил в 147 районах. Ранее в Министерстве обороны сообщали, что российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в оборонном ведомстве. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, но уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
1: Владимир Путин также отметил, что Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан поблагодарил Владимира Путина за приглашение в Россию и гостеприимство. Правительство направит около 3 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северного Кавказа, пострадавших от наводнений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По его словам, восстановление учебных заведений необходимо завершить к началу учебного года.
3: Больше половины школ находятся в сельской местности, но многие из них просто единственные в селе, либо в деревне, в удаленном населенном пункте. Прошу Министерство просвещения оперативно направить средства, а также держать на контроле, чтобы все соответствующие восстановительные ремонтные работы были выполнены в полном объеме. Ну и, конечно же, нужно все успеть сделать к началу учебного года.
1: Ранее Михаил Мишустин объявил о выделении около 4,5 миллиардов рублей на решение жилищных вопросов пострадавших от боевых действий жителей Курской и Белгородской областей. Web.rf до 30 года собирается поддержать проекты на 30 триллионов рублей. Об этом заявил в сайте Федерации глава корпорации Игорь Шувалов. Он отметил, что несмотря на высокую ключевую ставку и вызванное этим охлаждение кредитования, Web.rf необходимо обеспечить поддержку проектов на сумму в 3 раза больше, чем планировалось ранее.
4: По поручениям правительства и президента в 2025 году нам было поручено обеспечить поддержку кредитами и другими нашими инструментами проектов на сумму в 3 раза больше, чем первоначально предполагалось при установлении ключевых показателей эффективности. Нам нужно было поддержать наиболее важные проекты. При этом в новой бизнес-модели группе Web необходимо поддержать проектов до 2030 года на общую сумму до 30 триллионов рублей.
1: А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что для технологического лидерства в первую очередь необходима поддержка экспорта. По ее словам, нужно как обеспечивать внутренний рынок, так и занимать ниши на международном. Без этого не будет экономического развития.
5: Поддерживаю вас с точки зрения экспорта. Коллеги, понятно, что в первую очередь надо свои нужды уметь обеспечить в самых разных сферах, но ни в коем случае не терять экспорт. Если мы сейчас начнем сокращать экспорт, уходить с рынка, где мы уже были, вернуться будет невозможно, потому что ниши будут заняты. Если мы не будем пробиваться на новые рынки и их завоевывать, коллеги, не будет мощной экономики.
1: Шувалов также сообщил, что веб.рф совместно с правительством разрабатывает законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет, в котором принадлежал бы государственным организациям. Пока что обсуждается участие ВЭБа и ВТБ. Оплата с помощью QR-кодов за рубежом для розничных клиентов Сбера работает в 11 странах, включая Турцию, Таиланд, Вьетнам. Об этом ТАСС рассказал первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Петербургского международного экономического форума. Интерес к нему быстро растет. Только за первый квартал 2026 года количество оплат выросло в 5 раз по сравнению с оборотом за весь 2025 год. На Солнце зарегистрирована мощная вспышка наивысшего класса, сообщили сегодня в Институте прикладной геофизики. Ее продолжительность составила 59 минут. Ранее сегодня ученые сообщили о двух сильных вспышках на Солнце предпоследнего класса мощности. В лаборатории также отмечали, что после утренних вспышек были подтверждены выбросы плазмы в сторону Земли. Ученые прогнозируют магнитные бури в ночь на пятницу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что при счете 6-3, 5-4 Соболенко подавала на матч и была в двух мячах от победы. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Отмечу, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Капитан Краснодара Эдуард Спирцян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. По данным источника, армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой порядка 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, которая не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирцяна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирцяна. В пресс-службе «Севильи» прокомментировали информацию некоторых СМИ о возможном интересе испанского клуба к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову. Правда ли, что «Севильи» интересуется Умяровым? На данный момент в списках «Севильи» нет этого футболиста, сообщили «Спортэкспрессу» в пресс-службе испанского клуба. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске 4 июня дождь плюс 10, в Новосибирске ясно плюс 28, в Екатеринбурге дождь плюс 20, в Кургане временами дождь плюс 23, во Владимире небольшой дождь плюс 22, в Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 21, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
7: Yeah.
0: России Вологодская область.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10. У микрофона Владимир Юдин. И сегодня к нам в студию пришел гость, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Задорожный. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Спасибо большое, что, Дмитрий Владимирович, вы нашли для нас время. В прошлом эфире было очень много вопросов от наших радиослушателей. Я надеюсь, что в этом эфире будет не меньше. Поэтому, уважаемые радиослушатели, звоните 57-28-07, код города Вологды 817-2. Если у вас вопросы про зубы, про стоматологии, звоните и задавайте. Дмитрий Владимирович, что большинство людей делает неправильно в уходе за зубами?
3: Хороший вопрос, давайте его разберем. Первое, то, что в настоящее время при уходе за зубами люди больше стремятся не за здоровьем своих зубов, а за улыбкой белоснежной, которую они хотят, чтобы у них была. Для того, чтобы она у них была и это сделать быстро в домашних условиях, они начинают переходить на отбеливающие пасты, жесткие зубные щетки, да, которые как раз наоборот делают негативную функцию в данном случае тем, что жесткие зубные пасты и абразивная паста, жесткие щетки и абразивные пасты, они делают, травмируют эмаль, делают на них насечки, и тем самым налет, который должен с помощью слюны с самой эмали уходить, он, наоборот, больше скапливается. Таким образом, когда люди берут жесткую зубную щетку и абразивную пасту, например, отбеливающую, да, любую отбеливающую пасту, то тем самым они наносят вред своему здоровью. Поэтому для того, чтобы определиться, какая паста даже больше человеку подойдет, потому что бывают зубы с нехваткой кальция, некоторые бывают с нехваткой фтора. В некоторых регионах, где люди проживают с повышенным содержанием фтора в питьевой воде, да, им наоборот противопоказаны пасты с фтором. Но и для того, чтобы правильно подобрать средства гигиены за полостью рта, то лучше обратиться к врачам-стоматологам, которые как раз подберут.
2: А как он может понять, вот что зубу нужна именно такая паста?
3: Ну, смотрите, например, если было избыточное количество фтора в питьевой воде, то на зубах появляются меловидные вкрапления. Сначала такие белые пятна, мы их можно назвать простым языком, которые думают люди, то, что это изменение эмали, и чтобы их убрать, как раз начинают пользоваться отбеливающей пастой. А это структура эмали, которая вместо кальция в ее структуре, она заменена кристаллами фтора. И таким образом, с одной стороны, фтор защищает нас от кариеса, но с другой стороны, он делает зуб более хрупким. И таким образом, вот эти меловидные пятна впоследствии развиваются, потому что эмаль более пористая становится и впитывает в себе пигмент, да, и появляются флюорозные пятна. То есть они могут быть сначала беленькие, потом становиться темненькие, потом желтее-желтее и становиться совсем коричневым. Это как раз называется флюороз. И вот при таких как раз изменениях неслизистой строения эмали необходимо как раз использовать пасты с кальцием, а не пасты с фтором, которые могут содержаться и которые могут, наоборот, навредить. Угу. Поэтому для того, чтобы правильно подобрать средства по уходу за полостью рта, лучше обратиться к врачам-стоматологам.
2: Угу. Дмитрий Владимирович, это любой стоматолог может подобрать, да, или какие-то направления?
3: Да, есть любой.
2: 57-28-07, код города Вологда, 817-2. Уважаемые радиослушатели, у нас в студии главный внештатный стоматолог Минздрава Дмитрий Владимирович Задорожный. Насколько опасна привычка сжимать зубы или скрежетать ими?
3: Эта привычка в настоящее время более становится распространенной, потому что у людей больше стресса, больше нервничают, да, и вот эта привычка, она приводит в настоящее время к сильным изменениям зубочелюстной системы. Во-первых, при скрежетании зубами, да, бруксизм по-другому, люди перенапрягают свои мышцы. Когда они перенапрягают свои мышцы, идет изменение не только в самом связочном аппарате, но также это передается на связочный аппарат височно-нижнечелюстного сустава. Также при скрежетании зубами у нас идет травмирование самой эмали. Там могут происходить у нас сколы, трещины, да, и стираемость зубов. Она у нас есть естественно, то есть с возрастом зубы сами по себе и так стираются. А это получается еще стираемость, которую мы сами себе увеличиваем, изнашиваем зубы более быстро, да. И вот эта износ зубов в таком виде, он способствует изменению зубочелюстной системы, изменению прикуса. Когда меняется прикус, то пока организм молодой, да, там до 20 лет, то компенсаторно это все еще восстанавливается быстро и без каких-либо последствий для самого организма. А когда уже становится там за 2, 3, за 30, за 40, то с возрастом у нас каждый организм не молодеет, да, и компенсаторные возможности организма у нас падают. И поэтому вот эти изменения в зубочелюстной системе переключаются как раз на височно-нижний челюстной сустав, который впоследствии может приводить к щелчкам, дискомфорту в этой области, который, в свою очередь, может повлиять на то, что у человека появляются головные боли, которые никто не может понять, откуда они возникают. А как раз они возникают на простом ровном месте. Из-за того, что человек в стресс, скрежет зубами, бруксизм, да, стираемость, изменение в суставе, головные боли.
2: Угу. А есть ли связь, Дмитрий Владимирович, между качеством сна и состоянием зубов?
3: Есть прямая связь о качестве сна и состоянии зубов в нашем организме. Потому что от качества сна зависит, как восстанавливается наш организм после ежедневной нагрузки, которая на него была произведена. Недостаток сна приводит к плюс стрессовым ситуациям, а также повышение уровня кортизола в крови, да, это как раз такой гормон, который, гормон стресса по-другому, который еще способствует снижению иммунитета. И таким образом, во время сна, если это полноценный сон, который у нас есть, организм у нас восстанавливается, да? У нас восстанавливается функция слюнных желез, у нас способствует регенерация слизистой оболочки полости рта в полном объеме, который это необходимо. Если у нас этого не происходит, да, и у нас еще к тому же появляется гормон стресса, кортизол, то мы опять возвращаемся как раз к первому вопросу, этот стресс ведет также к скрежету зубами может привести, да, и одно за другим опять как-то появляется замкнутый круг, который зависит только напрямую от человека.
2: Ну, то есть, Дмитрий Владимирович, хронический стресс, он напрямую влияет на разрушение зубов и десен?
3: Да, да.
2: А влияет ли дефицит витаминов и микроэлементов на скорость разрушения эмали?
3: Хороший вопрос. Это одна микроэлементов в нашем организме, это одна из составляющих, в принципе, нашего организма, да, любой нехватка любого витамина, либо какого-то атома в нашем организме приводит к нарушению целостного строения всего организма. Да? И, например, у нас, если в зубочелюстной системе основной компонент для зубов – это, конечно, кальций. Да? При его нехватке как раз у нас происходит разрушение. Но чтобы кальций усваивался в организме полноценно, как это требуется, то нам необходим витамин D. И как раз при нехватке витамина D плохо усваивается не только кальций, но и фтор, да, который противоявляется кариостатическим, да, противокариозным. Поэтому любой микроэлемент, который не хватает в организме, влияет на состояние как раз и слизистой оболочки полости рта, и на строение самой эмали, и плотности эмали.
2: 57-28-07, 57-28-07, уважаемые радиослушатели, сегодня на мои вопросы в прямом эфире отвечает главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Владимирович Задорожный. И вот подсказывает Дмитрий Владимирович, что нам позвонили, можно взять наушники. Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, да, как вас зовут?
4: Надежда Ивановна.
2: Да, Надежда Ивановна.
4: А подскажите, пожалуйста, у меня вот зубные протезы, я хочу у доктора узнать, они начали темнеть с боков. Вот как бы их отбелить, и долго ли они могут стоять, эти зубные протезы, у меня уже лет 10, наверное, стоят, вот через сколько времени их менять? И чтобы не было вот этого черного налета, как мне хочется, как бы их отбелить? Скажите, пожалуйста.
3: Надежда Ивановна, хороший вопрос. Давайте начнем с основного. Любой протез имеет у нас срок эксплуатации, который в нем заложен. Да, съемные протезы, про которые вы сейчас говорили, которые вам делали, как вы сказали, 10 лет назад, они, скорее всего, могу предположить, были сделаны из простой акриловой пластмассы, срок которой варьируется до 5 лет. То есть, в принципе, ваш протез уже вдвое себя переслужил, да, и свою функцию, я надеюсь, внесет полноценную, хотя навряд ли, потому что если вы не ходили к стоматологам и пытаетесь убрать темные края с протезов, значит, вам никто про это не говорил, и консультацию врачей-стоматологов-ортопедов вы не проходили, потому что любой врач-стоматолог-ортопед сказал бы то, что этого сделать не получится, и нужно произвести замену ваших протезов, которые уже отслужили свой срок и которые нужно просто поменять.
4: Спасибо.
2: Спасибо, да, Дмитрий Владимирович, 57-28-07, уважаемые радиослушатели, звоните и задавайте свои вопросы. Дмитрий Владимирович, поговорим про привычки современного человека. Что хуже для зубов, сладкое или постоянные кислые напитки, например, кофе, энергетики, газировка?
3: И сладкие напитки, и энергетики, в которых как раз содержится сахар, да, и кислоты, они... И те негативно влияют на саму эмаль, да? Но газированные напитки, в которых содержатся кислоты, они при употреблении начинают напрямую влиять на саму эмаль, потому что им не нужно никакой среды. То есть в них самих содержится компонент, который готов разрушать саму структуру эмали.
2: Это в газировке?
3: В газировке, да. В газировке кислых продуктов, там, например, кто-то любит большое количество лимона, либо лимонных напитков, которые употребляет, да. Даже лимон, вроде бы он, с одной стороны, повышает иммунитет, да, но при частом его, когда его едят дольками в большом количестве, либо пьют с чаем, то и эффект немножко может быть негативным для самих зубов.
2: Разрушает эмаль?
3: Да, потому что он напрямую сразу воздействует на эмаль.
2: А зубы становятся белее?
3: Нет, не становится. А напитки, которые как раз содержат сахар, они и либо сладкие, да, конфеты, любые наши фастфуды, особенно которые любит молодежь, да, они не непосредственно влияют на саму структуру эмали, а через бактерии, которые стимулируют тем самым выделение кислоты. И когда уже бактерии стимулируют выделение кислоты при поступлении сахара, который попал в организм, да, то тем самым они разрушают эмаль. Поэтому и сахар, и кислотные напитки, и кофе, они негативно сказываются на наших зубах. Как бы мы этого не хотели.
2: Но если мы говорим про перекусы в течение дня, как это влияет на зубы?
3: Частые перекусы, они способны влиять на саму эмаль, потому что в частых перекусах у нас получается так, то что организм не успевает слюны и железы наши вырабатывать необходимое количество слюны для того, чтобы происходила минерализация эмали, восстановление ее, одним словом, да, то есть частые перекусы и не успевают у нас восстанавливаться функции слюнных желез, которые способны минерализировать эмаль. Поэтому частые перекусы, с одной стороны, при некоторых хронических заболеваниях, они нам нужны, потому что люди без этого не могут, да, но они должны быть сделаны регламентированно и лучше посоветоваться тоже с врачом. Но с другой стороны, частые перекусы также негативно влияют на наши состояние зубов и слизистой оболочки, к сожалению.
2: А что нужно делать тогда, Дмитрий Владимирович? Это после каждого перекуса полоскать?
3: Желательно хотя бы, да, простой водой споласкивать полость рта.
2: А насколько опасны привычки, например, открывать зубами упаковки? Вот, знаете, бывает из тетрапак вот такие,
3: бывает, картонные. Я вам больше скажу, некоторые люди даже умудряются открывать не то что упаковки, некоторые люди... особенно молодые, которые пытаются себя проявить в общественной среде, открывают не только вот эти упаковки, а бутылки, которые у нас сверху запечатаны металлической крышкой. Любые газированные, которые нужно открывать с помощью открывашки. Да? Они их открывают с помощью зубов. У нас был не один случай, когда приходили молодые, и даже и не только юноши, но и девушки, которые... в своей среде пытались показать, что они умеют делать, и зубами открывали напитки, которые были металлические крышки. Вот, например, даже газированные напитки, не будем брать, открывали, и тем самым портили себе полностью эмаль. Некоторые скалывали зуб, некоторые раскалывали зуб, приходилось их, к сожалению, удалять. Для того, чтобы что-то открывать, для этого в нашем современном мире есть специальное устройство под все, что мы не хотели открыть. Либо упаковку есть ножницы, если какую-то бутылку с крышкой, есть открывашки.
2: Да, 57-28-07, код города Вологды 817-2. У нас в студии главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Владимирович Задорожный. Дмитрий Владимирович, перед тем, как перейдем к вопросам про возраст и стоматологию, вы пришли не с пустыми руками. Я смотрю, у вас тут рисунок есть. Покажите его, пожалуйста, в камеру. У нас, наверное, да, наши радиослушатели не видят, но вот зрители потом увидят. Увидит,
3: да.
2: Вот, что это за рисунок? Что можете рассказать?
3: Это сейчас у нас стартовала акция. Вот так вот покажу. Нашей стоматологической поликлиники по рисунком, который дети наши... Один из этапов нашего конкурса, который мы сейчас запустили, это предоставление рисунков, который называется «Любимый врач и улыбки». По-моему, так, да? Подскажите, пожалуйста, Калина Викторовна.
5: Врач, который дарит улыбки.
3: Вот это один из этапов, который мы как раз сейчас запустили. Собираем обратную связь от наших молодых пациентов любого возраста. Да, будут они, если неважно, там 3, 4, 5, 6, 7 лет, неважно, сколько лет ребенку, мы потом будем полностью... будем собирать все рисунки, которые к нам поступили, и по каждой возрастной группе будем определять победителей в каждой номинации, которая уже будет согласована с комиссией данного конкурса.
2: Какие призы будут за лучший рисунок?
3: Для того, чтобы ознакомиться, какие будут призы и какие конкурсы у нас проводятся, можете зайти на нашу страничку ВКонтакте, и там все описано полностью за первое место, за второе, за третье, кто что получит.
2: Перейдем к другим вопросам. Какие изменения в зубах начинаются после 30 и 40 лет, даже если человек все делает правильно?
3: Как мы уже говорили и к этому, и в сегодняшнем эфире, то с каждым годом у нас организм все-таки, да, не молодеет и на что-то компенсаторно тратит свои функции. К 30-40 годам, к сожалению, у нас происходит, не к сожалению, это физиология, да, у нас происходит стираемость зубов примерно на 0,5-1 мм. То есть, естественно, стирание бугров и резцовых краев зубов у нас происходит минимум на 1 мм.
2: И это не восстанавливается?
3: Это не восстанавливается, это естественное. Так же, как у нас организм с возрастом идет износ, да, как бы мы этого не хотели. Вот, поэтому все эти изменения, они определенное время компенсируются нашим прекрасно созданным организмом. Это та природа, что создано природой, мы точно уже лучше никогда не сможем создать. По крайней мере, это лично мое мнение. И с возрастом происходит у нас в нашей среде повышенные стрессовые ситуации. Да? И тут получается с возрастом у нас, как мы уже разбирали по первому вопросу, наложение факторов. Во-первых, это естественно стираемость, да? Стресс. При стрессе у нас снижается иммунитет. При снижении иммунитета у нас тянется сопутствующие заболевания, да, хронические заболевания, также мы уже разбирали, так же, как и стресс, напрямую влияет на состояние слизистой оболочки полости рта и самих зубов, то есть на зубочелюстную нашу систему. Также с возрастом у нас появляется на зубах не только стираемость, естественно, но могут быть микротрещины, клиновидные дефекты от перегрузки, да, которые приводят к чувствительности наших зубов. Поэтому в каждом возрастной группе, как я уже говорил, а желательно, чтобы люди посещали стоматолога даже с профилактической целью каждые 6 месяцев. И поэтому, если происходят какие-то изменения, чтобы врач мог сказать, какие изменения происходят, и также подобрать индивидуальные средства гигиены. Потому что в одном возрасте нам нужна, может быть, одна паста и щетка, в другом совершенно, ну, не противоположно, но требуется внесение корректив к этому всему. Поэтому с возрастом у нас также происходят изменения в зубочелюстной системе.
2: А почему с возрастом чаще появляются проблемы с деснами, а не только с зубами?
3: Потому что, во-первых, у нас начинает с возрастом ухудшаться трофика всех тканей, в том числе и самой десны.
2: А трофика это?
3: Это питание, по-другому скажу, питание. То есть у нас происходит сужение сосудов, да, с возрастом. У нас трофика, это как раз происходит ухудшение питания слизистой оболочки полости рта. Из-за этого происходит меньше принос кислорода тканям для того, чтобы они быстрее восстанавливались. А из-за того, что это происходит, у нас со временем слизистая оболочка воспаляется, да, и организм, как вот у нас стресс, недосыпание, и способен вызывать такие воспаления, как гингивит, пародонтит, да, поэтому с возрастом не только зубы, но и сами ткани у нас страдают.
2: Дмитрий Владимирович, тогда уточняющий вопрос, можно ли с помощью зубной пасты вылечить десны?
3: Десны нет.
2: Вы знаете, есть такие пасты, вот там, не знаю, как-то с травами, вот они, знаете, вот говорят, лечат десны, вот такая история там против стоматита, вот это все рекламная история или это реально помогает?
3: Стоматит, для того, чтобы вылечить стоматит либо гингивит, нужно найти причину.
2: Давайте поясним сначала, значит, стоматит и гингивит это в чем?
3: Разные, но гингивит это воспаление слизистой оболочки полости рта.
2: Стоматит
3: это воспаление больше слизистой. Скажем так, гингивит это и пародонтит. Это то, пародонт – это структура эмали, которая держит зубы, да? Uh-huh. А слизистая – это может быть на щеках у вас язвочки, да, вызывать, появляться. Это как раз будет уже больше к стоматитам относиться. Uh-huh. И для того, чтобы понять причину, чтобы правильно вылечить, нужно понять причину. Например, гингивит в основном развивается из-за неправильной чистки зубов, неправильной гигиены. Откладываются зубные отложения, да, как наддесневые, так и поддесневые. Поддесневые в домашних условиях никогда вы сами не уберете. Поэтому нужно сходить к стоматологу, чтобы он это сделал специальными инструментами. Также это все влияет на то, что люди пытаются в домашних условиях сами реализовать эти процессы, да, начитавшись интернета, который сейчас очень у нас развит, да, поставить сами себе диагнозы. И иногда складывается такое впечатление, то, что, в принципе, врачи не нужны, пациент к нам приходит и сам знает, что ему нужно сделать. Но это, к сожалению, не так. Поэтому для того, чтобы поставить правильный диагноз, нужно прийти к специалисту с высшим образованием, даже не с высшим, да, как у нас есть зубные врачи, которые ничем не хуже, да, средний медицинский персонал, которые определят причину, поставят диагноз и назначат правильное лечение. Вот тогда это будет направлено на улучшение качества жизни самого пациента.
2: Я просто, Дмитрий Владимирович, слышал такие истории, вот от своих знакомых они говорят, вот у меня там, ну, кровоточат десны, да, например, он человек говорит, и мы посоветовали, мне, говорит, посоветовали сменить пасту. Ну, вот я он сменил пасту, там, например, сосной, что ли, или с орехами, так скажем, вот этими, знаете, ну, такими смолами, да, и вот он начал чистить и говорит, вот это помогает. То есть, а вы в это, это не реально не помогает? Или
3: это может быть частично помочь, если есть дубящие вещества, которые временно, ну, то есть, этот процесс сглаживает, то есть, его компенсирует, но проблему они этим не решают однозначно.
2: Угу. То есть, они временно как-то замораживают, да. Насколько реально сохранить свои зубы до глубокой старости?
3: Реально при соблюдении некоторых систематических процессов. Первое – это нормализовать питание, да, то есть исключить фастфуды, газировки, да, то, что в настоящее время тяжело, не будем этим скрывать. Два раза чистить зубы, то есть гигиена полости рта, да, и вовремя посещать стоматолога, приходить не когда болит уже, да, то есть уже невозможно, а раз в полгода, неважно, болит или не болит, приходим, доктор смотрит, что нужно, если, например, есть какой-то малый кариозный процесс, то сразу ставит пломбу и тем самым восстанавливает зубочелюстную систему. То есть все возможно, если подходить комплексно и систематически к этому.
2: Хорошо, хорошо, Дмитрий Владимирович, мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, уважаемые радиослушатели. Вы подумайте пока над вопросами и обязательно нам позвоните. Телефон 572807, а пока реклама.
0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7, Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4. Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808.

0: Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98, 107 и 70 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио.
1: Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Владимир Юдин. Это программа «Главное». И у нас в студии главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Владимирович Задорожный. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, что важно знать людям старшего возраста о протезировании зубов сегодня?
2: Самое главное, им нужно знать, что не нужно ничего бояться. Медицина шагнула далеко вперед. И при любой возрастной группе всегда возможно подобрать план лечения, который бы устроил нашего пациента. Потому что иногда бывают, приходят пациенты, которые наслушались неудачных, к сожалению, такие опыты тоже бывают, да, не ошибаясь, только тот, кто ничего не делает, лечение в разных клиниках. Да. В настоящий момент у нас к любую возрастную группу даже... Там 80-90 у нас есть одна пациентка, да, которая захотела в своем возрасте, как она сказала, хочу улыбаться в гробу со всеми своими зубами. Да? Она была молодец, чем очень нас удивило. Поэтому ей было принято поставить в ее возрасте, то есть провели и клинические исследования, да, диагностические исследования, которые были необходимы. И врачебной комиссии было принято решение, то, что даже в этом возрасте нет противопоказаний для того, чтобы ей поставить импланты. На что, в принципе, она и согласилась. Да? Ей поставили импланты, и в настоящий момент она... Раз в полгода приходит на осмотр, показывается и живет прекрасно. У нее качество жизни во много раз улучшилось. Она понимает то, что, может быть, не стоит уже спешить никуда. Можно еще пожить, да? И поэтому в каждой возрастной группе можно подобрать такую ортопедическую конструкцию, которая полностью бы устроила нашего пациента. Если, например, невозможно поставить импланты, можно поставить съемные протезы, которые могут быть как акриловые, нейлоновые, акрифри, то есть бюгельные протезы. Сейчас много конструкций, которые можно подобрать. Также коронки. У нас есть к каждому виду конструкции показания и противопоказания. Да? Поэтому, если, например, есть какая-то непереносимость металла, то вместо металлокерамических конструкций, да, можно поставить... конструкцию, которая не содержала бы металл. Да? Поэтому протезирование в настоящее время намного шагнуло вперед, и любого пациента можно сделать план лечения и улучшить его качество жизни, подобрав правильную ортопедическую конструкцию, скажем так.
1: Звонок. Дмитрий Владимирович, звонок. Можно взять наушники, да. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
3: Александром.
1: Александр, да?
3: Я хочу спросить, в каком случае делают перебазировку протеза? Вот как вам нужно делать, в каком случае?
2: Смотрите, Александр, перебазировку протеза делается в нескольких случаях. Первый случай, например, если вы очень спешите, и у вас, например, сегодня либо вчера сделали удаление зубов, но вы очень хотите, чтобы вам сделали протез, не соблюдая сроки восстановления костной ткани, которые происходят в течение 2-3 месяцев, и врачи делают вам протез. Естественно, после того, как вам удалили зубы и не прошло необходимого промежутка времени для восстановления костной ткани, и вам сделали протез, то через некоторое время вам придется делать перебазировку протеза, потому что костная ткань уйдет, и протез уже не будет держаться, и он будет вам приносить дискомфорт. Поэтому будут делать вам перебазировку протеза. Иногда перебазировку протеза, либо, возможно, еще делается после починок протеза, когда они ломаются, либо вы неаккуратно ими пользуетесь, они падают, у вас есть трещины, тогда во время починки также происходит перебазировка протезов.
3: Еще вопрос тогда. Когда долго носишь протез, десны тоже меняются, правильно?
2: Смотрите,
3: решается?
2: Нет, это очень сложный процесс. Если вы носите протезы все постоянно, то как раз идет стимуляция костной ткани, то есть для того, чтобы кровь не поступала, и как раз тогда убыль костной ткани не происходит. Но если вы носите протезы периодически, то есть либо вы ходите только в магазин, либо идете на день рождения куда-то и одеваете только на этот период времени протез, то, естественно, тогда у вас будет уходить кость, и протез будет уже приносить вам дискомфорт, натирать, наминать, и вот в таких случаях иногда тоже приходится делать перебазировку.
3: До свидания.
1: Да, спасибо большое за вопрос. 572807, код города Вологды, 817-2. Уважаемые радиослушатели, успевайте задавать свои вопросы. У нас в студии главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Владимирович Задорожный. Дмитрий Владимирович, поговорим про экстренные ситуации и ошибки людей. Что люди чаще всего делают неправильно при острой зубной боли до визита к врачу?
2: Основная статистические наши показания, которые делают ошибки, это пытаются перетерпеть боль. То есть вроде бы что-то где-то забеспокоило, и все думают то, что оно само рассосется, либо само пройдет. Такого практически никогда не бывает. Это один из пунктов, которые наши пациенты делают неправильно. Если заболело, лучше не заниматься самолечением, а идти непосредственно к врачам, стоматологам для определения причины, почему заболело. Следующий пункт – это когда пациенты начинают теплые грелки прикладывать себе. Это тем самым почти в большинстве случаев приводит к тому, что увеличивается отек слизистой, увеличивается отек, который может перейти на шею, на глазницу и впоследствии привести к тому, что простую манипуляцию, которую можно было сделать внутриротовым способом, приходится делать в стационаре уже внеротовым способом, где могут остаться у пациента пожизненные шрамы. Потом, конечно, пластика, это можно все сделать, но пациент в таком случае очень сильно себе усложняет жизнь. Также некоторые пациенты, которые приходили на прием, у которых был воспаление отек, признавались честно, что дома они пытались то образование, которое у них они обнаружили в полости рта, чем-либо проткнуть. То есть тем самым еще больше внося инфекцию в ротовую полость. Поэтому этого делать не нужно. Поэтому основное правило, которое есть, если зуб заболел, сразу идите на прием. К тому же по острой боли у нас не обязательно записи, у нас по острой боли принимают без записи.
1: Дмитрий Владимирович, звонки пошли, слушаем. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, Лариса.
2: Лариса.
4: Вы говорили про возрастных пациентов, а вот куда в Вологде можно обратиться, если пациент уже за 90? Вот насколько я знаю, стоматологи ведь не любят возрастных клиентов.
2: Кто вам сказал то, что стоматологи не любят возрастных клиентов? У нас все пациенты это наши. Ну нет, это, наверное, вам нужно тогда сменить врача, если вы у такого доктора были. Если вашему родственнице либо кому-то нужно протезирование, то можете обратиться на Козленская, 76. Это наша поликлиника, которая там производит ортопедическое лечение. Но единственное, знаете, что я забыл всех наших слушателей сказать и предупредить, то что ортопедическое лечение не входит в систему ОМС, и оно осуществляется за счет собственных средств, либо за счет средств соцзащиты, которые вам потом может их восполнить. Поэтому, если пойдете на протезирование, то имейте в виду то, что потом частично можете, наверное, компенсировать свои расходы, если это полагается. Если у вас возникнут вопросы по поводу протезирования на Козленского 76, можете подойти в регистратуру, и чтобы позвонили мне на Батюшкова, если кто-то из наших врачей откажет вам в приеме, либо, как вот сейчас вы сказали, не захочет уделить вам внимание. Тогда я возьму это на свой личный контроль.
4: Спасибо.
2: Хорошо?
4: Спасибо.
2: Все, всего доброго, Лариса.
1: Следующий звонок. Алло. Алло.
5: Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Как вас зовут?
5: Алексей, у меня вот вопрос, Дмитрий Владимирович, такого рода. Обращаешься в поликлинику, там требуют заполнять индивидуальное добровольное согласие. Вот прямо в регистратуре. Вот вопрос. Первый вопрос. Как часто его нужно оформлять? И второй, срок его действия. Подскажите, пожалуйста, а потом я поделюсь, вот как вот там принимают.
6: А вы из Вологды звоните?
5: Да. Как часто вот надо его подписывать, это оформлять?
2: Смотрите, информированное добровольное согласие по нашему законодательству у вас должно оформляться при каждом посещении врача-стоматолога.
5: При каждом посещении, да?
2: Желательно при каждом посещении. Но сейчас создано информированное добровольное согласие, я просто не знаю, где вы были, да, которое... Возможно, то, что вы заполняете информированное добровольное согласие один раз в год, но потом вы на каждую манипуляцию даете отдельное согласие на лечение там, кариеса, пульпита, периодонтита. Это может быть отдельным согласием, на которое вы подписываете.
5: Тогда вот поясните, еще хотел бы еще, а когда его подписывать, до приема врача или после?
2: До приема или врача после? Вы подписываете информированное добровольное согласие в регистратуре. Без подписания данного согласия вас врач по законодательству не может принимать, даже посадить в кресло на осмотр.
5: Ну, Дмитрий Владимирович, там ведь написано, что я согласен с рекомендациями врача, но если я его не видел, как я могу подписать?
2: Информированное добровольное согласие, там вы, наверное, еще путаете с обработкой персональных данных.
5: Нет, вот, но я хочу пояснить ситуацию, извините.
2: Давайте.
5: Вот я обращался на Гоголя, в поликлинику, знаете.
2: Конечно.
5: Вот, да, вот в регистратуре мне выдавали талон, и, значит, вот подписывай вот это индивидуальное согласие. Я, слушайте, я еще на приеме не был, там же написано, что я согласен с рекомендацией врача, значит, ознакомлен с последствиями и так далее. В общем, мне талончик-то выдали, меня не стали принимать. Я попросил пригласить главного врача. Значит, она вышла, я пояснил, слушайте, вот я некоторое время назад обращался в вашу поликлинику, мне сделали какой-то укол, я потерял сознание. Поэтому я хотел бы сначала вот с врачом встретиться по последствиям, чтобы он мне пояснил. Она сказала, не принимайте его, пока не подпишет. В результате я вот около часа сидел, ждал. Потом меня пригласили. Значит, был молодой человек, то ли узбек, то ли таджик.

0: железнодорожной поликлинике, мне вот 80 исполнилось, там говорят, вы бабушки в понедельник и в пятницу, не путайтесь под ногами тут. В общем, я не могу никак достучаться, а у меня вся челюсть болит. Вот на батюшкова могут принять или нет? Прописка у меня вологодская.
1: Смотрите, для всех наших жителей, сейчас скажу, наверное, уже в прошлый эфир говорил, у нас в стоматологии нет принципа прикрепления. То есть, неважно, из Вологды, с Вологодской области, с Великого Устюга, неважно, где вы проживаете, вы можете обратиться в любую стоматологию, где вас принимают. Паспорт, полис СНИЛС у вас должен быть для идентификации вашей личности, и можете обратиться в любую стоматологию, в том числе и на Батюшково, где вам окажут помощь.
0: Подскажите, пожалуйста, на Батюшково во сколько надо это приехать, прийти, чтобы очередь занять?
1: Там нету очереди, там происходит прием по предварительной записи через портал госуслуг, либо портал к врачу, либо мессенджер Макс. Можете это сделать. Если у вас данных мессенджеров нет, да, и госуслуг, то подходите на Батюшково 9 в любое удобное для вас время. Регистратура заполнит документы, запишет вас через информат и вас примут.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: Все, не за что. Всего доброго.
2: 57-28-07, код города Вологды, 817-2, это программа «Главная». У нас в студии главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Владимирович Задорожный. Не так много времени остается до конца прямого эфира, поэтому, уважаемые радиослушатели, если вы еще не задали свой вопрос, обязательно позвоните. Дмитрий Владимирович, поговорим немножко про детей и подростков. Почему у современных подростков иногда быстрее портятся зубы, чем у предыдущих поколений? Или это миф?
1: Нет, это не миф, это на самом деле так. Наше поколение предыдущее, которое было, на самом деле у некоторых зубы сейчас, у кого там уже даже 80-90 лет, да, строение эмалис, и у большинства у них даже почти все свои зубы. Это связано с тем, то, что настоящее наше поколение в основном заточено на фастфуды, газировки, энергетики, да, они... То есть само качество питания, которое сейчас есть у нашей молодежи, она гораздо хуже, чем которое было у предыдущего поколения. Также наши подростки, они перестают чистить зубы. Когда они приходят к нам на профгигиену, либо на осмотр, мы показываем, какое количество налета у них есть в полости рта, то они приходят от этого в ужас. И нам приходится их обучать качественной чистки зубов, показывать, как это правильно делать, подбирать индивидуальные щетки пасты для того, чтобы они это правильно делали. И, естественно, современная молодежь к нам приходит только тогда, когда уже что-то реально заболело. То есть они не идут, когда ей появились какие-то первые симптомы. Они приходят уже тогда, когда нужно уже что-то делать глобально. Поэтому, естественно, в настоящем времени у них состояние зубочелюстной системы гораздо хуже, и так как они в большем количестве содержатся в стрессе, то получается так, то, что они все негативные факторы, которые можно в настоящий момент взять, они берут. И поэтому состояние зубов нынешнего поколения гораздо хуже состояния прошлого.
2: Нужно ли контролировать использование жевательных резинок у подростков, Дмитрий Владимирович?
1: Не то, что контролировать, жевательная резинка, да, особенно если она без сахара, да, это дополнительный метод гигиены полости рта, который, наоборот, способствует увеличению количества выделения слюнными железами слюны, которые омывают нашу эмаль и способствуют ее минерализации. Но если это необходимо делать до 10 минут, ну, оптимально 5-7 минут жвачку жевать и далее ее утилизировать. Но не должно быть такого, чтобы жвачку жевали там 10, 15, 20 либо 30 минут. Это очень сильно влияет на мышечный каркас зубочелюстной системы и очень сильно выводит из функции височно-нижнечелюстной сустав, который берет на себя нагрузку и тем самым быстрее выходит из физиологического равновесия, и потом как раз идут различные заболевания, связанные с ним, в том числе и головные боли. Поэтому жвачка хорошо, но это все должно быть с головой.
2: Есть ли связь между воспалениями в полости рта и хроническими воспалительными процессами в организме?
1: Есть прямая связь между заболеванием полости рта и хроническими

0: заболевания, которые есть. Например, возьмем самое простое заболевание желудочно-кишечного тракта. Да? Если, причем в большинстве случаев это выявляют врачи-стоматологи. Потому что когда приходят пациенты с заболеванием желудочно-кишечного тракта, то у них в основном у всех множественный пришеечный кариес. Это связано с тем, что в ночное время у пациента, когда он спит, хотя организм должен отдыхать, происходит заброс желчи из желудка как раз в полости рта. И тем самым та кислота, которая попадает в полость рта, она очень сильно разрушает наши зубы. Да? И таким же образом воспаление, например, зубочелюстной системы, как пародонтит, гингивит, оно связано с бактериями, которые находится в полости рта. Эти бактерии с током крови, руслом, да, возможно, невозможно, а попадает в ток крови, таким образом могут влиять как на сердечную систему, да, так на мышечные, на все остальные. Поэтому это не прямая связь между ротовой полостью, самим организмом, и также организмом и нашей зубочелюстной системой.
1: Может ли стоматолог по состоянию полости рта заподозрить, например, дефицит железа или диабет?
0: Может, сахарный диабет, может врач-стоматолог как раз заподозрить. Это будет проявляться, например, в основном это у стоматологи вот как раз дефицит железа, когда есть заеды в углах рта, да, долгое восстановление слизистой оболочки полости рта, а также при сахарном диабете это получается у нас сухость полости рта, которую пациенты не могут понять, а откуда она возникает, то как раз стоматологи направляют на дополнительные исследования врачам-терапевтам после диспансеризации, которая сейчас должны проходить наши пациенты, это и как раз данные заболевания выявляются. Поэтому стоматологи одни из первых, которые могут заподозрить данные заболевания.
1: Дмитрий Владимирович, время передачи подходит к концу. Может быть, я вас о чем-то не спросил. Вы бы хотели какой-то рассказать важный вопрос или какую-то важную информацию для наших радиослушателей?
0: Хотел бы попросить наших дорогих радиослушателей, чтобы они приходили к нам не тогда, когда у них уже болят зубы, есть какие-то проблемы, а чтобы сами родители для своих маленьких пациентов показывали пример тем, то что гигиена полости рта, то есть уход за гигиеной полости рта, гораздо важнее и перспективнее сохранение здоровья, чем лечение, которое у нас сейчас производится. Да? Мы многие болезни научились лечить. Но профилактировать эти данные болезни, да, у нас получается пока с трудом. И поэтому, чтобы у нас профилактика вышла на хороший уровень, и мы могли сказать то, что мы заботимся о здоровье, в том числе наших детей, сами родители, наверное, должны приложить к этому немалый труд, потому что дети берут пример с родителей. И если родители не показывают пример, то, что нужно чистить зубы 2 раза в день, да, то и дети это не делают. Если родители показывают то, что фастфуд либо газировки – это хорошо, то дети просто, к сожалению, это копируют, что впоследствии негативно сказывается на всей нашей системе организма, который создан таким образом, то, что какое-то время он готов компенсировать затраченные им энергии, а потом он просто начинает с этим не справляться. И даже в раннем детстве сейчас начинают проявляться заболевания, которых до этого у нас практически не было никогда. Поэтому хочу попросить наших родителей, которые либо уже родителями, либо планируют быть родителем, показывайте, пожалуйста, пример профилактических мероприятий своим деткам. И тогда все будет у всех хорошо, все будут счастливы, и качество жизни у всех гораздо улучшится в разы.
1: Ну вот, уважаемые радиослушатели, на этом мы и завершим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо, Дмитрий Владимирович, что вы сегодня отвечали подробно на наши вопросы, и спасибо всем, кто сегодня звонил нам, уважаемые радиослушатели. Я напомню, что гостем этой студии был главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Владимирович Задорожный. Сегодня за режиссерским пультом и вопросы принимал наш звукорежиссер Сергей Колоколов и вел программу Владимир Юдин. Спасибо, кто нам сегодня звонил, всем, кто нас слушал, и до новых встреч. Счастливо, пока.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует, обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. каждый будний день. Подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
1: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью облачно с прояснениями погода и кратковременный дождь, местами гроза. Атмосферное давление около нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге и в Никольске завтра днем плюс 16, в Тотьме плюс 18, в Вытегре и в Кириллове плюс 19, в Бабаеве и Череповце плюс 21. В Вологде завтра днем преимущественно без осадков, 20 градусов выше 0. На этом передача из Вологды окончена. Всего доброго, до свидания.

0: слушали Радио России Вологодская область. Московское время 19:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российская авиация ударила по позициям украинской армии в Днепропетровской области. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, несмотря на действующий режим перемирия. И на солнце зарегистрирована мощная вспышка наивысшего класса. Далее подробнее. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий вооруженные силы России в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России осуществили удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, сообщили в Министерстве обороны, предоставив кадры объективного контроля. Там добавили, что все выявленные цели были успешно поражены. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая сегодня в Кремле переговоры с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить на послезавтра, да? Послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите Россия-Африка ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Главная часть выступления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Песков добавил, что Владимиру Путину было доложено об атаке на автобус в Енакиеве в ДНР. Напомню, ВСУ утром 3 июня атаковали ударным БПЛА рейсовый автобус в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек, не менее 10 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередное кровавое преступление киевского режима, отметила, что Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, несмотря на действующий режим перемирия. В ночь на среду иранские беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта. Один человек погиб, несколько получили ранения. До этого Иран и США обменялись ударами. Подробности у Эмили Мирсаева.
4: Перемирие в Персидском заливе становится все более номинальным. Иран и Соединенные Штаты вновь обменялись ударами, назвав их ответными мерами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Пентагон атаковал южные районы Исламской Республики, откуда якобы были запущены баллистические ракеты и дроны по другим странам региона, отчитались в Центральном командовании Вооруженных сил США. В Иране подтвердили запуск беспилотников и ракет по своим соседям. При этом Корпус стражи Исламской революции отдельно подчеркнул, удары носили сугубо оборонительный характер, и произошли они уже после атаки со стороны стороны США. Тегеран заявляет об успешной операции. Вашингтон и союзники это отрицают. Власти упомянутого Бахрейна, а также Кувейта, рассказали о перехвате иранского вооружения. Некоторые дроны были сбиты еще над заливом американскими силами, добавили в Пентагоне. В рамках блокады американские военные уже перехватили 122 коммерческих судна и в этот раз ударили ракетами по танкеру, который направлялся в иранский порт. В ответ КСИР атаковал судно, связанное с США. Очередной виток эскалации вдобавок с агрессивными действиями Израиля в Ливане лишь увеличивает шансы дипломатического процесса на провал. Вот и госсекретарь Рубио заявил, сам по себе факт ведения переговоров с Тегераном не гарантия их успеха. ВМС США сохраняет крупную группировку близ побережья Ирана. В ее составе около 25 боевых кораблей.
1: Власти Армении осуществляют несогласованные работы с западными подрядчиками на АЭС в республике. Так можно лишиться гарантий довести дело до катастрофы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Так он напомнил о чудовищном энергетическом кризисе, который переживала Армения в 90-х годах, подчеркнув, что именно Россия, несмотря на тяжелое положение в стране, помогла перезапустить армянскую АЭС, доля которой в энергобалансе на текущий момент составляет 30%. Цена на автомобиль «Лада Азимут» будет конкурентной. Об этом сообщил руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По его словам, этот кроссовер, представленный в рамках Петербургского международного экономического форума, обладает и другими преимуществами, помимо ценового.
5: И панорамные крыши не всегда свойственны именно этому классу. Это класс все-таки B, B+. И многим другим элементам, в том числе обогреву боковых стекол, что является вообще новинкой для нашего рынка, 6 подушкам безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе и тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис впервые с 2009 года на втором сезоне турнире «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко. 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Капитан Краснодара Эдуард Спиртсян дал согласие на переход в саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли», сообщает Мэш на спорте. По данным источника, армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. А главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спиртсяна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что «Аль-Ахли» готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спиртсяна. ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России. Это голкипер Матвей Сафонов. Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона в чемпионате Испании. Главный тренер Барселоны получил награду по итогам сезона, обойдя в голосовании Марселино Гарсио Торале из Вильяреала и Пепе Бордаласа из Хетафе. Минская хоккейная «Динамо» на данный момент не предложила новый контракт нападающему Вадиму Шипачеву, пишет «Спортэкспресс». 39-летний форвард провел в составе белорусского клуба два последних сезона. В минувшем регулярном чемпионате на счету Шипачева 42 очка по системе гол плюс пас в 64 матчах. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 24, в Твери облачно с прояснениями, плюс 24, в Ярославле облачно с прояснениями, плюс 20, в Тамбове небольшой дождь, плюс 24, так же, как и в Липецке, в Воронеже небольшой дождь, плюс 22, в Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, но в частности есть и прямая трансляция. Последнее сообщение, она ведется, там тоже можно оставить свой комментарий, если что-то вас заинтересовало. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, там множество полезных функций, воспользуйтесь ими. Ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Сегодня ночью, примерно в 3 часа 30 минут, камеры видеонаблюдения в городе Инакиево зафиксировали удар беспилотником украинским по пассажирскому автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь. Люди ехали отдыхать. Двухэтажный автобус, 46 человек в нем находилось. В результате этой атаки автобус мгновенно загорелся. К сожалению, 8 человек погибли, еще 11 пассажиров, в том числе один ребенок, получили ранения различной степени тяжести.
6: Речь идет, в частности, о том, что ВСУ начали атаковать трассу «Новороссия», которая связывает Ростов-на-Дону и Симферополь. Как сообщает губернатор Херсонской области, украинские дроны пытаются атаковать трассу, и ситуация там сейчас не самая простая. Несколько слов скажу для тех, кто ни разу по этой трассе не ездил, что она из себя представляет. Это трасса, которая соединяет Крым и Ростов-на-Дону по территориям Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. То есть вдоль Азовского моря она от Ростова-на-Дону тянется до Симферополя. Это как бы запасной сухопутный путь в Крым. минуя, например, Крымский мост, всем известный, да, это тоже достаточно популярный маршрут визита в Крым. Так вот, сейчас вооруженные силы Украины начали и атаки на трассу Новороссия, и дистанционное минирование этой трассы, сообщает Евгений Балецкий, губернатор Запорожской области. Зафиксировано, говорит он, применение комплексной системы дистанционного минирования. Дрон сбрасывает взрывное устройство, оно детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход. И как раз вот атака на рейсовый автобус туристов доказывает то, что без разбора бьют по целям, которые просто двигаются.
5: Ну, даже предполагают наши эксперты, ну и вот в частности заявление представителя МИД Марии Захаровой о том, что не то чтобы без разбора, а именно разбирая цели, целенаправленно бьют по гражданским объектам, по транспорту, в котором находятся гражданские люди, заведомо.
6: Обстановку вдоль трассы и меры противодействия ударам и атакам ВСУ обсудим с экспертом в области систем радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Игорь Потапов к нам присоединяется. Игорь, рады слышать вас.
7: Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Игорь. Ну, новости приходят постоянно, новости об атаках беспилотников. И такое ощущение, что они не то чтобы стали даже интенсивнее, сколько злее, да, вот выбирают объекты, которые, в которых беззащитные люди, гражданские, вот этот автобус вез туристов, да, чтобы отдохнуть на море. Вот эта ситуация, она с чем может быть связана, как вы считаете?
7: Ну, тут на самом деле, во-первых, соболезнования погибшим хотелось бы выразить. Во-вторых, история с атакой гражданского населения целенаправленно, она не новая, удивление она не сильно вызывает, потому что если мы возьмем прифронтовые территории типа Белгорода, вот и там, где я точно присутствовал, увидел своими глазами вот эти все, значит, атаки, ВСУ систему и тактику террора для себя определила давно, и по ней двигается, тут никаких новых вещей нет. Но на сегодняшний день, благодаря помощи европейских стран, возможность техническая расширяется для зоны работы систем БПЛА и работы как раз-таки по мирным целям. Вот этот вот террористический маршрут определенный, мы сейчас разбирали буквально на прошлой неделе модель угроз, которую ВСУ для себя определила. Это один из самых таких серьезных вещей и вызовов, которые мы сейчас наблюдаем. И важно понимать, что дрон, оператор, да, просто оператор БПЛА, который им управляет, он в любом случае будет наносить поражение, потому что все дроны и беспилотники, они уходят всегда в один конец, это нужно понимать. И всегда на территориях прифронтовых и даже сейчас тыловых в связи с этими ситуациями есть чаты специальные, специализированные, которые занимаются оповещением. Я сам по этим чатам езжу, когда выезжаю на территории, и всегда обращаю на них внимание. Очень важно для людей донести, никогда не игнорировать сигналы об угрозе, потому что беспилотник имеет определенное количество заряда, либо мотора, да, топлива, либо электричества, аккумуляторов. И, соответственно, он в любом случае будет бить. Вот в любую цель, которую найдет. Не найдет военную цель, не попадется ему по дороге его маршрут исследования, он нанесет удар по любому гражданскому транспорту, автобусу, автомобилю, либо постарается ударить в здание, магазин, где есть какое-то скопление людей, или потенциально может, значит, нанести какой-то серьезный урон. Направлено это в первую очередь больше на деморализацию, да, населения и такой психологический прессинг. Это один из способов вот, террористического ведения боевых действий и основной целью, конечно, психологическое воздействие. То есть для ведения боевых действий, для результата СВО, для ситуации на поле боя это никакой роли абсолютно не играет. То есть то, что беспилотник зашел на территорию и ударил в магазин либо в какой-то транспорт, для именно боевых действий нулевой эффект. Это исключительно целеполагание на психологическое воздействие. Сейчас ситуация, например, с хорнетами, которые активно сейчас используют ВСУ, в том числе в Донецке и в Луганске, туда, куда раньше они не могли дотягиваться, стоит следующим образом. То есть у нас эта проблема решается. Сейчас уже есть детекторы, которые могут сообщать, что это именно Хорнет, да, что противодействие этим системам тоже уже осуществляется, и ВСУ переходит полностью на Старлинки, потому что стандартные системы связи не работают. Наш РЭП справляется с этими задачами. Это, естественно, у них не остается выбора, они переходят вот на спутниковые системы связи. И больше скажу, сейчас уже есть технические решения в испытаниях по подавлению Starlink, и я думаю, что в ближайшее время мы ситуацию эту сможем выправить. Вот, если коротко, вот ситуация такая. Для чего делается, понятно, объяснил, но всегда нужно обращаться и обращать внимание на систему оповещения. Очень важно вот этот момент донести до людей.
6: Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня Рютте, генсек НАТО, приехал в Киев. Пока подробностей никаких нету, но до этого довольно много высокопоставленных разработчиков приезжали в Киев. И многие считают, эксперты, что речь идет об использовании искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Насколько это реально и насколько большую угрозу это создает и для трассы, и вообще для всего театра боевых действий?
7: Есть такая история, да, Palantir и прочие системы искусственного интеллекта и принятие решений, они активно работают. При этом, если мы вспомним Старобильский техникум, можно практически со 100% вероятностью заявить, что это было решение, принятое именно искусственным интеллектом, потому что человек даже в рядах ВСУ такое решение, ну, принял бы с меньшей долей вероятности. Есть другие объекты, есть куда тратить ракеты, и бить по техникуму с студентами — это абсолютно бессмысленно с точки зрения военного успеха. Поэтому такие решения именно на психологическое воздействие и, значит, такой прям прессинг — это как раз-таки принятие решений алгоритмом, который рассчитывает, какие дальнейшие реакции будут у этого общества в случае вот такого поражения. И что здесь Palantir, что иранская школа, детский сад Palantir. И сейчас дроны с искусственным интеллектом, опять же, возвращаясь к Хорнету, у него искусственный интеллект — это больше машинное зрение последней мили. То есть он может захватить объект с достаточно большого расстояния. Делается это именно для противодействия системам радиоэлектронной борьбы. Потому что если у тебя даже включен РЭП, он работает у тебя на километры выше, система машинного зрения может с дальней дистанции, да, с более, значит, дальнего расстояния захватить объект, при этом имея этот объект у себя в базе в своем компьютере, сравнивая все паттерны, которые у него заложены, начиная от военной техники, заканчивая КАМАЗом. Даже наш УАЗик у него есть в базе данных, да, обычный УАЗик, который часто используют военные. Но буханка, при этом он не отличит, ну и буханка в том числе, да, и он при этом не отличит, черные номера у него или белые номера у него. То есть такой момент важный. И принятие решения о поражении будет приниматься в автоматическом режиме. И, соответственно, вот в этом есть риски, когда захват цели происходит немного заранее, чем ты можешь оказать воздействие на этот беспилотник. Но тем не менее, на сегодняшний день вот я в лабораториях фронтовых видел эти разобранные Хорнеты, и ребята говорят, что успешно по ним можно работать, но сейчас вот период такого принятия технологического решения, которое можно будет уже масштабировать и, естественно, от этой угрозы защититься.
5: Спасибо. Спасибо, Игорь, большое. Игорь Потапов, эксперт в области системы радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов, был с нами на связи.
0: Наше время.
6: Продолжаем и переходим к другой теме. Соединенные Штаты Америки планируют вывести часть своих войск из Европы, но одновременно ведут с европейцами переговоры о расширении ядерного присутствия на континенте. И сюда же мы бы добавили тему возобновления диалога с Россией, которая присутствует, ну, как пишут журналисты западные, желание это присутствует, в частности, у Франции и у некоторых других стран. Обратили внимание на то, что американцы заявляют о сокращении контингента войск на европейском континенте. Одновременно с этим они предлагают некоторым другим странам принять собственные войска и собственные самолеты, которые способны нести американские ядерные бомбы.
5: Обсудим этот дуализм мышления. К нам присоединяется военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Да, добрый вечер. Приветствую уважаемую аудиторию.
5: Одновременно Соединенные Штаты и выводить свои войска хотят, и расширять ядерное присутствие на континенте. Значит,
6: объясните смысл,
5: да, как это вообще вот в одной голове некого собирательного Трампа, да, укладывается, помещается?
8: Я думаю, что Трамп там далек от стратегического военного планирования. Все-таки там есть и доктринальные основания определенные. И достаточно вернуться к неймингу и ребрендингу. Все-таки мы имеем дело с Министерством войны. Поэтому военное развертывание – это нормальная у них уже стабильная практика. Расширение своего присутствия вдоль границ геополитических оппонентов – это тоже очевидный тренд. И вот эта история с заигрыванием в ядерную эскалацию, в том числе через своих европейских прокси, как мне кажется, это тоже уже очевидная реальность. И поэтому развертывание носителей, опять же, стратегическая бомбардировочная авиация, это же не просто заявление, это создание сложной архитектуры, распределенной сети аэродромов. Это де-факто обеспечение своих региональных союзников необходимыми ресурсами для того, чтобы проводить модернизацию этой инфраструктуры сложной. Ну, даже на примере Финляндии мы это все прекрасно наблюдаем.
5: Ну, то есть, я прошу прощения, войск станет меньше или войск станет больше? Или они качественно изменятся, численно меньше, но при этом, там, не знаю, какую-то технику будут поставлять?
8: Вот вы совершенно верно отметили, меняется в качественном исполнении все это. И еще очень важный момент, они действительно хотят свернуть свое военное присутствие с точки зрения реального развертывания контингентов, потому что это большие риски. Поэтому они перекладывают все это на мощные плечи европейцев и обеспечивают по линии военно-технических каналов поставки соответствующих инструментов, в частности, военно-воздушный компонент, это носители. И мы знаем, что есть у Lockheed Martin программа насыщения европейских оборонных ведомств своими F-35-ми, носителями термоядерного оружия. Плюс сейчас выделено уже по линии оборонного ведомства в рамках программы модернизации носителей порядка $1 триллиона на разработку различных новых передовых систем. Речь идет о довольно ограниченном воздушном потенциале с точки зрения доставки ядерного оружия в США. И поэтому они разрабатывают в рамках проекта «Ларс», если я не ошибаюсь, дальнобойную крылатую ракету со специальной боевой частью. Это тоже то, что будет в перспективе представляться в интересах европейских прокси для формирования дополнительных угроз на российском направлении. Это очевидный тоже тренд.
6: Вот как раз и хотел я спросить, а против кого все это? Но вы уже, собственно, ответили на этот вопрос. Неужели все эти войска, которые существуют в Европе, они исключительно против России? Это довольно большое количество, как я понимаю.
8: Ну, смотрите, во-первых, давайте отойдем от того прежнего мифа, что эшелонированная система ПРО на восточном фланге НАТО разворачивалась исключительно против Ирана и КНДР. Очевидно, что эта версия несостоятельна. А поэтому, да, конечно, против Российской Федерации все-таки на сегодняшний день, если рассматривать глобальную обстановку и реальный паритет США с точки зрения стратегического наступательного вооружения, то единственным конкурентом для США выступает именно наша страна. Поэтому ее необходимо окружить, подавить через прокси, в том числе в рамках развертывания наступательных видов вооружений, высокоточного, конвенционального оружия. И сейчас мы видим, активно разыгрывается карта ядерного шантажа. Как я уже обозначил, не только за счет тех арсеналов США, которые присутствуют, они уже заявили, что они планируют наращивать эти арсеналы, но и Франция тут вступает в активную фазу развертывания своего скромного ядерного зонтика, тем не менее, довольно представляющего серьезную угрозу. С точки зрения, опять же, военно-воздушного компонента, носителя «Рафаль-М», и вот новые разработанные ракеты дальнобойные СМПА-Р со специальной боевой частью.
6: Там Александр Юрьевич, минутка, как у нас остается, насчет Франции как раз, да, с одной стороны, вот они возглавляют эту ядерную инициативу, там уже 10 стран, по-моему, если мне память не изменяет, к ней присоединились, а с другой стороны ищут вроде как выхода на прямые переговоры с Россией, с Москвой и с Владимиром Путиным в частности. Опять же, двойственность некая, или это вот как раз этот шантаж и есть?
8: Да, это заигрывание. Во-первых, это публикация в «Ле Монд». Понятно, что это очевидный медиаинструмент. это формирование определенной картинки, ну и в том числе часть стратегической кампании по дезинформированию. На самом деле надо смотреть на дела, на поступки, на доктрины, на содержание контрактных обязательств и на конкретную военную инфраструктуру. Поэтому Париж тут не расходится со своими прежними заявлениями и ведет активную проработку возможностей насыщения нашего приграничья. Кстати, не только с позиции Украины, но сейчас в Армении очень активно они присутствуют, в странах Прибалтики разворачивают свои возможности и в целом играют такую значимую роль. Опять же, напомню, Франция – это единственная ядерная держава, если так можно назвать, державой в составе Европейского Союза.
6: Александр Юрьевич, спасибо вам большое.
5: Спасибо
6: Александр
5: большое.
6: Степанов был с нами на связи.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
6: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92 это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, все ваши мнения и сообщения. Мы очень внимательно читаем. Ну что ж, сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. Продлится он до 6 числа. И, ну, самое главное событие, выступление президента, состоится в пятницу. Но, тем не менее, и сегодня программа была весьма насыщенная. Но суть по тому, во всяком случае, что размещают коллеги, какие сообщения.
6: Я, естественно, смотрел на то, как оформлены стенды компаний, да, которые там присутствуют. В этом году опять многие пытались удивить присутствующих. Некоторые компании делали 3D-стенды объемные, на которых можно оперативно какую-то новую информацию доводить. Ну, конечно, Санкт-Петербургский экономический форум всегда интересное событие. И, в общем, как в деловой части программы, ну и в развлекательной части программы. Мы сейчас про деловую, наверное, будем сказать.
5: Ну, немножечко про развлекательную еще. Роботы там прекрасные ходили. Там один робот-девочка в такой пачке балетной ходила, рассуждала, что же страшнее там, на МЭФ, это журналисты или телефоны. Вот, был робот в деловом костюме с таким с портфелем расхаживал он. Правда, у них не было лиц. А на другом стенде был представлен робот-голова. И у него как раз было очень живое лицо, и наших коллег потрясли глаза, которыми он следил за говорящим с ним. То есть, помимо того, что он общался, он еще следил глазами за человеком. Уже такой прогресс как бы налицо. Вот есть такие, есть такие.
6: А как вам огромное изваяние Гоголя, Толстого и Пушкина, например?
5: Да, тоже замечательно.
6: В синем цвете, и я не знаю, сколько метров, 2-3. И только голова, собственно говоря, этих людей. Ну, очень много всего интересного, конечно. Там можно засмотреться на все, что происходит. И даже если смотришь это через экран компьютер, то все равно интересно и привлекает внимание. Что касается деловой программы. Во-первых, прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Так звучит, в общем, название дискуссии и своей темы, которая через все пленарные заседания будет проходить. Россия в последние годы эту тему активно продвигает. Нужно заключать взаимовыгодные сделки, договариваться. И, в общем, Россия к этому всегда призывает. И вот те, кто приехал, могут в этом, собственно говоря, убедиться. 150 сессий запланированы различных, посвященные российской экономике, и мировой экономике, и технологиям, и социальной сфере, и искусственному интеллекту, естественно. Но очень много гостей, очень много с Ближнего Востока приедет, с Азии, с Юго-Восточной Азии тоже будут гости. Ну, в общем, так вкратце, что называется,
5: да, это вот
6: обрисовали. Да.
5: Ну что ж, к нам присоединяется наш эксперт, доцент кафедры экономической политики, экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
5: Ну, одновременно, конечно, на все темы, которые были так или иначе затронуты даже в течение одного дня на экономическом форуме в Петербурге, мы, наверное, не сможем поговорить. Но вот одна обратила на себя внимание еще до начала форума. Это заявление некоторых наших коллег,
6: партнеров,
5: ну, в кавычках, да. Да, из Соединенных Штатов. Ну, во-первых, бизнес-диалог между Россией и США запланирован на экономическом форуме, это раз. А прозвучало еще одно заявление, тоже касается экономики. После завершения конфликта на Украине очень много американских компаний вернутся на российский рынок. Об этом глава американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил в кулуарах экономического форума в Петербурге. Как нам все это воспринимать?
12: Ну, я думаю, что, в принципе, это надо воспринимать так, как это и говорится, то есть очевидно, что российский рынок, он очень привлекателен. Россия уже 5 лет, да, является 4-й экономикой мира. Это подтвердил Всемирный банк с 2021 года, так ретроспективно. И если говорить о привлекательности, то, может быть, он самый привлекательный, потому что здесь меньше всего конкурентов, да, многие компании ушли. И, опять же, ну, очевидно, что для американских компаний это очень, как бы, наверное, очень важная цель, да, работа на российском рынке, потому что от российского рынка на самом деле зависит, как бы, в целом позиции таких крупных компаний, потому что они борются за конкурентоспособность, борются, так сказать, за какие-то новые места работы, да, и в этом смысле Россия, наверное, вот самый такой интересный.
5: Да, но это день. Понятно, что у них-то интерес есть, но как же быть вот со всеми этими санкциями бесконечными, которые, несмотря ни на какие заявления, все равно продолжают существовать, и даже новые придумываются, даже со стороны Соединенных Штатов, это уж не говоря о Европе, который там, какой уже по счету у нас пакет, я уже запуталась, 21-й, по-моему, уже был принят недавно, да, уже 22-й готовится. Но как же вот с этим быть? То есть хотим в Россию, хотим зарабатывать на России, но...
12: Ну, во-первых, все-таки, да, то, что чуть меньше освещается в прессе, что наряду со многими пакетами санкций там вводятся исключения, отсрочки и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, громко говорят о санкциях, но, с другой стороны, как бы взаимоотношения с, как мы называем, недружественными странами, они же не остановились, да, и там, где, ну, вот такого прямого противоречия, да, вот санкционной политики нет, там это эти взаимоотношения идут, экономическая активность достаточно высокая, и Россия, как страна с такой растущей относительно конкурентоспособностью, все лучше и лучше работает на самых разных рынках, в том числе, кстати, на рынках, ну, недружественных стран. Это может быть и поставки через третьи страны, как угодно, но, как бы, факт остается фактом. То есть экономика действительно большая, мировая, да, большая, глобализированная, и это как раз дает очень ощутимое преимущество России вот в этом таком непростом санкционном периоде.
6: Что касается направлений взаимодействия, да, ну вот западное, да, безусловно, и не прекращается в какой-то степени, несмотря на различные подножки, которые нам пытаются ставить. Максим Андреевич, что касается восточного, обратили, естественно, внимание на то, что очень много гостей из Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии, так если мне память не изменяет, из Индонезии, там хорошая большая делегация. Скажите, пожалуйста, вот с этими странами, с этими действительно партнерами, уже без всяких кавычек, что мы обсуждаем и какие планы по взаимодействию мы можем реализовать?
12: Ну, сейчас, наверное, особенно актуальна, понятно, энергетическая повестка, потому что Южная и Юго-Восточная Азия очень зависимы от поставок нефти, в том числе с Ближнего Востока. Здесь вопрос очень понятен. Это нефть, сжиженный природный газ, ну, в целом, да, газ – Но на самом деле я думаю, что там номенклатура такая вот больших поставок, она будет очень серьезно расширяться, потому что все говорят про нефть и газ, но на самом деле растут цены на цветные металлы. Сейчас уже рост цен на продукцию черной металлургии, на удобрения, на продукцию химической промышленности, то есть на все то, что во многом тратится энергии, в себестоимости энергии. И если энергия в широком смысле дорожает, то эти товары, они также все более и более востребованы. И, в общем, это на самом деле очень, опять же, хорошо для российской экономики. То есть если кто-то у нас не покупает нефть и газ, да, кто-то отказывается, то тогда они купят ее просто в несколько раз дороже, когда она будет упакована в себестоимость товаров больше добавленной стоимости. Вот все, что происходит.
6: Что, и знаете, еще есть один момент, который мы сегодня в первый день форума обсуждали с представителями стран, ну, в частности, Юго-Восточной Азии. Это совместное решение вопросов, посвященных искусственному интеллекту. Дело в том, что искусственный интеллект, разработанный западными компаниями, да, он очень много, как я понимаю, критических уязвимостей в себе содержит. Я имею в виду с точки зрения сбора персональной информации, каких-то данных с тех людей, которые в других странах им пользуются. И здесь, я так понимаю, идет вопрос о том, чтобы суверенный какой-то искусственный интеллект создавать, совместный. Во-первых, скажите, да или нет, мои предположения верны или нет, а во-вторых, реально ли вообще эта идея?
12: Ну, во-первых, все-таки технологии искусственного интеллекта, они развиваются во всех странах, и Россия одна из передовых стран по искусственному интеллекту. Это, в общем, представляют все, кто и российские поисковики используют, и на самом деле действительно показывают очень хорошие результаты, особенно вот в русскоязычном сегменте. Это, ну, гораздо лучше работают российские именно технологии. Ну, а по поводу в целом, как бы, вот IT-сектора, да, то здесь перспективы-то очень хорошие, опять же, они во многом связаны, опять же, с нашей конкурентоспособностью, потому что тот же самый искусственный интеллект, это тоже огромные затраты энергии, как ни парадоксально, в России это одна из самых дешевых стоимости энергии в мире, особенно в некоторых регионах. То есть эти все вещи, они тоже взаимосвязаны. Плюс в России, естественно, технологии, талантливые люди, программисты. И это, в общем, ну, дает очень неплохие, на самом деле, результаты даже на сегодняшний день, а в будущем, я думаю, будет еще лучше.
6: Я, кстати, не могу не отметить, что вот мы про энергетическое взаимодействие говорили, и «Газпром» на свой стенд вязанки дров привез, и на каждой из них было написано «европейским партнером». Ну, с таким... Вообще троллинг, вот такой вот подколы в адрес Запада, они в моде на этом Санкт-Петербургском экономическом форуме 26-го года. Там, значит, телеканал вывешивает скульптуры своих злобных зрителей, там это политики европейские, американские, которые с недовольным лицом, типа, вроде как их смотрят. Ну, то есть довольно оригинально подошли к вот противостоянию санкционному, экономическому, политическому участники этого форума.
5: И вряд ли они не правы, да? Во-первых, в свою реакцию, а во-вторых, в том, что предлагают дрова нашим европейским экспортерам.
6: Максим Андреевич, ну, не, как, не секрет, что, да, вот американцы вроде как приедут, и считается, что возможно, после этого, после того, как боевые действия закончатся, вернутся компании. Как считаете, этот форум может стать неким таким трамплином для того, чтобы западные компании возвращались или все-таки будут ждать следующего?
12: Ну, я думаю, что этот форум, он очень показателен. То есть вот вчерашнее мероприятие, допустим, на Ленфильме с участием большого американского чиновника там вот в области Fine Art, это на самом деле очень знаковое событие, и это очень широко обсуждается и в иностранной прессе. Поэтому шаг за шагом, я думаю, взаимодействие между нашими странами будет налаживаться, тем более, что, вот как ни парадоксально, да, вот российская и американская экономики, они очень хорошо друг друга дополняют, да, это, так сказать, и технологии, и, ну, самые разные, да, опять же, сырье, да, из России, оно действительно очень востребовано в США. Это и высокие технологии, начиная с космических и других программ. То есть здесь настолько много точек пересечения, что я думаю, когда действительно вот такая геополитика пойдет на спад, это все будет работать очень активно. В этом нет никаких сомнений.
5: Ну, вот очень бы хотелось, конечно, чтобы так было. Мы сейчас говорим о том, что возможно какие-то установления, заново установления контактов, ну, например, с американцами, и в этом смысле очень интересно было бы посмотреть на лица европейских владельцев крупных компаний, крупных бизнесов, которые вынуждены были под давлением покинуть наш рынок, ну, таких много, да. То есть вот, пожалуйста, ну, заходите, ну, кто вам мешает? Мы-то не мешаем.
6: Максим Андреевич, спасибо вам большое, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим Чирков был с нами на связи. Продолжим следить за событиями Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. И, конечно, будем ждать выступления президента и того, что он скажет. Тем более, что его пресс-секретарь сказал, что будет не только про экономику, но и про политику, потому что вещи это взаимосвязаны.
13: Так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
14: 16+. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
15: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
16: Наше время.
6: Федеральная служба безопасности вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в смартфоны высокопоставленных российских чиновников. Тут нужно оговориться, что это были смартфоны, произведенные в западных странах. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Чиновники, которых прослушивали, затем попадали в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Собственно говоря, Центр общественных связей ФСБ, который эту информацию опубличил, так и заявил. Фиксируем следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки западных стран. Нужно отметить, что после того, как вот эти схемы были вскрыты, зазвучали призывы переходить на китайские смартфоны, например, да, и отказаться от использования западных. А некоторые чиновники, которым сказали, ну вот у вас же западный телефон, почему вы им пользуетесь? Ведь только что ФСБ такую схему раскрыли. Они говорят, но я ничего серьезного на нем не храню. Спрашивается, что там делают? Ну, может, в игры какие-то играют, да, фотографии. Хотя это тоже, кстати, критические данные.
5: Ну, опять же, да, и все-таки телефон-то он же рядом лежит и подслушивает, и подсматривает, как было сказано. Но если я правильно понимаю эту схему, надо вот разобраться, что же за схема-то такая вообще.
6: Сидят вот высокопоставленные какие-то чиновники, у всех китайские, у одного западный. И все равно вся информация будет у спецслужб западных.
5: А ты понимаешь, все западные, они же тоже китайские. Ну, название, конечно, принадлежит западной компании, но собираются-то они все где?
6: Хороший вопрос. Мы сейчас спросим обо всех этих нюансах у нашего эксперта. Подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев к нам присоединяется. Александр, рады вас приветствовать.
17: Взаимно, коллеги.
5: Ну что, раскрыли схему, да, которая, в общем, программы, которые следили через телефоны за нашими чиновниками. Тут же мы, конечно, в скобках ставим «за нами», значит, тоже могут следить за всеми. Правильно? Тоже могут следить. Что это за схема-то?

0: Австралии, собственно говоря, у того разведсообщества, которое входит в сообщество «Пять глаз», называется эта программа «Эшелон». «Эшелон» была разработана в 1947 году как программа тотальной слежки через телефонные и прочие коммуникативные способы передачи информации. И система «Эшелон» хороша тем, что позволяет американским спецслужбам, а также всем тем, кто имеет доступ к профильному программному обеспечению, то есть Британии, Канаде, Австралии, получать данные по, например, всем телефонным переговорам, которые вы ведете, вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Эта программа «Эшелон», еще раз напомню, она начала разрабатываться еще в 1947 году. Переход на цифровые способы передачи информации только все упростил. Более того, у США есть другая еще механика для слежки. Это программа «Призм». Программа «Призм» — это чуть более иная ситуация. Она связана с тем, что американцы научились получать технологические сведения, причем на основании прямого взаимодействия с компаниями, которые предоставляют базу для этого. То есть, например, практически со всеми хранилищами электронной почты, с поисковиками, браузерами. Я просто сделал небольшое зачтение, чтобы было понятно, насколько тотальна эта слежка. Но для ФСБ это, естественно, давным-давно уже не секрет. А вот в чем секрет, я сейчас как раз расскажу. Вот, американская программа «Призм» контролируется агентством национальной безопасности США, используют для запрашивания пользовательских данных у технологических и телекоммуникационных компаний. Какая информация включает практически все, что передается в сети компаний: электронные письма, логи чатов, фотографии, документы, видимо и прочее. Ну, входит в программу «Призм» Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Peltalk, YouTube, AOL, Skype, Apple, Dropbox. И это, коллеги, не полный список. Это список только тех компаний, которые так или иначе подтвердили свое участие в программе тотальной слежки американских спецслужб. Я вам могу совершенно точно сказать, как офицер госбезопасности, хоть и в отставке, что все компании, которые так или иначе участвуют в хранении, передаче, обработке информации, они участвуют в программе «Призм» и предоставляют американским спецслужбам, а равные и спецслужбам Европы. Есть более расширенный вариант с включением туда спецслужб 14 европейских государств, куда входит Испания, Франция, Германия, например, все запрашиваемые информации по нужным данным. То есть, если вы решили, например, себя от кого-то обезопасить, ну, например, от кого-то с Лубянки, и завели себе почту на gmail.com, это означает, что, ну, ладно, хорошо, ФСБ вашу почту не читают. Зато ее читают спецслужбы примерно 15 государств. И встает вопрос, а вы вообще от кого спрятались в таком случае? Если Федеральная служба безопасности соблюдает законодательство и привлекает людей к ответственности исключительно в рамках закона, и более того, решение всегда выносит судья, то практика показывает, что иностранные спецслужбы знать ничего про суды не желают и могут держать людей без предъявления обвинения годами в тюрьме. Давайте вспомним судьбу, собственно говоря, основателя портала WikiLeaks. Он умудрился просидеть, сколько там, 4 года в лондонской тюрьме без предъявления обвинения. Там, просто посидел и все, оставил там еще немножечко жизни. 7 лет он до этого жил в эквадорском посольстве. В чем, собственно говоря, новелла, почему Федеральная служба безопасности решила озвучить это только сейчас? Дело в том, что здесь нужно процитировать заявление самой службы. Здесь самое важное это не в том, что и каким образом иностранные спецслужбы могут похищать, какие сведения получать. Зачитаю официальное заявление, точнее, часть его, опубликованное на сайте ФСБ России. Итак. По факту данной противоправной деятельности Следственного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 272, неправомерный доступ к компьютерной информации.
1: Ах, что-то со связью. Александр? Видимо, какая-то программа. Видимо,
2: не хочется так думать, но в контексте нашего разговора именно эта мысль приходит первой в голову.
1: Да, что какая-то такая информация звучит, которую кто-то очень не хочет, чтобы она была вынесена на всеобщее обозрение.
2: А на самом деле, конечно, здесь возникает еще и вопрос о

0: том, нам безопасно ли этим пользоваться. Александр Леонидович, подключили вас снова, продолжите ваши мысли, пожалуйста, минутка, правда, у нас остается.
1: Да, да. А сейчас вывод. Собственно говоря, почему ФСБ заявило о возбуждении уголовного дела?
2: Да.
1: Дело в том, что это скорее политическое заявление, но оно будет иметь правоприменительную практику. Теперь Федеральная служба безопасности на основании того, что вредоносная деятельность не просто задокументирована, а стала объектом для полноценного уголовного разбирательства, будет иметь право требовать от компаний, предоставляющих коммуникационные устройства, соблюдать российское законодательство в более жесткой форме. Соответственно, та же самая компания Apple, например, она просто принципиально отказывается выполнять требования наших регуляторов и уже заявила, что, например, 5G на телефонах Apple в нашей стране она поддерживать не собирается. А это прямое ущемление прав наших граждан на территории нашей же страны. Соответственно, если вы не хотите соблюдать правила игры, ну тогда давайте прощаться и уходить с рынка. Касательно, вот вы говорили про китайскую продукцию.
2: Да, вот первое, что приходит в голову.
1: К ней будет, между прочим, обращено то же самое требование, потому что у Китая есть свои спецслужбы, и они точно так же будут использовать возможности своих цифровых и IT-гигантов.
2: И какой же вывод напрашивается из того, что вы нам рассказали, что должен уже быть создан, не знаю, каким образом, какой-то наш отечественный смартфон?
0: 20 правильно? Секунд у нас, Александр Ильич.
1: Да, для этого России нужно решить такую простую задачу, как просто создать заводы и заодно микроэлементную базу для создания смартфонов. Китаю эти смартфоны позволил создать Запад, передал оборудование и технологии, нам никто ничего не передает, поэтому придется, очевидно, запастись терпением, коллеги. Но есть хорошие новости. Так. Уже пару-тройку лет с созданием отечественного смартфона экспериментирует целый ряд российских IT-компаний.
0: Будем надеяться, что у них будет результат. Александр Ильич, время, к сожалению, у нас. Александр Беляев был с нами.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
2: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
3: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
4: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России.
7: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
8: Июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
9: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные поразили объекты ВСУ. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. И распространение лихорадки Денге в России исключено. Далее подробнее. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены места хранения, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. Ударами также были поражены пункты временной дислокации украинских сил в 147 районах. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в российском оборонном ведомстве. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%, заявил Владимир Путин, открывая сегодня переговоры в Кремле с президентом Танзании.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, но уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
1: Владимир Путин отметил, что Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поблагодарил Владимира Путина за приглашение в Россию и гостеприимство. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам дипломата, Запад сознательно не осуждает действия Киева, пытаясь сделать нормальным уничтожение одной части человечества ради благополучия другой.
3: Это абсолютно стилистика вот того самого пресловутого Эпштейна и всей его команды, когда, как вы помните, они устраивали туры по Афганистану на вертолетах, с которых осуществлялась стрельба, ну, очевидно, по кому? По людям. Это менталитет той части западного сообщества, которая делает это практически новой нормой. Отсюда и вопросы замалчивания. Это не просто случайность, это не только про сегодняшний момент или про Россию. Это, в принципе, подход сделать это как бы нормальным и приучить мировое сообщество к мысли о том, что определенной части человечества можно и нужно жить достойно, со всеми благами, с правами, главное. А другая часть, ну, то, что они называют, так сказать, не золотым миллиардом, не прекрасным садом, может идти вот в такую переработку, на них можно охотиться, их можно уничтожать. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Да, они будут замалчивать, они не будут об этом говорить, они не будут делать ничего, чтобы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима. Это одна из частей их идеологии – не порицать очевидное зло.
1: Напомню, ВСУ утром 3 июня атаковали ударными БПЛА рейсовый автобус с сообщением Москва-Симферополь в Енакиеве в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек, не менее 10 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
1: И сегодня же ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области. Водитель и пассажир погибли, сообщили власти региона. Распространение лихорадки денге в России исключено. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и в суставах. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы и появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Отмечу, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что завтра объявит о крупном трансфере мадридского суперклуба. «В этот четверг я объявлю о первом громком трансфере «Реала» на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой спортивный проект – иметь в составе лучших футболистов и продолжать побеждать», – заявил Перес в интервью «Эль Эспаньол». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра малооблачно, плюс 25. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 24. В Челябинске дождь, 18 градусов тепла. В Рязани небольшой дождь, плюс 24. В Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 27. В Майкопе небольшой дождь, плюс 26. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 23. В Нальчике небольшой дождь, плюс 22. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны-призрак, Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, даже что мы выяснили.
11: Прекрасное
10: прекрасно.
11: Сочетание.
6: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Ух, не соли на нас, ничего не получится.
10: Да.
6: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
6: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Оставляйте ваше мнение, комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там уже в предпоследнем сообщении идет прямая трансляция нашего вечернего шоу на Радио России. «Наше время» оно называется. В комментариях к этой трансляции вы также можете оставить свой комментарий или выразить какое-то мнение. Скачивайте наше приложение абсолютно бесплатно в RuStore и Google Play. Ну а самые актуальные и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
13: Переходим к теме обсуждения. Опять по поводу искусственного интеллекта поговорим. Ну, что поделать, да?
10: Что ж такое?
13: Да, проникает в нашу жизнь, он никого не спрашивая, распространяется очень много дискуссий вокруг него. Ну, вот, например, что сказал Валерий Фадеев, он...
10: Председатель
13: Совета при президенте по развитию гражданского общества, да, по правам человека. Развитие искусственного интеллекта в образовательной сфере приведет не к сокращению, а к росту потребности в кадрах. Я процитирую его слова. Многие эксперты и деятели сферы образования полагают, что развитие цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, приведет к снижению количества учителей. Имеется в виду, что часть преподавательских функций возьмет на себя компьютерные технологии. Проверка заданий, даже определение, даже составление, формулирование заданий для учеников и так далее. Но, по его мнению, как раз эффект будет обратным. Для того, чтобы преподавание не деградировало, придется нанимать дополнительно педагогов.
10: Ну и есть у нас еще высказывание премьер-министра России, который не об искусственном интеллекте, но тоже о современных трендах, ну или о современной моде подростковой говорил. Говорил он о том, что увлечение гаджетами буквально повальное, но проводя слишком много времени за мобильными играми, дети перестают концентрироваться на более важных вещах. и призвал премьер-министр вернуть интерес детей к художественной литературе. Обо всем этом вместе поговорим с нашим экспертом. С нами на связи руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов. Владимир Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Людмила.
13: Здравствуйте, Владимир Игоревич. Ну, это видите как, с одной стороны, мы все время говорим о том, что искусственный интеллект – это будущее, что дети должны учиться с молодых ногтей, взаимодействовать с нейросетями, быть такими надежными пользователями искусственного интеллекта. Мы приучаем, у нас внедряются цифровые технологии в школьное образование, в школьное обучение. Но, с другой стороны, вот, пожалуйста, они даже уже не читают задания в домашке, да, а просто загоняют это там, в какую-нибудь программу, и программа выдает ответ, они это переписывают. Вот, с одной стороны, вроде бы как и нужно, да, уметь пользоваться всеми этими технологиями современными, а с другой стороны, эти технологии современные приводят к деградации, и действительно дети уже не могут сосредоточиться. Прочитать текст больше страницы – это уже тяжкий труд, не говоря уже о «Войне и мире».
2: Вы знаете, в этих словах есть даже не доля, а, скажем так, большая доля истины. И действительно дать в неумелые, я бы сказал, руки ребенку такой мощный инструмент, но это все равно, что там пятикласснику подарить спортивный автомобиль и выпустить на дорогу. Ну, жди беды, как говорится. Здесь может быть не беда, но деградация будет, потому что мы говорим сегодня, ну, может, так в шутку о том, что есть угроза такой интеллектуальной гиподинамии, когда, в общем-то, действительно первое, что делегируют какие обязанности там пятиклассник, шестиклассник искусственному интеллекту, это выполнение домашнего задания. Меня удивляет только одно, что этот вопрос возник сейчас, потому что у меня уже лет 5 в телефоне, например, есть программа «Фотомэс», где даже не из учебника, а можно просто навести на доску, на классную, где написаны условия там, математических задач, и прекрасно, со всеми объяснениями, что, зачем и почему, пошагово, даже не по действиям, там, а по мельчайшим шагам и с полными объяснениями из учебника, эта программа точно и великолепно решит пример, даже, может, несколькими вариантами. Поэтому наши школьники уже, по крайней мере, я так полагаю, лет 5 этим пользуются. И мы уже сейчас начнем, похоже, пожинать плоды, потому что так заниматься математикой – это все равно, что в фитнес-зал отправить робота и заставить вместо себя, ну, там, поднимать гантели, бегать по дорожке. То есть многие, очень многие наши занятия и задания, они превращаются в ничто, они уже не несут никакой развивающей функции.
13: Хорошо, ну как же быть-то? Цифровые технологии в школьное образование внедряются, причем, ну, просто это на уровне таком федеральном.
2: Ну, во-первых, действительно, этому надо учить, потому что школьники тоже должны понимать, как работает, ну, даже, скажем так, в самом простом виде там GPT-чаты разнообразные, что от них можно полезного получить, а что они в принципе делать не могут. Но я согласен вот с той версией развития событий, когда речь идет о том вообще, что все это на первом этапе, по крайней мере, должно привести к дефициту педагогических кадров. Потому что уже сейчас во многих школах увеличиваются объемы форм и методов, так сказать, вербальных, устного взаимодействия с ребенком, ну, и, так сказать, в глаза, как говорится, когда ребенок просто не может воспользоваться каким-то гаджетом, а вынужден думать, работать сам. И для этого просто так элементарно потребуется большее количество учителей. При том, что, конечно, никогда никакой искусственный интеллект не заменит педагога по одной простой причине. Он никогда не сможет играть а если сможет, то это тройная беда, ту социально-психологическую роль лидера, человека, который ведет за собой, которую должен играть педагог. Поэтому, конечно, мы сегодня находимся на многих распутьях, мы пытаемся найти те задачи, задания, где уместно использовать искусственный интеллект и, конечно, адсорбировать те виды закрепления, прежде всего чтение, устное чтение, чтение на понимание, на воспроизведение прочитанного. То есть там огромное количество существует типов заданий, которые надо делать при непосредственном участии педагога. Иначе, действительно, ну, вот слаб школьник, скажем так, недооценивает для себя эти сложности и, действительно, скорее всего, будет использовать гаджет.
10: Вот на педагога я, Владимир Игоревич, смотрю. Опять основной пласт подготовки школьника для работы и с искусственным интеллектом в том числе возлагается. Насколько педагог вообще сам к этому готов?
2: Вы знаете, может быть, немножко расслабились, причем это такая мировая тенденция. Причем происходит это уже не первый раз. Там лет 500 назад там, в странах Европы печатная книга стала общедоступной, и уже тогда многие заговорили о том, что «Ой, как хорошо, теперь вообще педагог не нужен, вот тебе там, детка, книжный шкаф, и наслаждайся, читай сам учись, сам осваивай» и так далее. Ничего не получилось. И основная нагрузка, и не основная, все равно все ложится на плечи педагогов, ну, потому что, наверное, все-таки вот те заявления, которые еще там 200-300 лет назад делали мыслители от, скажем так, педагогики, ну, науки-то не было, но педагогическая мысль уже была. Они говорили, что воспитать человека может только человек. А воспитание – это неотъемлемая часть образования. Обучение только средство.
10: Делайте, как говорится, выводы, кого может воспитать искусственный интеллект. Владимир Игоревич, спасибо вам большое. Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов был с нами на связи.
13: Наше время. И продолжая тему подросших наших с вами детей, значит, что тут выяснилось? Помните, мы довольно активно обсуждали не один раз в наших эфирах о том, что довольно серьезные проблемы у подростков, которые хотят подработать, потому что работодатели не хотят нанимать их на работу, но это сложно, это сопряжено с массой трудностей, там нужно и наставника к нему представлять, и не более 4 часов в день он может работать, и работа должна быть такая и такая, и ни в коем случае не какая-то другая. Ну вот что выясняется. Оказывается, работодатели все активнее и активнее набирают себе на работу школьников и студентов до 18 лет. И все из-за дефицита кадров.
10: Число таких предложений за 2 месяца, апрель и май, выросло почти в 1.5 раза и превысило, ну, 1800 вакансий. Куда зовут ребят? В доставку, торговлю, общепит, сферу развлечений. Чувствуете, да, искусственный интеллект нигде не прокатит, поэтому не стоит им грешить в школе. Зарплаты по-разному, как договоритесь, но по некоторым позициям, как пишут, даже свыше 50 тысяч рублей можно получить. Не забываем, что подросток не работает полный рабочий день, максимум до 18 лет, что он может работать, это 7 часов. Чем моложе, тем меньше. Одновременно вырос и интерес подростков, собственно говоря, к подработке. Количество резюме увеличилось на треть, наверное, это как раз с летним сезоном связано. Сейчас все попробуем разъяснить у руководителя кадрового агентства «Эксперта по подбору персонала» Илья Варакин с нами на связи. Илья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер, рад вас слышать.
13: Давайте прям первый вопрос. Действительно работодатели стали смелее брать на работу подростков?
7: Да нет, на самом деле их всегда брали в апреле-мае, и количество вакансий, естественно, к этому времени возрастает, потому что ребята выходят из отпуска, из школы выходят. Но удивительно то другое, удивительно то, что сейчас 14 лет можно оформить ИП, так вот сейчас ИПшников младше 18 лет в России больше 3,5 тысячи.
13: ИП или самозанятых? Потому что я видела статистику по самозанятым, ту, о которой вы говорите.
7: Ну вот у меня данные по ИП.
13: По ИП.
7: Ну то есть в том, что ребята раньше, младше 18 лет, стараются работать не только на дядю, но и работать на какую-то
13: на себя.
7: Организацию, выставлять счета и быть полноценным каким-то вот таким лицом, которое работает и делает документы.
13: И еще и зарабатывают более 2,5 миллиона, потому что самозанятое ограничение у нас 2 400 000, правильно, в год? А если он открывает ИП, значит, он зарабатывает больше.
7: Ну, дай бог, что можно за них только позлорадствовать или порадоваться.
13: Нет, порадоваться, конечно. Зачем же злорадствовать?
10: Я вообще, кстати, увидел тенденцию к тому, чтобы занимались дети активнее предпринимательством. Недавно прогуливаясь по одному из парков, я увидел, как дети продавали браслеты на лавочке прямо сидя. Вот выставили табличку специальную. Я вот такое где-то там в американских фильмах про 90-е видел. В нашей российской действительности не припомню. Ну, может быть, там в 90-е, когда все это было модно, что-то такое делали. И тут вот я такое вижу. Вообще, какие тенденции, Илья, сейчас на рынке трудоустройства среди подростков?
7: Во-первых, надо благодарно сказать большим школам, потому что они проводят не только профориентации, но еще и проводят иногда ярмарки. То есть привлекают молодых ребят для того, чтобы они сами придумали, что на этой ярмарке они будут продавать. У них такое задание, чтобы вот что-то придумать, что-то сделать своими руками или что-то достать, и вот в актовом зале выставляют столы и устраивают ярмарки, что-то продают. То есть их уже приучают к какому-то, ну, первому виду предпринимательства, чтобы вот уже прям в стенах школы безопасно этим позаниматься. Кроме этого, им надо отдать большую также честь и благодарность, что делают какие-то небольшие посещения предприятий рядом с своими школами и тоже показывают им, что есть вообще у нас такого производственного рядышком и что вообще возможно. Но на самом деле насчет молодежи, с одной стороны, зумеры, мы говорим, что они не похожи на нас, что на самом деле для каждого молодого поколения свойственно. С другой стороны, их отличает больше самостоятельность и внимательность к самому себе как персоне и меньше управляемость с точки зрения вот такого классового массового управления вагонного, да, когда все пошли, и я пошел. То есть среди них вообще развито, в принципе, желание предпринимательства, желание оформить какое-то лицо самозанятости или платформенная занятость. И меньше составления каких-то стажерских позиций, где надо обязательно оформляться и обязательно под кем-то ходить. То есть это такое более самостоятельное поколение. Ну а работодателям дали возможность работать с ними как с ИПшниками и самозанятыми, то есть не отвечать за них по трудовому кодексу, и при этом дали возможность более упрощенную документацию.
10: А как вы относитесь, Илья, к тому, что вот существует мнение, я несколько раз натыкался на него в интернете, что, мол, ребят из-за дефицита кадров, понятное дело, ну, уникально низкая безработица в России, но тем не менее, как будто бы заставляют раньше положенного срока выходить на рынок труда. Они, может быть, вот еще там, я не знаю, в какие-то игры играли, а тут им уже вот прям с 13 или с 12 лет, когда там можно выходить на работу, вот их выталкивают буквально силком на рынок труда. Как к этому относитесь?
7: Ну, мне кажется, в нашей стране есть чем сравнить. Все-таки вот когда последний раз, когда прям заставляли ребят работать, это были 41-45 года, когда подростки стояли у станка, и вот там действительно их заставляли. Сейчас эти больше сами выскакивают. Им интересно что-то новое. Они устали сидеть в школе за партой, хочет своих каких-то денег. Поэтому это больше делается на уровне самоинтереса, а не то, чтобы прям жестко из-под палки родители. Голодающие родители пытаются прокормиться за счет трудящихся детей. Ну вот, наверное, акценты не совсем такие.
13: Но все-таки, возвращаясь к работодателям, говорилось о том, что каким-то образом упростят законодательство в части трудоустройства подростков, потому что там совсем какие-то были
10: справки
13: невероятные.
10: Справки не нужно
13: будет. Да, да, да, там подписи, нотариальное согласие родителей, там что-то какое-то совсем кошмарный ужас творился. Сейчас стало полегче, потому что в прошлом году вроде бы как какие-то поправки в законодательство внесены были.
7: Ну, мы должны все равно признать, что трудоустроить подростка всегда будет более ответственно, чем трудоустроить взрослого человека. То есть даже если нам упростят и сделают поменьше справок, и согласие родителей будет не такое обязательное, как сейчас, все равно их будет сложнее трудоустроить, сложнее с ними работать и сложнее их там отчитываться за них. Поэтому как бы работодатель все равно должен, скрепя сердце, это делать. Другой вопрос, что умеет ли он это делать массово, когда тебе нужен не один подросток, а, скажем, 50-60, и может ли он качественно работать с родителями этих подростков, чтобы у них не возникало вопросов, вот это уже отдается на их откуп.
10: Ну, этому тоже придется работодателям поучиться. Спасибо большое. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин был с нами на связи.
0: Ведь страна слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
16: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
16: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Наше время.
10: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Пишите нам, пожалуйста. Переходим к следующей теме. Накануне прозвучало заявление президента России Владимира Путина, который призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка и литературы. А статус, ну это в том же выступлении президента было, статус доклада о языковой политике в России повысить до государственного. О чем идет речь? Там президент говорил о том, чтобы разделить факультеты зарубежной филологии и отечественной филологии, чтобы они были самостоятельными. Вот в этом смысл.
13: Ну это как одно из направлений. В принципе, Владимир Путин очень много сделал заявлений касательно русского языка и совершенствования системы изучения русского языка. То есть сейчас эта проблема вынесена уже вот на такой уровень и сформулирована, во всяком случае, как задача, которой нужно заниматься. Статус русского языка конституционный, да, вопросы языковой политики – это все сейчас ставится во главу угла.
10: Мы решили поговорить о том, как это сейчас выглядит, да, и как будет развиваться. Свой комментарий нам дала поэт и журналист Ольга Старушко. Давайте послушаем.
17: Почему русский язык так необходимо защищать, что об этом на самом высоком уровне заговорили и принимали решения? Если бы он не подвергался нападкам, как составная часть нашей идентификации, язык не просто средство общения, да, это то, что образует общность людей, национальную, наднациональную, государственную и даже цивилизационную. И если русский язык для Донбасса уже второе десятилетие, это то, за что они в том числе сражаются, если русский язык подвергается преследованиям, если сносят памятники основоположникам современного литературного русского языка, и это явление уже объявили Пушкинопадом, то это вопрос нашего выживания. Кто мы? Мы люди, говорящие и думающие по-русски. И это вторая важная вещь, потому что язык – это не только средство передачи знаний с тех самых времен, когда наши предки еще не могли эти знания записать. Это то, как мы думаем, как мы мыслим. Потому что у взрослого человека внутренняя речь, то есть результат его раздумий, его мыслей, способ оперировать понятиями, составляющими вот основу нашей философии, нашего мировоззрения. Любой язык в современном мире испытывает давление новых форм общения, когда вместо того, чтобы выразить свои мысли словами, люди переходят к знакам. И этот вызов стоит не только перед русским. Но поскольку мы еще и говорим о том, что язык – это способ существования нашей литературы, как части нашей общей культуры, и культура подразумевает культивирование, глагол-то сельскохозяйственный, насаждение, взращивание. Естественно, если не ухаживать за садом, он одичает, в нем появятся сорняки. То же самое касается языка. И если в результате того, о чем говорится сегодня, в преддверии Дня русского языка, делом культивирования языка будет заниматься больше людей, и этому уделят больше внимания, на мой взгляд, это к лучшему.
13: Это был комментарий поэта и журналиста Ольги Старушко. Ну, что еще? О чем еще говорил президент? Ну, вот, например, увеличить число часов русского языка при подготовке педагогов начальной школы нужно. так считает президент. Предметы эти прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей, их эстетических представлений. Это вот одно из, да, по поводу высшего образования и филологических факультетов мы уже поговорили. Кроме того, русский язык как государственный учебный предмет для вузов должен появиться отдельно. То есть защита русского языка сейчас поставлена вот на такой высокий государственный уровень. К нам присоединяется доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации Лидия Малыгин. Пока еще не присоединяется она к нам, но я надеюсь, что в самое ближайшее время присоединится.
10: У нас есть минутка порассуждать о роли, да, и значении русского языка и о том, почему нужно увеличивать его преподавание для учителей. Вообще сейчас довольно серьезное внимание уделяется в школе преподаванию русского языка. Не знаю, как литературе, потому что в речи Владимира Путина про литературу тоже было сказано.
13: Безусловно.
10: Мне кажется, что литературы недостаточно, русский язык прилично. Во-первых, подготовка к ЕГЭ — это обязательный экзамен по ЕГЭ, поэтому много часов по русскому языку. Об увеличении изучения в школе речи не идет. А вот про литературу, конечно, хотелось бы чуть-чуть добавить, может быть, часов для изучения. Но пока речь идет только о преподавателях и о том, как их будут готовить. Подключилась нам, подсказывают к нам наш эксперт, доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Лидия.
17: Здравствуйте, коллеги. Рада вас слышать. Прекрасная тема сегодня. Отличная новость. Наконец-то государственная языковая политика в деле.
13: Ну, вообще говоря, закон о защите русского языка у нас есть, да, вот в мае депутаты обсуждали даже о том, чтобы внести в него там какие-то поправки, которые бы его дополнили. То есть язык мы защищаем на государственном уровне, но, по-моему, впервые именно президент обращает внимание на то, что должны дополнительные меры вводиться. Вот как вы все это оцениваете?
17: Ну, вообще, я вижу, что президент Российской Федерации вопросам государственной языковой политики уделяет внимание. И я вижу это не только в этом году, но и год назад ряд мер были приняты. Вообще, я вижу, наконец, целенаправленную работу в этом направлении. Может быть, впервые за последние 30 лет. Потому что вопросы лингвобезопасности – это вопросы, связанные с национальной безопасностью в многонациональной России. Сейчас же год единства народов России. У нас в одном Дагестане 32 диалекта. Вы представляете, если такая огромная территория, столько языков, столько культур, нам нужно что-то, что будет нас объединять. И вот наш богатый, могучий язык может выступать вот такой силой, объединяющей нас. Плюс еще это вопрос и, ну, я не побоюсь, как ученые, знаете, таких формулировок, может быть, сложных, да, когнитивного суверенитета, мышление, речь связаны. Вопрос самооценки, да, ведь он тоже связан с тем, на каком языке говорит человек, и с престижем этого языка, да. Поэтому мы видим, как многие страны уделяют пристальное внимание языковой политике. Франция та же. Да, мы видим, что даже на радиостанции определенный процент песен должен только на французском языке. То есть вот такие шаги, на первый взгляд, кажущиеся, может быть, ну, кому-то могут показать, ну, подумаешь, там, песнями кто-то озаботился, или там заимствованием, или еще чем-то. Это важнейшие вещи, важнейшие. Вебстера сегодня не первый раз цитирую, да, слава, признание, власть. Общественное мнение, отбери у меня это, все оставь мне мою речь, то есть использование языка на практике, я обрету это вновь. Поэтому не только о языке как системе, наборе правил.
13: Ай, что-то опять у нас со связью, Лидия Евгеньевна. Надеюсь, что сейчас мы ее восстановим. Но действительно, вот права наши эксперты, в чем права? Когда к нам приезжают мигранты, да, вот эту же тему мы регулярно тоже поднимаем.
10: Конечно.
13: К нам приезжают мигранты и не говорят на русском языке. Они не считают, они не становятся частью общества. Они просто не могут, ну, не смогут никогда этого сделать. А человек, который говорит, может быть, он не очень хорошо, но мы видим, что он старается, вот, ну, сразу же меняется к нему отношение, даже на психологическом уровне действует. Не говоря о том, что действительно в некоторых аспектах знание языка — это вообще вопрос государственной безопасности.
10: Ну, тут, к сожалению, перед самым окончанием связи прозвучала интересная мысль по поводу творчества на русском языке.
13: Да.
10: Да? Оно ведь, как сказать, расширяет сферу и зону, в общем, взаимодействия людей. То есть когда что-то попадает на русском языке какому-то зарубежному слушателю, например, это заставляет его поинтересоваться, там, о чем идет речь, хотя бы вот в таком ключе. Ну и опять же, вот только что у президента на награждении были многодетные семьи, среди них французы, и они на русском языке уже говорят, а приехали несколько лет назад всего. Ну, то есть вот, конечно, значение русского языка сложно переоценить, подсказываю, что Лидия Евгеньевна с нами снова на связи. Лидия Евгеньевна, пожалуйста, продолжите вашу мысль.
17: Да, я хотела сказать, что нам нужны не только педагоги школьные, которые орфографию, пунктуацию 10 лет преподают. И у многих, кстати говоря, аллергия возникла. Да? Им кажется, что русский язык – это только набор вот этих вот N, 2N, то есть вот эти орфограммы надо выучить, то есть правила. И того, многие, скажем так, во-первых, не выучили за 10 лет, и это о многом говорит. Значит, неправильно преподается. Надо не только орфографию, пунктуацию давать, не только на вот этом нормативном аспекте внимания сосредоточить, да, нужно давать логику речи, нужно обязательно риторику давать, нужно давать вот эти фигуры, да, риторические, нужно учить.
13: Ну, понимаете, в чем дело, да, передать. Вы совершенно правы, Лидия Евгеньевна, но как мы с вами померим риторику на ЕГЭ, ну, какую табличку мы с вами, да, куда мы, в какие клеточки будем галочки ставить, вот N2N, там все понятно, можно баллы посчитать, а с риторикой, это тогда нужно устные экзамены проводить. Это тогда, ну, это огромный, это сдвиг какого масштаба, представьте, мы вернемся к устным экзаменам.
17: Нет, не только к устным экзаменам, мы вернемся к сочинению. Классическая форма, которая давала потрясающий результат.
13: Конечно.
17: Я поступала в МГУ имени Ломоносова, на всех факультетах было сочинение. Неважно, математик ты, физик, ты должен был уметь на родном языке грамотно изложить, убедительно, да, свою позицию. Ты на самом деле, когда ты учился писать сочинение, ты осваивал и азы теории практики аргументации. Ты понимал, что такое тезис, какие там логические, психологические аргументы. Ты умел обосновать свою мысль, донести ее до окружающих, найти в себе союзников, да, а это ведь для жизни просто необходимо. Я считаю, что к сочинению мы рано или поздно вернемся, потому что без этого никуда. И даже, знаете, мне говорят, в новой технологической среде сейчас у нас ИИ все сделает, да, так ИИ нужно правильно формулировать запрос, и мы опять возвращаемся этому красноречию и навыкам.
13: Лидия Евгеньевна,
17: да, формулировать
13: прошу прощения, перебью, совсем просто мало времени остается, но не могу не спросить. Русский язык, это ведь еще и средства мягкой силы для общения с нашими, так сказать, партнерами зарубежными.
17: Конечно.
13: Да? Когда-то здесь, знаете, на нашем языке говорили все страны Восточной Европы. Это сейчас, если оказаться в Польше или там в Болгарии, они сделают вид, что они русский язык забыли. Ну, наши ровесники. А молодежь уже, конечно, не говорит. Но вот туда бы еще как-то все-таки восстановить вот этот навык воздействия русским языком.
17: Я полностью согласна, и эти шаги предпринимаются. Я не так давно была в Стамбуле, был форум русскоязычных СМИ за рубежом. Собрали 55 главных редакторов со всего мира. Это люди, которые издают русскоязычные средства массовой информации, даже в недружественных сейчас нам странах. И были представители и Франции, и, вы знаете, и даже Великобритании, Италии. Там по 30 лет газеты русскоязычные существуют. Так вот, этих журналистов собрали. Я читала для них программу повышения квалификации. Опять же, современную медиа, речь и так далее, мы вот через средства массовой информации можем очень-очень неплохо русский язык продвигать. То есть журналисты нам здесь в помощь. С одной стороны, Казахстан посетила в прошлом месяце, и я хочу сказать, вы знаете, так здорово, вот эта старая еще закалка профессора, блестящий русский язык, они так тянутся, они так, честно говоря, ищут с нами, профессорами Московского университета, президентской академии, РАНХИС, они ищут контакты, они хотят сохранить вот этот вот образцовый язык, потому что, ну, честно говоря, школа была потрясающей в свое время. Понятно, что причины были разные, там и Карлак находился, очень много ссыльных было, и профессоров, и так далее. Но нельзя это утратить. Опять же, 100 лет назад ликвидация безграмотности была, когда мы всех смогли, благодаря вот усилиям Крупской, все-таки обучить. Но давайте в новой технологической среде вернем это. У нас сейчас столько инструментов для этого есть. Я со своей стороны, как выпускница кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, я готова здесь вот эти навыки передавать. Нам нужны педагоги, которые будут это потом в регионах делать. И, как вы справедливо
13: будем
17: заметили,
13: надеяться.
17: За рубежом.
13: Да, Лидия, будем надеяться, что ваш опыт пригодится. Спасибо.
18: Время, да, у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, ректор Международного Евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов национальной безопасности, Института права и национальной безопасности Президентской академии РАН Хиггс была с нами на связи.
0: Жизнь в глубинах океана.
19: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
0: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.
20: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: В эфире программа «Люди и песни».
21: Для большинства слушателей песня «I will always love you» неразрывно связана с именем Уитни Хьюстон. В 1992 году она записала ее для фильма «Телохранитель». А между тем история этого шлягера началась значительно раньше. В середине 60-х годов уроженка деревушки Локус-Ридж, что в штате Теннесси, Долли Партон, приехала в столицу кантри, город Нэшвилл, для того, чтобы стать звездой. Впрочем, при всем таланте и упорстве, Долли вряд ли бы удалось пробиться, если бы не помощь известного певца и телеведущего Портера Вагонера. Постепенно их сотрудничество переросло в роман. Однако затем Долли решила, что пора отправляться в сольное плавание, и покинула своего наставника и возлюбленного. Чувства, которые при этом она испытывала, Партон выразила в песне «I will always love you» – «Я всегда буду любить тебя».

0: Люди и песни.
1: Песня «I will always love you», записанная в 1974 году,

Уоррен Костнер пригласил Уитни Хьюстон. Сначала планировалось, что музыкальной темой фильма будет песня Джимми Раффина «What Becomes of the Broken Hearted», но оказалось, что ее уже успели использовать в другой ленте. Тогда у менеджеров Уитни и возникла идея записать «I Will Always Love You». Говорят, что Долли Партон сначала не понравилось исполнение Уитни Хьюстон, но авторские отчисления в размере 6 миллионов долларов несколько успокоили кантри-звезду. В результате песня «Я всегда буду любить тебя» получила вторую жизнь. Ее исполняют по самым разным поводам. В частности, песня «I Will Always Love You» одновременно возглавляет рейтинги самых популярных свадебных и похоронных мелодий.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Киберполиция рассказала, как чаще всего обманывают детей и подростков. И чтобы вам легче было пересказать это своему ребенку, просто запомните фразы, которые используют мошенники, и ситуации, которые они разыгрывают. Неважно, под каким предлогом у вашего ребенка выманят смс-код. Или каким-нибудь другим способом, с помощью шантажа, конфетки, то есть бонуса для популярной игры, или простого обмана со ссылкой якобы от классного руководителя, директора, зауча, школы, колледжа, института или военкоматы, уведут аккаунты госуслуг. Главное, что потом может быть озвучена такая фраза: «Ты должен провести видеообыск дома». Да никогда никакой настоящий силовик, следователь не будет проводить обыск по видеосвязи. Несложно запомнить, что аферисты часто угрожают подросткам привлечь к уголовной ответственности их родителей. Пугает фразой «Мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину». Говорят о причастности к финансированию терроризма и о взломе аккаунта. И пугает самыми страшными статьями Уголовного кодекса, какие только найдут или выдумают. Приведите примеры ребенку и спросите его, что нужно делать, а что не нужно делать. На какие триггеры не реагировать, а если реагировать, то как. А не бояться сразу сказать родителям, что случилось, кто что сказал и как ты отреагировал. Чем раньше взрослый поймет, как далеко зашла афера, тем больше возможностей купировать ущерб или совсем его избежать. То есть оставить злоумышленника без добычи. Эксперты напоминают, что хотя вариантов обмана сотни, если не тысячи, но есть ключевые фразы, по которым можно вычислять аферистов. С кем бы они ни разговаривали и кем бы они ни притворялись. Чаще всего, по данным экспертов, мошенники в последнее время используют фразы «оформлена заявка на кредит» или «ваш аккаунт взломан». Также часто предлагают перевести деньги на некий безопасный счет. Да, не бывает такого, даже если сама Набиуллина вам об этом сообщит по телефону. Обычно мошенники пугают еще следственными действиями, которые осуществляются прямо сейчас по вашему делу. Вот прямо так, косноязычно повторяем эти фразы.

0: фразы, чтобы вы их слышали, запоминали, анализировали, и когда услышите по телефону, тут же без сожаления, страха, оправданий или извинений прерывали разговор. Клали трубку телефона, нажимали на кнопку «Отбой» в смартфоне. Еще фразы, которыми щедро делятся с собеседниками и выдают себя аферисты. Это фразы: «Вас беспокоит служба безопасности банка. Нужно срочно обновить данные. Ваши деньги пытаются украсть. Обнаружена подозрительная операция». Естественно, нужно сразу же прерывать разговор, если вас просят продиктовать код из СМС. Запомнить как мантру, табу, девиз, как формула или заклинание. Запомните, если удобно, запишите, что СМС-код защищает вас. Им ни с кем делиться не надо. Ни с кем. Мошенник может представиться полицейским, следователем, представителем Центробанка, да хоть папой римским. Все это делается, чтобы вызвать панику, чтобы втереться в доверие и под видом знающего человека, который желает только добра, загрузить в человека алгоритм, следуя которому этот человек добровольно отдаст или переведет все свои деньги, все заемные деньги обманщику, продаст квартиру, сам себя ограбит и отдаст все стоящее курьеру. Так что услышали хоть какой-то намек в разговоре на деньги, говорите проще. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
3: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты ВСУ. В случае посягательства на территориальную целостность России против агрессора может быть применены ядерные средства. И завтра в московском регионе возможны небольшие дожди с грозами. Далее подробнее. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и лидера Танзании Самии Сулуху Хасана. Они длились почти 4 часа. В начале встречи Владимир Путин заметил, что Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите Россия-Африка ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили свои позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
1: Суточные потери противника на всех направлениях составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий вооруженные силы России в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России осуществили удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, сообщили в Министерстве обороны, предоставив кадры объективного контроля. Там добавили, что все выявленные цели были успешно поражены. В случае посягательства на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора может быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
4: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к ним нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Сергей Рябков напомнил, что гипотетически крайние ситуации, в которых применение ядерных вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Продажи кроссовера «Лада Азимут» в России начнутся в четвертом квартале этого года, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью РИА Новости в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума. «Лада Азимут» – новый кроссовер «АвтоВАЗа», который компания впервые представила на Петербургском форуме в 2025 году. Он создан на платформе «Веста» и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. На Солнце зарегистрирована мощная вспышка наивысшего класса, сообщили сегодня в Институте прикладной геофизики. Ее продолжительность составила 59 минут. Ранее сегодня ученые сообщали о двух сильных вспышках на Солнце предпоследнего класса мощности в лаборатории, а также отмечали, что после утренних вспышек были подтверждены выбросы плазмы в сторону Земли. Ученые прогнозируют магнитные бури в ночь на пятницу. Солнечные вспышки делятся на 5 категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения. Завтра в московском регионе возможны небольшие дожди с грозами, на выходных осадков не будет, и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Завтра в четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза, в пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». Капитан Краснодара Эдуард Спирцян дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли», сообщает «Мэш» на «Спорте». А армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, которая не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирцяна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирцяна. Хоккей. Минская «Динамо» на данный момент не предложила новый контракт нападающему Вадиму Шипачеву, пишет «Спортэкспресс». Напомню, 39-летний форвард провел в составе белорусского клуба два последних сезона. Футзал. Ухта в гостях со счетом 6-2 победила Тюмень в третьем матче финальной серии чемпионата России. Таким образом, счет в серии до 4 побед 3-0 в пользу Ухты. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра дождь, плюс 18, в Перми облачно с прояснениями, плюс 22, в Ульяновске ясно, плюс 22, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 25, в Махачкале переменная облачность, плюс 22, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 22, в Грозном переменная облачность, плюс 24, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча сезонная. Она посвящена лету. И, как водится в таких наших встречах, в встречах такого формата, экспертом у нас выступает исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Вам, уважаемые слушатели нашей программы, представлять его, конечно же, не надо. Поэтому сразу переходим к делу, к летним песням. Георгий, привет!
4: Привет, Алексей! Вот и наступило долгожданное лето, пора отпусков, каникул, знакомств, отдыха активного. И я бы хотел начать эту передачу с такой ударной песни, в которой есть такой туристический походный дух. Это группа Bay City Rollers, так называемый boys band, группа британская, шотландская, которая вполне могла бы тогда же побывать на гастролях в нашей стране. Сугубо позитивная, веселая, лирическая музыка. Но они добрались только до ГДР. К нам попали тогда New Seekers, мы с тобой недавно обсуждали этот коллектив, Dolly Family и так далее. Песня называется «Summer Love Sensation» – ощущение, предчувствие летней любви. Когда-то эту группу слушали школьники, вернее, школьницы, но крайности сходятся, и теперь такая музыка бодрит и ставит на ноги людей более взрослых. Любви все возрасты покорны, если она, конечно, у вас есть.
3: Слушаем Bay City Rollers «Summer Love Sensation».
4: «Предчувствие летней любви».

0: композиция Bay City Rollers, Summer Love Sensation, предчувствие летней любви, 1974 года композиция, и сегодня наша встреча посвящена песням лета. Ну и ответ от российских производителей, это группа Браво с песней «Король оранжевое лето». Она была написана в 1986 году, группа Браво, и музыку делали, а поэт, автор текста здесь Вадик Степанцов, позже сделавший группу «Бах и компот». И я думаю, что тексты песни многие знают, но кто-то, может быть, не знает, что вначале был там такой куплет: «Король оранжевое лето, зеленоглазый хулиган, молотит солнцем, как кастетом, по нашим буйным головам». Вот, ну, понятно, что никакой худсовет в тот момент такие бы строчки не принял, поэтому его немножко переиграли и записали эту песню в тон от Ильи Останкина. И что интересно, здесь такой переходный период. Жанна Гузарова в очередной раз устроила ужас, ушла из группы, и на ее место Анна Салмина зашла. Она, в общем-то, недолго проработала в группе. У нее уже был послужной список. Она работала в «Вио Синяя птица», в «Вио Диалог» Кима Брейдбурга. И, в общем, ее не просто так позвали. У нее был опыт. И было условие отыграть 90 концертов за 3 месяца. Ты как музыкант представляешь, насколько это сложно.
1: 93 концерта.
0: Вот. И они мотались, делали, соответственно, себе имя. И, в общем-то, какое-то время она проработала. Чудесная совершенно женщина. Я с ней познакомился на одном из концертов группы «Браво». Позже она работала в «Вио Девчата», потом в группе «Роковые яйца». Но у нее фамилия там уже была такая Салминг обыгранная. Ну, вот такая версия «Король оранжевое лето» в исполнении группы «Браво». 86-й год. Вокалистка Анна Салмина.

0: Это была песня в исполнении группы «Браво». Вокалистка здесь Анна Салмина. Песня называется «Король оранжевое лето». На эту песню есть определенный ответ. Вот я сейчас буду про нее рассказывать, а ты, ну, я думаю, что ты быстро определишь, кто это. Ее автор Ли Хезлот. Вот, исполнял он ее с Сьюзи Джейн Хок. Но по-настоящему эта песня стала популярной, когда он спел ее с Нэнси Синатрой, дочерью, естественно, Фрэнка Синатры. И восхищались этим человеком, Ли Хезлотом, автором, композитором, поэтом, песенником, как можно так сказать.
1: Все ковбоем, наездником. Да, очень романтическая личность, такой черный тюльпан.
0: Ну, в общем, самые разные люди. Это тебе не Кейф и немецкие индустриальщики Эйнштурцен, Дену Баутен и группа Мегадет, одни из четверки трэша легендарного. И со стороны поп-исполнителей это Робби Уильямс, Джессика Симпсон. И спел ее даже певец Скутер и Вилли Валла, лидер группы Хим, вместе с Натальей Авилон. Он ее исполнил в саундтреке к немецкому фильму «Дикая жизнь». Я когда искал про нее какие-то подробности, обнаружил очень большое количество прочтений, но особенно меня зацепили варианты, представленные Ланой Дель Рей, красоткой современной. Они вместе с шотландским парнем, певцом и композитором Барри Джеймс О'Нилом сделали клип, стилизованный под 60-е, спели дуэтом. Но, наверное, такой пиковый кавер на нее сделали Мубашир Лукман. Это пакистанский режиссер, тележурналист. Он некоторое время даже занимал пост министра по информационным технологиям. Он спел с девочкой такой, с очень красивой Айма Байк. Это пакистанская модель и певица. Она очень хорошо в этой песне вокалом грассирует. Очень интересно по-восточному. А эта песня появилась у нас в исполнении Демиса Русоса в дуэтом с Нэнси Бойд в журнале «Кругозор» в 87-м году. И там она называлась «Летний напиток».
1: Ну, ты, конечно. Ну, самый вайн, конечно. Ну, летние напитки у нас были попроще и подешевле, но под нее я помню, как отдыхали ребята с девчатами. Короче говоря, это смутно мне напоминает индопакистанский инцидент. Не надо упрямиться.
0: Демис Русос, конечно, вызывавший море эмоций у миллионов женских сердец, да, наверное, не только женских. Конечно, в его исполнении я решил, потому что, ну, вот думал, ставить кавер или не кавер. Думаю, все-таки пусть это будет оригинал, потому что мы все-таки говорим о музыке прошлых лет. Поэтому Демис Русос в дуэте с Нэнси Бойд. Композиция называется «Summer Wine» — «Летнее вино».

0: Это была композиция в исполнении Демиса Русоса и Нэнси Бойд. Называется она «Summer Wine». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша встреча тематическая. Она посвящена песням лета. И наш гость, бессменный эксперт в сезонных программах. Исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Прошу, маэстро, ваше слово.
1: Замечательный дуэт Демиса с замечательной вокалисткой. И я хотел, как неангажированный энтузиаст старой музыки, после этой версии Summer Wine я хотел бы сказать, что в 72-м году Ли Хейзлвуд и Нэнси Синатра записали еще одну песню, это Paris Summer, то есть парижское лето. Уже они стали выездными, поехали, так сказать, в романтический Париж, в Капстрану из Штатов. Так вот, это продолжение темы Summer Wine. Это очень любопытная, очень качественная вещь. Она, правда, не совсем уже пришлась ко двору, тогда уже другая музыка была в моде.
0: А Анатолий Королев, вот когда мы с тобой готовились по теме нашей сегодняшней программы, ты сказал, Анатолий Королев обязательно должен быть, обязательно «Солнечное чудо». Это абсолютно для себя особенный исполнитель. Про него мы рассказывали неоднократно, и я знаю, песни ты его поешь прекрасно.
1: С удовольствием и трепетом.
0: Ну вот «Солнечное чудо», я не слышал раньше эту песню, а вот я знаю, что у тебя есть история к ней.
1: Это скрытая жемчужина отечественной эстрады. Как говорится вот в известном шпионском боевике, «The name is Bond», «Джеймс Бонд», а я скажу вот «Брук», «Фридрих Брук». Это композитор ленинградский, замечательный, писал эстрадные песни, в частности, тоже такой скрытый хит Эдиты Пьехи «Ветер». Это советская ска в лучшем виде, обязательно обрати на нее внимание. И эту песню «Солнечное чудо» написал Фридрих Брук совместно с поэтом Виктором Крутецким, который написал еще один, я считаю, что это первая битовая композиция, официально выпущенная в нашей стране на фирме «Мелодия», это «Моя звезда» Анатолия Королева. Там даже совершенно такое гаражное, психоделическое гитарное соло присутствует, что у нас, в общем-то, редко случалось, так сказать, в официальных записях. А эта композиция в стилистике латинской, латиноамериканской, босанова, там есть такие интересные атональные слова, сложные пассажи, но Королев виртуозный вокалист. Я думаю, что лучше всего ее послушать и перенестись вот в ту летнюю атмосферу черно-белой кинохроники и погрузиться в тот мир, в котором такие песни звучали.
0: Давайте послушаем. Анатолий Королев, «Солнечное чудо».
2: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой,

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел.

0: Это была композиция «Солнечное чудо» в исполнении Анатолия Королева, замечательного, одного из королей, наверное, не побоюсь этого слова, отечественной эстрады. К сожалению, наверное, сейчас не так хорошо известным, как он того заслуживает. У нас на очереди тоже от тебя композиция. Я, честно говоря, услышал название первый раз, но песню-то я, конечно же, знаю. Я, конечно, говорю о группе Mixtures, и называется композиция «Push Bike Song». Песня про велосипед. Австралийская команда, 70-й год. И что-то мне напомнило очень сильно группу «Манго Джерри».
1: Безусловно. Эту песню написал один из участников группы за 5 лет до того, как они выпустили сингл. Перед этим в Австралии, как тогда было принято во всех странах, так сказать, второго мира, обязательно, если появлялся хит какой-нибудь англоязычный, англоамериканский, его исполняли и поляки, и чехи, и болгары, и итальянцы и так далее. Они записали «In the Summertime» «Манго Джерри». А следом аранжировали эту вещь в стилистике «Манго Джерри». Такая смесь шансона, трактира, вот салуна, немного кантри с элементами банджо, вот как Аркадий Дмитриевич Северный примерно одно время вот выступал у нас. Песня получилась одновременно и пародией, которая не уступает первоисточнику. И она, конечно, стала очень популярна. И этот вот приемчик очень так смачно повторяли и взрослые, и дети, те, кто ее слышали. А слышали ее многие. То есть группа австралийская.
0: И хорошо было топтать танцпол, я думаю, для них.
1: Отплясывать, скажем так. Вот ретро из эпохи 30-х годов, если там банджо, да? Скифл это называлось.
0: Скифл.
1: Это направление такое, городской фольклор. Ансамбль австралийский, The Mixtures, вот классная вещь, а название непроизносимое. «Манго Джерри» звучит гораздо более звучно, более стильно, да, и запоминается. Поэтому их даже путали, обычно спорили. Да это «Манго Джерри», потому что «Mixtures», «Микстуры», невозможно произнести. Как-то не рок-н-ролльно, не попсово звучит. И да, ансамбль австралийский, а история у меня из нашего советского прошлого. В продажу попала болгарская пластинка фирмы «Балкантон». Это был сборник, перепечатка с английского сборника, где качественные люди, анонимы, исполняли текущие хиты. И это была своего рода такая за 4 рубля хрестоматия вот зарубежной поп-музыки. Там был «My Sweet Lord» Джорджа Харрисона. Uh-huh. Там была, естественно, «Видел ли ты такой дождь» Криденс. И там были тоже и «Манго Джерри» с их хулиганской забойной вещью «Baby Jump». По-русски было написано «Прыгай, baby». И там была и песенка вот этих вот австралийских «Mixtures». Вот она самая «Push Bike Song», то есть песня велосипедистов.
0: Давайте «Push Bike Song», группа «Mixtures».

0: была композиция Push Back Song группы Mixtures, австралийская группа, 70-й год. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодняшняя наша встреча посвящена летним песням. И наш гость сегодня исследователь музыки прошлых лет, музыкант-переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые». Настоятельно вам рекомендую обратиться к этому ресурсу. Зовут его Георгий Осипов. Прошу, итальянцев вы пообещали.
1: Вот мы слушали песню велосипедистов от австралийской группы The Mixtures, а была еще песенка велосипедистов, да, трудно было человеку 10 тысяч лет назад, ее у нас исполняли поющие гитары, это Uno Tranquillo. Эту песню написал итальянский композитор и певец, певец великолепный, композитор с джазовым бэкграундом, которому, тем не менее, удавались вот такие вот уже бойкие, понятные простому человеку, всегда уместные песни, повышающие настроение. Это Рикардо Дель Турко, причем слава пришла к нему по второму кругу после песенки велосипедистов, которую исполняли и англичане, The Tremolos, битовая группа, Suddenly You Love Me она называлась у них, у нас поющие гитары, опять же, ленинградские. Так вот, Рикардо Дель Турко у нас издали маленькую пластиночку, как говорили потом, диск миньон. Там были 4 безотказные вещи. И слава пришла к нему по второму кругу, как в случае с песней Sealed with the Kiss по поводу Бобби Винтона, потому что Бобби Винтон ее исполнил в 61-м, по-моему, году, и потом эту же песню переиздали в начале 70-х, она снова вышла на первые места. Сегодня у нас песня про июль, поет ее Рикардо Дель Турко, но ее также исполнял и Джо Дассен, и ансамбль Орера советский. В общем, Рикардо Дель Турко это такой Тото Кутуньо эпохи брежневской стабильности. До июля еще далеко, но послушаем сегодня ее.

0: Это была композиция в исполнении Рикардо Дель Турко «Люлио», «Июль». А вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена песням лета. И у нас отечественный исполнитель Тамара Миансарова, нежно нами любимая певица 60-х.
1: Великая певица, прекрасный человек, профессионал, артист с большой буквы Тамара Григорьевна, если не ошибаюсь, Миансарова. Мне довелось все время с ней немного пообщаться. Очень трепетный такой был проникновенный разговор. Погружение в живое прошлое. Мне очень нравится этот термин, часто звучит в наших передачах. Но он очень емкий и точный. Тамара Миансарова исполнила песню «Море молодости», которая уже достаточно известна была и любима народом. Ее пела болгарская певица, наверное, певица номер один в Болгарии, Лили Иванова, большой друг Советского Союза. Вот Лили Иванова, Тамара Миансарова и прочие волшебники, экскурсоводы по лабиринту в необъятном парке культуры и отдыха «Живое прошлое». «Море молодости» — невеселая песня. Это пронзительная баллада о любви. И у Миансаровой была еще одна песня наших авторов — это «Глаза на песке». Такого же уровня примерно. Мы, надеюсь, когда-нибудь вернемся и к ней, и послушаем ее. Но сейчас «Море молодости», в которое нам предстоит окунуться, погрузиться и, короче говоря, поплыли.
2: Взгляни, какой закат, и море словно сказка. И здесь у моря снова мы. А золотой песок —

0: Это была композиция в исполнении Тамары Миансаровой «Море молодости». Автор музыки – композитор Йосиф Цанков, а текст – Онегин Гаджикасимов. Сколько же он написал потрясающих
1: Это классический шлягеров. Гаджикасимов в лучшем виде.
0: Ну что, попробуем еще раз на пианино. Композиция очень загорелая, я вижу, да?
1: Вот очень загорелая. Абронзатиссимо. Эдуардо Вьянелло – это не такое громкое и знакомое имя, как Челентано или Джани Моранди, но его песни – это по выражению, к которому мы часто прибегаем, но оно тоже очень точное – это капсулы времени. Вот у него была замечательная песня про летний активный отдых. Она называлась «Пинне фучиле эдокьяле», то есть «Ласты, маска и ружье». А мы сегодня послушаем вот «Абронзатиссимо», очень загорелая история пляжного романа.
0: «Абронзатиссимо».
1: Эдуардо Вианел.

0: композиция «Абронза Тиссима» очень загорелая в исполнении Эдуардо Вианелла.
1: По поводу сеньора Эдуардо, по поводу Эдуардо Вианелла, я хочу сказать еще одну такую, подбросить одну ценную деталь из тех времен. Дело в том, что на пластинке Муслима Магомаева, то есть у нас снова Магомаев Connection, то есть вот связь через пиццерию, да, а у нас связь через Муслима. Песня «Ватусси», ритмичная, забойная песня «Ватусси» со второй стороны, когда я искал старый материал еще в конце 70-х годов, совсем молодым человеком, неангажированным энтузиастом, носился, гоняв за ним. Всегда была заезжена вот до безобразия. Она всегда прыгала, скакала, потому что люди вот ее слушали и тут же переставляли. Это была песня Эдуардо Вианелла. А в начале 70-х годов Муслим Магомаев записал, наверное, гимн романтических влюбленных летней поры всех времен. Это «Sealed with a Kiss». Письмо, запечатанное поцелуем, где юноша пишет со своей знакомой, с которой он познакомился летом, в надежде встретиться на каникулах еще раз. Такая бунинская романтическая история получается. В начале программы мы упомянули Бобби Винтона в связи с песенкой «By City Rollers».
0: Да.
1: И вот Винтон как раз в это время, в начале 70-х годов, снова вывел там у себя за океаном «Sealed with a Kiss» на вершины хит-парада. А Муслим у нас перепел ее так, что, я еще раз повторяю, не будь я граф Хортица, это лучшая версия песни «Sealed with a Kiss». И мне даже нравится наше советское русское название «Письмо любви». Оно звучит более понятно и волнительно.

0: Seal with a kiss. Sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Oh, oh, oh, oh. Sealed with a kiss. Композиция «Sailed with the Kiss» – «Письмо любви» в исполнении Муслима Магомаева. Подходит к концу наша встреча сегодняшняя, встреча, посвященная песням лета. Какая у нас будет финальная композиция, Георгий?
1: Я думаю, что-нибудь ударное и общепонятное, как плеск морской волны, как вот гудок прогулочного катера. Это «Васильковое лето». Если не ошибаюсь, написали ее замечательные музыканты высочайшего мирового уровня. Это Маликов-старший и Пресняков-старший. Это шлягер-хит «Вия Самоцветы», но исполняла ее замечательная группа из советской Молдавии «Нарок», если не ошибаюсь. Это такой, знаешь, вот танцевальный, позитивный «Smoke on the Water» без хард-рока. То есть вот это «па-па-па-па-па-па-па-ра». Заразительный припев, идеальная песня, которой можно на позитивной ноте завершить нашу сегодняшнюю экскурсию в живое прошлое. Мы сегодня прошвырнулись с тобой по заброшенным пляжам, по скверам, по пионерским лагерям. И, по-моему, здорово провели время. Лето наступило. «Васильковое лето» в исполнении вокально-инструментального ансамбля, который не нуждается в эпитетах, комплиментах. Это «Самоцветы».
0: Сегодняшний выпуск был посвящен песням лета. Нашим гостем был неангажированный исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым. Музыка большой страны. Алена Долбик. «Ой, ты рожь».
1: «Ой, ты рожь» – душевная песня с поистине народной мелодией на самом деле была создана в содружестве двух замечательных советских авторов – Антоном Пришельцем и Александром Долуханяном. У этого шлягера начала 60-х было много исполнителей, но многие помнят и любят эту песню благодаря певице Гелене Великановой.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. К Международному дню сказок.
2: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
0: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14.35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Продажи кроссовера «Лада Азимут» в России начнутся в четвертом квартале 2026 года. Далее подробно. Вооруженные силы России уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Малиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Константиновки. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Наши средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймарс» и 754 беспилотника ВСУ самолетного типа. Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил президента Танзании Самию Сулуху Хассан Сенегурацией. Российский лидер отметил, что после вступления в должность первый официальный визит главой Танзании совершен в Россию.
3: Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, но уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности, я имею в виду самые разные направления, это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
1: Владимир Путин отметил, что обе страны тесно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: В случае посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора могут быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
5: Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине Российской Федерации и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В, называется, несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Сергей Рябков напомнил, что гипотетические крайние ситуации, в которых применение ядерных вооружений возможно, описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Продажи кроссовера «Лада Азимут» в России начнутся в четвертом квартале 2026 года, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Лада Азимут» – новый кроссовер «АвтоВАЗа». Он создан на платформе «Веста» и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства. В Центральной России наступило настоящее русское лето. Так считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В соответствии с представленным им прогнозом, местами возможны дожди, но день ото дня будет все теплее.
6: На погоду Центральной России сегодня влияет высотный гребень антициклона, с юга, по периферии которого скользит атмосферный фронт. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, что соответствует климатической норме начала лета. Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь, возможно гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13, ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. Ночам плюс 10-12, после полудня июльские плюс 23-25.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России, голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра, в четверг, 4 июня, в Хабаровске плюс 8, плюс 10, облачно, ливни. В Екатеринбурге плюс 18, плюс 20, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Севастополе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть третья.
1: Наконец, после трехдневных переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я увидел, что призрак летит точно на крыльях, вспенивая волны и распустив все паруса, кроме клеверов. О, изумительный пассат! Мы плыли день и плыли ночь, и следующий день, и еще следующий, и так день за днем, а ветер все время ровно и сильно дул нам с кормы. Меня и огорчала, и радовала та скорость, с которой мы удалялись от Сан-Франциско и неслись к тропикам. С каждым днем делалось заметно теплее. Как-то после обеда, подававшегося обыкновенно в 12 часов, когда я закончил уборку кают-компании, Волк Ларсен и Томас Магридж спустились по трапу. Хотя у Кока и был свой закоулок при кают-компании, но он не осмеливался бывать или даже показываться здесь. И только иной раз проскальзывал мимо, как робкое привидение.
2: Итак, значит, ты умеешь играть в Наполеон?
3: Конечно, умею, сэр. Я же англичанин.
2: Точно. Я и сам научился ей на английских кораблях. Хэмп, достаньте карты и принесите сигары и виски. Они у меня в каюте, в ящике.
3: Знаете, сэр, кто-то может сказать, что я вам не ровня, чтобы в картишки с вами играть. Но скажу по секрету, что родители мои люди благородные. Папаша мой настоящий джентльмен. В Англии он известное лицо. Вы, наверное, думаете, что я вру, но, поверьте, у меня веская причина скрывать свое происхождение. Папаша мой, видите ли, считает меня недостойным называться его именем. Он мне даже приплачивает, и немало, чтобы я в Англию и носа своего не сувал.
1: Я поставил рюмки для вина, но Волк Ларсен нахмурился и сделал мне знак, чтобы я принес стаканы. Потом я наполнил их на 2/3 неразбавленным виски и, чокнувшись в честь знаменитой игры «Наполеон», партнеры закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты. Играли на деньги. Ставки росли. Игроки непрестанно пили и скоро опорожнили бутылку. Я принес вторую. Не знаю, шулерничал ли Волк Ларсен, он был способен и на это, но во всяком случае он все время выигрывал. Магрич несколько раз ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он все более фанфаронил, но все-таки не приносил больше нескольких долларов за раз. Наконец он совершенно опьянел, стал фамильярничать и с трудом мог сидеть прямо и смотреть в карты. Волк Ларсен не пьянел, хоть и пил виски стаканами. В нем не произошло никакой перемены. Его, видимо, даже и не забавляли выходки собутыльника.
3: Да у меня есть деньги, говорю вам, я сын джентльмена.
2: Вот и неси их сюда, потому что сдается мне, что ты сейчас продуешь.
3: Ничего, сэр, я умею проигрывать, как истинный джентльмен. Но сейчас я чувствую, удача на моей стороне. Погодите. Как так? Не может быть! Мои деньги! У меня больше ничего не осталось!
2: Хэмп, пожалуйста, возьмите мистера Магриджа под руку и помогите ему выйти на палубу. Он неважно себя чувствует. И скажите Джонсону, чтобы он освежил его несколькими ведрами холодной воды.
1: Я покинул мистера Магриджа на палубе, передав его на руки двум ухмылявшимся матросам.
3: Вы не смеете так со мной обращаться! Я сын джентльмена!
4: Так мы для вас, сэр, стараемся. Вот сейчас сделаем вам водные процедуры.
5: Сын джентльмена, а грязнее труба чисто, это не дело.
1: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
2: 183, 184, 185 долларов. Так и думал. Этот плут явился сюда без гроша в кармане.
1: И то, что вы выиграли, сэр, принадлежит мне.
2: Хэмп, я в свое время изучал грамматику и думаю, что вы перепутали времена. Вы должны сказать «принадлежало мне», а не «принадлежит».
1: Это вопрос не грамматики, а этики.
2: Знаете, я в первый раз слышу из уст человека слово «этика». Мы с вами здесь единственные люди, знающие его значение. Когда-то я мечтал, что научусь говорить с теми, для кого обычен такой язык, что поднимусь с того низа, где родился, и буду общаться с людьми, разговаривающими о таких вещах, как этика. Но вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а фактов.
1: Я понимаю, факт тот, что деньги у вас. Но вы удаляетесь от сущности вопроса, который относится к праву.
2: Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и бесправие.
1: А вы не верите?
2: Нисколько. Право в силе, вот и все. Слабый всегда виноват. Быть сильным хорошо, а слабым плохо. Или еще лучше, приятно быть сильным, потому что это выгодно. И отвратительно быть слабым, потому что от этого страдаешь.
1: Но вы несправедливы по отношению ко мне.
2: Ничуть. Человек не может быть несправедлив к другому. Он может быть несправедлив только к себе. По моим взглядам, я всегда не прав, когда считаюсь с интересами других. Поймите, как могут быть неправы друг к другу две молекулы дрожжей, стараясь поглотить одна другую? В них заложена потребность поглощать. Нарушая предписанное, они грешат. Они неправы.
1: Так значит, вы не верите в альтруизм?
2: Позвольте, это что-то вроде содействия другому, не так ли?
1: Альтруистический поступок тот, который совершается для блага других. Он бескорыстен, в противоположность поступку исключительно в своих интересах.
2: Да, я теперь припоминаю. Я читал что-то об этом у Спенсера.
1: Вы читали Спенсера?
2: Немного. Если сказать кратко, Спенсер рассуждает так. Во-первых, человек должен стремиться к собственной пользе. В этом мораль и добро. Затем он должен работать на пользу своих детей. И в-третьих, приносить пользу своей расе.
1: Высшее, самое прекрасное и правильное поведение, когда человек одновременно приносит пользу и себе, и детям, и расе.
2: Это все ерунда и сентиментальность. По крайней мере, для того, кто не верит в вечную жизнь. Каждая жертва, лишающая меня лишнего биения жизни, глупость и несправедливость к самому себе, следовательно, злое дело. И вечная тишина, которая надвигается на меня, не будет ни легче, ни тяжелее от того, приносил ли я себя в жертву или проявлял свой эгоизм, пока я ползал на земле.
1: Значит, вы индивидуалист и материалист? И кроме того, вы такой человек, которому даже в мелочах нельзя доверять, если к ним примешивается эгоистический интерес.
2: Наконец-то вы начинаете понимать.
1: Вы человек, совершенно лишенный того, что люди называют моралью?
2: Вот именно.
1: Человек, которого нужно всегда бояться?
2: Совершенно верно. Теперь вы знаете меня. И знаете таким, каким меня знают все. Меня потому и называют волком.
1: Вы чудовище. Калибан, ссылающийся на Сетибаса и действующий по своей прихоти и капризу. Он нахмурился при этом намеке. Видимо, он не понял, и я догадался, что он не читал поэмы про Калибана. Я тотчас же достал из его каюты книгу и прочел поэму вслух. Он был в восторге. Мы увлеклись спором о философии, науке, прогрессе и религии. Он выражался с угловатостью, свойственной самоучке, но с уверенностью и прямотой первобытного ума. Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал беспокоиться. И когда Магридж с хмурым злым лицом заглянул в каюту, я собрался идти исполнять свои обязанности.
2: Кок, тебе придется похлопотать сегодня одному. Хэмп занят. Обойдешься без него.
3: Хорошо, сэр.
1: 3 дня блаженного отдыха провел я с Волком Ларсоном. Я обедал за общим столом в кают-компании, ничего не делал, а только рассуждал с капитаном о жизни, литературе и законах Вселенной, в то время как Томас Магридж бесился, выполняя работу за нас двоих. Мы горячо спорили с капитаном, и я, чересчур расхрабрившись, начал резко говорить о самом Волке Ларсоне и его жизни. Его темно-бронзовое загорелое лицо почернело от гнева, глаза запылали. Он подскочил ко мне и схватил мою руку. Я попробовал вырваться, однако его громадная сила была чрезмерной для моего сопротивления. Ноги у меня подкосились. Я не мог стоять, не мог выдерживать эту пытку. Волк Ларсон, видимо, овладел собой. В его глазах блеснуло сознание, и он с коротким смехом, походившим на рычание, отпустил мою руку. Я от слабости упал на пол. Он сел, закурил сигару и стал следить за мной, как кошка следит за мышью. Затем я кое-как встал на ноги и поднялся по трапу. Ясная погода миновала, и мне оставалось вернуться в камбуз.
3: А, вернулся? Что такое? Капитану осточертело твое общество? Никчемный лодырь, сейчас я покажу тебе, как отлынивать от работы.
6: Только посмей.
1: Мы точно 2 зверя, запертые вместе, скалили друг на друга зубы. Магридж был трусом, боявшимся ударить меня только потому, что я не робел перед ним. Поэтому он избрал новый способ запугать меня. В кухне был один сносный нож. Благодаря долгому употреблению лезвие его сделалось узким и тонким. Кок взял у Йоханссона брусок и принялся точить нож. Делал он это весьма хвастливо, бросая на меня многозначительные взгляды. Целый день он точил нож во всю его длину. Нож стал острым, как бритва.
7: Глядите, Кок точит нож на Хэмпа.
5: Эй, Магридж, смотри, как бы твой ножик не превратился в зубочистку.
3: Смейтесь. Я посмеюсь потом.
1: Я мог поклясться, что видел теперь явное сумасшествие в глазах Магриджа. Признаюсь, мне было страшно. Очень страшно. Постоянное напряжение измучило меня. У меня появилась мысль просить заступничества у Волка Ларсона.
2: Так вы боитесь?
1: Да, мне страшно.
2: Все вы такие. Сентиментальничаете о своих бессмертных душах, а умирать боитесь. Вы же будете жить вечно. Чего же вам бояться? Кок не может повредить вам. Он может только толкнуть вас на тот путь, по которому вам суждено идти вечно. Но если вы не хотите, чтобы вас теперь же толкнули на ваш путь, то почему бы вам не толкнуть на него Кока? Садите в него нож, выпустите его дух на свободу. Сейчас дух этот томится в отвратительной тюрьме, и вы проявите любезность, взломав ее дверь.
1: От отчаяния я выработал план борьбы с Томасом Магриджем при помощи его собственного способа. Я достал у Йоханссона точильный брусок, а у Луиса выменил его кортик, такой же узкий и страшный на вид, как нож Магриджа. На следующее утро после завтрака Томас Магридж опять начал свое. Я спокойно уселся против него на угольный ящик, вынул из-за голенища кортик Луиса и тоже начал точить его на бруске. Я ожидал какой-нибудь выходки со стороны повара, но, к моему удивлению, он как будто даже и не заметил, что я делаю. Мы просидели так 2 часа лицом к лицу и точили, точили, точили. пока весть об этом не распространилась по всему судну, и половина команды не столпилась у дверей кухни поглядеть на это зрелище.
7: Ну как думаете, чья возьмет?
5: Да поп прирежет Хэмпа, точно вам говорю.
8: Как же? Кишка тонка. Он только с виду опасен.
3: Хэмп, ты ему ножом не под ребра тыкай, а прям в живот. Вот так вот.
8: Живот. Только сильно не усердствуй. Я тоже хочу поквитаться с коком за паршивую стряпню.
3: К чему служить посмешищем для этих уродов? Они нас не любят и были бы дьявольски рады, если бы мы перерезали друг другу глотки. Ты, Хэмп, неплохой парень. В тебе есть огонек, и ты мне даже нравишься. Ну иди, иди сюда, давай лапу. Ну ладно, не хочешь, не надо. А вам чего здесь надо? Убирайтесь из моего камбуса, эй вы, мокрые швабры! А не то окачу кипятком.
8: Скоро нашему коку придет конец.
3: Верно. Хэмп теперь хозяин на камбузе. Коку придется прятать свои когти.
1: Следующие дни Кок держал себя со мной более подобострастно и рыболепно, чем даже с самим Волком Ларсоном. Я больше не называл его сэр и мистер, не чистил больше картофеля и не мыл посуды. Я исполнял только свою работу. Делал ее, как считал нужным и когда хотел. Я стал носить свой кортик по-матросски на ремне у бедра и обращался с Томасом Магриджем властно и презрительно. С Волком Ларсоном происходит что-то неладное. 3 дня назад, утром, когда я зашел к нему в каюту, я вдруг неожиданно натолкнулся на него. Он меня не видел. Он опустил голову на руки, и его плечи судорожно подергивались от рыданий.
2: Боже мой! Боже мой!
1: Вам плохо, сэр?
2: Кто здесь?
1: Я, сэр.
2: Ты, Хэмп? Да. Мне ужасно болит голова. Никогда в жизни я не болел. И головной боли у меня никогда не было. Кроме того раза, когда мне раскроила голову рукояткой от лебедки.
1: Эта страшная головная боль продолжалась 3 дня. И все это время он страдал безропотно и одиноко, как дикий зверь. Без жалобы, без сочувствия. Как, по-видимому, обычно страдают на судах. Однако сегодня утром, войдя в его каюту, чтобы прибрать постель, я нашел его здоровым и погруженным в работу. Его стол и койка были завалены чертежами и вычислениями. Он наносил с помощью циркуля и угольника на большой прозрачный лист кальки какой-то чертеж.
2: А, Хэмп, я как раз набрасываю последние штрихи. Хотите посмотреть?
1: А что это?
2: Изобретение, которое сбережет труд моряков и сделает мореплавание простым, как детская игра. Теперь даже ребенок сможет управлять судном. Все, что отныне понадобится в самую бурную ночь, это одна звезда, с помощью которой вы мгновенно сможете определить, где вы находитесь. Смотрите, я помещаю чертеж на прозрачной бумаге на эту карту звездного неба и поворачиваю его к Северному полюсу. Я вычислил и перевел на чертеж широты и долготы. Достаточно положить его на звездную карту и поворачивать, пока данная точка не придется против цифр на нижней карте. И готово. Вот вам и точное местонахождение судна.
1: Вы, должно быть, хорошо знаете математику. А где вы учились?
2: К сожалению, я не ходил в школу. Приходилось самому добиваться всего. А как вы думаете, почему я сделал эту штуку? Иль мыслю я ставить след в песках времен? Нисколько. Я просто хочу получить патент. Нажить денег и Свински прокутить их за одну ночь, пока другие люди будут работать в поте лица. Вот моя цель. А вместе с тем, мне было просто приятно работать над этой задачей.
1: Это называется радость творчества.
2: Это лишь другой способ выразить радость жизни. Победу движения над материей, живого над мертвым.
1: Почему вы не совершили ничего великого? С вашей мощью вы могли бы подняться до любой высоты. Не зная ни совести, ни морального инстинкта, вы могли бы властвовать над миром, сломить его мановением руки. А между тем, я вижу вас здесь, в зените вашей жизни, которая скоро пойдет на убыль. Вижу вас влачащим темное и грязное существование, охотящимся на каких-то морских зверей для удовлетворения женского тщеславия и кокетства. Почему при всей вашей изумительной силе вы ничего не сделали? Ничто не могло бы помешать или остановить вас. Ничто. В чем же дело?
2: Знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел сеять?
1: Да.
2: Вот, если вы помните, иное зерно упало на камень, где оказалось немного земли. И скоро...
1: Пустил росток, потому что земля была не глубока.
2: Когда же взошло солнце, зерно увяло и засохло.
1: Потому что у него не было корня. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Ну и что же?
2: Я был одним из этих зерен. В 12 лет я был кают-юнгой, в 14 юнгой, в 16 матросом. У меня были бесконечные планы и бесконечное одиночество. Я не получал ни поддержки, ни сочувствия. Я до всего дошел сам. До навигации, математики, естественных наук, литературы. А какая польза? Ни один человек не создает себе сам счастливого случая. Великие люди ловили этот случай, когда он им предоставлялся. Я узнал бы свой случай, но он никогда ко мне не приходил. Терния выросла и задушила меня. Но вот теперь вы знаете обо мне больше, чем кто-либо на свете, кроме, пожалуй, моего брата.
1: А где ваш брат?
2: Он владелец парохода «Македония». Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют «Смерть Ларсен».
1: Он похож на вас?
2: Не очень. Он безмозглая скотина. В нем, как и во мне, много... много...
1: Зверского?
2: Да. Благодарю вас за слово. Именно зверского. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.
1: И он никогда не философствует о жизни?
2: Нет. И в этом он счастливее меня. Он слишком занят самой жизнью, чтобы думать о ней. Я же сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.
0: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты. Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует. Радио России.
9: какие перемены ждут нас в будущем, как изменится наша жизнь.
0: Завтра в мире.
10: Здравствуйте, у микрофона Софья Еркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как идеи, нестандартное мышление и способность создавать новое становятся важным ресурсом будущего. Почему экономика начала конкурировать за креативный потенциал? Как нейросети меняют ценность человеческого труда и какие навыки становятся особенно важными? Правда ли, что бизнес все чаще ищет сильных ребят уже в школе, и может ли хакатон по искусственному интеллекту стать новой точкой входа в профессию? На эти и другие вопросы мне ответит Николай Горелый, генеральный продюсер движения «Креативное поколение». А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские ученые предложили способ ускорить переработку углекислого газа с помощью специального фермента. Открытие может повысить эффективность минеральной карбонизации, процесса, при котором СО2 связывается с магнием и кальцием и переходит в стабильную форму. В обычных условиях такая реакция идет слишком медленно, и это ограничивает ее практическое применение. Эксперименты показали, что добавление фермента ускоряет начальное связывание углекислого газа и увеличивает его общее поглощение. Исследования проводились при комнатной температуре в обычной атмосфере и при повышенном содержании СО2. В качестве основы использовались отходы горного производства. По оценке исследователей, такой подход может быть полезен в решении задач удаления углекислого газа из атмосферы и утилизации промышленных отходов. Японские ученые выяснили, что природный флавоноид, который содержится в какао, корице и винограде, может положительно влиять на память и работу мозга. В исследовании на мышах специалисты изучили, как это растительное соединение действует на когнитивные функции. Результаты показали, что оно улучшает пространственную память и другие параметры, связанные с обработкой информации. Исследователи отмечают, что полезное вещество способно воздействовать на функции мозга даже при низкой усвояемости организмом. Регулярное употребление продуктов, содержащих этот флавоноид, может быть полезно для поддержания когнитивного здоровья, хотя его влияние на человека еще требует дальнейшего изучения. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Николай Горелый, генеральный продюсер движения «Креативное поколение». Николай, добрый вечер.
11: Добрый вечер, Софья.
10: Николай, сегодня у нас с вами интересная тема, конечно, про будущее, как и вся наша программа, но мы поговорим о том, что же станет ресурсом для следующих поколений. Постоянно говорят про угрозу искусственного интеллекта, но при этом эксперты отмечают, что люди будут нужны просто в каких-то иных ролях, и вот одна из этих ролей — это помощь с идеями, насколько я понимаю. Расскажите, почему креативность станет главным ресурсом будущего? Это мой первый вопрос.
11: Надо правильно понимать слово «креативность». Это же перевод все-таки на русский язык, да? Но Бог, он тоже креативный. То есть это вообще фактически правильный перевод. Это не от слова «творчество», а от слова «создавать», то есть «создающий». Вот человек создающий, придумывающий и собирающий продукты – это, конечно, человек будущего. На языке креативных индустрий, в которых я работаю, такого человека называют продюсером. И если, например, еще 10 лет назад, 20 лет назад и вообще весь 20 век, особенно в западной такой культуре, считался двигателем прогресса, значит, предприниматель, бизнесмен, то в 21 веке в экономике внимания, в экономике создателей, в креативной экономике новым субъектом становится продюсер, а ему, как никому, нужно иметь, естественно, и творческие компетенции тоже.
10: Николай, а что же изменилось в последнее время, что идея стала более ценным активом, чем какие-то материальные вещи?
11: Опять приходится уточнять, что мы подразумеваем под идеей, да? Если на таком глубоком философском уровне, что мы понимаем некая идея сделать что-то, то это один разговор. А если мы говорим на прикладном уровне, то создать некую услугу, сервис, товар, продукт, работающий прототип или технологию, или даже бренд, строится всегда на каких-то таких вот эфемерных штуках, которые мы в том числе называем идеями. И если еще 100 лет назад, например, в структуре добавленной стоимости 80% это был капитал, то есть это станки, значит, это материальные ресурсы, ресурсы, люди там мастерком копали вечную мерзлоту и возводили такие, в общем, большие индустриальные фабрики, да, и все государство и все системы строились как большие фабрики, начиная там от фабрик школьных, заканчивая фабрик реально заводских или фабрик сознания через одно медиа и так распределение одного такого нарратива. То сегодня мы понимаем, что в структуре создания ценности, в цепочке ее там за создание, 80% это нематериальные активы, если мы говорим про практически любые товары. И классическая экономическая теория говорит следующее, ну, классика, поэтому и классика, что, в общем, предельная полезность одного и того же товара, ну, например, фена, да, вот можно феном посушить себе волосы, она одна и та же, если это фен 1 и фен 2. Но мы знаем, что есть фен за 500 рублей, а другой 100 тысяч рублей. Соответственно, с одной стороны, конечный продукт сухие волосы, а с другой стороны, получается, в этой разнице в ну, почти 200 раз кроется нечто не такое нематериальное, основанное на патентах, на технологиях, на брендинге, на дизайне, на упаковке продукта, на способы донесения этой информации до конечного потребителя. Вот, поэтому сейчас в среднем уже 80% добавленной стоимости находится в интеллектуальных продуктах. И именно поэтому мы говорим об экономике создателей или экономике креативной, где основной продукт создается в нематериальных активах. И поэтому идея микроулучшений, продуктов, патентов, это и есть то, что создает ту самую ценность. Поэтому все изменилось, и не изменилось ничего.
10: А можно ли измерить ценность идеи? Наверное, если говорить там, о каких-то горизонтах в несколько лет, то можно понять, как изначальная идея повлияла на марку, на бренд. А заранее можно ли что-то предсказать?
11: Я здесь опираюсь скорее на то, что, конечно, какие-то вещи предсказать можно, существуют отдельные там аналитические инструменты, плюс есть, конечно же, уже там генеративные там мультимодальные модели, которые позволяют там какие-то тренды лучше изучать, понимать и видеть. Но в конечном итоге, мне кажется, что заранее просчитать тот или иной потенциал конкретной идеи невозможно, потому что она не оформлена в продукт. Вот потенциал определенного продукта, который занимает какую-то долю рынка там по методологии там достижимый рынок, рынок, который вообще существуют, и рынок, который потенциально может быть, такая вот методология есть, такое, все расчеты делаются. Но ведь конкретное воплощение в конечном итоге зависит от комплекса факторов и, прежде всего, человеческих. То есть все упирается в конечном итоге в большие предсказательные возможности, куда стоило бы двигаться. Но воплощение всегда лежит на людях, и поэтому предсказать успех той или иной компании невозможно. Это всегда чаще всего личный фактор.
10: Я уже упомянула искусственный интеллект. Николай, расскажите, как он влияет на работу продюсера. И правда ли, что вот как раз в креативных индустриях искусственный интеллект вряд ли когда-то заменит человека?
11: Смотрите, существуют, давайте так, линейные профессии, которые, скорее всего, постепенно будут как-то трансформироваться, меняться и действительно где-то заменяться искусственным интеллектом, а где-то становиться более гибкими. С другой стороны, чье-то волевое действие, направленное на создание продукта, им машина никогда обладать не будет. Ну, точно так же, когда не будет обладать ну, неким видением, да, которое требуется для воплощения. То есть она может предложить, но нужен субъект, который скажет, я буду это воплощать. Буду, соответственно, там, собирать команду, находить ресурсы, работать, может быть, напрямую только с мультимодальными моделями, да, но в конечном итоге волевое действие осуществляет человек. Поэтому продюсер — это тот самый носитель, тот самый человек с предпринимательским духом, который может воплощать серию проектов или двигать их вперед для того, чтобы ну, заниматься там, коммерческой и творческой самореализацией, он ну, никогда или в обозримой перспективе заменен не будет. Ну, по крайней мере, пока машины не обретут тела, смертность и желание размножаться. Поэтому до этого, мне кажется, еще далеко, на наш век как минимум хватит.
10: Но при этом, насколько я понимаю, искусственный интеллект станет обязательно частью работы профессионала в области креативных индустрий.
11: Ну, он уже стал, мне кажется, обязательной частью. То есть, в принципе, человек, который не владеет инструментарием, мне кажется, он может, наверное, получать деньги только за счет того, что у него какие-то нерыночные условия. Если мы говорим про рынок, то он очень быстро трансформируется. И здесь же вопрос в том, что искусственный интеллект упрощается. В принципе, его освоение – это не какое-то там сложное там, инженерное дело. Это фактически прикладная вещь, которую можно использовать, с которой нужно разбираться, и каждый по своей предметной области уже, так или иначе, если он находится в рынке, работает с этим инструментарием. Ну, то есть сценарист, конечно же, уже пишет сценарии с помощью искусственного интеллекта, а потом адаптирует это с помощью своей насмотренности. Видеомонтажер уже проверяет концепции с видео. Значит, архитектор уже делает наброски первые там, с системами, которые позволяют воплощать это в какие-то видеоконцепты, и накидывает их сотни. Все это уже происходит, то же самое и с рекламщиками, со всеми остальными. То есть никакого разрыва я не вижу, это просто плавно становится нормой жизни, и все.
10: Николай, наверняка доступность искусственного интеллекта снизила и возрастные, скажем, ограничения относительно работников. И я знаю, что сегодня компании уже ярмарки вакансий устраивают не в университетах, а даже в школах, и приходят искать талантливых старшеклассников.
11: Да, мне кажется, знаете, это вообще целая история. Она связана, во-первых, с тем, что зачастую за 5 лет в вузе, может быть, человека уже можно так сильно испортить, что он никогда уже и не вольется в нормальный рынок труда и рабочий режим, поэтому компании вынуждены создавать там на особенно таких вот перспективных и сложных специальностях сетевые магистратуры, сетевые бакалавриаты, где они, в том числе с партнерством с вузом, формируют программы, чтобы они хоть как-то были связаны с рынком. Но если компании пошли уже и в образование, чтобы формировать пул кадров, которые работают с актуальным стеком технологий, то, очевидно, лучше начинать это еще и со школы, чтобы можно было этих людей профориентировать и заранее, например, рекомендовать им те самые кафедры, на которых у них открыты сетевые программы. Это раз. Во-вторых, граница между возрастами, опять же, с помощью такой вот искусственного интеллекта, будем называть это там кольт, револьвер, великий уравнитель. Вот искусственный интеллект — это великий уравнитель. Он дает равные шансы как людям старшего поколения, так и молодого. Причем у молодого поколения есть огромное преимущество в виде энергии и времени, которые они могут проинвестировать или потратить на то, чтобы изучать там довольно простой и примитивный инструментарий. А у старшего поколения, особенно если это люди-профессионалы, гораздо выше насмотренность. И это означает, что им гораздо проще правильно вводить те самые промпты, чтобы получать нужный результат или собирать те самые прототипы продуктов, которые на основе их насмотренности будут более адекватными рынку. Поэтому будущее здесь как раз назад в будущее, в средние века, когда разница между подмастерьем и мастером, они могли трудиться на одном там задаче, над одним производством, просто у одного была накопленная база экспертизы, а у другого было время и руки для того, чтобы это воплощать.
10: Николай, я знаю, что вы соорганизатор первого хакатона по искусственному интеллекту как раз для школьников в сфере креативных индустрий, и на практике знаете, чего хотят корпорации и как, собственно, свести ребят и бизнесменов. Расскажите вообще, что такое хакатон по искусственному интеллекту и чем он помогает вот обеим сторонам этого общения?
11: Да, мы делали хакатон на базе Московской экономической школы, и этой осенью планируем его развить до уже федерального хакатона по искусственному интеллекту. В этом проекте заложено было 3 идеи. Первая идея, что будущая работа — это работа в проектных командах по решению целевых задач при использовании искусственного интеллекта. Но ключевое здесь — это проектная работа в командах. Да, соответственно, первый слой у нас было, как обеспечить в командах коммуникацию, как сделать так, чтобы сложились дружеские отношения, как правильно их профилировать перед тем, как привести в эти команды и дать им задачи. Да? Это огромный и самый, мне кажется, важный слой работы, потому что те люди, которые умеют в командах работать и создавать отношения и выстраивать коммуникацию, те будут наследовать люди Землю. Второй слой — это разрушение связи между создателем, да, и заказчиком. Другими словами, чтобы, например, школьнику сделать задачу для крупной российской госкорпорации, наверное, еще там 5 лет назад это было бы немыслимо. Но сейчас мы на практике опровергли, что у нас присутствовали компании там Эксмо, ДомРФ, Ростех, Сплат, молочная одна компания и Росатом. Мы показали, что в конечном итоге уровень продуктов, которые могут в таких проектных командах при надлежащем менторинге со стороны, ну или воспитательной функции, или образовательной функции со стороны эксперта по искусственному интеллекту, может быть удовлетворительным и выше ожидания. Другими словами, сравнивая работу школьника и сравнивая работу агентства, ожидания заказчиков были от нас гораздо ниже, а мы превзошли агентские работы. Это значит, что мы на практике доказали, что школьники могут быть включены в цепочку разделения труда. Все, это второй факт. Нет больше возрастных ограничений. И в подтверждение второго тезиса мы мешали команды между школьниками и учителями, и даже интегрировали родителей. То есть идея в том, что нет больше ни возрастов, Нет больше этих вот развлечений по статусам родитель, ученик, школьник. Все могут, если есть интересная задача, совместно сделать продукт. И это вторая часть, да. Ну и третья часть, она, наверное, самая простая, это обучить современному инструментарию, дать там несколько мастер-классов, погрузить их в знания, там, как работать, создавать там видеоролики, презентации, сайты, значит, агентов по искусственному интеллекту. Это как раз такая лирика, которую школьники осваивали за пару часов, плюс домашние там уроки, где они там инструментарий все подключали, смотрели, как с ним можно было бы работать, да. Но этот вот слой, он самый такой примитивный. Самый сложный слой — это обеспечить командную проект работу. И будущее как раз за офлайн такими мерцающими, то есть собирающимися под задачу коммуникациями ради достижения результата. Кто-то называет это вайб-салоны, кто-то называет это там хакатоном или проектной какой-то деятельностью. Мы это называем условно репкой, это наше название. Но это, мне кажется, главное ядро, потому что она строится вообще на предпосылке того, что

0: помощью конвейера, скажем так, когда из школы ребенка забирают сразу в крупную компанию, не получится ли так, что мы вырастим поколение, которое очень заинтересована в своей работе, которая прекрасно выполняет задачи, но при этом абсолютно не умеет общаться, потому что, ну вот, они варились в среде таких же, как они, ребят, которые вот полностью вовлечены в свою работу.
1: Мне кажется, все абсолютно наоборот. Это как раз школа с ее трансляционной моделью, где есть люди сидят в одну сторону, смотрят, и некий там человек, который обладает там, ну, 5 курсов вуза, 5 вузов закончил какую-то там, значит, штуку транслирует. Вот это как раз общение все сводится потом в общении на переменах или за гаражами. Вот это, мне кажется, ужасно. Да, в то время как наоборот. Если мы снимаем барьеры между взрослым, да, и ребенком или подростком, мы снимаем барьеры между бизнесом и реальным производством, реальными задачами, мы погружаем людей в настоящие деятельностные отношения. А что такое общее дело? Общее дело – это всегда конфликт, это всегда «а ты сделал это как-то». Это проживание на практике сложных, сложных коммуникаций. Да, это делает человека большим человеком и больше подготовленным. Ну, в конце концов, знаете, там люди, вот если брать антропологию, скорее вместе собирались, чтобы охотиться на мамонта, да, вместе договаривались, планировали и делали, соответственно, решали задачу. Это для человека свойственно. Поэтому тропинки пойти, да, и тогда ты мамонта больше достигнешь. И это было ценно. Да, и сейчас это тоже становится ценным. Значит, мамонт находится, то есть мы говорим про бизнес-заказ, вот здесь. Надо понять, как на него охотиться, чтобы говорить на его там языке и немножко его, может быть, добиться от него там то, что тебе нужно. Вот. И, наконец, внутри вы делаете общее дело. Это и есть настоящая коммуникация. А вот не настоящие коммуникации – это изобретенные в 19 веке конвейерное школьное образование. Вот это не настоящая коммуникация, и вся система работает против как современности, так и против человека. Более того, это изобретено было в Германии в 19 веке, а мы находимся в 2026 году. Осмыслять эту огромную построенную машину, которая является нечеловеческим агентом, ну, никто не хочет, потому что она уже, ну, занимает определенное место в системе вообще всего и будет, может быть, даже таким последним оплотом, ну, уже давно отжившей социальной практики. Поэтому не удивлюсь.
0: Но ментором все-таки останется человек, правильно я понимаю? Или искусственный интеллект и эту роль может взять?
1: Искусственный интеллект не обладает самым важным. Он не обладает сердцем, он не обладает возможностью коммуникации, понимания. Да? Я еще раз говорю, искусственный интеллект может хорошо там, навигировать, помогать с какими-то практическими знаниями, даже работать в режиме такого там, Сократа, который позволяет человеку раскрывать ту или иную глубину через наводящий вопрос. 100%. Да, но само человеческое, что является основной ценностью в 21 веке, он не может привить. Поэтому главная здесь задача, чтобы скорее не только столько ментора, сколько фасилитатора. Фасилитатора, да, человек, который помогает там, команде или людям договариваться, научиться, слышать другого, рефлексировать на тему того, как я себя повел, строить вот эти вот отношения, передавать ответственность. Ну, вот лучшие практики, как мне кажется, вот если в моей жизни были, наверное, практики как раз вот таких вот детских лагерей по системе, значит, коммунарского движения, но это еще в советское время изобретено было, вот, потому что там каждый день там кто-то выбирался там по очереди там командиром, договаривались о том, кто какие роли исполняет, потом вечерняя свечка и рефлексия. Вот, формировался коллектив. Вот формирование коллектива искусственный интеллект не сделает. Его сделает только личность. Это прежде всего. Второе, человек не может считать с искусственного интеллекта ролевую модель. То есть человек должен быть и личностью, и ролевой моделью, если мы говорим про старших людей. И третье, в своей предметной области, если он понимает лучше, как навигировать человека по тому же искусственному интеллекту, который будет с человеком работать, это тоже очень важный фактор. Поэтому роль человека будет только усиливаться. Но роль человека не в той роли, как мы ее понимаем, как носителя знаний. И это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, что, конечно, субъектом становится не просто отдельный человек, как биологическое существо, а, скорее всего, человек плюс его агент. А, скорее всего, человек плюс агент и коллектив. То есть субъектом становится коллектив, объединенный общей цифровой какой-то оболочкой в проектной деятельности. Вот это будет новый субъект. Коллективы. Ну и какие-то отдельные люди, которые умеют там без всех работать, но я в это не очень верю, как массовое явление. В коллективы верю.
0: Будет очень интересно посмотреть, на самом деле, как это будет выглядеть и как на самом деле реализуются подобные проекты. И надеюсь, что через пару лет, а может быть и раньше, вы придете снова к нам в программу и расскажете, что из всего этого получается. У нас в гостях был Николай Горелый, генеральный продюсер движения «Креативное поколение». Николай, еще раз большое спасибо за разговор.
1: Софья, спасибо. Благодарю вас.
0: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на

0: неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости поддержания диалога с Россией. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите «Россия-Африка» ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Новоселовка, Омельник, Новониколаевка и Гавриловка. Противник потерял до 435 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Российские дроноводы сегодня показали, насколько серьезных усилий требует зачистка неба над Запорожской областью от беспилотников ВСУ. Нашим бойцам сейчас приходится перехватывать вражескую малую авиацию буквально в режиме нон-стоп. Репортаж Антона Степаненко.
4: Противовоздушное прикрытие запорожского направления выстроено как эшелонированная оборона. На средней дистанции небо прикрывают зенитно-ракетные комплексы «Тор». В установке 16 ракет, способных поразить любую воздушную цель в радиусе до 32 километров и на максимальной высоте до 12 тысяч метров. На этой машине их расчет СВО начинал, заходили из Крыма. Комплекс будто заговоренный, хотя и с несчастливым, как считается, бортовым номером. Расчет прикрывает не только Запорожье, но и Крым, который киевский режим пытается обстреливать. За бои в небе начальник расчета награжден медалями за отвагу и Жукова. Здесь на СВО он стал лейтенантом.
5: Самый напряженный день — это был 6 марта.
4: Этого года.
5: Мы работали, прикрывали подстанцию, был налет, было уничтожено 6 БПЛА, отработали.
4: У расчета несколько огневых позиций, заступая на боевое дежурство, каждый раз их меняет, чтобы стать неприятной неожиданностью для врага. Благодаря точности наведения современные зенитно-ракетные комплексы семейства «Тор» работают по принципу «одна цель, одна ракета», что в сочетании с внушительным боезапасом позволяет отразить массированный налет. Интервал пуска ракет составляет всего 3,5 секунды, причем современный «Тор» способен одновременно поражать сразу 4 цели.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости поддержания диалога с Россией. Нам необходимо поддерживать отношения и вести переговоры с русскими. Нам это надо, ведь есть двусторонние вопросы, никак не касающиеся Украины, сказал он в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Рубио отметил, что если бы конфликт между Россией и Украиной завершился, отношения Вашингтона и Москвы стали бы более дружественными и легкими. Цена на автомобиль «Лада Азимут» будет конкурентной. Об этом заявил руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По его словам, этот кроссовер, представленный в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, обладает и другими преимуществами, помимо ценового.
6: И панорамные крыши не всегда свойственны именно этому классу. Это класс все-таки B, B+. И многим другим элементам, в том числе обогреву боковых стекол, что является вообще новинкой для нашего рынка, 6 подушкам безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе и тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах.
1: Как подчеркнул Максим Соколов, автомобиль «Лада Азимут», отправленный на форум Санкт-Петербург, не является просто выставочным макетом. Производитель планирует начать производство новой модели кроссовера уже в следующем квартале, а дилерам он поступит до конца года. Messenger Max недоступен в маркете приложений App Store для устройств Apple. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы. Макс подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в App Store, сказали там. Команда Макса направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос победила первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на «Лукойл-арене» пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля красно-белые сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал «Ухта» в гостях со счетом 6-2 победила «Тюмень» в третьем матче финальной серии чемпионата России, повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в четверг, 4 июня, в Магадане плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, также без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
8: Снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. У меня сегодня в гостях, хочется воскликнуть, что я и сделал, когда зашел в студию. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Почему незнакомое? С Артемом мы до этого встречались только прокси, что называется, я видел его на сцене, я видел его читающим стихи, и всегда обращал внимание на яркость выступления, на какую-то внутреннюю гармонию этого молодого поэта. Ну, молодое слово, понятное дело, растяжимое. Все, кто после 66-го года родился, для меня молодые люди, поэтому здесь говорю несколько комплиментарно. В любом случае, Артем Рагимов, так зовут этого поэта, а не только поэт, но и артист Московского театра Влада Маленко. Театра поэтов. У нас есть в России, дорогие друзья, в Москве, Московский театр поэтов. Звучит-то как прекрасно. Также финалист Филатов Феста, главной площадки нашей страны поэтической. Лауреат премии «Слово», финалист премии «Лицей», одной из популярнейших и интереснейших премий страны. Теряющий, правда, свою популярность и интерес в последнее время, но, тем не менее, все еще школа. Что меня всегда интересует, когда ко мне приходят молодые люди? Чем они живут, для чего они пишут, о чем они пишут? Что происходит сейчас в мире поэзии молодой? А об этом будем говорить сегодня с Артемом. Ну и, понятное дело, будет очень много стихов, потому что я смотрю, у Артема на столе лежит книжечка небольшая, которая выходит в серии «The Single». Так, напомню, делает ее потрясающий Арсений Ли с Аллой Поспеловой. Это самая крупная, наверное, в мире теперь же поэтическая серия. И на нее стоит обращать внимание всем, кто интересуется современной поэзией. Да даже если не интересуется, все равно маленькую небольшую книжечку бросить в карман и получить несколько минут удовольствия, счастья, читая стихи современных поэтов, мне кажется, стоит дорогого. Артем, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Артем, давайте знакомиться с поэтом через его творчество. Да, поэтому я призываю вас сегодня для начала нашего, так сказать, общения прочитать что-то из своего. Я не буду настаивать, я не буду предлагать темы, я не буду каким-то образом вас навигировать сквозь этот Сциллу и Харибду программы Культбригады. Выбирайте сами и выбирайтесь сами.
9: Хорошо. Я прочту просто несколько последних, так сказать, стихов. Как правило, стихи рождаются от сильных впечатлений, в поездках где-то, да, от каких-то внезапных мыслей. Вот это стихотворение родилось, когда я был на Кавказе, в Кисловодске. Я на горы молчу, потому что они глухи. Да и тут без меня есть кому пошуметь в ночи. В кабардинском селе просыпаются петухи, и волшебный ручей сотни лет по камням журчит. То-то всякое эхо звучит, как благой аят. Даже если гора уезжает куда-то вбок, мне ходить бы по лесу, грибы собирать, а я записался в орлы и насквозь в облаках промок.
8: Для того, чтобы не промокнуть в облаках, что нужно сделать, Артем, современному поэту?
9: Надеть дождевик, я думаю. Либо родиться с такой шкурой, которая все стерпит и воду, и огонь.
8: Кстати, очень... И медные трубы.
9: Медные трубы. Очень полезны в наше время, да. Потому что век нам подкидывает очень много разных испытаний.
8: Скажите, пожалуйста, вот вы по образованию управленец, наверное, да? Все-таки филиал РАНХИКС, Сибирский институт управления. Вы управленец. Где здесь место поэзии? И как оно случилось, это место? И в какие времена? Рассказывайте, что было в начале. Я знаю, что в начале было слово, но как оно случилось в вашей жизни?
9: Да, на самом деле я учился на связях с общественностью, это немножко другая история. Это сотрудники пресс-служб, пиар-отделов и так далее, да, люди, которые занимаются коммуникациями от лица организации с журналистами, скажем так. Но по этой стезе я не пошел, я пошел в редактуру, в копирайтинг, работал в прекрасной новосибирской компании, потом переехал в Москву, тоже занимаюсь текстами, руковожу небольшой командой, которые помогают писать классные, понятные тексты для продукта. Вот, а... Литература, поэзия, она как-то была со мной с самого детства. Моя бабушка, учитель русского языка и литературы.
8: Мне кажется, тоже интересно, у меня тоже бабушка, учитель русского языка и литературы.
9: Вот, привела мне любовь к стихам, с детства там учила Лермонтова и так далее. Но долгое время был не поэтом, а читателем. В старших классах увлекся Бродским, Маяковским. Высоцкого слушал, да, это не поэзия, но тоже очень такая литературная история. А потом... как-то само по себе начало писаться. Наверное, сумма прочитанных стихотворений, да, дала о себе знать. Но в целом я считаю, что люди, чувствительные к языку, они такими рождаются. И если вовремя подхватить этот талант, развить, то можно в конце концов стать поэтом.
8: А что такое стать поэтом? С какого момента человек может определять себя, что он уже поэт?
9: Я думаю, поэт — это в первую очередь взгляд на мир, да, то есть можно быть поэтом, на самом деле, не писать стихов. Я в этом уверен. Такой особый взгляд на мир, особая линза, умение видеть за какими-то банальными, простыми вещами, да, что-то наполненное образами, какую-то красоту. Вот недаром, да, говорили, что поэзия рождается из ссора, и это действительно, да, буквально из какой-то соринки, пылинки можно целое стихотворение развернуть.
8: Когда было написано первое стихотворение в вашей жизни? Есть такая фиксированная дата, которую вы отмечаете каждый год рождения поэта?
9: Я помню, что писал стихи в начальной школе, но это были такие, конечно, детские стишки, а такой плюс-минус взрослый, конечно, очень банальный, но тем не менее стих, он родился, мне кажется, лет в 19-20, когда в институте учился.
8: Как вообще случилась поэзия? Вот сидишь в столовой, ешь котлету в Ранхиксе, и вдруг бабах, пошло, накрыло вдохновение, и вот строка легла. Или идешь по улице, увидел луну, какая-то такая меланхолия напала, что-то такое, и вдруг раз, и как пошло. Как вообще случилось это?
9: Есть? Не помню, честно говоря, не помню. Но...
8: Котлета или луна, что было?
9: Скорее, одиночество. Почему-то в одиночестве часто именно рождаются стихи, когда сидишь один на один со своими мыслями, и вдруг внезапно, то есть правильно сказали, бабах, внезапно, да, что-то к тебе приходит. Я вот говорю, что поэт, он не сочиняет стихи, не рождает их из себя, он их скорее записывает. Они к нему откуда-то приходят, да, из какого-то там пространства потустороннего. И ты их записываешь просто и переносишь в этот мир. Иногда это прям строчка, приходит прям готовая. Иногда это просто образ, ты над ним думаешь, размышляешь и делаешь из этого стихотворение. Вот, а первое стихотворение, ну вот как раз помню.
8: А помните его до сих пор, Артём?
9: Да, я его помню.
8: Прочитаете? Или да. Как первые стихи часто говорят, ой, нет, первые стихи читать не буду, давайте, я их стесняюсь.
9: С оговоркой, конечно, да. Я убегал от дела слов, стелил дороги из гвоздик, но дверь захлопнув на засов, я за ночь сам себя настиг. Нырял я в омут с головой, писал гуашью по стене, я умирал самим с собой, опасно быть наедине. Что наша жизнь, сметенный век, других бояться это брось, я самый страшный человек, с которым встретиться пришлось. Как видите, я пошел по пути многих и сразу же с первого стиха зарифмовал «век» и «человек». То есть, ну, такие абсолютно простые.
8: Ну, по крайней мере, «Розы и морозы» не было уже хорошо.
9: Да, этого я избежал.
8: Скажите, пожалуйста, кстати, о морозах. Ну, я розах до некоторой степени. Новосибирск, почему покинули? Почему Москва случилась в вашей жизни? Замерзли?
9: Честно, замерз. Очень сильно. Я южных кровей. У меня отец из Азербайджана, мне кажется, передалась его любовь к теплу и солнцу, хотя в Москву за солнцем ехать не стоит.
8: Да, да, да, но, здесь очень интересно. Да,
9: честно говоря, хотелось просто расти как-то дальше в профессиональном плане, поэтому решил ехать в Москву. Единственный город, в который стоит из Новосибирска переезжать, если ты хочешь, ну, именно профессионального роста. Как-то так. Ну, морозы, конечно, это да.
8: А поэзия случилась уже в Москве или на территории Сибири все произрастает?
9: Вы знаете, по чуть-чуть пробивалась в Сибири, но не пробивалась прям активно, да. И вот именно переезд в Москву дал вот этот импульс, наверное, новая обстановка. Я переехал в марте 2020 года, это самое начало пандемии, оказался сразу в такой стрессовой, странной ситуации. Первые 2 месяца вообще просто сидел в квартире, когда меня спрашивали, как мне Москва, как мне новый город. Говорил, что чувствую себя как дома. Ну и как бы сумма, да, вот этих впечатлений, нахлынувшая внезапно красота, сделали, видимо, свое дело, и я начал прямо активно писать.
8: Что касается Москвы и поэзии, насколько поэтический город Москва?
9: Невероятно поэтический. Здесь на каждом углу, на каждом перекрестке, на каждой улочке история буквально живет и дышит. Если ты ее чувствуешь, да, если ты умеешь видеть именно вот этим взглядом художника, то, конечно, этот город даст тебе очень многое. Как, например, Петербург тоже, да, то есть невозможно не приехать в Петербург и не написать стихи.
8: Я умудрился, я был в Петербурге несчетное количество раз, ни одного стиха не написал, грешным делом. Но в следующий раз я вспомню слова, дорогие друзья, Артёма Ирагимова, который сегодня у меня в гостях в программе «Культбригада», автор и ведущий Вячеслав Коновалов, еще раз напоминаю, артист Московского театра поэтов, поэт, и финалист Филатов-феста, лауреат премии «Слово», финалист премии «Лицей». В общем-то, человек относительно титулованный уже, несмотря на молодой возраст. Кстати говоря, о молодом возрасте. Как вы думаете, когда говорят «начинающий поэт»? Или вот в премии «Слово» до прошлого сезона было разделение на молодых авторов. Вообще часто существует, да, это говорят, молодая поэзия, а это уже поэзия как бы осознанная, возрастная. У вас внутри есть такое понятие или разделение? Вообще, как вы относитесь к тому, что существует 6 плюс 12 плюс 10 плюс в поэзии, 21 плюс 45 плюс 60 плюс 85 плюс.
9: Да.
8: Насколько это имеет место быть?
9: С одной стороны, это имеет, конечно, смысл, потому что поэзия во многом произрастает из опыта, да, это какая-то сумма наших впечатлений, прожитых моментов и так далее. Поэтому человек 30 плюс, он объективно в более выигрышной позиции, чем человек там 18 плюс, да. То есть в 16 лет только гений может написать какие-то замечательные, глубокие, жизненные, не банальные стихи. Вот, с другой стороны, у каждого свой путь, каждый начинает в свое время, кто-то с 18 лет учился, да, совершал первые шаги, совершал первые ошибки. Кто-то, как я, например, начал писать активно только вот в 27, и, естественно, что путь, пройденный там человеком к 35 годам, у разных людей будет разный. Как я отношусь к разделению, вот, например, на премиях и так далее, да, я думаю, что в целом это правильно, но иногда стоит делать какие-то отдельные номинации для особо титулованных или особо опытных людей, например, тоже молодых, да, бывают такие у нас встречаются.
8: Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим «молодой поэт», это подразумевает то, что ему еще есть чему учиться. Мастер уже ничему не учится, он учит. То есть здесь как бы с одной стороны передача, с другой стороны процесс поглощения чужого опыта, чужих знаний и так далее, и так далее. Вообще можно научить поэзии? И даже так спрошу, надо ли поэту чему-то учиться? Надо ли ходить на курсы, нужно ли ездить на какие-то литературные резиденции и пленэры? Вообще, насколько нужно поэту вот это все?
9: Крайне необходимо. Научиться можно технике, научиться можно какой-то там теории, да, поэтической. Это 100%. И литературные семинары, мастерские, они дают очень много, потому что без живой обратной связи, без критики грамотной, да, которую ты сможешь понять. Мало сказать, что вот стих какой-то не такой, да. Опытный мастер умеет сказать так, что ты поймешь конкретно ты, и сделаешь для себя какие-то выводы, и станешь чуточку лучше, чем был вчера. Но нельзя научить быть поэтом, да, как я сказал. Это такой особый взгляд на мир, особая оптика, которая либо есть, либо нет. И часто поэт интересен не какой-то там своей изощренной техникой, да, умением комбинировать разные размеры там и так далее, и так далее, и так далее. Он интересен как личность, да, каким-то своим опытом, своим вот как раз-таки взглядом на мир. Вот этому научить крайне сложно. Этому учиться нужно самому, либо, не знаю, таким уж родиться.
8: Вы учились чему-нибудь в своей жизни? Я имею в виду именно с поэтической точки зрения. Посещали какие-то курсы, которые можно сказать, что вот здесь на меня свет пролился? Конечно. Из-за общения с тем набором людей, которых я встретил, или тех мастеров, которых встретил?
9: Конечно. В первую очередь, это мои учителя, с которыми я нахожусь в непосредственном живом общении, в дружеском общении. Это ребята из Московского театра поэтов. Собственно, сам Влад Маленко, Саша Антипов, Рома Сорокин. Просто даже подслушивая, глядя на них, я чему-то учусь. Были и такие плюс-минус формальные истории, обучающие именно. Это, конечно, литературная мастерская Захара Прилепина, на которой я получил в свое время очень такой ценный фидбэк, который помог мне расти дальше. Это, конечно же, литературная студия «Луч» Игоря Волгина. Это, конечно же, мастерские издательства «Стихи», где я учился целых 2 сезона. Собственно, по разным таким компаниям, мастерским я походил, везде что-то взял. И без этого я считаю, что я был бы гораздо более плох, чем есть сейчас.
8: Давайте оценим, насколько вы были бы плохи, чем сейчас, как раз послушав то, что происходит сейчас из последнего сборника. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, читает стихи, свои стихи Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов.
9: Так, ну раз мы говорили о Сибири и Москве, прочту такой небольшой цикл, называется «Сибирь-Москва». Начинается с «Верлибра». От Новосибирска до Иркутска 1800 километров по трассе. Это примерно как от Москвы до Берлина. «Приятно встретить земляка», — сказала мне, новосибирцу, иркутянка в Домодедове. Я глаза разлепил, и не слыша свой собственный крик, позабыв о родной невесомости теплых ночах, сей же миг ощутил, что холодный большой материк мертвым грузом лежит на моих неокрепших плечах. Угораздило же тут родиться. Господь, помоги! На морозе гудит оловянная эта земля. Материк, матери рек, сопок, рямов, тайги.
10: стылой влагой своей накормил до отказа меня. Но, устав от его холодов, неподвижной воды, я вскричал: «Отпусти! Унести этот груз не смогу!» И рванул, как лисица, хвостом, заметая следы тенью прожитых зим, распластавшейся на снегу. Я вот думаю иногда, это даже забавно, жить в местах, где погода попытается убить тебя непременно. И единственная приемлемая форма бытия – за баром или столиками в пельменной, что на Красном проспекте. Каждый день с позаранку выбирался бывало из дома, чтобы сразиться снова с пустотой и недружественной атмосферой. Я, закованный в унты и норковую ушанку Астартес, несущий русское слово и русскую веру. А вообще зима в Сибири – это не так уж страшно. И всего на полгода, где-то меньше, а где-то больше, летом здесь очень жарко. И тогда в рукопашную ты сражаешься с роем мошек. Не безмолвие белое в общем, да вот хоть на березах, есть полоски черного цвета, желтят синицы, но покуда январь, неразбавленные спиртом слезы замирают сосульками на ресницах. Увези меня, вагон, за далекий перегон, увези меня, собака, в Уренгой и Ваймикон, как без штама серебре, гром и лужи в декабре, мокнут лапы, мокнут шубы на лисе и на бобре, то капель, то холода, ни туда и ни сюда. Вот при Грозном были зимы, а не это ерунда.
8: Артем Рагимов, поэт, у нас сегодня здесь, в Культбригаде. Мы говорим о поэзии и не только. Вот что касается поэзии. Почему был выбор сделан в пользу поэзии? Почему не прозы? Как вообще осуществляется вот этот творческий словесный выбор? Туда или сюда?
9: Я бы не сказал, что это был прям сознательный выбор, да? Просто вот вещи, которые захотелось выразить, они выражаются именно таким способом, да, то есть стихи, проза — это всего лишь форма мысли, да. Если мне придет в голову гениальная какая-то эпическая мысль, которая будет тесна в рамках стихотворения, я, конечно же, возьму перо либо клавиатуру и напишу роман. У меня были упражнения в прозе, я писал рассказы, один из них даже печатался в журнале «Русское поле», но пока не было такого, что я хотел бы выразить именно в прозаической форме.
8: Прозаическая форма для чего вообще нужна, как вы думаете? Вот вам для чего нужна прозаическая? Почему вы взялись именно какие-то рассказы написать в прозе, а не в поэзии, не в поэтическом ключе?
9: Ну, в прозе гораздо проще через какие-то сюжеты доносить мысли. Поэзия может быть сюжетной, но все же слишком длинные стихотворения, они, как правило, утомительные и так далее. Да? Нужно уже переходить в разряд поэм, тоже своя отдельная история. Поэтому, не знаю, как-то так вот пришлось.
8: Вы уже упомянули несколько имен среди своих любимых поэтов, ну, наверное, даже можно назвать до некоторой степени учителей. Это неожиданный достаточно набор, потому что вы поставили Маяковского рядом с Бродским и тут же добавили Высоцкого, который, ну, для большинства поэтов все-таки не совсем поэт, потому что читать в отрыве от музыки и голоса Высоцкого достаточно другой Высоцкий уже, да? А кто еще, помимо этих трех, кого можно назвать своим учителем?
9: Самая значимая такая фигура, как икона, да, конечно, Лермонтов. Дальше я бы назвал Осипа Мандельштама. Также я очень сильно люблю поэзию Арсения Тарковского. Добавил бы сюда имя Ходосевича.
8: То есть вы человек романтический?
9: Я не знаю. Мне кажется, я вот ближе все-таки к такой предметной, да, более спокойной поэзии. Вот чистой лирики возвышенной у меня как раз-таки не очень много.
8: Первые успехи. Потому что когда я вас представлял, и сейчас я еще раз повторюсь, и финалист Филатофеста, и лауреат премии «Слово», на секундочку, главной литературной премии страны, потому что она, как говорится, проходит под эгидой Союза писателей России, и финалист «Лицей», который достаточно серьезно себя заявил и продолжает быть одним из флагманов такого движения премиального. Ранние вот такие успехи, ну, ранние я имею в виду не по отношению к вашему возрасту, а по отношению к тому, что вы начали писать относительно недавно. «Головокружение» не добавило от успехов? Ну, опять же, стать, извините на секундочку, артистом Московского театра поэтов, тоже, знаете, не последнее имя у нас в Москонцерте.
9: Слушайте, нет, «Головокружения» не было, наоборот, появилось какое-то сознание ответственности, что ли, нависшей, да. Раньше я писал, как писалось, не особо об этом задумываясь. А теперь как будто бы есть ожидания, которые нужно оправдывать, да, и так далее. Поэтому мне скорее даже тяжелее стало писать после всего этого, чем легче. Но пытаюсь с этим справляться, конечно.
8: Появилась фан-группа?
9: Фан-группа?
11: Ну, то есть те, кто приходит на ваши концерты постоянно, то есть даже небольшая.
9: На Артема Рагимова вряд ли кто-то приходит конкретно. Так приходят на театр поэтов.
11: Что касается театра поэтов, давайте немножко об этой стороне вашей деятельности тоже расскажем. В применении к СВО начинается специальная военная операция. Где в этот момент находится Артем Рагимов и какие первые чувства у поэта Артема Рагимова?
9: Ну, конечно, это был шок. В свое время я читал книгу моего любимого писателя Шолохова «Тихий Дон». Был под огромнейшим впечатлением и думал, не дай бог оказаться в ситуации, хотя бы близко похожей к тому, к той, которая описывалась там, да, в ситуации гражданской войны. Для меня это было вот такое ощущение начавшейся гражданской войны. Смятение, страх, непонимание, но, конечно же, с самого начала такая внутренняя поддержка, уверенность в том, что каким бы ни был исход, да, то есть я останусь со своей страной, со своими людьми.
11: Скажите, в вашем поколении, я имею в виду людей 30 плюс-минус, вот вокруг 30, определенная часть населения, мы их называем в шутку иногда верхнеларсовцы, люди, которые свернули всякую деятельность в Российской Федерации и откочевали за рубежи Российской Федерации. В разные стороны, кто на запад, кто на восток, кто на юг. Правда, на север не того никто поехал, через Северный полюс никто не рванул. Но, тем не менее, среди молодежи, и в том числе творческой молодежи, было такое время разброда и шатания, когда многие, как вы сказали, проснулся в шоке, и многие не смогли справиться с этим шоком. А вот для того, чтобы справиться с этим шоком, молодому человеку что необходимо? Какие необходимы ему, не знаю, навыки? Вообще, что нужно человеку для того, чтобы, когда накрывает такой шторм, в том числе и внутренний, эмоциональный, и внешний, вот чтобы остаться на плаву, не потерять голову, что нужно делать? Есть рецепт Артема Рагимова?
9: Я бы сказал две вещи. Первое, конечно, необходимо заземление такое в бытовом плане, да. Важно чувствовать поддержку близких, важно чувствовать, что ты не один.
11: То есть семья, друзья.
9: Семья, друзья, это крайне важно. Вот в момент, еще начиная с пандемии, продолжая СВО, я понял, что близкие, друзья, семья – это безумно важно, хотя бы, ну, в плане совместного спасения своей головы. Ну, имеется в виду возможность успокоить, поддержать друг друга в тяжелой ситуации. И второе, для какой-то такой уверенности я бы просто свой рецепт описываю. Нужна позиция, которой ты сам себе объясняешь происходящее, сам себе объясняешь отношение свое к миру, и это должна быть не подчерпнутое откуда-то, да, там какие-то лозунги газетные, еще что-то, не слепое следование в чем-то фарватере. Это должна быть своя выработанная позиция, не знаю, логически обоснованная, этически обоснованная, но она должна быть. Без нее, вот без этого своего компаса внутреннего, крайне тяжело сохранить рассудок.
11: В Новосибирск не тянет? Трудные моменты, нет желания вернуться туда, где ты знаешь каждый камушек, каждую улочку, и ты можешь закрытыми глазами только по внутренним ощущениям, по звукам и по запахам двигаться и спрятаться. Не было такого желания?
9: Вы знаете, всегда приятно иметь и знать, что у тебя есть такое место, как Сибирь. То многие сибиряки говорят «Святая Сибирь». Ее дальность, отдаленность от Москвы и в целом от мира вдруг оказалась таким большим преимуществом, на самом деле, да, то есть пока что сейчас, да и в целом почти всегда в нашей истории это было такое место, где можно действительно не то чтобы спрятаться, да, но куда можно, если что, уехать и оказаться в такой безопасности в окружении материка. Но в такие важные, так сказать, и насыщенные событиями времена мне лично хочется быть в Москве, ближе к центру, где все происходит, где ты становишься непосредственным очевидцем событий.
11: А вот такая московская суета не мешает поэту?
9: Да нет, не мешает. Наоборот, Москва — это большая, одна большая возможность, да. То есть это твой инструмент, которым ты можешь пользоваться, брать от него что захочешь и не брать, что не хочешь. Просто выстраивая свои какие-то личные фильтры, да. Если ты вдруг устаешь от суеты, уходи от суеты. В Москве очень много возможностей от нее, так сказать, спрятаться тоже, да.
11: А где прячетесь, если вдруг есть желание спрятаться? Куда убегаете в Москве?
9: Ой, я безумно люблю три места. Первое — это ВДНХ, но не парадная его часть. Это парковая лесная. Жил 4 года возле парка прям. Мне там безумно спокойно и хорошо. Второе место — это Коломенское. Немножко, как сказать, отзеркаленное ВДНХ для меня. Совсем с другой атмосферой, но спокойный уголок. И третье — это район Новодевичьего монастыря. Тоже безумно люблю туда приезжать. Просто прогуляться вокруг, замедлиться.
11: То есть все связано с природой, так или иначе?
9: Конечно, да. город все-таки это то, что из тебя высасывает силы, то, что требует тебя какого-то включения, а природа — это то, откуда можно черпать энергию. Кстати, вот в Москве часто не хватает этой возможности. В Новосибирске я, когда приезжаю, особенно летом, сразу стараюсь прямой наводкой уехать на дачу и оттуда не вылезать. В Москве пока такой возможности нет, к сожалению.
11: Ну что ж, дорогие друзья, Артем Рагимов сегодня здесь у нас, мечтает о даче, но будем надеяться, что эта мечта сбудется в ближайшем обозримом будущем. Поэт, артист Московского театра поэтов, и, ну, раз слово «поэт» прозвучало аж три раза подряд, как говорится, поэтическое слово, ждем.
9: Стихотворение называется «Умвельт», слово, означающее такой субъективный взгляд живого существа на мир, совокупность ощущений, которые он получает через органы чувств. На рассвете со мной говорит трава. Хорошо, если маленькие слова означают большие вещи. Эту каплю, не выпитую пока, или вот перевернутого жука, то есть панцирь его зловещий. Посмотри, говорит, как ручей глубок, и подернулся нежной гнильцой грибок, мать и мачеха машет шапкой. Только мне остается лишь горстка дней, и секунды кусаются все больней с каждым новым движением лапкой. Потому-то и лапки воздев стою, на шершавом, пожухлом ее краю неподвижен, сосредоточен. Я готов, приходи же. Я тут, я вот, я почти уже слышу твой сладкий пот. Я скучаю, хозяйка, очень. Подо мной суета, толчая, возня, толстых гусениц муравьи казнят, мухи делят помет совиной, на соседней травинке живет паук. Может, ноет у плесень душевных мук, да явится к нему с повинной. Ты, наверное, спятил, пылинка, вша, но откуда, скажи, у тебя душа в этом тельце не развернуться? Перестань, прекрати ерунду нести, если только не хочешь на старости между всеми прослыть безумцем. Иногда я раздумья пускаю вспять. Как сложилось бы все, окажись опять я личинкой, а не имаго. Я глотал бы не кровь, а березы сок, и засох, забурившись в ее висок, и когда-нибудь стал бумагой.
11: Артем Рагимов, поэт, сегодня здесь, в студии «Культбригада». У меня автор ведущей программы Вячеслава Коновалова. Вот что касается молодой поэзии России, я вот сейчас наблюдаю за тем, что происходит вот на поэтическом небосклоне. Именно в молодом поэтическом небосклоне наблюдаю такой, прям вот без шуток говорю, не комплиментарно, поэтическое цунами, которое накрыло нашу страну тут, и те имена, которые вы назвали, это и Роман Сорокин, Александр Антипов, ну, вот Артем Рагимов, и Егор Сергеев, и так далее, и так далее. То есть я могу два десятка поэтов назвать, дорогие поэты, если я кого-то не назвал, не извините, ради бога. Существуют поэты среднего поколения, очень мощные две Анны, как я их называю, Анна Долгорева и Анна Ревякина, представляющие разные поэтические школы, но примерно по мощности, по таланту, просто равных им практически нет сейчас, по крайней мере, в женской поэзии. Извините, но я разделяю на женское и мужское. И там есть, конечно, творят и старшие поколения, там и, я не знаю, там и Куле жив, еще Рейн жив, кстати говоря, что ж тут говорить. Есть поэты среднего поколения. Тут же я не могу пройти мимо Игоря Караулова, тоже величайший поэт нашего времени. Там Ватутина есть, есть Воденников, там Кудимова пишет. То есть прям вот мы видим, что мы живем время очень поэтическое. Мне интересно ваше мнение, Артем, почему именно сейчас, в наш технократический век с искусственным интеллектом, с цифровизацией, с какой-то вот с тем всем, вдруг мы обнаруживаем себя в середине вот этого поэтического цунами, даже не цунами, какого-то тайфуна. Настолько действительно все вокруг захватывает.
9: Как ответить на этот вопрос? С одной стороны, технологии немножко откинули нас назад в плане контакта автора с его аудиторией, да? Если раньше перед автором стояли такие стражники, охраняющего рота редакторы литературных журналов, да, и он должен был через них попадать к своему читателю, то с интернетом, конечно, стало все сильно проще, контакт сократился, это что-то вроде, знаете, такое, вышел на городскую площадь, декламируешь стихи, вот тебя слушают, то есть ты выкладываешь стихи в интернете, и тебе вот непосредственно сейчас каждый может дать живую обратную связь. С этой точки зрения писать, конечно, стало легче. Ну и вот вся эта фестивальная история, премии и так далее помогают, собственно, открывать новые имена, популяризировать поэзию. В этом их тоже очень большой вклад. С другой стороны, конечно, времена у нас стали более непростые, многие вещи обнажились, и возник запрос, да, на какой-то ориентир, да, люди начали искать ориентир, искать, кто бы за них сказал то, что они чувствуют, да, но точно, красиво, ёмко, ясно.
11: То есть люди хотят краткости, я правильно вас понимаю?
9: Хотят точности.
11: Точности и краткости, и поэзия задает.
9: Да, определенно, как ничто другое, да, тяжело это фильмом передать, не каждый в этом себя может узнать. С другой стороны, из-за, опять же, технологического, да, вот этого подъема, мы стали перегружены массивом всякой разной информации, у нас куча вариантов, как себе развлечь, сериалы, короткие видюшки, смешные картинки и так далее.
11: Какие-то рилсы.
9: Рилсы, да, шмилсы и все такое прочее.
11: И прочие турнепсы.
9: Да, но у людей же все-таки есть эта потребность.
11: Человеку нужен человек.
9: Прикоснуться к прекрасному, с одной стороны, да, и с другой стороны получить живой контакт. С этой точки зрения, мне кажется, люди снова начали тянуться к поэзии, как к какому-то такому образцу, эталону высокого именно искусства.
11: Дорогие друзья, Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов, у нас сегодня в гостях. Вам тогда, раз уж мы заговорили о том, что поэзия выражает, выражайте.
9: Так, ну давайте, раз я упоминал Питер, прочту пару стихов о Питере, которые родились там. Первый называется «Художник». Заблудиться много, где можно на белом свете, потеряться навеки без карты путеводителей. Но если вы видите мужика в берете, значит, вы в Питере. Кроме этой вещички несет он почти, наверное, или булку из вольчика, или избранное оранзона, и что значит особенно характерно, независимо от сезона. Ясно, что есть в окружении драма, заключенная в бронзу и каменные махины, что-то, что просится сразу в раму, складывается в картины. И поэтому, как художник, что расклеился от простуды, он шатается с мокрым носом, перебравши сырого ветра, и подошвой в парадном выписывает этюды, не снимая берет из фетра. И второе стихотворение называется «Ночь». Эпиграф из Осипа Мандельштама. «Помоги, Господь, эту ночь прожить, я за жизнь боюсь за твою рабу, в Петербурге жить, словно спать в гробу». Что-то черное впрямь холодна вода, что-то слишком озяб от лихой езды. В номера коммунальные господа, в номера, мне достаточно две звезды. И до волчьего часа в окно смотреть, как фонарь перекрашивает фасад, вспоминая былую не жизнь, а смерть. Петербург превращается в Ленинград. В темноте арендованной засыпай, в леденеющем камне, в чужом гробу. Только ветер приносит немецкий грай до зениток неистовую пальбу. И метель понад зимним кружит, кружит, и дожди выпадают на летний сад. И под стук, перестук, перестук копыт Петербург превращается в Петроград, где дворцов и заводов кровавый пакт на январский сугроб нанесен штыком, и какой-то босяк отбивает такт по замызганной лестнице башмаком, чертыхаясь и кашляя, бормоча, просыпайся, пора отдавать должок. Он царапает дверь острием ключа, рассвет занавеску уже поджег.
11: Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко, сегодня здесь у меня в гостях. И мы, как вы понимаете, дорогие друзья, говорим о поэзии. Но не только о поэзии. Вот интересная тема Родины возникла. Как-то так мы проговорили о том, чем нужно обладать для того, чтобы не терять в наше трудное такое разнонаправленное время голову и быть самим собой. Артем вот назвал слово «семья», «друзья», «родина», вот это такие понятия. Вот смотрите, Артем, слово «родина», оно до некоторой степени сейчас, как и патриотизм, как какие-то еще заезжено стало, да, вот как-то даже стыдно говорить. Но, с другой стороны, не говорить об этом нельзя, нельзя говорить о России там, как-то уничижительно, потому что, ну, есть такие понятия, родина, там, мать, она там через тире пишется вообще-то на самом деле, и с большой буквы. И как-то вот внутри тоже такое ощущение. И вот это ощущение передают поэты, причем самые разного плана поэты. Вот я, допустим, вспоминаю сейчас одного из рэперов, Димы Хаски, и у него есть потрясающие слова «Еду по России, не доеду до конца». «Где панелька моего отца?» То есть он осознает, что Россия бесконечна. Тут другой поэт вспоминается, Владимир Владимирович, не Маяковский, а Путин, который сказал, ну, я называю его поэтом, потому что он действительно иногда говорит вещи, которые можно читать как верлибр, да, когда он сказал, Россия не кончается нигде. Это тоже настоящая высокая поэзия. У вас, возвращаясь к Артему Рагимову, есть фраза «Россия начинается с конца». То есть вот слово «Россия», «Родина», она для каждого своя, и для каждого поэта она бесконечна. Почему? Ну почему мы все русские, когда говорим о России, говорим о родине, мы всегда говорим, что это цивилизация, что мы не такие, как все, что это вселенная Россия, что это целое такое какое-то философское понятие, Россия – это не территория. Вот почему именно так мы говорим, почему именно на этом мы настаиваем, особенно поэты?
9: Не знаю, для кого Россия, родина стали чем-то таким зашорканным, затасканным. Для меня всегда было чем-то святым, сакральным. Несмотря на то, что происходит, да, в любые времена Россия, она есть Россия.
11: То есть здесь какая-то мистическая прокладка.
9: Я мистическая, абсолютно, да, мифологическая такое, непобедимый ничем, на мой взгляд. И Россия, она как бы важна для тех, кто родился, да, в этой стране, как такой бесконечный источник энергии. Я считаю, что люди, уезжающие из страны, как правило, засыхают творчески, морально, не знаю, еще как-то без этой подпитки, без живого общения на русском языке очень тяжело. Я вообще не представляю, как можно взять просто и уехать навсегда, порвать все связи, никогда не возвращаться.
11: Как можно любить территорию? И за что ее любить?
9: Я бы не называл это территорией, да, то есть мы не воспринимаем это просто какие-то границы, да, в рамках которых вот мы здесь живем, здесь нас собирают налоги, здесь стоит наш дом, как бы, и поэтому мы это любим. Нет, я думаю, что это такая совокупность всего на свете, и оно трудно выражается в каких-то общих абстрактных понятиях, да. Я бы сказал, что это домик, где я вырос, не знаю, там, лавочка, на которой я сидел со своей, ну и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть да, это такая совокупность переживаний, истории, событий всего на свете. Это не всегда что-то физическое даже, да?
11: Родина – это священное понятие. Да, Артём Рагимов, да, поэт, сегодня в гостях. Я его совсем замучил своими вопросами. Артём, дам вам выдохнуть. Я потому что параллельно сейчас нашел стихотворение, которое я хотел прочитать. Мы упоминали сегодня не ваше стихотворение, я редко так делаю, но тем не менее здесь оно пришлось кстати. И опять же мы вспоминали Игоря Караулова. А у него есть потрясающее, очень коротенькое стихотворение. Я его сейчас прочитаю. Россия велика для великанов. Тут надобна гигантская рука, чтобы ее в оправе океанов всю очертить. Россия велика. Для карликов Россия маломерка. На кухоньке два шага от стола до плинтуса и узенькая дверка в прихожую. Россия так мала. По этой ослепительной вселенной и в этой неказистой тесноте блуждает человек обыкновенный и не находит меры по себе. Вот мне кажется, вот это очень хорошо передает вот это внутреннее ощущение России. Ну, давайте от таких, а то скажут, вот пришли там Россия, Родина, как-то все. А вернемся к более прозаическим вещам. Скажите, как вы попали в Московский театр поэтов? И что для вас было попадание в этот мощный коллектив? Мощный именно как сгусток талантов и руководитель, там, ну, совершенно гениальный поэт, и каждый артист – это величина в литературном мире. Как себя там почувствовали?
9: Это, конечно же, такой неимоверный для меня жест доверия со стороны Влада Маленко и ребят. Попал совершенно, с одной стороны, внезапно, с другой постепенно. Просто сдружились с ребятами как раз по Филатов-фесту, начали общаться. Постепенно меня начали приглашать на какие-то выступления. И таким образом потихоньку, понемножку влился в коллектив. Опять же скажу, что для меня это одна из таких группировок, компаний, которая... Ну, есть такое слово «культуртрегеры», да, не очень мне нравится. Такие люди, которые крайне много делают для поэзии, для молодых поэтов. Что-то, где куется современная культура, что-то, что такие как бы семена, да, в нашу землю забрасывают, которые потом прорастут. Ого-го как.
11: Вы сказали, что сейчас основное место деятельности, там, где вы получаете, так сказать, средства к существованию, это компания, где вы пишете какие-то небольшие тексты, выравниваете, корректируете, редактируете и так далее, и так далее. То есть поэзия, по большому счету, остается хобби.
9: Конечно.
11: А вот когда это хобби может закончиться и может ли закончиться? Вообще, насколько это отношение с литературой, да, вот эти вот, которые у вас сложились за последние несколько лет, насколько они серьезны?
9: Они максимально серьезны, да, но, к сожалению, в наше время невозможно жить исключительно литературным трудом. Я не знаю, мне кажется, ни одного поэта, который исключительно писал бы стихи, да, либо прозаика, который писал бы прозу и жил только этим. Какие-то отдельные, наверное, звезды бывают недостижимой сказать, высоты, либо гении маркетинга. Вот, поэтому с литературой все абсолютно серьезно, но, как вы правильно сказали, нужно место, где зарабатываешь деньги, да. Кто-то занимается как раз-таки организацией литературных мероприятий, либо других каких-то, да, историй. Кто-то, как я, работает на обычной работе, скажем так. Но вот слово «хобби», оно мне на самом деле не очень нравится. Да? Это что-то такое, как будто не совсем серьезное.
11: Какой-то у вас серьезно?
9: Ну, конечно, конечно. То есть, как я сказал, человек, который родился поэтом, который начал двигаться по этому пути, он уже как бы однажды сделал выбор, да, или за него сделали этот выбор, и сойти с него невозможно. Поэтому нельзя в момент передумать, типа, все, я не поэт, походу. Пойду там, не знаю, танцами займусь. Ну, так не работает. Значит, ты не был никогда поэтом.
11: Или музыку начну писать, композитор.
9: Да.
11: Сделаюсь, как я, композитором.
9: Хотя есть, конечно, примеры, да, тот же Пастернак музыкой серьезно увлекался.
11: Примеров много, да. То есть мы от вас не ожидаем в ближайшем обозримом будущем каких-то телодвижений, связанных с танцами.
9: Не пойду.
11: С танцами,
9: да. Не уговаривайте.
11: Дорогие друзья, Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов, сегодня здесь у нас в гостях в программе «Культбригада» у меня, у ведущего Вячеслава Коновалова. Скажите, пожалуйста, формальная сторона поэзии –

0: красного и так далее. Ну, я как бы стараюсь просвещать себя в этом плане. Но, как, опять же, да, когда ты садишься писать, ты обычно такой, угу, я напишу стихотворение про Россию пятистопным ямбом. Начинаем. Такого нет. Если к тебе приходит строчка, она обычно приходит в каком-то размере, да? Либо ты, исходя из темы, понимаешь, что вот здесь, например, такой легкий хорей, коротенький, будет вообще неуместен, да, например, если что-то эпическое такое, большое, серьезное, там какие-то определенные размеры, ну, в принципе, не подходят. Как-то так вот. Содержание диктует форму часто.
1: Артем Рагимов, дорогие друзья, поэт, артист Московского театра Влада Маленко сегодня здесь у нас в гостях. А Артем человек достаточно заслуженный, несмотря на свой возраст, в литературе. Он и финалист Филатов-феста, и лауреат премии «Слово», главной премии страны поэтической. Он и финалист «Лицея», и вообще человек разнообразных литературных талантов, как мы это уже сегодня поняли. Поскольку время программы уже подходит к концу, а мы все еще не наслушались Артема Рагимова, где вас можно послушать, Артем? Где вот те, кто нас услышал, москвичи, сейчас услышали, что-то это пройдет широкой волной, так сказать, имя Артема Рагимова прозвучит. Многие скажут, я хочу посмотреть на этого парня, хочу услышать его вживую. Где это можно сделать? Куда зайти, на сайт, на какой, где это все происходит?
0: Подписывайтесь на мои каналы «Артем Рагимов стихи». Там и самые свежие тексты, и анонсы мероприятий, и все на свете.
1: Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы с Артемом А. знакомы, Б. наконец-то подружились не через свет рампы, где я наблюдал его снизу вверх. Теперь мы сидим на одном уровне, так сказать, глаза в глаза. И вас призываю к тому же самому. Ходите, слушайте молодых поэтов, слушайте Артема Рагимова. Поверьте мне, пройдет некоторое время, вы будете рассказывать своим детям, как сейчас рассказывает поколение наших родителей, о том, что ты понимаешь, я был тогда в политехническом, и передо мной сидел Булат Акуджава, а с ним спорил о чем-то Андрей Вознесенский. И тут же Евтушенко пробежал, как обычно, в своем ярком свитере. И здесь то же самое, я думаю, будет происходить и с теми поэтами, которыми сегодня и упоминали, в том числе и Артема Рагимова. Артем, еще одно стихотворение, что называется по-нашему, по-русски, «На ход ноги», на пасашок.
0: Вот видите, Вячеслав, вы как бы продолжаете на меня давить вот этими всеми ожиданиями, да, как премиальная история. Вот теперь как мне не оправдать их? Придется работать. Россия начинается с конца, с открытого без ключика ларца, распятого на капище Кощея во имя духа сына и отца, вещей волшебных, закромов богатых, червонного Кощеевого злата, оно потом пойдет на купола и памятник советскому солдату. Купалы ночь, усатая Литва, гуляй, шуми, окопная братва, лети, лети, лети во весь опор, тачанка, тэшка, торопитесь ноги, цари в России живы до сих пор, велики и ужасно одиноки. Под взором их творятся чудеса. Рубаха промокает полчаса и просыхает тут же без отжима. Россия в принципе непостижима. Скажи нам, тятя, честными стихами, кого размять чугунными руками? Мы прячем печенегов под кровать. Они еще хотят повоевать разбойниками или казаками, плевать. Но за отечество и веру, за все, что остается между нами, Россия кормит дочерей блинами горячими, как сердце офицера, толкаясь на заснеженном вокзале. Они вчера отчаянно просили с промокшими зелеными глазами, такими же, как у тебя, Россия, солдатиков, отправившихся в путь, вернуться по домам когда-нибудь.
1: Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра, поэтому был сегодня здесь с нами, дорогие друзья, в студии программы «Культбригада». Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». Артем, спасибо, что нашли время быть с нами.
0: Спасибо.
1: А с вами, дорогие друзья, я прощаюсь до следующей среды. С вами был Вячеслав Коновалов. Читайте и слушайте правильных поэтов.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Правительство России направит около 3 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северного Кавказа, пострадавших от наводнений. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле президента Танзании Самию Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом. Российский лидер отметил, что Москва и Додома плотно сотрудничают на международной арене и выразил надежду, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали в правительстве уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование.
1: Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избитская, Белый колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
1: Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Воздушная тревога объявлена в Киеве во второй раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. В настоящее время сирены также работают в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Правительство России направит около 3 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северного Кавказа, пострадавших от наводнений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По его словам, восстановление учебных заведений необходимо завершить к началу учебного года.
4: Больше половины школ находятся в сельской местности, но многие из них просто единственные в селе, либо в деревне, в удаленном населенном пункте. Прошу Министерство просвещения оперативно направить средства, а также держать на контроле, чтобы все соответствующие восстановительные ремонтные работы были выполнены в полном объеме. Ну и, конечно же, нужно все успеть сделать к началу учебного года.
1: Ранее Михаил Мишустин объявил о выделении около 4,5 миллиардов рублей на решение жилищных вопросов пострадавших от боевых действий жителей Курской и Белгородской областей. Иран нанес удар по командному центру эсминца США в Оманском заливе в ответ на действия штатов против иранских судов, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана ИРИБ. Иран способен воевать неограниченное время, но это не значит, что Тегеран хочет войны, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи ливанскому телеканалу Аль-Муаден. По его мнению, США решились на войну, посчитав Иран слабым государством. Теперь после фазы эскалации военный потенциал Ирана гораздо эффективнее за счет обнаруженных после войны мощностей, а оборонная промышленность значительно продвинулась вперед, отметил министр. По его словам, иранские вооруженные силы готовы в любой момент возобновить удары по Израилю в случае, если Цахал ударит по Бейруту. Министр отметил, что возвращение Ирана к переговорному процессу зависит от обеспечения прав иранцев и завершения войн против Ирана, Ливана и в целом конфликтов в регионе. Сегодня в московском регионе возможны небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет, и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России, голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Южно-Сахалинске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Екатеринбурге плюс 18, плюс 20, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Воронеже плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Радио России. России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
9: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Просвещение.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Нижегородскую область. Мы будем говорить о великом роде русских промышленников Демидовых. Мы будем говорить о том, как современные последователи их дел развивают территории, которые называются Демидовскими. Это Воротынский район и другие районы Нижегородской области. И вообще, что такое дух Демидовых, об этом мы поговорим с нашим добрым другом, исполнителем, директором Международного Демидовского фонда Марией Александровной Розановой. Здравствуйте, Мария Александровна.
12: Приветствую вас, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
11: Мария Александровна, в мае 2026 года состоялась 12-я ассамблея, Демидовская ассамблея. Произошло много мероприятий при поддержке и местных органов, и международных контактов вашей ассоциации с наследниками Демидовых. Все-таки какая была цель основная у этого комплекса мероприятий? Какие задачи вы перед собой ставили? Началось все, насколько я понимаю, с научной международной конференции в Нижнем Новгороде.
12: Вы знаете, Дмитрий, не случайно мы выбрали для своей конференции, для своих мероприятий такое название «Ассамблея». Оно очень в петровском духе. Демидовы — это первые сподвижники Петра Алексеевича Романова, нашего первого императора. И именно ему мы обязаны внедрением в наш лексикон этого слова «ассамблея». Ассамблея как собрание людей, как объединение интересов тех, кто радеет за наше Отечество. В этом году, в мае 2026 года, ассамблея прошла уже в 12-й раз. Первая ассамблея была в 1992 году. Эта конференция была же учредительной для Международного Демидовского фонда и прошла она на одной из самых ярких коммерческих, предпринимательских вотчин горнозаводчиков Демидовых в Нижнем Тагиле. Поэтому для нас ассамблея — это каждый раз не только встреча друзей, ученых, исследователей, краеведов, музейных работников, которые занимаются наследием рода Демидовых. Это еще один шаг к объединению в одно единое демидовское движение всех, кому не безразлична история и традиции нашего Отечества.
11: А если мы говорим об истории, всегда ли это лишь историческое измерение России, либо за действиями Международного Демидовского фонда является задачей развития сейчас и устремления в будущее? Вообще, насколько я понимаю, вот этот сам принцип, вы его называете демидовскими территориями. Расскажите, пожалуйста.
12: Вы знаете, нас часто ругают ученые, что мы отошли от классического понимания исследовательской работы. Это проведение научных конференций, обобщение исследовательского опыта, издание материалов этих конференций, и все. Так изначально это и было в 92-м, 93-м, 94-х годах прошлого века. Мы занимались только этой деятельностью. Но жизнь внесла свои коррективы. Мы прекрасно знаем, какая сейчас обстановка и в нашей стране, и в мире вообще. И общество остро нуждается в процессах объединения, которые основаны именно на ощущении, на чувстве исторической идентичности, сопричастности к тем или иным событиям, людям, которые проживали и творили великое на твоей территории. Именно поэтому мы отошли от классических канонов общественной историко-просветительской организации и стали заниматься развитием, правильно вы сказали, такой появился термин у нас, демидовских территорий. Что такое демидовские территории? Их больше 300 в нашем Отечестве, 27 субъектов Российской Федерации входят, ну, и в сферу влияния Международного демидовского фонда. На каждой территории есть представители, это я замечу, около трети всех субъектов Российской Федерации. И в каждом из них 20, где-то 40, всего около 300, как я уже сказала. В чем нуждаются эти территории? Представьте себе, что вы житель небольшого села, в котором когда-то происходили невероятные события, например, 17-й, 18-й век, 19-й век и даже 20-й, потому что демидовские предприятия сохранили свою значимость для Российской Федерации, и мы все прекрасно знаем, что, в частности, заводы на Урале, наследники демидовских заводов на Урале и в других территориях работали на нашу победу во время Великой Отечественной войны, и эта история тоже часть демидовской истории. И им хочется возродить это, рассказать о том, что у них есть на их территории вот такое наследие. Это очень сложно, потому что зачастую села уже такие, не такие, как были при Демидовых, не в расцвете, не в силе, а такие исчезающие, маленькие села, где мало жителей, где ребятки, дети уезжают в города для того, чтобы учиться и работать, и зачастую не возвращаются назад. И демидовские села становятся такими, знаете, дачными поселками. Люди хотят изменить эту ситуацию. И это очень важно. Мы прекрасно знаем, что даже на самом высоком уровне наш президент Владимир Владимирович Путин, обращаясь к посланию, с посланием к Федеральному собранию, сказал об этом, что сейчас самая основная наша задача, первая, это завершение успешной специальной военной операции, наведение геополитического паритета. Вторая задача, которая не менее важная, это преодоление всемирной масштабной демографической катастрофы, которая касается и нашей страны, к сожалению. И на третьем месте, на не менее значимом третьем месте, он поставил сохранение и восстановление исторической идентичности малых городов и поселений. Поэтому демидовская тема, как тема славы, тема развития, тема процветания этих территорий, она очень важна. Мы поднимаем ее на флаг, привлекая местное самоуправление, инициируя процессы развития историко-культурного, экономического потенциала этих территорий. Видим в этом свою основную задачу.
11: Все-таки начальной точкой был Нижний Новгород. Как правительство Нижегородской области, как губернатор отнесся к вашим инициативам? Как это все было организовано? Научная конференция прошла в самом Нижнем Новгороде. Расскажите, пожалуйста.
12: Вы знаете, мы очень благодарны губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину, потому что, к сожалению, я не побоюсь этого сказать, время сложное. Люди считают, что сначала нужно завершить специальную военную операцию, сначала нужно поднять экономику, а потом мы вернемся к этому историко-культурному вопросу. Но, к сожалению, это совсем не так. Вот я иногда думаю, что Москва воюет с Киевом. А почему? Потому что мощи Юрия Долгорукова, которые находились в Киево-Печерской лавре, они были из земли вытащены, положены в коробку из-под обуви и хранятся сейчас в Киеве в Институте истории и археологии. Может быть, это такое, знаете, такая мистификация, может быть, не стоит об этом говорить, но я считаю, что все наоборот. Когда мы отдадим дань нашим предкам, когда мы будем чтить историю свою как неотъемлемую часть своей культуры и современной жизни, тогда мы сможем рассчитывать на какое-то развитие экзистенциальное в том числе. Поэтому спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, спасибо правительству Нижегородской области, что они понимают это, что без осознания истинного патриотизма, без привязки к корням, без изучения исторической вот этой идентичности, о которой я уже говорила, ничего сделать невозможно. Что сделано? За 5 лет совместной работы нам удалось включить демидовские места, которые находятся на Нижегородской области, в туристический кластер, который курирует лично губернатор. Для этой юбилейной конференции, которая была приурочена к 300-летию возведения Демидов дворянское достоинство по Нижнему Новгороду, правительство области при кураторстве губернатора выделило нам замечательный зал в корпоративном университете правительства Нижегородской области прямо рядом с Кремлем. Уж куда же историчнее, куда же атмосфернее. Мы очень благодарны им за это. Это знак того, что люди понимают, что наша деятельность не случайна, что это не пустая блажь, что это очень важная часть работы с населением, работы с обществом, развития самого региона.
11: Вы особый акцент ставите на развитие и региона, и поднятие вот этого демидовского духа, и, насколько я понимаю, даже на научной конференции, которая прошла в корпоративном университете правительства Нижегородской области, это удалось провести эту конференцию в непростое время специальной военной операции, как международную. Вообще, о чем говорили исследователи рода Демидовых? Они говорили только лишь об истории. Вообще, как это проходило? Расскажите, пожалуйста.
12: Вы знаете, мы очень рады, что наши иностранные друзья и госпожа Лючия Танини из Италии, и господин Тесо Демидов, прямой потомок второго князя Сан-Доната Павла Павловича Демидова, не только наши добрые друзья, это боевые единицы, это члены правления нашей организации, которые несут историко-культурное просвещение в настоящее время, в момент, когда я, как исполнительный директор фонда, нахожусь под санкциями и не могу вообще покидать территорию Российской Федерации. Они являются связующим таким звеном между Россией и всем западным сообществом, всем сообществом музейщиков, сообществом ученых, исследователей, всех, кто интересуется демидовской темой. И то, что они вышли на связь, то, что они выступили со своими научными докладами, это определенный знак того, что люди не согласны с теми установками, которые нам внедряют в голову, о том, что мы враги, кровные враги, и никогда не будет никакого взаимодействия между Западом и Россией, что нам нужно отсоединиться. Нет, Россия воюет совсем не за это, мы это понимаем. Россия воюет за политический паритет, за суверенитет нашего государства, за право голоса на международной арене. И так было всегда, если мы в историю нашу обернемся к нашей истории, поговорим об этом, мы увидим это. И вот наши западные друзья это понимают. Гуманистические ценности выше политических интриг. Поэтому сохранять эти связи необходимо, развивать их необходимо, тем более, что у нас общая история. И об этом говорили наши иностранные друзья. В докладах звучала тема мощной исторической, культурной, гуманитарной связи между Россией и Францией, Россией и Италией и другими странами Запада.
11: Если мы говорим о культурной составляющей, насколько было важно вам в мероприятиях этой ассамблеи привлечь внимание простых жителей вот этих сел, городков Нижегородской области к развитию культуры, к выступлениям культурного десанта, если угодно, вашей многочисленной делегации? Вообще, кто участвовал в этой ассамблее, кто был вот такими звездами, которых вы привезли и которые зажигали сердца людей?
12: Вы правильно заметили, что основная наша цель, и это дорога с двусторонним движением, соединить власть и общество в территориях, в которых мы приходим. Если бы мы были, например, не дай бог, фондом Сороса, и у нас было бы очень много денег, и мы бы приходили и вкладывали деньги в какую-то тему, это была бы другая история. Может быть, хорошая, может быть, плохая, но совершенно точно не наша. История Международного демидовского фонда — это инициация внимания со стороны власти и пробуждение интереса самих жителей, коренных жителей территории к своей истории, к ее возможности ее использования для современного развития. И вот ответ на этот вопрос. Чиновники, с одной стороны, и простые жители, иногда даже дети, юные совсем представители нашего общества, которые благодаря участию Международного демидовского фонда объединяются вокруг наших мероприятий, начинают взаимодействовать, начинают наводить мосты, искать какие-то возможности для того, чтобы общими усилиями развивать свою территорию.
11: На международной конференции и в ходе вот этих всех многочисленных мероприятий ведь очень разные люди выступали и говорили о своей любви к Отечеству. Это и Эдуард Эргартович Россель, и руководители муниципалитетов совсем дальних сел из Пермского края, из других достаточно удаленных, казалось бы, от демидовских мест, от Нижегородской области регионов. Но все вот, насколько это было, с вашей точки зрения, обращено в прошлое или обращено в будущее? Вот о чем говорили участники этой ассамблеи?
12: Конечно, в будущее. И мы очень счастливы и удовлетворены этим результатом, потому что люди, выступая на наших конференциях, делясь опытом, рассказывая о том, как им удалось сделать определенные шаги, создать небольшие маршруты, какие-то мемориальные места. Слушая их, остальные получают возможность увидеть путь, эту, как сейчас принято говорить, дорожную карту, как можно работать со своей территорией, с чего можно начать. Это очень интересно, поэтому мы рады, что нам удалось привлечь такое количество людей с отдаленных территорий. Вот, например, маленький поселок Староуткинск в Свердловской области, где в свое время Акинфием Никитичем Демидовым был построен один из самых современных заводов полного цикла. В то время это было инновационное предприятие, на котором от сырья и до конечного продукта вся продукция металлургическая производилась в одном месте. Остатки этого завода сейчас есть. Они, к сожалению, в частной собственности. Эти красивые руины, которые мы видели на экране, которые представляла глава Староуткинска, служат для того, чтобы быть разменной монетой, предметом торга между собственниками и людьми, которые заинтересованы в сохранении этого предприятия. Вокруг сохранилась вся инфраструктура села, все, что создавалось Демидовыми для развития. Это и больница, и училище, и церковь замечательная, сохранившаяся до наших дней. Мы пришли туда, в эту территорию. Спасибо главе, которая заинтересована в этом. Очень редкий пример. Любовь Анатольевна Бурухина, глава Староуткинского муниципального образования. Редкий пример заинтересованности чиновников в развитии этой истории. И вот за 2 с небольшим года уже установлен бюст на центральной площади Акинфия Никитича Демидова. На берегу пруда Демидовского установлен мемориальный объект, демидовская барка, почти в натуральную величину, чуть поменьше, в которой находится филиал краеведческого музея. Там стоит замечательный интерактивный стенд, который Международный демидовский фонд создал своими руками вместе с Институтом музейных проектов, рассказывающий об истории сплава железных караванов с Урала и Сибири в Центральную Россию, ну, которые, мы знаем, шли на очень важные нужды, на победы в сражениях, войнах, на строительство новой столицы Санкт-Петербурга. Вот такой результат работы, вот такая история объединения, примера взаимодействия территорий.
11: Говоря об объединении территорий, ведь насколько для вас было важно то, что сами жители этих территорий вдруг начали устанавливать родственные связи. О, а мы, наши предки были Демидовыми привезены на Урал. О, а наши предки были отправлены на учебу во Францию. Вы видели и слышали эти разговоры, эти доклады, выступления даже самых юных жителей нашего Отечества, которые гордились тем, что они принадлежат к вот этой общему потоку демидовской истории. Вот расскажите, что это и для вас, и для демидовцев, и для жителей этих демидовских территорий значит?
12: Вы знаете, для меня лично это большой успех, что в наших мероприятиях принимают участие школьники и студенты. Это главное. Погрузившись в эту атмосферу, увидев красоту демидовских мест, которые они посещают, они вспоминают о своей малой родине, начинают нащупывать вот эти тонкие-тонкие ростки, которые нужно взращивать, которые нужно поливать, ухаживать, чтобы выросло дерево патриотизма и вот той самой исторической идентичности, ощущения ее, о которых мы говорили. И когда они выступали, у меня буквально были слезы на глазах, потому что наши дети понимают, может быть, благодаря частично нашему участию, может быть, благодаря тому, что происходят все эти события, грандиозные исторические события, нам кажется сейчас, что это какие-то временные трудности, а на самом деле это мы живем на историческом переломе. И для них очень важно осознать это, почувствовать, что это не временные трудности, не неприятности, которые свалились на голову, а это стратегическая задача, которую в том числе и им придется решать во благо развития нашего Отечества.
11: А кроме взрослых участников Демидовской ассамблеи, вы уже упомянули студентов. Из каких регионов России они приехали? По какому маршруту они прошли? Что они увидели? Что вы им показали?
12: Ну, вы знаете, у меня, например, в мыслях и в идеях, в планах Международного Демидовского фонда проведение масштабной студенческой конференции, студенческого слета. Но, к сожалению, все понимают, что это достаточно дорогостоящая идея, поэтому к этому нам предстоит еще приблизиться. Но в этот раз мы привезли небольшие команды, 4 человека и руководитель. Из Пермского государственного университета сборная команда Свердловской области у нас была. Это Уральский государственный педагогический университет, Уральский федеральный университет. Также были представители Нижегородчины, это Нижегородский университет, и Воротынский институт транспорта, туризма и сервиса участвовал в нашем мероприятии. Особой удачей было то, что в год 300-летия создания горно-заводской промышленности на Алтае сибиряки тоже посетили нас, и Алтайский государственный педагогический университет из Барнаула с очень сложностями большими, потому что трудно было им долететь в нынешних условиях, посетили тоже наше мероприятие. Для них было организовано, кроме того, что они погрузились и послушали замечательные доклады, которые наши ученые представили на конференции, это новые исследования, это такой, знаете, мозговой штурм, который напитывает головушки этих молодых ребят. Они приняли участие в студенческой сессии. Это такая легкая, в виде, как сейчас модно говорить, квиза.
11: Викторина, да?
12: Викторина такая, штурмовая история тоже, но они с радостью, с улыбкой на лице, очень вовлеченные, очень интересные представляли материалы, разрабатывали маршруты по своим территориям, заставляли слушателей и жюри высокое поверить в то, что действительно Демидова — это тема, которой стоит заниматься. Это не унылая какая-то научная история, это история про пример, жизненный пример, который можно взять и реализовывать в современной жизни.
11: По сути, они ехали вместе и с главами муниципалитетов, они ехали рядом с артистами, и они видели и краеведов, которые показывали им и места старых демидовских заводов в Нижегородчине. Вот этот пример взрослых, вот что они видели, когда им показывали, казалось бы, заросшие места, где когда-то стояли заводы, но насколько им удалось вот почувствовать, ведь у людей горят глаза, когда они видят и хотят восстановить эти места, восстановить вот эту сквозную историю через, возможно, через вот этот демидовский дух, восстановить смысл существования на этой территории. Даже для местных жителей это крайне важно.
12: Вы знаете, Дмитрий, вот я часто об этом думаю. Мы 30 лет жили в парадигме строительства нового какого-то строя, совершенно, мне кажется, какого-то через кривое зеркало пропущенного капитализма. И было очень модно среди коммерческих структур и организаций такое выражение, да, английское «team building», когда собираются люди, работающие на одну коммерческую цель, и начинают знакомиться, общаться ради того, чтобы KPI – опять же, запрещенное английское слово, да, у них повысился. Мы почему-то забыли, что на самом деле в основе этих процессов лежат очень важные, простые наши, понятные нам, советским гражданам, институты объединения. Мы решили, что это не наша тема, а на самом деле она очень наша, она очень важна. Я вспоминаю свое советское детство, когда мы проводили слеты молодежи и студентов, когда были слеты пионерской организации, тематические, иные. И мы все в этом участвовали. Сейчас молодежь лишена этого. Есть, конечно, возрождаются уже, слава богу, возрождаются уже в нашей современной, новейшей истории такие проекты и процессы, это движение первых и другие. Но на уровне историко-культурном этого еще недостаточно. И вот мы своими скромными, малыми усилиями стараемся это возродить. Поэтому очень важно, когда люди, молодые, люди, у которых еще формируется их осознание самого себя, участие самого себя в общественных процессах, просто вот в таких прямых, простых условиях приезжают, да, едут на автобусе, питаются, спят, принимают участие в мероприятиях, вовлекаются в саму вот эту атмосферу, атмосферу общения с людьми высокоразвитыми, с людьми, которые сохраняют территории, которые работают в музейном сообществе, краеведами, учеными. Погружаясь туда, невольно или невольно впитывают это все в себя. И я уверена, что из, знаете, 100 детей, которые посещали музыкальную школу, обязательно будет один рихтер. То же самое и здесь. Из 30 детей, которые посетили наше мероприятие в 2026 году, я уверена, что хотя бы один, у кого-то одного прорастет это в сознании, в мыслях, и они посвятят свою жизнь, если не истории, если не фундаментальной науки, то, по крайней мере, развитию историко-культурному своей территории, в которой они живут. Так, например, вот представители университета Вратынца, Института транспорта, сервиса и туризма, напрямую занимаются формированием, развитием туристических маршрутов по демидовским местам Вратынского округа. Это очень здорово. Уже делают это.
11: Вот ваша делегация выехала из Нижнего Новгорода, когда вы уже отправились по демидовским местам. Каким был ваш маршрут? Какая была цель у этой последовательности мероприятия? Либо это было просто так географически расположено, либо это какая-то была общая сквозная идея?
12: Конечно, общая сквозная идея. Я уже сказала о том, что задача была, чтобы как можно больше юных приняло участие в конференции, поэтому она проходила в Нижнем Новгороде, в центре, логистически куда проще добраться, и мы рады, что много студентов-нижегородцев посетило наше мероприятие. Затем мы отправились в село Фокино, это Воротынский район. Село это знаменито тем, что именно эти земли Никита Демидович Демидов приобрел для того, чтобы соблюсти статут о дворянстве. И мы знаем, что при жизни в 1720 году, когда Петр Алексеевич пожаловал ему этот титул билета, этого знаменитого мандата на дворянство, никто не видел, в архивах он не сохранился. И идут споры, об этом был доклад, первый титульный доклад на нашей конференции нашего ответственного секретаря, доктора исторических наук Игоря Николаевича Юркина. А в 1726 году, когда Демидовы получили дворянство уже официально, жалованную грамоту из рук императрицы Екатерины I, эти земли упоминаются, как раз село Фокино упоминается в этих документах. Так вот, мы приехали туда, в свое время это было процветающее село, богатейшее, это можно видеть, глядя на сохранившиеся с 18-19 века строения, полудомки знаменитые, каменный низ, деревянный верх, очень красивые, крепкие, которые еще 300 лет после нашего ухода из жизни простоят. Сейчас оно пришло в упадок, село достаточно бедное, и как везде, во многих территориях переживает такое депрессивное время. Благодаря тому, что мы посетили его, установили там исторический информационный стенд возле храма, знаменитого храма, на колокольню которого тоже при поддержке Международного Демидовского фонда наш краевед, эксперт Международного Демидовского фонда Александр Львович Дорофеев водрузил колокол, который долгое время находился в забвении. Он снова зазвенит, и надпись на нем гласит, что отлит он на Невьянских заводах дворянина Акинфи Никитича Демидова в 1740 году. Все вот эти вот историко-культурные действия вызвали большой интерес у жителей села. Они активно принимали участие во всех этих процессах. В прошлом году, в 2025, в селе была издана книга выдающимся исследователем, краеведом, самоучкой Мариной Анатольевной Колосницыной. Она не просто краевед, самоучка, она еще и врач по профессии. Вот удивительная история, я бы хотела два слова о ней обязательно сказать в нашей передаче. Представьте себе, в ковид, во время, когда все мы переживали впервые вот этот ужасный опыт всемирной пандемии, сидели дома, к ней отставному военному врачу, прошедшему через горячие точки Чечню, Афганистан, обратились местная администрация и предложили ей, человеку, который уже был на пенсии, помочь спасти население, сельское население Фокино от надвигающейся катастрофы. Она приняла это предложение. По программе земской доктор приехала в село Фокино для того, чтобы в фельдшерско-акушерском пункте вести прием больных. По этой программе, как мы знаем, выделяют 1,5 миллиона рублей, государство выделяет. Так вот, это замечательная, удивительная женщина на эти деньги, вместо того, чтобы... Мы знаем все, что врачи, особенно отставные, особенно на пенсии, живут небогато. что-то такое сделать себе, своим детям. Она издает книгу малым тиражом, но издает очень красивую книгу большого формата А4 с цветными иллюстрациями на шикарной бумаге. В этой книге около 100 страниц посвящено только истории рода Демидовых. Остальные посвящены Фокинцам и истории села Фокино. Вот такая удивительная история. И услышав об этом, узнав об этом, Международный Демидовский фонд решил обязательно посвятить часть мероприятий вот этому замечательному селу, его жителям. Мы пришли туда, сделали вот эти замечательные историко-культурные мероприятия, о которых я уже рассказала, а также провели большой концерт, который мы так и назвали «Я люблю тебя, Россия», в котором приняли участие ведущие артисты московских, лучших московских театров, оперы, народные исполнители, и привлекли к нему деток, участвовали в том числе и детки детской школы искусств самого Фокина. Это совместное такое действие, а назывался он, ну, без комментариев, «Я люблю тебя, Россия».
11: Если вы видели глаза жителей, которые пришли на эту площадь села Фокино, вот как они реагировали? Привезли к ним, ну, какую-то эстраду, послушали краем уха? Вообще, насколько люди были вовлечены в это действие, по-вашему?
12: Вы знаете, конечно, все артисты и все организаторы ждут всегда вау-эффекта с первого момента, но так не бывает. Еще раз скажу, что это кропотливая работа. Нужно настроить, как настраивают артисты инструменты, точно так же нужно настроить и душу человека на определенный лад. И вот в Фокино мы были первый раз, и я считаю, что прозвучало это очень хорошо. Надо, конечно, кое-чего еще нам донастроить, но прозвучало здорово. Очень много детей, очень много молодежи, которые действительно отвлекались от того, что они курят в кустах, где-то там что-то занимаются какими-то странными делами. Им действительно было это интересно, и это главное. Они подходили к артистам, к нам, говорили, что они будут ждать нас на будущий год. Очень как-то трогательно, с чувством делились сокровенным, приносили банки с вареньем, дарили нам в дорогу. Вы знаете, вот это простое человеческое общение, вот это ощущение сопричастности к чему-то большому, красивому, это очень важно. И я уверена, что этот первый блин не был комом. Я уверена, что наши встречи еще нам предстоят. И в 27-м, и в 28-м году мы теперь включим в Фокино постоянный маршрут нашего демидовского десанта. Я считаю, это был удачный такой опыт.
11: Зато вас ждали уже жители другого села, насколько я понимаю, в Быковке. Вас всех ждали, и там фестиваль «Демидовская сирень», который вы когда-то инициировали, вот он развернулся во всю мощь. Там было и священство, и епархии, и представители администрации, и самое главное, там некрополь Демидовых. Расскажите об этом селе.
12: Ну, вы знаете, Быковка — это наша особая любовь. Нельзя так говорить. Если сейчас услышат другие территории, наверное, обидятся на меня. Но почему особая любовь? Потому что в свое время Прокофий Акинфеевич Демидов, внук известного мецената, благотворителя, устроителя Московского воспитательного дома при Екатерине II, Прокофий Акинфеевич Демидов, его прадед, и Василий Львович, отставной морской офицер, искал место, где бы ему поселиться после отставки, и нашел вот эти земли современного Воротынского муниципального образования, село Быковка. Он приехал сюда, это была простая средняя полоса России, ну, достаточно красивые такие холмистые быки. Назывались быки, это не те, которые ходят, гуляют по травке, а быки — это такие холмы, которые держат землю рядом с рекой. И вот эти вот быки, Быковка на холмах возле реки Угра, они и, в общем-то, разместили свое хозяйство. Что сделал Василий Львович? Вот в такой центральной, средней полосе России он построил шикарную усадьбу. Одна была каменная, другая деревянная. Остатки деревянного дома мы с вами видели. До сих пор они сохранились. Нам удалось законсервировать эту усадьбу деревянную, создать там музей И, кроме того, еще придать ему государственный статус. То есть мы добились того, что он стал филиалом Воротынского краеведческого музея официально. Есть ставка заведующего музеем. И это очень здорово, потому что это уже история про возвращение усадьбы Демидовых в государственное управление.
11: А давайте, Мария Александровна, о том, как Международный Демидовский фонд вернул жителям Быковки историю их родного села, их мест. Об этом мы продолжим после небольшого перерыва. А мы говорим сейчас не просто о роде Демидовых, не просто о мероприятиях в Нижегородской области. Мы говорим о том, как сплав истории, любви к своей родине, объединение малых городов, поселков, деревень помогает людям нашим русским объединяться, и это гораздо больше, чем просто какое-то административное движение сверху. Когда объединяются русские люди, это невероятно круто. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, вместе с Международным Демидовским фондом сегодня путешествуем по Нижегородской земле. Мы говорим о деятельности Демидовых, мы говорим о великом роде промышленников Демидовых, которые навсегда изменили наше Отечество, о сподвижниках Петра Великого, и мы говорим о том, как с помощью вот этого историко-культурного возрождения объединяются русские люди совершенно разных территорий, когда уральцы узнают о своих родственниках из Нижегородской области, когда туляки общаются с алтайцами. Это большая Россия, это мы, русский народ, и об этом все мы говорим с нашим добрым другом, исполнительным директором Международного Демидовского фонда Марией Александровной Розановой. И сейчас мы с вами на фестивале «Демидовская сирень» в селе Быковка Воротынского района Нижегородской области. Мария Александровна, вы говорили о том, что вам удалось и расчистить земли вокруг некрополя, возле великолепной церкви, и придать государственный статус местному музею. Вообще, как люди, местные жители увидели вот эти ваши старания, как они подключились к этой работе?
2: Вы знаете, все очень просто. Вот вы сказали некрополь. Некрополь в этих местах, ветвь Прокофья Акинфича, я об этом говорила, повторю еще раз, самая большая в России и в мире. 30 представителей рода Демидовых, 5 поколений, похоронены вот рядом с храмом Рождества Христова, построенным Василием Львовичем в Быковке. Самый большой, еще один достаточно масштабный некрополь был в Нижнем Тагиле, но, к сожалению, после Великой Отечественной войны он был окончательно разрушен. Высоконикольскую церковь, я имею в виду, в Нижнем Тагиле, там были похоронены 7 представителей рода Демидовых. И вот сам факт того, что люди узнали, что у них самое большое захоронение Демидовых, да не просто каких-то абы каких людей, а большая часть из них была выдающимися государственными деятелями. Ордена, все самые лучшие, которые в Российской империи существовали, служили на таких важных государственных постах, и один из них даже был губернатором, не продолжительное время, но был губернатором. Люди этого просто не знали. И когда наш исследователь, краевед, официальный представитель Международного Демидовского фонда в Нижегородской области Александр Михайлович Дужаков открыл это миру, открыл имена этих людей, годы их жизни, раскрыл суть, кем они были при жизни, жители Быковки начали гордиться тем, что именно у них есть вот такое захоронение, такой некрополь, и включились в работу по воссозданию этого некрополя, потому что прекрасно мы все с вами понимаем, что не отдав дань памяти выдающимся людям нашего Отечества, нам будет очень трудно двигаться вперед.
1: Но Быковка – это же не только церковь Рождества Христова, не только некрополь, самый большой некрополь Демидовых, это и музей, местный музей, который преображается в том числе усилиями Международного Демидовского фонда. И земли вокруг этого музея, они засажены великолепной сиренью. Вообще Быковка утопает в сирени, и сирень стала таким сквозным, ну таким особым сюжетом этих всех мероприятий. Что такое для людей изменить свое село, изменить, казалось бы, все заросло сиренью. Ну, кусты и кусты, бросил туда бутылку, бросил туда банку. Ну, все равно зелень, мусор. А Быковка поражает чистотой все-таки. Что значит для людей изменить мир вокруг себя?
2: Вы знаете, тут опять нужно вернуться к Василию Львовичу, мы о нем уже немножко поговорили, но что это был за человек? Это был представитель первого поколения Демидовых помещиков. И он со своей задачей справился на отлично. Приехав вот в эту среднюю полосу, ничем не примечательную, он развел там абрикосовые сады, совершенно уникальные породы скота, устроил социальное хозяйство таким образом, что у него впервые среди демидовских поселений был социальный пансион, то есть люди, которые уходили по состоянию здоровья, уже не могли работать на демидовских предприятиях, они получали пенсию. Поэтому туда, в это замечательное село, к Василию Львовичу приезжали из Петровской академии, из Докучаевской комиссии, чтобы посмотреть и привести в пример всей России вот этого выдающегося устроителя хозяйства в своем селе. Василий Львович заложил традиции. Прошло 2 с лишним века, а быковцы каждую субботу выходят на улицу и метут 10 метров территории. Каждый обязан подмести 10 метров территории рядом со своим крыльцом. До сих пор Понимаете, вот как это было заложено. Есть документально достоверные данные о том, что в 1918 году, когда комитет по борьбе с беднотой пришел в Быковку, быковцы встретили их с вилами и сказали, что бедноты у нас нету, поэтому искоренять тут нечего. Конечно, потом были всем известные события, и, к сожалению, к большому сожалению, в советское время Быковка тоже процветала, там был колхоз, достаточно мощный, сильный колхоз, но потом все это пришло в упадок, и в настоящее время, конечно, нам предстоит вернуть вот это уникальное село, которое в свое время поражали столичных экспертов. А про сирень есть такая легенда, которая очень понравилась быковцам, прозвучала она из уст краеведов, и они ее сразу подняли на флаг. Василий Львович Демидов, прародитель вот этого поселения, очень боялся пожара. И друзья посоветовали ему, что нужно выписать из Швейцарии, Франции лучшие сорта сирени, засадить всю деревянную усадьбу вокруг кустами сирени, и тогда огонь не пройдет. Сирень задымится и станет такой своеобразной преградой на пути к усадьбе. Он это все сделал, выполнил, и более 300 сортов уникальной сирени. Тогда сирень была дворянским деревом, просто так на базаре ее купить было невозможно, он именно выписал ее.

0: например, вот в этом году расцвел посаженный нами в 2022 году, посаженный президентом нашего Международного Демидовского фонда, сорт сирени Михайло Ломоносов. Очень красивым махровым цветом расцвел. Жалко, что я не могу передать, как это выглядит, и передать аромат с помощью радиоэфира.
1: Но, тем не менее, мы можем рассказать о том, что, глядя на то, как расцветает Быковка, как люди собираются на фестиваль, с каким удовольствием епископы сажают кедры и петровские дубы, как меняется музей, как меняется сама территория, и другие районы Нижегородской области захотели тоже влиться вот в это движение демидовских территорий. Насколько я знаю, вы подписали соглашение, если правильно я понимаю, о сотрудничестве со Спасским муниципалитетом. Вот что это значит, когда инициатива исходит уже не от Демидовского фонда, а уже сами территории, демидовские территории ощущают потребность вот влиться в это движение?
0: Вы знаете, это наша главная задача. И я рада, что в рамках вот этого мероприятия в 2026 году нам удалось еще один муниципалитет инициировать на работу с нами. Вы знаете, я сама проработала более 15 лет в органах государственного управления, в Совете Федерации, и я просто не понаслышке знаю, многие наши слушатели ругают власть и говорят, вот, им безразлично, они ничего не видят. На самом деле это совершенно такая замкнутая история, очень сложная. Когда человек работает в органах государственной власти, у него столько задач и столько отчетностей, что горизонт его взгляды на жизнь меняются, вольно или невольно, он не видит то, что видим мы с вами своими глазами. И поэтому задача общественных организаций, задача общества, людям, власть придержащим, которые имеют в руках эти инструменты, показать то, на что их взгляд уже не падает. Это очень-очень важно. И Спасский район, замечательный Спасский район, это яблочная столица края, в котором мы находились, вышли с такой инициативой подписать соглашение с Международным Демидовским фондом. Что дает это соглашение? Для меня, для исполнительного директора Международного Демидовского фонда, это инструмент, настоящий рабочий инструмент, потому что, имея соглашение с муниципалитетом, я имею возможность подавать документы в попечительские органы, совершенно конкретные проекты. И как это у нас устроено в государстве, также устроено и в общественной организации, когда есть софинансирование, сопричастность, соучастие органов муниципальной власти, нам очень просто получить денежки на то, чтобы развивать и продвигать тот или иной проект в территории. Поэтому я очень рада этому, я воспринимаю это с радостью, когда муниципалитеты идут на подписание соглашения и сами его инициируют. Я надеюсь, что в 2027 году после подписания этого соглашения один из проектов, какой они предложат в рамках соглашения. Вы слышали, что будет приложение к этому соглашению в виде одного проекта, который они предложат, будет реализован.
1: Мария Александровна, правильно ли я понимаю, что одним из уникальных мероприятий нынешней 12-й Демидовской ассамблеи стал поход, паломничество в Марык, в уникальный монастырь, и вас же ждали буквально с хоругвями, и там был состоялся уникальный концерт выдающихся наших артистов. Расскажите, пожалуйста.
0: Вы знаете, для нас это особая часть нашей деятельности. Мы очень тесно сотрудничаем с духовенством на территориях. Все мы люди верующие и знаем, как важно, чтобы наши мероприятия получали благословение. Так вот, Морозский монастырь Крестовоздвиженский, который вы упомянули, в течение более чем 100 лет окормляли представители рода Демидовых. И мы приняли от них эту эстафету очень важную и тоже стараемся помогать этому монастырю. Так впервые мы появились там, пройдя крестным ходом с иконой Крестовоздвижения, подарили список этой иконы монастырю, а в этом году по просьбе матушки Елизаветы прошли вот таким паломническим путем и передали в дар икону святых царственных старстотерпцев, написанную на Урале в Нижней Салде. Для нас это особенно важно, так как президент нашего фонда, человек, который вернул миру, вернул России имя святых царственных старстотерпцев, их останки были обнаружены, Эдуард Эдгарчин, и храм на крови в Екатеринбурге тоже построен был при Алексее II, нашим президентом. Дорогие слушатели, мне очень приятно было сегодня рассказывать о нашей работе. Международный Демидовский фонд открыт людям. Мы ждем ваших предложений. Мы готовы выйти к вам на территорию, приехать таким же демидовским десантом для того, чтобы рассказать о вашей истории. Не словами, а делами. Так работаем мы, так завещали нам представители рода Демидов.
1: Что тут сказать, уважаемые радиослушатели? Вы все слышали сами. И, конечно, это надо видеть. Конечно, заходите в соцсети и смотрите, какие фотографии выкладываются.

0: вот жители сел Нижегородской области, Пермского края, Алтая, когда они рассказывают о том, как история Демидовых преображала их территории, как они сейчас этим гордятся, как они радуются, и как их надежды устремлены в будущее. Об этом вам рассказывал Российский радиоуниверситет. Мария Александровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо, Дмитрий. Всего доброго.

0: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войски, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
0: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Тюмени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. ЕГЭ-2026 по русскому языку сегодня, 4 июня, сдадут более 650 тысяч выпускников. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите «Россия-Африка» ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской воздушно-десантной аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии. В районах Ивановки, Чугуева, Ленинского, Доброполя, Васильевки, Шевченко, Гулеева, Сергеевки, Белозерского, Шиловки, Матяшева, Грузского и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
1: Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В случае посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора может быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
4: Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине Российской Федерации и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В, называется, несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Сергей Рябков напомнил, что гипотетические крайние ситуации, в которых применение ядерных вооруженных сил возможно, описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Наращивание потенциала организации договора о коллективной безопасности для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств – это ключевой приоритет для России. Об этом заявил Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ. Глава российского военного ведомства подчеркнул, выстраивание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии сегодня имеет огромное значение.
5: Мы подробно обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности, определили порядок совместных действий по укреплению военного потенциала организации и поддержанию региональной стабильности, рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.
1: ЕГЭ-2026 по русскому языку сегодня, 4 июня, сдадут более 650 тысяч выпускников, сообщили в Рособорнадзоре. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек. В том числе 651 тысяча выпускников текущего года, говорится в сообщении. В Рособорнадзоре напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Так, для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос победила первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на Лукойл-арене пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля красно-белые сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал. Ухта в гостях со счетом 6-2 победила Тюмень в третьем матче финальной серии чемпионата России. Повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 4 июня, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Стелла Хит решила открыть свою дискографию с альбома, посвященного Билли Холидей. Шаг довольно смелый, так как, вы понимаете, это далеко не первый трибют легендарной певицы, и многие гораздо более именитые коллеги Хит на этом обжигались. Тем не менее, сама она уверена в успехе своего дебютного альбома. Перед тем, как запереться в студии, обкатала программу на калифорнийской публике, причем в два этапа. Ее посвященное Holiday Show дебютировало еще в 2019 году, но потом случилась пандемия, которая все планы нарушила. Аранжировки сделал участвовавший в записи дебютного альбома «Hit for Billy» пианист Нил Фонтано.

Как вы уже знаете, с 8 по 14 июня в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира – Пятый Московский джазовый фестиваль. На протяжении 7 дней в столице выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья. В сегодняшней программе продолжу представление участников фестиваля. Вокалист Алан Харрис, уроженец Гарлема, начал свою карьеру еще в 80-х, в 94-м году выпустил дебютную пластинку. Не раз входил в список восходящих звезд, по мнению критиков и читателей журнала «Даунбит». Всего на счету музыканта около 20 альбомов, последний из которых вышел осенью прошлого года. В 2024 году Харрис принимал уже участие в третьем Московском джазовом фестивале, выступив на его открытии с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. На этот же раз отметивший в апреле 70-летие вокалист выйдет на главную открытую площадку фестиваля в саду Эрмитаж. Его выступление запланировано на субботу, 13 июня. Open up. Let your soul bathe in the sunlight of others.

Легенда японского джаза, саксофонист Садао Ватанабе, отметил 75-летие с начала своей замечательной карьеры выпуском новой пластинки. Кстати, отметивший в феврале 93-й день рождения музыкант не только работает в студии, но и продолжает активно гастролировать. По крайней мере, до конца года у него все расписано. Предыдущий диск Ватанабе «Peace», который вышел в 2024 году, был номинирован на премию Music Award Japan 2025 в категории «Лучший джазовый альбом». На новой пластинке 11 пьес, записанных саксофонистом при участии его постоянного барабанщика Итэцу Такимуры, одного из основателей группы Yellow Jackets, клавишника Рассела Ферранте и победителя международного конкурса контрабасистов имени Телониуса Монка 2009 года Бена Уильямса. На в целом балладной пластинке 11 произведений, от классика Джимми Ван Хойзена «Bad Beautiful» до собственных пьес Ватанабе «Remembership» и «Симпатико».

Вокалистка и саксофонист Камила Турман – это еще одна участница Московского джазового фестиваля на сцене с 2010-х годов. В 2013 году стала финалисткой престижного вокального конкурса имени Сары Вон и в том же году записала дебютную пластинку «Origins». Позже подписала контракт с аудиофильским лейблом «Чески Рекордс» и в 2017 году выпустила еще одну пластинку. Годом позже была принята в знаменитый биг-бенд «Jazz at Lincoln Center Orchestra» под управлением Уинстона Марсалиса, в котором выступала в течение 3 лет. В Москве Камила Турман выступит в сопровождении трио-барабанщика Даррела Грина, с которым гастролирует последнее время. Они выйдут на главную открытую сцену 5-го Московского джазового фестиваля в саду «Эрмитаж» во вторник, 9 июня.

Российский джаз. Представляю одного из российских участников 5-го московского джазового фестиваля, заслуженный артист России, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Родился в Москве в 1984 году, окончил школу имени Святослава Рихтера, училище, академии, аспирантуры имени Гнесиных как исполнитель. В период с 1999 по 2018 год активно занимался исполнительской деятельностью. В 2022 году основал симфонический оркестр «Дип». В 2023 им была создана и представлена симфония «Космос» на Приморской сцене Мариинского театра в рамках Всемирного экономического форума. В 2024 году в консерватории имени Чайковского в рамках трилогии была представлена симфония номер 2 и симфония номер 3. Петр Дранга выступит в саду Эрмитаж 10 июня с трио, в котором играют Дарья Шор – контрабас, Михаил Истратов – барабаны и Александр Ануев – фортепиано.

Гитарист Рэй Объеда, сотрудничавший со второй половины 70-х с такими звездами, как Херби Хэнкок, Гровер Вашингтон, Джордж Дюк и Шилл И, выпустил альбом «Слей Тексон», на котором продолжает экспериментировать с фирменным сочетанием латиноамериканского джаза, фанка и ритм-блюза. В записи участвовало много приглашенных музыкантов, среди которых выделяется лауреат Грэмми, участник группы Yellow Jackets, саксофонист Боб Минцер, барабанщик группы Tower of Power Дэвид Грибальди и работавший с Карлосом Сантаной перкуссионист Карл Перраццо.

обладательница главной канадской музыкальной награды премии Джуно, вокалистка и исполнительница на трубе Брия Сконберг, выпустит второй менее чем за полгода альбом. Впрочем, как и обещал, если появившаяся в середине марта пластинка «Брас» была за исключением одной пьесы инструментальной, то на новой работе Сконберг демонстрирует все грани своего вокального таланта. На диске, в записи которого, среди прочих, принял участие знаменитый пианист, аккордеонист и аранжировщик, лауреат Грэмми Гил Голдстин, будет несколько посвящений, в частности, Майлзу Дэвису и Саре Вон, плюс джазовые стандарты, хит Стинга «Фрэджайл» и всего, в общем-то, 9 композиций. Кстати, как и на предыдущей пластинке «Брас». Новый альбом Брии Сконберг выйдет 3 июля. На данный момент в нашем распоряжении есть лишь одна пьеса «Watch What Happens» Мишеля Леграна.

0: юбилей.
1: В 1956 году компания Bethlehem Records выпустила первый диск-гигант тенор-саксофониста Декстера Гордона «Danny Plays the Horn». В начале 50-х Гордон сотрудничал с компаниями Decca и Savoy, для которых записал 4 пластинки, но это были не привычные нам 30-сантиметровые альбомы, а 25-сантиметровый на 78 оборотов в минуту. Пластинка «Danny Plays the Horn» была записана 18 сентября 1955 года, практически сразу после выхода музыканта из тюрьмы Чина, где он отбывал срок за употребление всякой дряни. Ему аккомпанировало трио, в состав которого вошли контрабасист Лерой Виннигар, барабанщик Лоранс Мейербл и пианист Кенни Дрю. С Дрю Гордон работал в студии впервые, а впоследствии неоднократно записывался и выступал, когда в начале 60-х оба переехали в Европу. Пластинка получила хорошую прессу, журнал Billboard отметил, что Гордон на ней играет в стиле Лестер Янга, но гораздо мощней. Много позже, в 1984-2001 годах, альбом упоминался в написанных Стивеном Кингом в соавторстве с Питером Страубом романах «Талисман» и «Черный дом». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи на Московском джазовом фестивале.

0: Музыка большой страны. Группа «Зверобой». Доброволец. Дмитрий Сосов.
1: Сейчас вы услышите нашу новую песню. Доброволец. Родина – это мать, давшая нам все. И мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы видим себя в одном ряду с предками. И в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу. Герой песни «Доброволец», уходя на войну, говорит жене самые важные слова. Что защита Родины – это вопрос жизни, а победа – залог мира.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
1: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
3: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
4: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. Куба признательна России за солидарность, проявленную на фоне давления США. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле президента Танзании Самию Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом. Российский лидер отметил, что Москва и Додома плотно сотрудничают на международной арене и выразил надежду, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование.
1: Вооруженные силы России уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировок войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Подробнее о результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Преображенки, Дмитриева и Червоной Кривицы. Уничтожено до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймарс» и 754 беспилотника ВСУ. И как только что стало известно, 3 человека погибли, еще 7 ранены в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в телеграм-канале. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ, подчеркнув, что от контактов никто не отказывается ни с нашей, ни с их стороны. По словам официального представителя МИД, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание в той или иной степени всех госорганов США круглосуточно.
4: Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили как для себя приоритетной, да и вообще даже изначально легко разруливаемой. Понятное дело, и они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит. Но при этом контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран, и были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства, да, очень усеченно ограничено. Да, хотелось бы, чтобы и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы, с своей стороны, к работе готовы, и поэтому, конечно, работа продолжается.
1: Украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, но контакты пока не приносят результата, заявил накануне госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он подчеркнул, что США все еще готовы сыграть любую возможную роль в установлении мира на Украине и считают, что ситуация не имеет военного решения. Куба признательна России за солидарность, проявленную на фоне давления США, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел островного государства Анаинси Родригес. Россия является стратегическим союзником Кубы. Мы глубоко признательны за проявленную солидарность в эти сложные и тяжелые для Кубы времена, когда она подвергается давлению со стороны США, сказала она. Напомню, США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Сегодня в московском регионе возможны небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России, голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 4 июня, в Челябинске плюс 17, плюс 19, облачно, сильные ливни и грозы. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть четвертая.
1: Дон Кихот целых две недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
2: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел – вернуть людей к этим волшебным временам.
1: Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, но, как говорится, без царя в голове, поступить к нему в оруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу, и обещал ему пожаловать в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту.
2: Итак, Санчо, сегодня ночью мы отправляемся в путь, и тебе нужно позаботиться о своем снаряжении.
3: Уж непременно, сеньор.
2: Самое главное, не забудь свою дорожную сумку.
3: Как можно, сеньор, она всегда со мной. Пожалуй, я возьму еще и осла.
2: Осла?
3: Осла.
2: Что-то не припомню, у кого из странствующих рыцарей был оруженосец, разъезжающий верхом на осле.
3: Я, ваша милость, к пешему хождению не очень-то приспособлен.
2: Тогда, Санчо, при первой же встрече с каким-нибудь неучтивым рыцарем я отниму у него коня и отдам своему оруженосцу более почтенное животное, нежели осел.
3: Это как вам будет угодно, ваша милость. Только смотрите же, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте вашего обещания насчет острова. Как бы велик он ни был, все равно я с ним управлюсь.
2: Раз и навсегда запомни, друг мой Санчо Панса, что в старину среди странствующих рыцарей был весьма распространен обычай назначать своих оруженосцев правителями островов или королевств, ими завоеванных. Я твердо решил последовать этому прекрасному примеру.
3: О, я знаю, как велик и благороден мой господин. Ваша милость, наверное, подарит мне то, что придется мне по плечу и по вкусу.
1: Когда на землю спустилась ночь, тайком от всех они покинули деревню. Санчо не попрощался с женой и детьми, а Дон Кихот с экономкой и племянницей. Ехали они всю ночь, и когда рассвело, они были так далеко от деревни, что уже могли не бояться погони. Был еще ранний час, и косые лучи солнца не беспокоили наших путников. И тут они увидели 30 или 40 ветряных мельниц, стоявших посреди поля.
2: Посмотри в ту сторону, друг Санчо. Благосклонная судьба посылает нам удачу. Вон там на равнине собрались великаны. Они владеют несметными сокровищами. А держав над ними победу, мы станем богачами. Это праведный бой, ибо самому Богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли.
3: Поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветряные мельницы.
2: О, сразу видно, что ты еще не опытен в рыцарских приключениях. Это великаны. Если тебе страшно, то отойди в сторону и читай молитвы.
4: Не бегите, презренные создания! Вас много, против вас только один рыцарь! Но вам все равно не избежать своей участи!
1: С этими словами Дон Кихот вонзил шпоры в бока Росинанта и, поручив душу своей даме Дульсинее Тобоской, ринулся на ближайшую к нему мельницу и с размаха вонзил копье в ее крыло. Но тут сильный порыв ветра повернул крыло. Копье сломалось, а рыцарь вместе с лошадью отлетел далеко в сторону. Увидев это, Санчо во всю прыть поскакал на помощь своему господину. Дон Кихот лежал словно мертвый, ошеломленный страшным ударом мельничного крыла.
3: Вот видите, ваша милость, ну не говорил ли я, что это ветряные мельницы, а не великаны? Ведь это лишь тот не видит, у кого у самого мельница в голове.
2: Молчи, Санчо, ты ничего не понимаешь в рыцарских делах. Я уверен, что это новые проделки того самого волшебника Фристона, который похитил у меня мою библиотеку. Так сильна его вражда ко мне. Но не тревожься, рано или поздно я разрушу его злые чары.
3: Все может быть. Ну-ка, я помогу вам сесть на Росинанта, ваша милость. Еще неизвестно, не вывихнул ли он передние ноги. Кажется, целы. Ну-ка, ваша милость. Так вот.
1: И наш рыцарь с верным оруженосцем поехали дальше, беседуя о приключении.
2: Больше всего меня печалит утрата копья. Но я последую примеру одного испанского рыцаря по имени Диего Перес де Варгас. С первого же дуба, который попадется мне по дороге, я отломаю себе увесистый сук. С этим суком в руках я совершу великие подвиги.
3: Ваш милость, и ты будешь счастлив, что удостоился чести быть их свидетелем.
5: На все воля Божья. Я верю всему, что ваша милость изволит рассказывать. Только держитесь в седле тверже, сеньор мы, а то вы совсем съехали на бок. Должно быть, вы здорово ушиблись.
2: Да, это правда. И если я не жалуюсь на боль, то только потому, что странствующие рыцари не должны жаловаться на раны. Хотя бы у них вывалились все внутренности.
5: Ну-ка, ли так, мне нечего возразить. А что касается меня, так я заору от самой пустяшной царапины, если только рыцарские правила не запрещают кричать от боли и оруженосцам странствующих рыцарей.
2: Не запрещают. Можешь кричать, Санчо.
5: Ну, вот и хорошо, сеньор мой.
2: Кстати, Санчо, запомни еще правила. Какие бы опасности ни угрожали мне, ты не должен обнажать меч на мою защиту. Оруженосцу полагается помогать своему господину только тогда, когда на него нападает простая чернь, какой-нибудь жалкий сброд. Но если это будут рыцари, то по законам рыцарства тебе строжайше запрещается вмешиваться в бой, пока ты сам не посвящен в рыцари.
5: Можете быть спокойны, сеньор. Я не ослушаюсь ваших приказаний. Я от природы человек миролюбивый и первый никогда в драку не полезу. Однако, скажу прямо, Если мне придется защищать собственную шкуру, то тут уж я не посмотрю ни на какие рыцарские законы и буду обороняться от обидчиков, как сумею.
2: Ну, это твое дело. Я только хотел предупредить тебя. Никогда не вмешивайся в мои схватки с рыцарями. Постарайся сдерживать свой пыл, отвагу.
5: Да на этот счет будьте покойны, ваша милость. Обещаю исполнять ваши приказания так же свято, как заповедь праздновать воскресные дни.
1: Пока они вели эту беседу, на дороге показались два монаха-бенедиктинца. Они ехали на высоченных мулах, которых издали можно было принять за верблюдов. За монахами ехала карета, окруженная 5 всадниками и 2 пешими погонщиками.
2: Смотри, братец Санчо, нет сомнения, что эти всадники в черном. Злые волшебники, похитившие какую-то принцессу, чтобы увести ее бог знает куда. Я во что бы то ни стало должен расстроить их адскую затею.
5: Как бы вам не впутаться в скверную историю, ваша милость, эти всадники в черном просто-напросто монахи, а в карете, должно быть, едут какие-нибудь путешественники. Остановитесь, сеньор!
2: Я уже говорил тебе, Санчо, что ты ничего не смыслишь в рыцарских приключениях. Меня не проведешь.
1: С этими словами он поскакал вперед.

0: свидания.
1: Монахи придержали мулов и остановились, пораженные странным видом и нелепыми речами Дон Кихота.
2: Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь, мы вовсе не щадья ада, а монахи ордена святого Бенедикта.
3: Мы путешествуем по своим делам,
2: да.
3: А кто едет или кого везут, да. В этой карете нам неизвестно.
4: Нет, вам не обмануть меня! Знаю я вас, подлые лжецы! Вперед, Росинант!
1: И, не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и, опустивши новое копье из ветки дуба, с яростной отвагой напал на одного из монахов. Тот успел сам броситься на землю. Заметив, что монах лежит на земле, Санчо соскочил с осла и, подбежав к нему, стал снимать с него платье. Двое слуг, сопровождавших монахов, с угрозами набросились на Санчо.
5: Ты что делаешь, негодяй? Это же святые отцы! Как ты смеешь? Грабитель!
6: Я не грабитель! По рыцарским законам я имею право получить добычу, которую завоевал в бою мой господин.
5: Мы тебе сейчас покажем рыцарский закон.
6: Ой!
5: Получай свою добычу!
1: А перепуганный насмерть монах поднялся с земли, вскочил на мула и помчался к поджидавшему поодаль спутнику. Затем оба бенедиктинца, не дожидаясь, чем кончится эта странная история, поскакали дальше. А тем временем Дон Кихот беседовал с дамой, сидевшей в карете.
7: Ваша светлость, вы теперь вольны располагать собой, как вам заблагорассудится, но вы должны знать имя вашего спасителя. Я Дон Кихот Ламанческий, странствующий рыцарь. В награду за услугу, которую я вам оказал, прошу лишь об одном. Поезжайте в Табоса, к Дульсинее Табосской. Это дама моего сердца. И скажите ей, что это я даровал вам свободу.
1: Один из конюхов, услышав, что Дон Кихот требует, чтобы они вернулись в Табоса, закричал на ломаном испанском языке.
8: Ходи себе, рыцарь! Ходи к черту! Пусти карету! Не то твоя голова долой! Не будь я пескает!
5: Жалкое создание! Если б ты не был слугою, а рыцарем, я проучил бы тебя за дерзость и нахальство.
8: Ого! Как не рыцарь? Клянусь богом, ты врешь! Бросай копье, бери меч! Я Бискайская земля! И дальго на море, и дальго на земле! Я тебе покажу, рыцарь я или нет!
1: И он обрушился на Дон Кихота с такой яростью и силой, что не повернись у него в руке меч, этот удар положил бы конец не только жестокому поединку, но и всем дальнейшим похождениям нашего рыцаря. Но благосклонная судьба, хранившая Дон Кихота для новых подвигов, повернула меч в руке противника так, что удар пришелся плашмя по левому плечу. Однако шлем его был разбит, край уха срезан. Но Дон Кихот, выпрямившись в стременах, с таким бешенством ударил бискайца по голове, что тот оглушенный свалился с мула. Дон Кихот спрыгнул с лошади, подбежал к поверженному врагу и в ярости занес над ним меч.
9: О, пощадите! Пощадите его, Дон Кихот!
7: Я всегда к вашим услугам, прекрасная дама. И с удовольствием исполню вашу просьбу. Но на одном условии. Этот рыцарь должен обещать мне, что он отправится в село, называемый Эртабос, и предстанет от моего имени перед несравненной Донией Дульсиней. А уж она распорядится им, как ей будет угодно.
9: Я обещаю вам, что он в точности исполнит ваши приказания.
7: Я верю. Я верю вашему слову. И пощажу его. Хотя он заслуживает жестокой кары.
0: Санчо помог Дон Кихоту сесть на коня, потом сам забрался на осла и поехал следом за нашим рыцарем.
10: Думается мне, сеньор, что для нас благоразумнее всего укрыться в какой-нибудь церкви, ведь человек, с которым вы только что сразились, получил такие тяжелые повреждения, что не будет удивительно, если об этом происшествии донесут куда надо. Тогда нас посадят в тюрьму, и нам немало придется попотеть, прежде чем мы выберемся оттуда.
7: Не тревожься, друг мой. Я тебя освобожу из любой тюрьмы, но скажи мне по совести, видал ли ты когда-нибудь на свете рыцаря отважнее меня? Читал ли ты в романах, чтобы какой-нибудь рыцарь проявил больше смелости при нападении, упорства в защите и ловкости при нанесении удара?
10: По правде сказать, я никогда в жизни не читал никаких романов, потому что я читать-то не умею, да и писать тоже.
7: Да?
10: Но я готов биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я никогда не служил за всю мою жизнь. Однако, ваша милость, вам следует позаботиться о себе, ведь у вас из уха-то сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпи и немного белой мази.
7: Все это было бы лишним, если бы я не забыл приготовить склянку чудотворного бальзама Фьеробраса.
10: А что это за бальзам?
7: А вот погоди. В первом же селении я приготовлю его и дам тебе. Если когда-нибудь в битве могучий противник разрубит меня пополам, а это случается со странствующими рыцарями, ты осторожно подними ту половину, которая упала на землю, и приложи ее к той, что осталась в седле. Только смотри, чтобы они пришлись аккуратно друг к другу. Затем дай мне выпить 2-3 глотка этого бальзама, и я снова буду жив и здоров, как ни в чем не бывало.
10: Ну, в таком случае не надо мне никакого губернаторства. В награду за мою великую и верную службу я прошу только одного. Дайте мне, ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости. Я нисколько не сомневаюсь, что ваш бальзам всегда и везде можно будет продать по 2 реала за унцию, а может быть и дороже. А этого мне за глаза довольно, чтобы честно и спокойно дожить свой век. Скажите, однако, дорого обходится его приготовление?
7: На 3 реала его можно изготовить большой кувшин.
10: Так чего же вы ждете, ваша милость? Отчего вы сами его не делаете? Меня? Чего не научите-то?
7: Молчи, друг мой. Еще не такие тайны я открою тебе. И не такими милостями осыплю. Ну, а теперь займемся моим ухом. Оно у меня болит больше, чем мне хотелось бы.
0: Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но когда Дон Кихот снял шлем и увидел, как он исковеркан, то он едва не лишился чувств.
7: Клянусь Творцом мира и 4 Евангелиями, что пока силой не отниму у какого-нибудь рыцаря такой же прекрасный шлем, каким был этот, не вкушать мне хлеба со скатерти, не ночевать под крышей и не снимать доспехов.
10: Да пошлите вы к черту, ваша милость, все эти обеты. Они только здоровью во вред и совести в ущерб. Ну, а если мы долго не встретим ни одного человека в шлеме, что вы тогда станете делать? Ведь по всем этим дорогам разъезжают не вооруженные рыцари, а простые погонщики, да мирные жители окрестных местечек. Эти бедняки не только не видали шлемов, но, пожалуй, и не слыхивали о них.
7: Ошибаешься, Санчо. Не пройдет и 2 часов. Как мы повстречаем на нашем пути больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку.
10: Ну, ладно, пусть будет по-вашему.
7: А теперь Посмотри, Санчо, не найдется ли у тебя в сумке чего-нибудь закусить?
0: Тут Дон Кихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумки со съестными припасами и в добром мире и согласии, не считаясь с чинами, принялись дружно уплетать то, что в ней находилось.

0: Тем временем Росинант и осел паслись на свободе в густой траве. Положившись на смирный нрав Росинанта, Санчо не позаботился спутать ему ноги. Однако рок, или вернее, дьявол сыграл с нашими друзьями злую шутку. Тут же на лугу паслись лошади погонщиков из Янгуэса. Увидев лошадей, Росинант, соскучившийся в одиночестве, пустился им навстречу. Однако янгуэзские красавицы обошли с ним неприветливо. Они принялись дружно кусать и легать беднягу. Не прошло и минуты, как подпруга была разорвана, и седло лежало на земле. На шум прибежали погонщики. Увидев чужого коня в своем табуне, они пустили в ход тяжелые дубины и так отделали несчастного Росинанта, что тот почти замертво свалился на землю.
1: Сразу видно, Санчо, что это не рыцари. Это низкие и жалкие людишки. А стало быть, ты смело можешь помочь мне отомстить им за Росинанта.
2: Какая к черту месть, когда их больше 20 человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора.
1: Я один стою сотни.
0: И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэзцев. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранен.
3: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Дама в карете Ирина Пономарева, Бискаец Сергей Кутасов. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
5: Говорят, что он мечтал быть бейсболистом, любил танцевать с мультяшными персонажами, враждовал с Фредом Астером, Джин Келли, танцы под дождем и не только. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда в 20-х годах прошлого века он подрабатывал продавцом газировки на улицах родного Питтсбурга, вокруг его лотка всегда толпился народ, поскольку он сопровождал процесс продажи газировки забавными танцевальными па. Через несколько лет он стал знаменитым на Бродвее в Голливуде, а затем во всем мире. Актера, певца, танцора, хореографа и режиссера Джина Келли и по сей день называют одной из ярчайших звезд в истории мирового кино. В конце августа исполнилось 110 лет со дня его рождения.
6: Из воспоминаний Джина Келли. «В детстве я о карьере танцовщика не думал. Просто был очень непоседливым. Хотел быть бейсболистом в своем любимом клубе «Питтсбург Пайретс». Однако мама почему-то решила, что я, мне в то время было 8, и мой старший брат Фред должны заниматься в танцевальной школе. В юности она всерьез увлекалась танцами и, наверное, поняла, что у нас есть способности. Поначалу мне там не нравилось. К тому же окрестные мальчишки смеялись над нами, называли нас неженками. Мы за словом в карман не лезли и даже часто дрались. Однако в 15 я свое мнение переменил, особенно когда почувствовал, что девчонкам нравится со мной танцевать. Тогда я понял, что танцы – это и флирт, и радость, и любовь, и мечты.
5: Впрочем, к профессиональной карьере он пришел не сразу. окончил экономический факультет Питтсбургского университета. Но экономисты были в то время не нужны. В Америке началась Великая депрессия, надо было зарабатывать. Джин и его семья открыли танцевальную студию, а заодно он подрабатывал продажей газировки. В конце концов понял, что хочет быть только артистом. Вместе с братом уехал из провинциального Питтсбурга в Нью-Йорк, и ребята попали в кардебалет в мюзикл Коула Портера «Позволь мне это». Ну а затем брат Вей уже нельзя было представить себе без Джина Келли. Впрочем, в середине 30-х началось великое переселение актеров с Бродвея в Голливуд, где в больших количествах начали снимать музыкальные комедии. Среди этих актеров был и Джин Келли, которому предложил контракт знаменитый Дэвид Селзник, глава студии MGM. В 1942 году режиссер Басби Беркли снял фильм под названием «Для меня и моей девушки». Это история труппы бродячих актеров, которые незадолго до начала Первой мировой войны гастролируют по Америке. Партнершей Джина в этой ленте была 20-летняя Джуди Гарланд. Это была ее первая взрослая роль. Впрочем, она к тому времени уже была известна всем, а для Келли этот фильм был дебютом в кино.

0: Из воспоминаний Джина Келли. Волновался я страшно. Успеха точно не ожидал. Когда я впервые увидел себя на экране, был в шоке. У меня было ужасное чувство, что я провалился. Надо немедленно бежать на вокзал и брать билеты в Нью-Йорк. Быть может, на Бродвее меня еще не забыли и возьмут обратно.
1: К счастью, все обошлось. Вообще, в то время фильмы снимали быстро. За каких-то несколько лет Келли сыграл в 20 музыкальных лент и превратился в звезду Голливуда. «Пират», «Девушка с обложки», «Рождественские каникулы», «Поднять якоря» – во всех этих лентах он блистательно пел и танцевал. И не только. Постепенно Келли стал ставить танцы для своих фильмов и был в этом деле настоящим новатором.
0: Из воспоминаний Джина Келли. «Я не хотел двигаться или вести себя, как человек из высшего общества. В 30-х годах в Голливуде была тенденция изображать всех как богатых. Даже если они играли бедняков, все были так красиво одеты и причесаны. А я хотел танцевать в джинсах, танцевать как человек на улице. Я вырос во времена Великой депрессии и не любил, как люди кичатся своим богатством. Никаких изысканных нарядов, классики и бальных залов. На экране должны быть обычные люди, даже если они танцуют».
2: As you

0: В Голливуде в то время, как известно, было два короля танца – Джин Келли и Фред Астер. Атлетизм и неуемная энергия Джина резко контрастировали с изысканным стилем его соперника Фреда. На экране они встретились всего два раза. Почему так мало? Потому что оба были великими мастерами своего дела. И даже та феерия, что они создавали вместе, не могла сгладить духа соревнований и соперничества. Пресса распускала слухи об их вражде, но это была неправда. В 1952 году Джин Келли подарил миру свой главный шедевр – ленту «Поющие под дождем». Кстати, он не только сыграл главную роль, был главным хореографом, но и вместе со Стэнли Донаном поставил фильм. Началось все с того, что голливудские продюсеры решили объединить каким-нибудь нехитрым сюжетом дюжину старых песен, написанных для различных бродвейских шоу поэтом Артуром Фридом и композитором Нессио Гербом Брауном. Так родилась идея сделать фильм о приходе в Голливуд звукового кино. Звезденем их фильмов Дону Локвуду приходится посещать преподавателя сценической речи и учиться говорить на экране. Впрочем, если у Локвуда уроки речи шли успешно, то его партнерша по немым фильмам терпит у микрофона полная фиаско. В результате ее озвучивает юная хористка Кэти. Ее играла Дебби Рейнольдс. Динамичный, веселый, остроумный, наверное, лучший киномюзикл в истории. Но, как это часто бывает, легко все выглядело только на экране.
1: Из мемуаров Дебби Рейнольдс. Джин был невысокого мнения о моих способностях танцовщицы. И даже как-то заявил, что танцевать я не умею. Он, как всегда, трудился, не жалея себя. Из других спрашивал по той же мерке. Съемки длились иной раз по 19 часов в сутки. И все это время дрессировал меня. Он приходил на репетиции и критиковал все, что я делала. У него не нашлось для меня ни одного слова одобрения. Впоследствии Джин удивлялся, что я вообще с ним разговариваю. Но я его простила. В «Поющих под дождем» он сделал из меня звезду. Он учил меня танцевать и много работать.
0: Он был настоящим гением танца. Таких больше не было. Наверное, потому так трудно было работать с ним, его партнером и особенно партнершем.
2: Из интервью Джина Келли, Hollywood Reporter. Я думаю, что танцы – это игра для мужчин. У них это получается лучше, чем у женщин. Что тут поделаешь? Хотя самым любимым моим партнером был, пожалуй, мультипликационный мышонок, с которым я танцевал в фильме «Поднятие якоря». Он пришел вовремя и не капризничал.
0: Джин Келли прожил 83 года, причем танцевал блистательно до последнего дня. Даже на склоне лет оставался виртуозом, королем Голливуда, чьи знаменитые песни и танец под дождем стали символом киномюзикла на все времена.
1: Из воспоминаний Лайзы Минелли. Он много лет дружил с моей матерью Джуди Гарланд и отцом Винсентом Минелли. Был частью моей семьи, частью нашего наследия, американским сокровищем, другом, личностью. До конца моей жизни, всегда, когда идет дождь, я буду думать о нем и улыбаться.

0: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
2: Это волшебство технологий.
3: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствует высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль»,

0: 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке.

0: Восьмая нота. В четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ижевска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Представители Ливана и Израиля по итогам переговоров в США договорились о реализации режима прекращения огня. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите «Россия-Африка» ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
1: Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Идея инвестиционной платформы.